Все органы, безусловно, одинаково важны. И мозг, и сердце, и легкие, и прочие. Но, пожалуй, самым универсально важным в человеческом теле является кровь. Только кровь соприкасается с каждым из органов, поддерживая их жизнеспособность. Кроме того, кровь не стоит на месте, она в постоянном движении. Да, сердце тоже двигается, но все же оно статично. С кровью все иначе. Она не локализована. Это удивительное вещество, которым наполнен человек. И когда Бог создавал Адама, то уже тогда крови было отведено наиважнейшее не только биологическое значение. Даже ее красный цвет служит явным признаком предупреждения или тревоги. Человеческий глаз всегда увидит кровь почти на любой поверхности, потому как красный – это цвет с наибольшей длиной волны в видимом диапазоне. Красный сильно активирует зрительную систему, создавая высокий контраст. Он воспринимается мозгом как приоритетный. Появление крови никогда не было хорошим признаком. Но ее первое упоминание в Библии в открытом виде, вне человеческого тела, встречается в 4 книге Бытие как результат убийства. «Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли». Почему от самых истоков столь значимое внимание Всевышний отводит именно крови? Кровь – это символ жизни, заключенная в теле человека. Когда кровь находится внутри тела, никто о ней и не вспоминает, но когда она выступает наружу, ее нельзя не заметить. Вытекающая из пораненного тела кровь сообщает о разрушении целостности самого тела, что всегда требует срочной реакции для того, чтобы сохранить жизнь, если, скажем, рана серьезная. Но даже при попадании в малую рану инфекции, это может вызвать заражение крови и смерть. Бог не допустил бы в Эдеме чего-то, что могло бы угрожать телу человека. Я смелюсь предположить, что в Эдеме даже не было ни одного колючего растения, которое могло повредить до крови кожный покров первых людей. Потому что там была идеально безопасная среда. Шипы и тернии – это следствие грехопадения и неотъемлемая часть сопротивляющегося земледелия, приводящая к болезненному контакту человека с некоторыми растениями, произрастающими из земли, которые перестали быть для людей абсолютно безопасными. Утратив прежнее Божье расположение и прямую опеку, человек, покинув Эдем, сразу попал в небезопасную среду. Повсюду исходила угроза от мира природы и от других людей. Потеря целостности тела, на мой взгляд, является признаком утраты целостности жизни с Богом. Адам утратил эту прежнюю целостность отношений с Господом, что прямым образом отразилось на его теле, которое стало тленным и после грехопадения медленно умирало, пусть и на протяжении нескольких веков, но в итоге умерло. Что касается не насильственного, а естественного истечения крови из тела женщины, то после грехопадения такая кровь также стала символом тления и смертности человеческого тела. Позже закон Моисея закрепил реальную нечистоту женщины, поскольку любое истечение крови из тела воспринималось как утрата жизненной целостности. Во все времена и в древности, и сегодня появление крови на теле даже при небольшой ране само по себе вызывает у человека страх. Как только сыновья Иакова показали кровавую одежду Иосифа, так отец тут же решил, что его любимец растерзан зверем, и других мыслей у него не возникло. Хорошим предзнаменованием кровь могла служить только во время жертвоприношений, когда использовалась в некоторых ритуальных действиях. И здесь возникает некоторая богословская сложность идентификации символики крови. Что именно она символизирует в Библии? Жизнь или смерть? Потому как в Ветхом Завете слово «кровь» связано чаще всего с насильственной смертью. С одной стороны, она означала жизнь, но когда она проливалась, это был признак того, что жизнь утрачена. Видимо, по этой причине Бог избрал кровь как самый важный материальный и духовный элемент в отношениях со своим народом. А после кровь стала ключевым элементом христианской веры и христианского богословия благодаря пролитой крови Иисуса Христа, о которой я скажу чуть позже. С чего я решил, что кровь несет в себе двойную символику – жизни и смерти? Это доказывается на примере крови животных в книге Левит. Если кто из дома Израилева, из пришельцев, которые живут между вами, будет есть какую-нибудь кровь, то обращу лицо мое на душу того, кто будет есть кровь, и истреблю ее из народа ее, потому что душа тела в крови. И я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает. Потому я и сказал сынам Израилевым, ни одна душа из вас не должна есть крови, и пришелец, живущий между вами, не должен есть крови. В данном эпизоде, применительно к сегодняшней теме, вопрос чистоты питания отходит на второй план, поскольку центральным является утверждение «душа тела в крови».
Это один из наиболее сложных для толкования текстов Ветхого Завета. Однако контекст ясно указывает, что речь идет прежде всего о душе животного, поскольку весь отрывок посвящен жертвоприношениям скота и некоторых птиц. Во многих переводах на русский, румынский, английский и немецкий языки вместо слова «душа» используется слово «жизнь». Это оправдано контекстом, поскольку речь идет о функции, поддерживающей физическое существование тела. Кровь представляется как носитель жизни. Душу увидеть невозможно, а кровь можно. Поэтому слово «жизнь» делает мысль более наглядной и понятной. Библейский запрет на употребление крови в пищу был связан с тем, что жизнь, то есть душа, должна быть возвращена Богу, а не удержана и употреблена человеком, потому как ни одна жизнь не принадлежит человеку, даже его собственная. Ибо душа всякого тела есть кровь его, она душа его. Можно съесть плоть животного, но, конечно же, нельзя съесть душу. Текст в Левит 17:14 похож на метафору, на образное выражение, но в этом образе раскрывается важный принцип. Кровь не просто вещество, а носитель жизни, принадлежащий Богу. Именно поэтому в древности ее употребление евреями и неевреями, названными пришельцами, было строго запрещено. Но одновременно кровь – это и очевидный признак насилия, знак того, что жизнь была отнята. Из этого вытекает ключевой вывод. Кровь вне тела означает утрату жизни. Ее появление вне организма, если это не банальная царапина, чаще всего связано с фактом смерти или, по крайней мере, смертельного повреждения. В системе жертвоприношений это придает крови исключительную ценность. И чтобы получить кровь в необходимом объеме для крапления, помазания и прочего при скинии или храме, требуется лишить животное жизни. Логичный вопрос, почему нельзя было сделать надрез и слить часть крови, не учитывает несколько принципиальных моментов. Во-первых, технически это невозможно в нужном объеме. Даже при умении останавливать кровотечение в 14 веке до нашей эры, извлечь значительное количество крови без смертельного исхода было невозможно. Во-вторых, и это главное, кровь в библейском плане действует не сама по себе, а как выражение отданной жизни. Она имеет значение только как жизнь, принесенная в жертву. Следовательно, если бы кровь можно было получать без смерти животного, жертва перестала быть жертвой. Исчез бы сам принцип замещения «жизнь за жизнь». А почему нужен принцип «жизнь за жизнь»? Да потому что Бог – это жизнь. И тот мир, который Он создавал, должен был быть вечной жизнью для людей, и любой намек на ее прерывание – это отступление от идеального Божьего порядка. Именно этот принцип лежит в основе библейского понимания искупления – наказание за грех смерть. И потому искупление возможно только через заместительную смерть, выраженную в пролитой крови. Таким образом, изначальный замысел Бога предполагал жизнь, а не смерть для всякой души. Однако после грехопадения, чтобы человек не оказался под немедленным приговором смерти, была установлена система заместительной жертвы. Смысл ее заключается в том, что жизнь человека сохраняется через замену, а именно жизнь одного живого существа, животного, обладающего душой, отдается вместо жизни человека. Еврейскому народу по закону Моисея нужно было ежегодно забивать 1275 голов различных животных, и это не считая индивидуальных приношений, возносимых каждым евреем в течение года. На детализации животных жертвоприношений и процедуры с этим связанных я подробно уже рассказывал в видео «Жертвы в Древнем Израиле», поэтому рекомендую посмотреть. Вместе с тем, постоянно льющаяся кровь животных и вся система жертвоприношений по факту оказались бессильными перед грехом и смертью. Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Другими словами, ни одна жертва не в состоянии вернуть нас в состояние совершенства, которым обладал Адам и Ева до грехопадения. Но если бы это и было возможно, то нужна была бы лишь разовая жертва, и грех был бы забыт нами. Но дело в том, что ветхозаветные жертвы не обладали такой властью. Они лишь напоминали народу о грехах. Кровь покрывала грех, но не смывала его. Это что-то вроде лечения симптомов,
а не первопричины болезни. Почему же кровь животных была не способна уничтожить грех? Может быть, кровь праведника, кровь человека могла бы это сделать? Увы, нет. Все ранее сотворенное Богом после грехопадения стало несовершенным и неизбежно подвержено тлению. А тление, как известно, всегда оканчивается смертью. Нужна была супержертва, не подверженная ни греху, ни тлению, и этой сверхжертвой стал Христос. Христос был послушен Божьей воле и потому сделал нас святыми, принеся свое тело в жертву раз и навсегда. Каждый день священники встают и исполняют свои обряды и предлагают одни и те же жертвы изо дня в день, и жертвы эти не могут снять с них грехов. Обратите внимание, вот та самая разовая жертва, после которой все остальные жертвы теряют смысл. Даже самый святой человек на планете не годился для жертвы за грехи всего мира, потому как истинно святым остается только Бог, который воплотился в тело реального земного человека по имени Иисус. Получается так, что Бог сам себя добровольно отдал в жертву, но только в теле человека. Вы знаете, но эту, на мой взгляд, простую истину не просто принять верой многим христианам, которые не считают Христа Богом. Но если Он не Бог, то в чем смысл жертвы Иисуса на кресте? Имела бы силу такая жертва смыть грехи всего мира, если бы за них умер лишь человек из Израиля с распространенным именем Иисус? При этом Он стал проливать кровь еще до того, как Его первый раз стегнули плетью. Только у Луки записан эпизод кровавой молитвы Христа в Гефсимании, накануне ареста. «И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот Его, как капли крови, падающие на землю». Даже пот и тот был кровавым. Это очень сильный образ для оливковой рощи, ведь в ту пору на Елеонской горе находились масляные жернова для производства оливкового масла. Подобно тому, как тяжелый каменный пресс давит оливки, пока не потечет драгоценный елей первого отжима, так и грех человечества давил на Христа, доводя его до предела человеческих сил. Но совсем незадолго до этого в горнице на тайном ужине Иисус сообщил ученикам нечто, что они раньше никогда не слышали. «И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: „Примите, ешьте, это тело мое“. И, взяв чашу, благодарив, подал им и сказал: „Пейте из нее все, ибо это есть кровь моя Нового Завета за многих, изливаемая во оставление грехов“». Иисус не призывал пить настоящую кровь, но из вина и хлеба Он сделал сильнейший образ крови и тела. Думаю, ученики были поражены услышанным, потому как употребление крови настрого запрещалось в законе. А здесь Иисус проводит параллель с человеческой кровью, более того, со своей собственной. Так зачем ученикам нужно было есть тело и пить кровь Господа? Вначале я говорил, что любая кровь человека или животного была несовершенна, будучи зараженной грехом, но при этом оставалась символом жизни. Иисус, как Бог в человеческом теле, обладал совершенной кровью. С момента вечери Иисус Христос вводит новый стандарт взаимоотношений Бога с человеком, и называется это Новым Заветом, в противовес прежнему завету закона. «Ибо сия есть кровь моя Нового Завета за многих, изливаемая во оставление грехов». Читаю еще раз в более понятном переводе. «Ибо это кровь моя, которая скрепляет новый договор и которая прольется за многих ради прощения их грехов». Если это новый договор, где Бог сделал все сам, а именно явился в облике Иисуса, совершил чудеса, оставил ценнейшее учение, испытал унижение, пытки и в итоге добровольно взошел на крест, где пролил кровь, умер, воскрес на третий день и вознесся в славе на небеса, то какая роль отведена человеку? Единственное, что нужно сделать человеку – выпить эту кровь. Больше ничего. Этим поступком грешник признает себя грешником. Принимает жертву Христа, раскаивается содеянным, очищается этой кровью от греха, признает Христа Богом и получает вечную жизнь. Проще говоря, человеку не требуется что-то добавлять к жертве Христа, но он должен ее принять верой. Именно это и означает образный акт пить его кровь. После этого восстанавливается целостность живых отношений между Богом и человеком. Что касается употребления хлеба как символа его тела, то в этом повелении есть отсылка к закону Моисея, когда некоторые типы жертв священник или народ съедали сами. Они ели мясо жертвенных животных и все равно умерли. Но если мы будем есть Христа, мы не умрем, если делаем это с верой в Него.
Важно помнить, что хлеб и вино в вечере – это не волшебное зелье и чудо-еда, когда, придя в церковь раз в год, Евхаристия избавит вас от всех проблем и очистит душу вашу. Все это бессмысленно, если делается как обязательный, а что еще хуже, бездумный ритуал, который принесет не благословение, а дополнительное осуждение, потому что употребляется недостойно. Тема крови настолько обширна, что рассмотреть быстро все библейские нюансы, с ней связанные, за такое короткое время невозможно. Да я и не ставил себе такой цели. Моя цель – раскрыть истоки значения крови Ветхого Завета и сопоставить ее с кровью Христа. Именно вокруг крови Христа и создана доктрина истинной Церкви Христовой. Ни Папа Римский, ни Мухаммед, ни Гамалиил, ни Мария, ни апостол Петр свою кровь на кресте за нас не проливали. Это сделал только Христос, единственный, который мог совершить это искупление.

0: He's great.
1: Он велик.
0: Amen.
1: Amen.
0: And he can do great things.
1: И он может делать великие вещи.
0: And you should expect great things from God today.
1: Вам нужно ожидать великие вещи сегодня от Бога.
0: Because Jesus Christ is the same.
1: Потому что Иисус
0: yesterday,
1: он один сегодня,
0: today, and forever.
1: Вчера, сегодня и вовеки
0: Amen.
1: Тот же. Аминь.
0: He's the same today.
1: Он такой же сегодня.
0: And his Holy Spirit is here.
1: И вот Дух Святой здесь.
0: And you see, when the Spirit is present,
1: видите ли, когда Дух Святой присутствует здесь,
0: everything can happen.
1: Все может произойти.
0: Hallelujah. Turn to your neighbor and say,
1: повернись к своему соседу и скажи,
0: this is your day.
1: Это твой день.
0: Amen. This is your day.
1: Это твой день.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: You are allowed to be seated.
1: Можно присаживаться.
0: I'm so very happy to be here today.
1: И я так рад быть сегодня здесь.
0: And I'm grateful for the invitation.
1: И я рад, что меня пригласили.
0: I so much enjoy singing in Russian.
1: Мне так нравится петь на русском.
0: Even if I don't understand many words.
1: Но даже то есть слышать русское пение, даже если я не понимаю много слов.
0: Слава Богу, I know.
1: Я знаю, слава Богу.
0: Слава Иисус. And you know, I heard when I was young, I heard mothers cry out to their kids.
1: Когда я был маленький, я слышал, мамы кричали своим детям.
0: Быстро, быстро.
1: Быстро, быстро, да? Быстро, быстро.
0: So I learned that. So, but it's a wonderful, really.
1: Но это действительно чудесно.
0: I've already, I always had a special, I mean, a special place, a heart in my, place in my heart for Russian-speaking people.
1: У меня действительно есть особое место в сердце для русскоговорящего населения.
0: Whether it's in here in Estonia or in Russia or Ukraine or Belarus.
1: Где бы это ни было, здесь в Эстонии, в России или в Украине, Белоруссии.
0: I traveled a lot to Russian-speaking countries.
1: И я путешествую много в русскоговорящие страны.
0: I've always found people so generous.
1: И я обратил внимание, что люди такие щедрые.
0: So loving and caring.
1: Такие добрые и заботливые.
0: Of course, you all know that you know there's also this. This conflict between Russia and Sweden, you know, going on for centuries and centuries.
1: Конечно, мы знаем об этом конфликте, который происходил между Швецией и Россией, который происходил десятки столетий.
0: And we have kind of fought over territory.
1: И мы боролись за территорию.
0: And here in Narva also, of course.
1: И также здесь в Нарве.
0: And we won, hallelujah.
1: И мы победили, аллилуйя.
0: But anyway, just kidding.
1: Но я просто шучу.
0: But you know, I found in my heart there is no animosity towards Russia or Russian people or anything like that.
1: Но знаете, я у меня в сердце нету никакой враждебности к русскоговорящему населению России.
0: I have always just found friends and wonderful, wonderful, generous people.
1: Я просто всегда встречался с такими дружелюбными и прекрасными людьми.
0: So I'm so grateful to be here with you.
1: Поэтому я так благодарен быть здесь.
0: And I, yeah. And I want to honor Pastor Vladimir.
1: И я хочу почтить пастора Владимира.
0: And I mean, he for me in my heart, I know that he's a man of God.
1: И в своем сердце я знаю, что это человек Божий.
0: And that he really loves the Lord.
1: И он очень любит Бога.
0: And to his best abilities, he's serving Jesus.
1: И по своим лучшим способностям он служит Иисусу.
0: And I believe strongly that the Lord will use him mightily for revival.
1: И я верю, что Господь будет сильно его использовать для пробуждения.
0: I saw clearly the other day that this is the DNA that the Lord has put within him.
1: И я день назад я увидел действительно, что Господь вложил это ДНК в него.
0: And I think this is the uniqueness of this church too.
1: И я также думаю, это уникальность этой церкви.
0: That you keep the DNA of a revival.
1: Что у вас есть это ДНК возрождения.
0: With that I mean that the Spirit of God can really move with His power among you.
1: И это Пробуждение — это значит, что Господь будет двигаться сильно своей силой здесь.
0: Don't become, you know, ordinary.
1: Не становитесь обычными.
0: You don't need to be crazy in a human way, you know.
1: Вам не нужно быть странными в человеческом понимании.
0: But let the Spirit of God move.
1: Но пусть, позвольте Духу Святому двигаться.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Hallelujah. That's a unique gift.
1: Это уникальный дар.
0: Because there are so many churches and gatherings.
1: Потому что столько церквей и собраний.
0: And they are unfortunately not open for the Holy Spirit.
1: И, к сожалению, они не открыты Духу Святому.
0: And that's a sad thing.
1: И это очень печально.
0: But you also have the possibility to do this for decades.
1: Но вы также можете это делать десятилетиями.
0: So a maturity has come.
1: И вот эта зрелость, она пришла.
0: Amen. So you can recognize.
1: И теперь вы можете распознать.
0: When the Spirit is moving.
1: Когда Дух движется.
0: And maybe when people are trying to kidnap what the Spirit is doing.
1: Или когда люди пытаются как бы забрать или притвориться, что Дух что-то делает.
0: And I want to honor the young team here.
1: И я хочу также почтить молодую команду.
0: You're truly the future.
1: Вы действительно будущее.
0: Mr. Edgar and Maxim and Maria and all the rest of you.
1: Да, пастор Эдик и Максим и Мария и все.
0: You're amazing.
1: Вы потрясающие.
0: I have a secret plan. Yeah. Give them a
1: hat. Да, давайте похлопаем.
0: I have a secret plan here.
1: У меня есть такой секретный план.
0: And it's to kidnap them and take them to Sweden.
1: В общем, он хочет забрать их и увезти в Швецию.
0: I'm just kidding.
1: Я просто шучу. Я не буду это делать.
0: I love them and I appreciate them.
1: Но я очень люблю их и ценю их.
0: You're doing a great job supporting your pastor and all the people in this church.
1: И вы действительно делаете потрясающую работу, поддерживая пастора и всех, кто в этой церкви.
0: So once again, thank you for inviting me.
1: Еще раз спасибо, что вы пригласили меня.
0: Hopefully, you will really have an encounter with Jesus today.
1: И я верю, что вы действительно встретитесь с Иисусом сегодня.
0: And you know, I want to speak to you about something that is truly, truly important.
1: И сегодня я хочу поговорить с вами о том, что действительно, действительно важно.
0: And I hope that you can be focused and concentrated for a few minutes here.
1: И я надеюсь, что вы можете оставаться сконцентрированными, сфокусированными несколько минут.
0: Because this will be This is it's not that I don't think that you know it.
1: Еще раз, это не значит, что я думаю, что вы это не знаете.
0: But it's important to get it into your heart, into your mind, so that you have a true mindset of Christ.
1: Но это очень важно, чтобы вы это приняли в свое сердце и в свой разум, чтобы ваш разум стал как разум Христа.
0: We have now gone through the three, can we say, major seasons of the Christian year. The three major seasons, celebrations of the Christian.
1: Мы прошли как бы три основных праздника в этом году, которые празднуют христиане.
0: Now, Christmas is fun.
1: Рождество — это очень весело.
0: And it's nice.
1: И приятно.
0: But it's not a major season for Christians.
1: Но это не основной сезон для христиан.
0: Amen. But Easter.
1: Но Пасха.
0: Is the main event.
1: Это основной праздник.
0: Because in Easter,
1: потому что в Пасху
0: Jesus is taking upon himself the sin and death.
1: Он забрал на себя грех и смерть.
0: And he conquers death.
1: И он победил смерть.
0: Amen.
1: Аминь.
0: So by him dying,
1: и вот через него умершего,
0: your sin and my sin upon himself.
1: Он забрал твой и мой грех на себя.
0: He takes up on the curse.
1: Он забрал проклятие.
0: That made separation and disparation, divorce from God.
1: Которое создало разделение и как бы развод с Богом.
0: And he takes the punishment.
1: И он забирает наказание.
0: That is rightly judged upon those who have not give God honor.
1: Которое на самом деле должно принадлежать тем, кто не отдает почтение Богу.
0: So by his stripes we are healed.
1: Его ранами мы исцелены.
0: Amen. Is someone happy about that?
1: Да, кто-то рад этому.
0: It's wonderful.
1: Это чудесно.
0: But Jesus.
1: Но Иисус.
0: Has not only saved us or taken our individual sins.
1: Он не только спас нас или забрал наши индивидуальные грехи.
0: Jesus has restored the whole cosmos, so to say.
1: Иисус восстановил как бы все взаимодействие.
0: He has restored both the physical and spiritual realms.
1: Он восстановил как физическое, так и духовные сферы.
0: The Bible says.
1: И Библия говорит.
0: That in Him everything was created.
1: Что в нем все было сотворено, им все было сотворено.
0: The visible and invisible.
1: Видимое и невидимое.
0: Amen.
1: Аминь.
0: And by His cross.
1: И через его крест.
0: He reconciled everything to Himself.
1: Он восстановил все себе.
0: Amen.
1: Аминь.
0: So Jesus.
1: И вот Иисус.
0: Has not only began a work of restoring us individually.
1: Он не только начал работу восстановления нас лично,
0: but everything in creation is restored through Jesus Christ.
1: Но все в творении восстановлено через Иисуса Христа.
0: Amen.
1: Аминь.
0: And this is a very important thing.
1: Это очень важная вещь.
0: Jesus.
1: Иисус.
0: Didn't die.
1: Не умер.
0: So that your soul.
1: Чтобы твоя душа.
0: Might go to heaven.
1: Попала на небеса.
0: Jesus died.
1: Иисус умер,
0: so that creation might be renewed.
1: Чтобы творение было возобновлено.
0: Amen.
1: Аминь.
0: You see, do you mean that my soul doesn't go to heaven when I die?
1: И вы можете спросить, неужели моя душа не попадет на небо, когда я умру?
0: Of course it does.
1: Конечно, попадет.
0: But just that is just a temporary state.
1: Но это только временное состояние.
0: Amen.
1: Аминь.
0: That is not. That's just something that happens until the time.
1: Это происходит только до времени.
0: When God will restore all things.
1: Когда Бог восстановит все.
0: Amen. So Jesus.
1: Иисус.
0: Is mending the gap.
1: Он как бы закрывает, перекрывает этот пробел.
0: Healing the crack.
1: Он лечит эту трещину.
0: Putting together reality.
1: Он соединяет реальность.
0: Because you see, when sin came in,
1: потому что, видите ли, когда грех пришел,
0: the natural physical world and the spiritual world was separated.
1: Натуральный, естественный мир и духовный мир, они были разделены.
0: But when Jesus came,
1: но когда Иисус пришел,
0: he joined together the spiritual and the physical again.
1: Он соединил духовное и физическое снова. Amen.
0: So now we can have fellowship with God.
1: И вот теперь мы можем иметь отношения с Богом.
0: Who is spirit?
1: Кто есть дух?
0: Amen.
1: Аминь.
0: And we can commune with him.
1: И мы можем общаться, иметь общение с ним.
0: Like we heard a pastor speak about.
1: Как мы слышали пастор Владимир говорил.
0: Amen. That's what Jesus is doing.
1: Аминь. Вот что сделал Иисус.
0: But then on the third day.
1: Но на третий день.
0: Jesus is raised up from the dead.
1: И Иисус воскрес из мертвых.
0: And when he is raised up from the dead,
1: и вот когда он воскрес,
0: he has total victory.
1: Он получил полную победу.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Through the resurrection of Jesus,
1: через воскресение Иисуса,
0: God confirms,
1: Господь подтвердил,
0: that Jesus Christ is Lord.
1: Что Иисус Христос есть Господь.
0: That everything Jesus said and did and promised is true.
1: Что все, что Иисус говорил, делал и обещал, это правда.
0: Because we can all make a claim upon truth.
1: Потому что мы все можем утверждать какую-то правду.
0: We can say I believe like this.
1: Мы можем сказать, я верю вот
0: this
1: этому.
0: This is true for me.
1: Вот это есть правда для меня.
0: But no one.
1: Но никто.
0: Has come back from death.
1: Не вернулся из мертвых.
0: And continued to live forever.
1: И продолжил жить вечно.
0: But Jesus Christ.
1: Но только
0: Amen.
1: Иисус Христос. Аминь.
0: Hallelujah. Jesus was not the only one who died on the cross.
1: Иисус не был единственным, кто умер на кресте.
0: Jesus is not the only one that has suffered.
1: Он не единственный, кто страдал.
0: Jesus has not been the only one who has been treated badly and unfair.
1: Иисус не единственный, кого принижали и вели по отношению к нему себя плохо.
0: But according to the Bible,
1: но согласно Библии,
0: his suffering is unique.
1: Его страдания были уникальны.
0: Not because of the pain,
1: не из-за боли,
0: but because of the cause, the purpose.
1: Но из-за причины, цели этих
0: because
1: страданий.
0: Because he was without sin,
1: потому что он был без греха,
0: but he became sin for our sake.
1: Стал грехом за нас.
0: And The reason we can know that this is true.
1: И причина, по которой мы можем знать, что это правда,
0: is because God raised him up from the dead.
1: Потому что Господь воскресил его из мертвых.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Hallelujah. So read with me in Romans chapter 1.
1: Давайте прочтем послание к римлянам, 1 глава, 4 стих.
0: And there Paul says, God has declared the Son of God with power by the resurrection from the dead, according to the Spirit of holiness, Jesus Christ, our Lord.
1: А через воскресение из мертвых по Духу Святости был объявлен полноправным Сыном Божиим во всем Его могуществе, ибо об Иисусе Христе нашем Господе.
0: So by the resurrection, God declared Jesus as the Son of God.
1: То есть через воскресение Господь утвердил, что Иисус есть Сын Божий.
0: Amen.
1: Аминь.
0: And He is now

0: the Lord over death.
1: И теперь он является,
0: and sin.
1: Он является господином над смертью и грехом.
0: So after this we know,
1: и после этого мы знаем,
0: that Jesus, he walked with his disciples and appeared to them for 40 days.
1: Мы знаем, что Иисус ходил со своими учениками и появлялся им 40 дней.
0: And we remember,
1: и мы помним,
0: that when he was raised from the dead,
1: что когда он воскрес из мертвых,
0: one of his disciples,
1: один из его учеников,
0: you know, because he had female disciples and he had manly disciples.
1: А потому что у него были и женщины, и мужчины ученики.
0: So one of them was Mary Magdalene.
1: И одна из них была Мария Магдалина.
0: And she was going to the grave.
1: И она подошла к гробу.
0: But she couldn't find Jesus.
1: Но она не нашла там Иисуса.
0: And then she met a man.
1: И она встретила человека.
0: And she thought it was the gardener.
1: И она подумала, что это был садовник.
0: So she asked the man,
1: и она спросила этого
0: садовника.
1: Этого человека она спросила, знаешь ли ты, куда положил моего Господа?
0: And then Jesus said, Mary.
1: И Иисус тогда сказал, Мария.
0: And she recognized it was Jesus.
1: И она поняла, что это был Иисус.
0: So she fell at his feet,
1: и она пала к его ногам.
0: And she said, Rabuni.
1: И она сказала, Рабуни.
0: Teacher, of course.
1: То есть, что значит учитель.
0: And she held to his feet. Do you
1: и
0: remember?
1: Она схватилась за его ноги.
0: What did Jesus say? Do you remember?
1: А что Иисус сказал? Помните?
0: He said, "Do not cling to me."
1: Он сказал, не прикасайся ко мне.
0: I need to go to my Father.
1: Мне нужно уйти к Отцу.
0: Now this is very essential in the Scripture.
1: И это очень важно в этом Писании.
0: I want you to see this very clearly right now.
1: Я хочу, чтобы вы увидели это очень четко сейчас.
0: We have not appreciated this the way we should do.
1: Потому что на самом деле мы не придали ценности вот этому стиху, насколько
0: this,
1: нужно.
0: Because this was something that was very much part of the prophetic word of the Old Testament.
1: Потому что это было частью пророчества, которое было сказано в Ветхом Завете.
0: Because you see, when the Messiah came,
1: потому что видите ли, когда Мессия пришел,
0: he would come and reign.
1: Он должен был прийти и царствовать.
0: Amen. He would come and be the king.
1: Он придет и будет царем.
0: So when Jesus says to Mary, "You cannot cling, you cannot keep me."
1: И когда Иисус говорит Марии, ты не можешь ко мне прикасаться, ты не можешь, чтобы я, ну, сделать так, чтобы я остался.
0: I need to go to the Father.
1: Мне нужно пойти к Отцу.
0: He's proclaiming that now I will be crowned king.
1: Он утверждает, что сейчас его коронуют.
0: Amen.
1: Королем-царем.
0: He had taken the sin upon himself.
1: И он взял грех на себя.
0: Becoming the spotless lamb of God.
1: Он стал незапятнанным агнцем Божьим.
0: He had become the Lord of life.
1: Он стал господином жизни.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Through the resurrection.
1: Через воскресение.
0: But now he would be crowned king.
1: Но сейчас его коронуют царем.
0: So this is now the ascension, of course.
1: И вот это очень важно.
0: Now remember this.
1: Помните.
0: In Psalms 24.
1: Псалом 23.
0: The psalmist asks a very, very prominent question.
1: Псалмопевец Давид спрашивает очень важный вопрос.
0: Who can ascend to the throne of God?
1: Кто может зайти на трон Божий?
0: Amen. Who can stand in his council?
1: Кто может стоять на святом месте?
0: And then the answer is,
1: и вот какой ответ?
0: He who has clean heart and clean hands.
1: Тот, у которого руки неповинные и сердце чистое.
0: But the problem is,
1: но проблема вот в чем.
0: There is no one that has a pure heart and a clean hands.
1: Нету человека, у которого есть чистое сердце и чистые руки.
0: The psalmist has already proclaimed.
1: И псалмопевец Давид уже утвердил.
0: There is none righteous.
1: Нету праведного.
0: Not one doing the things of God.
1: Ни одного, кто делает дела Божьи.
0: Amen. And Paul, he recites that, quotes that in Romans 3, we remember.
1: И Павел цитирует это в Римлянам 3 главе.
0: But now the psalmist continues.
1: Но псалмопевец Давид продолжает.
0: Because he sees something.
1: Потому что он видит что-то.
0: You see, the psalmist sees exactly what the prophet Daniel saw in Daniel 7.
1: Видите ли, псалмопевец Давид видит то, что Даниил видел в книге Даниила, 7 глава.
0: Daniel had a very profound vision.
1: У Даниила было очень

0: такое необычное, очень ценное видение.
1: He saw the Ancient of Days sitting on a throne.
0: Он видел, что ветхий днями он сидел на троне.
1: And he said, hair was white.
0: И его волосы были белые.
1: And around him there were enormous beauty.
0: А вокруг него была потрясающая красота.
1: And thousands and ten thousands of angels and spiritual beings were standing around him.
0: И тысячи, десятки тысяч ангелов и духовных творений стояли вокруг него.
1: And they were standing, worshiping the Ancient of Days.
0: И они стояли и прославляли Ветхого дней.
1: But all of a sudden,
0: но неожиданно,
1: he had a new vision.
0: У него было новое видение.
1: And he saw something dramatic and totally surprising.
0: И он увидел что-то невероятно удивительное.
1: He saw a man,
0: он увидел человека,
1: a human being,
0: человека,
1: the son of man,
0: сына человеческого,
1: coming with the clouds.
0: Который пришел на облаках.
1: And he came in before the Ancient of Days.
0: И он пришел перед этим ветхим днями.
1: And to him
0: и ему
1: was given glory,
0: была дана
1: dominion,
0: слава
1: and power,
0: и власть,
1: and his
0: и сила.
1: Kingdom will be forever
0: и царство
1: and
0: его
1: ever.
0: Царство будет во веки
1: Amen?
0: Веки.
1: So Daniel is seeing this vision.
0: И вот Даниил видит это видение.
1: He doesn't understand what is happening.
0: Он не понимает, что происходит.
1: But John,
0: но Иоанн,
1: when he is at the island of Patmos,
0: когда он на острове Патмос,
1: he comes in up in the spirit, he says.
0: Он как бы выходит в духе, поднимается
1: and when
0: в духе.
1: He's up in the spirit,
0: и когда он там находится
1: he comes
0: в духе,
1: into a heavenly vision.
0: Он видит это небесное видение.
1: This is Revelation chapter 4.
0: Это Откровение 4 глава.
1: And when he is in heaven,
0: и когда он на небе,
1: he sees the throne,
0: он видит трон,
1: and the one sitting on the throne,
0: и тот, кто сидит на троне,
1: and there are colors around him, beautiful stones,
0: и вокруг него много драгоценных камней.
1: Everything is centered around the throne.
0: И все как бы окружено, то есть
1: sees,
0: трон является центром.
1: Behind the throne,
0: и за троном,
1: above the throne,
0: на троном,
1: below the throne, in front of the throne,
0: под троном, перед троном.
1: Everything is about the throne.
0: Все о троне.
1: The Ancient of Days.
0: Это ветхий днями.
1: And people are worshiping.
0: И люди славят.
1: The worship goes on and on
0: они
1: and on and on.
0: Они поклоняются, продолжается
1: there
0: постоянно.
1: Are creatures there.
0: И творение
1: and
0: там.
1: They cry out.
0: И они взывают.
1: Holy, holy,
0: святый,
1: holy.
0: Свят,
1: it's the Lord Almighty.
0: Господь великий,
1: who was and is,
0: который
1: and is to come,
0: был, есть и грядет,
1: day and night,
0: день и ночь,
1: without ceasing,
0: без прекращения,
1: and the elders falls down,
0: и старцы падают,
1: and throws their crown before the Ancient of Days,
0: и они бросают свои короны перед ним, перед ветхими днями.
1: But then there is a book,
0: но вот там есть книга,
1: and the book,
0: и книга
1: holds the key.
0: Там есть ключ.
1: The key to finishing history.
0: Ключ к окончанию истории.
1: To conclude everything in God's plan.
0: Чтобы завершить все в Божьем плане.
1: But there is a great plan, problem.
0: Но там есть великая проблема.
1: No one
0: Никто.
1: Is worthy of opening the book.
0: Никто не достоин, чтобы открыть книгу.
1: It is sealed.
0: Она закрыта, запечатана.
1: Be opened.
0: И не может быть открыто.
1: And he begins to cry.
0: И он начинает взывать.
1: And he cries, and he cries,
0: и он плачет, и плачет, и плачет.
1: He sees all the misery.
0: И он видит
1: all the sin.
0: Он видит всю
1: all the
0: проблему,
1: evil,
0: всю боль,
1: all the unrighteousness,
0: весь грех, всю неправду.
1: And no one can finish it.
0: И никто не может закончить эту историю.
1: No one can bring reconciliation for it.
0: Никто не может завершить.
1: There is no one that is worthy.
0: Никто, кто достоин.
1: Like the psalmist said.
0: Как Давид сказал.
1: Who can ascend into heaven?
0: Кто может зайти на небо?
1: Only he who has a pure heart.
0: Только тот, у кого чистое
1: сердце. And pure
0: hands. И чистые руки.
1: But then someone comes and puts his hand upon John's shoulder.
0: Но потом кто-то подходит и кладет свою руку на плечо Иоанна и говорит ему:
1: Do not cry.
0: Не плачь.
1: The Lion of Judah.
0: лев Иудин.
1: Has overcome.
0: Он превзошел.
1: And he opens his eyes.
0: И он открывает глаза.
1: And I saw a lamb.
0: И он увидел Агнца, который был наказуем.
1: And heaven erupts in praise.
0: И тогда небеса начинают
1: прославлять. Thousands and thousands and thousands are now praising God and the Lamb.
0: Тысячи, тысячи, тысячи прославляют Отца и Агнца. И
1: говорят, to receive glory and power and might forever and ever.
0: Ты достоин получить славу и силу на веки и веки и веки.
1: Because you have bought back people of all tribes and languages.
0: Потому что ты выкупил всех людей, все народы.
1: Amen.
0: Аминь.
1: So, John sees the fulfillment.
0: Иоанн видит восполнение.
1: Of what Daniel envisioned.
0: Того, что видел Даниил.
1: That one day.
0: Что однажды.
1: A son of man.
0: Сын человеческий.
1: Would ascend.
0: Поднимется.
1: Up to the heavenly court.
0: В царство небесное.
1: And now imagine with the psalmists.
0: И представьте псалмопевца Давида.
1: Jesus says to Mary.
0: Иисус говорит Марии, не прикасайся ко мне. Мне нужно пойти к Отцу.
1: And there on the mountain of Olives,
0: и там, на Оливковой горе,
1: Jesus has been speaking to the disciples,
0: Иисус говорил своим ученикам.
1: And he says to them,
0: и Он говорит им,
1: I need to go to my father.
0: Мне нужно пойти к Отцу.
1: And they see him go away in the clouds.
0: И они видят, как он возносится на облаках.
1: Like Daniel said, he's coming with the clouds.
0: Как Даниил сказал, он пришел на облаках.
1: And he goes up in the clouds.
0: И он возносится на облаках.
1: Of course, this is not that he goes away like a rocket.
0: Конечно же, он не как ракета, да, возносится.
1: It's more a description.
0: Это больше как описание. Но теперь Иисус
1: enters into the presence of God.
0: Он входит в присутствие Бога.
1: Amen.
0: Аминь.
1: And you can imagine.
0: И можете представить.
1: Heaven is totally quiet.
0: Небеса, они тихие, полностью тихие. Они знают, что что-то сейчас произойдет.
1: Because now the Son of Man,
0: потому что Сын человеческий,
1: is coming with the clouds.
0: Он возносится
1: Amen.
0: На облака.
1: He's ascending up.
0: Он возносится.
1: Because he's the only one that is worthy.
0: Потому что он единственный, кто достоин.
1: And he knocks on the door.
0: И он стучит в дверь.
1: And the psalmist says.
0: И псалмопевец говорит.
1: Doors, open yourself.
0: Вы двери, откройтесь сами. Двери вечные, откройтесь сами.
1: Who is going to come in?
0: Кто войдет?
1: This is Psalms 24 again.
0: Это Псалом 23.
1: The King of Glory.
0: Царь славы.
1: The Lord. Is coming in. Amen.
0: Бог, Господь входит.
1: Jesus comes in.
0: Иисус входит.
1: And all of heaven is standing to salute him.
0: И все небо стоит, чтобы прославить его. Потому что Иисус идет.
1: To his coronation.
0: Чтобы его короновали.
1: He's coming into the heavenlies.
0: Он заходит на небеса.
1: And the author of Hebrews says.
0: И автор послания к евреям говорит, он вошел в храм небесный
1: with his own blood.
0: С его собственной кровью.
1: Amen. To make reconciliation for you and me.
0: Чтобы сделать, чтобы вернуть тебя и меня снова к Богу.
1: Jesus enters in,
0: и Иисус входит.
1: And he is crowned king of the universe.
0: И его коронуют как царем. Вселенной.
1: And exactly like Daniel saw.
0: И так как видел Даниил.
1: He receives glory and power and dominion forever and ever.
0: Он получает славу и силу и правление на веки и веки.
1: That's what Jesus said to his disciples.
0: И вот что Иисус сказал ученикам.
1: All power.
0: Вся сила.
1: In heaven.
0: На небе.
1: And on earth.
0: И на земле.
1: Has been given to me.
0: Она была дана мне.
1: Amen. Because Jesus has been crowned king.
0: Потому что Иисуса короновали царем.
1: And now Jesus.
0: И теперь Иисус.
1: Has seated himself.
0: Он воссел.
1: On his father's throne.
0: На троне отца.
1: Amen. We say he's under at the right side of the father.
0: Мы говорим, он по правую руку отца.
1: So listen now.
0: И слышите сейчас.
1: Jesus.
0: Иисус.
1: Is ruling.
0: Правит.
1: And reigning.
0: и царствует
1: right now,
0: сейчас
1: from his throne in heaven.
0: С его трона на небе.
1: Amen?
0: Аминь.
1: Jesus is crowned king.
0: Иисус — это коронованный царь,
1: has received the name above every other name.
0: Который получил имя, которое превыше всякого другого имени.
1: And now he's sitting on the throne.
0: И сейчас он сидит на троне.
1: And the most quoted psalm in the Old Testament.
0: И наиболее цитируемый
1: is Psalms 110.
0: Псалом в Ветхом Завете, Псалом 109.
1: Where the psalmist clearly sees,
0: где псалмопевец видит
1: this very thing,
0: эту вещь,
1: and says, the Lord
0: и говорит,
1: says to my Lord, the Lord says to my Lord,
0: сказал Господь Господу моему,
1: sit at my right hand,
0: сядь по правую руку от меня.
1: Yes, this is exactly what happened.
0: Да, это действительно то, что случилось.
1: Jesus came up to his father.
0: Иисус подошел к отцу.
1: And the father said to him.
0: И отец сказал ему.
1: You have overcome.
0: Ты превзошел.
1: You have defeated sin.
0: Ты победил грех.
1: And the devil.
0: И дьявол.
1: And death.
0: И дьявола, и смерть.
1: Now you are going to be crowned.
0: А теперь тебя коронуют.
1: And you are going to sit on the throne forever.
0: И ты будешь сидеть на троне вечно.
1: Now something is happening.
0: И вот что-то происходит.
1: He says,
0: он говорит,
1: until I make your enemies as a footstool for your feet.
0: Пока я не повергну врагов твоих к подножию ног твоих.
1: And this is exactly now what we are living in this moment, my dear friend.
0: И мой дорогой друг, это то, в чем мы сейчас живем сейчас.
1: We are living in the rulership of Jesus Christ.
0: Мы живем в том времени, когда Иисус Господь царствует.
1: Jesus is crowned and enthroned.
0: Иисус коронованный, он сидит на троне.
1: And he's sitting on the throne.
0: И он сидит на троне.
1: Together with the Father.
0: Вместе с отцом.
1: And he will sit on his throne.
0: И он будет сидеть на троне.
1: In heaven.
0: На небе.
1: Until every enemy is put under his feet.
0: До того момента, как всякий враг, все враги будут преклонены пред его ногами.
1: And this is exactly what Paul now is talking about in 1 Corinthians 15.
0: И вот о чем Павел говорит в 1 Коринфянам 15 главе.
1: And it says from verse 20, read carefully here.
0: Из 20 стиха читаем внимательно.
1: But now Christ has been raised from the dead, the first fruit of those who are asleep.
0: Но Христос действительно воскрес из мертвых, он первый плод среди тех, кто умер.
1: For since by a man came death, by man also came resurrection from the dead.
0: И как смерть пришла через одного человека, так через одного человека пришло и воскресение мертвых.
1: For as in Adam all die, so also in Christ all will be made alive.
0: Как все умирают в Адаме, так все будут оживлены во Христе.
1: But each in his own order, Christ first fruits, after that those who are Christ at his coming.
0: Но каждый в своем порядке, в начале Христоса, затем, когда он вернется, будем воскрешены и мы, принадлежащие ему.
1: And listen carefully now.
0: И слушайте внимательно.
1: Then comes the end.
0: И потом наступит конец.
1: When he hands over the kingdom to God the Father.
0: Когда он уничтожит всякое начальство.
1: When he has abolished all rule and all

0: over the kingdom to God the Father.
1: Когда он уничтожит всякое начальство.
0: When he has abolished all rule and all

0: has taken sin and death upon himself.
1: Господь забрал грех и смерть на себя.
0: He has been proven to be Lord.
1: Он стал Господом.
0: Amen.
1: Amen.
0: He has been crowned and enthroned.
1: Его короновали, и он сел на троне.
0: And he's now sitting on the throne.
1: И сейчас он сидит на троне.
0: He now rules and reigns.
1: И сейчас он правит и царствует.
0: From his throne in heaven.
1: На своем троне, на небе.
0: And he will rule and reign from his throne in heaven.
1: И вот сейчас он царствует и правит со своего трона на небе.
0: Until every enemy is put under his feet.
1: Это будет происходить до того момента, пока все враги не будут подчинены под его ноги.
0: And at the last enemy.
1: И последний враг.
0: Will be death.
1: Это будет смерть.
0: And that enemy.
1: И этот враг
0: will be defeated
1: будет побежден,
0: when Jesus returns,
1: когда Иисус вернется.
0: Amen.
1: Аминь.
0: At his second coming,
1: его второе пришествие.
0: That will be the last enemy.
1: Это будет последний враг.
0: And then resurrection will happen.
1: И тогда воскресение произойдет.
0: Amen.
1: Аминь.
0: The evil will be destroyed.
1: И зло будет разрушено. И новое творение будет возрождено. И Иисус будет царем
0: heaven,
1: не только на небе, но на земле.
0: Аллилуйя!
1: Да, можем стать счастливы насчет этого.
0: Here is the essential thing.
1: Но вот в чем основная
0: that
1: вещь.
0: We as believers must understand.
1: Что мы как верующие должны понимать.
0: That you see, and that this is what confuses people.
1: Вот что смущает людей, сбивает их с толку.
0: Because they are thinking, well, wait a minute.
1: Они думают, ну погодите минутку.
0: If Jesus is king.
1: Если Иисус царь.
0: And Jesus is ruling and reigning.
1: Иисус правит и царствует.
0: Why are there so many evil things happening?
1: Почему столько много зла происходит?
0: Well, because.
1: Но потому что.
0: Jesus has won the victory.
1: Он победил, у него есть победа.
0: But not every enemy is subjected to him yet.
1: Но еще не каждый враг, не все враги преклонились перед ним.
0: Amen. And then comes the big question.
1: И вот в чем большой вопрос.
0: How on earth?
1: Как это возможно?
0: Will every enemy be put under subjection of Jesus?
1: Чтобы все враги подчинились Иисусу.
0: And this is the key to the New Testament message.
1: И вот это является ключом к посланию Нового Завета.
0: Because if you go to Ephesians,
1: потому что если мы пойдем к Ефесянам,
0: chapter 1,
1: глава 1,
0: and verse 20,
1: и стих 20.
0: It says, which he brought about in Christ when he raised him from the dead and seated him at the right hand in the heavenly places.
1: Этой же силой Бог произвел действие и во Христе, когда воскресил его из мертвых и посадил по правую руку от себя на небесах.
0: Amen. So this we have already seen.
1: То есть это мы уже увидели.
0: God raised Christ from the dead.
1: Господь воскресил Христа.
0: Christ went into heaven.
1: И Христос пришел на небо.
0: Christ was crowned and enthroned.
1: Его короновали, он сел на трон.
0: And now he sits at the right hand.
1: А теперь он сидит по правую руку от Отца.
0: But see what it says: far above all rule and authority and power and dominion and every name that is named, not only in this age, but also in the one to come.
1: И 21 стих: выше всяких начальств, властей, сил и господств, выше всякого имени, упоминаемого не только в этом веке, но и в будущем.
0: Now listen very carefully.
1: И послушайте очень внимательно.
0: What verse 22 is saying?
1: Что говорит стих 22?
0: And he put thing all things in subjection under his feet.
1: Бог все покорил под ноги Христа.
0: And gave him as head over all things to the church.
1: И поставил его владыку всего, главой церкви.
0: Which is his body, the fullness of him who fills all in all.
1: Которая является его телом, полнотой того, кто наполняет все во всем.
0: Do you see this?
1: Видите ли это?
0: Jesus.
1: Иисус,
0: he's sitting on the throne.
1: Он сидит на троне.
0: He is ruling and reigning.
1: Он правит и царствует.
0: All authority and power is put under him.
1: Вся власть и сила дана ему.
0: Amen.
1: Аминь.
0: And he is now

0: heaven,
1: и сейчас он на небе.
0: He is the head.
1: Он глава.
0: And the head is in heaven.
1: И глава, она на небе.
0: With the Father. Amen?
1: С Отцом.
0: But
1: Но.
0: He, Jesus has a body.
1: Но у Иисуса есть Amen? Тело.
0: The body is his church.
1: А тело – это его церковь.
0: And his church
1: и его церковь
0: is now exercising his authority.
1: Сейчас использует его власть.
0: By the church,
1: через церковь.
0: God will put every enemy under the feet of Jesus.
1: Господь поразит всякого врага под ноги Иисуса.
0: Can one someone say hallelujah?
1: Кто-то может сказать аллилуйя?
0: Amen. Jesus
1: Иисус
0: has all authority.
1: У него есть вся власть.
0: And he is the head.
1: И он глава
0: of his church.
1: Его церкви.
0: That is his body.
1: Которая является его телом.
0: And his body
1: и у его тела
0: will preach the gospel of Christ.
1: Его тело будет проповедовать Евангелие
0: And
1: Христа.
0: This is now we come to the next phase.
1: И сейчас мы как бы приходим в следующий этап.
0: Namely to Pentecost.
1: То есть день Пятидесятницы.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Because in Pentecost,
1: потому что в день Пятидесятницы
0: this authority,
1: это власть,
0: this power,
1: это сила,
0: this dominion,
1: это this, это доминирование,
0: this right to rule and reign in Christ,
1: это право царствовать и править во имя Иисуса Христа,
0: is given to the church,
1: дана церкви.
0: Amen?
1: Аминь.
0: So therefore Jesus says,
1: и вот что говорит Иисус,
0: you will be my witnesses.
1: Вы будете мне свидетелями.
0: Amen? Like I said yesterday, Paul uses another phraseology.
1: Как вчера я упоминал, Павел использует другую фразеологию, то есть другую фразу.
0: You, we are the ambassadors of Christ.
1: Он говорит, мы являемся послами Христа.
0: We represent the King.
1: Мы представляем короля.
0: And the King has sent us.
1: И царь, он послал нас,
0: to proclaim the good news.
1: Чтобы провозглашать благую весть.
0: He has sent us to proclaim.
1: И он послал нас, чтобы провозглашать.
0: That you should become his subject. You should become his subject.
1: Что ты должен стать его.
0: You should be citizens in his kingdom.
1: Что ты должен быть его гражданином в его царстве.
0: Because one day the king is coming back.
1: Потому что однажды и царь приходит, он вернется.
0: And everyone that is not a subject of him.
1: И кто не принадлежит ему,
0: will be considered an enemy.
1: Он будет считаться врагом.
0: And he will be destroyed.
1: И он будет разрушен.
0: Amen.
1: Аминь.
0: The church.
1: Церковь.
0: Is then filled with the Spirit of God.
1: Когда она наполнена Духом Божьим.
0: I will give you power.
1: Он говорит, я дам тебе вам силу.
0: It says in Acts chapter 10.
1: Помните Деяния 10 глава?
0: Peter said, you all remember what happened with Jesus from Nazareth.
1: Петр сказал, вы помните, что произошло с Иисусом из Назарета?
0: How he was anointed by Holy Spirit and power.
1: Как он был помазан Духом Святым и силой.
0: Exactly as Jesus says to the disciples.
1: Так же, как Иисус сказал своим апостолам.
0: Went around.
1: И он ходил.
0: Doing good.
1: Делал благие дела.
0: Amen. Releasing and healing everyone.
1: Освобождая и исцеляя каждого.
0: That was bound by the devil.
1: Кто был связан дьяволом.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Amen. So you see, the church,
1: видите ли, церковь,
0: receives the Spirit of God,
1: она получила Дух Божий,
0: receives the power and authority from the King.
1: Получила силу и власть от царя.
0: We are not going around,
1: мы не ходим
0: asking
1: просто
0: for people's permission.
1: Спрашивая людей их разрешения.
0: We are not going to say to them,
1: мы не скажем им,
0: please, please,
1: пожалуйста, пожалуйста,
0: come and be a Christian.
1: Можно я буду
0: join our church.
1: А можешь быть христианином, прийти
0: Because
1: в нам
0: otherwise,
1: церковь.
0: God will be angry.
1: Потому что иначе Бог будет зол.
0: This is not our message.
1: Нет, это не то, что мы говорим.
0: God raised Jesus from the
1: dead. То, что мы говорим, это Господь воскресил Иисуса из мертвых.
0: He is now crowned king.
1: Сейчас он является коронованным царем.
0: And he is calling upon you.
1: И он зовет тебя.
0: To become part of that kingdom.
1: Чтобы ты стал частью этого царства.
0: To be filled. With his love and his passion and his goodness.
1: Ты был наполнен его любовью и жаждой к жизни и его благостью.
0: So it's through the church.
1: И это через церковь.
0: That God is now, that Christ is now exercising his authority.
1: Что сейчас Иисус

0: он применяет его власть.
1: As it says in Ephesians 2:6.
0: И как сказано в Ефесянам 2:6.
1: It says that not only Christ was resurrected.
0: Сказано, что не только Христос был воскрешен.
1: But Paul says that he raised us up with him.
0: Но Павел говорит, что он также нас воскресил с ним.
1: And seated us with Christ in the heavenly places.
0: И посадил нас, объединившихся во Христе в Иисусе в небесах.
1: Amen. Spiritually,
0: духовно,
1: you are raised in Christ.
0: Ты был воскрешен в Иисусе Христе.
1: One day you will be raised in Christ physically.
0: Однажды ты будешь воскрешен в Иисусе Христе физически.
1: And God will be all in all.
0: И Бог будет все,
1: and
0: всем
1: evil
0: во всем.
1: Will have no place anymore.
0: И у греха, у зла больше не будет права.
1: But now already God has raised you in Christ.
0: Но сейчас Господь воскресил тебя во Христе.
1: And you are seated with Him.
0: Духовно, и ты сидишь
1: in heavenly places.
0: В небесах.
1: Amen.
0: Аминь.
1: That's your position.
0: Вот твоя позиция.
1: That's where you are.
0: Вот ты, вот где ты находишься.
1: Paul,
0: и Павел,
1: about that,
0: думая об этом,
1: says to the Colossians,
0: говорит Колоссянам,
1: chapter 3,
0: в третьей главе.
1: Therefore, if you have been raised up with Christ,
0: итак, если вы были воскрешены со Христом,
1: keep seeking the things that are above.
0: То стремитесь к небесному.
1: Where Christ is seated at the right hand of God.
0: Туда, где Христос сидит по правую руку от Бога.
1: Amen.
0: Аминь.
1: Since you are raised with Christ.
0: Итак, если вы были воскрешены со Христом.
1: Now you have to have another perspective on life.
0: У вас должна быть другая перспектива на жизнь.
1: You cannot look at life the same way.
0: Нельзя смотреть на жизнь так же.
1: You are not a dead person.
0: Вы не мертвый человек.
1: You are not a worldly person. You are not a worldly person.
0: Вы не принадлежите миру.
1: You are spiritually born again.
0: Духовно вы рождены снова.
1: And you have to live your life from another perspective.
0: И вам нужно жить жизнь с другой перспективы.
1: You remember that Jesus said to the Jews.
0: А помните, Иисус сказал евреям.
1: You are living from below.
0: Он сказал, вы живете как бы
1: But I come from above.
0: Вы живете как бы низко,
1: Amen.
0: А я пришел сверху.
1: Jesus lived an ascended life.
0: Он жил как бы жизнь на небесах.
1: Amen. He lived from above.
0: Небес. Он жил из перспективы
1: his
0: небес.
1: Perspective from his father.
0: У него перспектива была от отца.
1: That's why he always had the eyes of the father.
0: Поэтому у него всегда были глаза отца.
1: Amen. And that's why he could exercise the authority of heaven.
0: Поэтому он мог использовать власть небес.
1: Now through the death and resurrection of Christ.
0: И вот сейчас через смерть и воскресение Иисуса.
1: Through us receiving the same spirit as Jesus.
0: Когда мы приняли тот же дух, что Иисус Христос.
1: Paul is saying to us.
0: Павел говорит нам.
1: Now, if you have been raised with Christ.
0: Итак, если вы были воскрешены со Христом.
1: Your focus cannot be from below.
0: Ваш фокус не может быть снизу.
1: You cannot think of life from below.
0: Вам нельзя думать как бы с низкой позиции.
1: You have to have an ascended mindset.
0: Вам нужно смотреть на небесное.
1: Looking from the heavenly places where you are seated.
0: Смотря с небес, где вы сидите духовно.
1: Amen.
0: Аминь.
1: You have to have that.
0: Вам нужно иметь это.
1: So he continues to say, set your mind on the things above, not on the things that are on earth.
0: И он продолжает во втором стихе, обращайте ваши мысли к небесному, а не к земному.
1: This doesn't, of course, mean that we do not mind, you know, ordinary things.
0: Еще раз, это не значит, что мы не думаем об обычных вещах.
1: If I go to the car shop to the car repairman.
0: Если я пойду в автомастерскую,
1: I don't want him to pray in tongues for my car.
0: Я не хочу, чтобы он молился на языках за мою машину.
1: I want him to fix it.
0: Я хочу, чтобы он ее просто починил. Аминь.
1: If I go to have dinner.
0: Если я пойду на ужин в ресторане,
1: I don't want them to pray for me.
0: Я не хочу, чтобы они молились за меня.
1: I want them to serve me food.
0: Я хочу, чтобы они мне просто дали еду.
1: So it's not that we leave the ordinary context.
0: Это не значит, что мы не живем в обычном контексте.
1: No, this is about our way of looking at life.
0: Нет, это просто о том, как мы смотрим на жизнь.
1: How do we view the difficulties, the situations in our life?
0: Как мы смотрим на трудности и ситуации в нашей
1: What
0: жизни?
1: Is our perspective?
0: Какая наша перспектива?
1: You see, we can look from above.
0: Видите ли, мы можем смотреть как бы снизу,
1: can be set on the earthly things.
0: И мы можем думать о мирских вещах.
1: And we are constantly occupied with defeat,
0: и мы постоянно
1: with
0: думаем о поражении, проблемах,
1: with unrighteousness, with unfairness.
0: Неправедности.

0: праведностью и
1: Amen?
0: Нечестностью.
1: Our minds are totally connected to what happens to us in the earthly realm.
0: И как будто наш разум он соединен с тем, что с нами сейчас на земле происходит.
1: But Paul says, since you have been raised with Christ,
0: а Павел говорит, вот когда вы были воскрешены со Христом,
1: since you are seated with Him in

0: around and say, "Well, the devil, he's so bad."
1: Он не ходил и говорил: "Вот дьявол такой плохой."
0: Why is this happening?
1: Почему это происходит?
0: Why is it so hard?
1: Почему так трудно?
0: Why are people so sick?
1: Почему люди такие
0: But
1: больные?
0: Jesus didn't have that perspective, did he?
1: У Иисуса не было такой перспективы.
0: The Father is healing.
1: Он видел, что Отец исцелял.
0: The Father is doing good things.
1: Что Отец делает благие вещи.
0: Father is changing.
1: Что Отец меняет.
0: He saw from the heavenly perspective.
1: Он смотрел на жизнь с перспективы небес.
0: And he released the heavenly perspective.
1: И он высвобождал эту перспективу.
0: Whoever is captured by earthly things,
1: кто захвачен земными вещами,
0: will only release earthly things.
1: Будет высвобождать только земные вещи.
0: The one captured by heavenly things,
1: а кто захвачен небесными
0: will
1: вещами,
0: will release heavenly things.
1: Будет высвобождать небесные
0: Hallelujah.
1: Вещи.
0: Amen. So you see, we have to be spiritually minded.
1: И видите ли, нам нужно быть, обращать наши мысли к небесному.
0: For you have died, and your life is hidden with Christ in God.
1: Третий стих. Вы умерли для этого мира, и ваша жизнь закрыта вместе со Христом.
0: No one can look at you.
1: Не может никто посмотреть на вас и сказать.
0: Oh yes, you are seated on the throne with Jesus.
1: Oh wow, да, ты сидишь на троне Иисуса.
0: No, they don't see that.
1: Нет, они это не увидят.
0: It's hidden like a mystery in you.
1: Это спрятано как тайна внутри тебя.
0: But it is true.
1: Но это правда.
0: You are together with Jesus on the throne.
1: Сейчас ты вместе с Иисусом на троне.
0: It's hidden for the natural eyes.
1: Это спрятано от физического. Глаз.
0: But in the spirit, it is so clear.
1: Но в духовном мире это очень четко.
0: But one day, says Paul,
1: но однажды, говорит Павел,
0: when Christ, who is your life, is revealed.
1: Когда из...
0: Four.
1: Четвертый стих. Ваша жизнь Христос, и когда Он будет явлен миру,
0: when Jesus appears,
1: когда Иисус будет явлен
0: when Jesus
1: миру,
0: comes back,
1: когда Он вернется,
0: Amen? Listen what Paul says.
1: Слушайте, что Павел
0: Then
1: сказал.
0: You will be revealed together with him.
1: Вот тогда и вы будете явлены Amen. Вместе с ним в славе.
0: And you, everything that God put in you,
1: и все, что Господь вложил
0: everything
1: в тебя,
0: that he prepared for
1: все, что Он приготовил для тебя,
0: will come visible for all the world.
1: Это станет видимо для всего Amen. Мира. Аминь.
0: Hallelujah. Therefore, says Paul,
1: и поэтому, говорит Павел,
0: we have to kill everything.
1: Умертвите в себе все,
0: that hinders this agenda in our lives.
1: Что еще принадлежит греховной природе.
0: It is not about living a boring life.
1: Это не значит, что мы жили скучной жизнью.
0: It's about living a life where Christ is king.
1: Это о том, чтобы мы жили жизнь, где Иисус царствует.
0: And therefore Paul begins to admonish the Colossians.
1: И тогда он говорит Колоссянам.
0: And he says in verse 15.
1: И говорит в 15 стихе.
0: Let the peace of Christ rule in your heart.
1: Пусть вашими сердцами руководит мир Христа.
0: Did you hear that?
1: Слышали это?
0: You see, we have to understand this perspective.
1: Нам нужно понимать эту перспективу.
0: Now, God is king.
1: То есть вот Господь, Он
0: Christ has been crowned and enthroned.
1: Христос, Он был коронован и сидит на троне. И Он правит оттуда.
0: In the heavenly places.
1: На небесах.
0: It cannot be captured by human mind so far.
1: Человеческим разумом это не понять.
0: But those who receive him,
1: но те, кто принимают его,
0: will get the power and the might to become his children.
1: Они получат силу и власть стать его детьми.
0: And now they live in a hope.
1: И мы живем с верой, с надеждой.
0: John says that one day,
1: Иоанн говорит,
0: when they see him.
1: Что однажды, когда они увидят
0: they
1: его,
0: will be made like him.
1: Они будут сделаны так же, как и он.
0: And because they have this hope,
1: потому что у них была эта надежда.
0: They purify their lives.
1: Они очистили свою жизнь.
0: They kill everything that can hinder that agenda of God.
1: Они убили все, что могло разрушить план Божий.
0: And now they begin to receive power from above.
1: И тогда они начали принимать силу с небес.
0: Not worldly power.
1: Не земную силу.
0: Not political power.
1: Не политическую
0: not
1: силу.
0: Not military power.
1: Не военную
0: not
1: силу.
0: Not power of violence or
1: не,
0: hate.
1: Не силу ярости и злости. И насилие,
0: but the power of peace,
1: но силу
0: the
1: мира,
0: power of love,
1: силу любви,
0: the power of mercy,
1: силу милосердия,
0: is flowing down
1: она течет
0: from the throne of Jesus.
1: От трона Иисуса.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: And it begins to rule.
1: И она начнет править.
0: And all the hurts,
1: и все, что
0: болит,
1: и ранит,
0: all the sense of abandonment,
1: все чувство, что вас осталось,

0: оставили.
1: Unrighteousness and disappointment.
0: Вся неправедность и разочарование.
1: All the persecution and suffering.
0: Все гонение и все беды.
1: Is overcome.
0: Они превзойдены.
1: By the healing touch of the peace of Christ.
0: Исцеляющим прикосновением мира
1: and
0: Христа.
1: It begins to rule.
0: И он начинает править.
1: And we become peacemakers.
0: И мы начинаем быть миротворцами.
1: And blessed are those.
0: И благословлены те.
1: Who are peacemakers.
0: Блаженны те, кто миротворцы.
1: They will inherit the earth.
0: Потому что они наследуют землю.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Amen. They will inherit the earth.
0: Они наследуют землю.
1: Amen.
0: Amen.
1: Because God.
0: Потому что Господь.
1: Now through Christ Jesus.
0: Через Иисуса Христа.
1: Become the king of their hearts.
0: Он стал царем их сердца.
1: And he's influencing everything in their life.
0: И он влияет все на их в их жизни.
1: And nothing can steal their victory.
0: И никто и ничто не может украсть их
1: and
0: победу.
1: And that's why Paul in Romans 12 is saying the famous words.
0: И поэтому Павел к Римлянам 12 глава говорит известные слова.
1: Chapter 8, sorry.
0: Послание к Римлянам, 8 глава.
1: Who will bring what then shall we say to these things? If God is for us, who is against us?
0: И сказано...
1: Verse 31.
0: Стих 31.
1: 8:31.
0: Да. Что же нам сказать об этом? Если Бог за нас, то кто против нас?
1: He who did not spare his own son, but delivered him over for us all, how will he not also with him freely give us all things?
0: Тот, кто не пожалел своего сына, но отдал его за всех нас, разве не дарует с ним и всего остального?
1: Who will bring charge against God's elect? God is the one who justifies.
0: Кто будет обвинять избранных Богом, если Бог оправдывает? Кто может осудить?
1: Who is the one who condemns? Christ Jesus is he who died, yes, rather, who has raised, who is at the right hand of God, who also intercedes for us.
0: Кто может осудить? Христос Иисус, который умер, но воскрес и сейчас находится по правую руку от Бога, он ходатайствует за нас.
1: Do you see this?
0: Видите это?
1: Paul says, "Who can be against us?"
0: Павел говорит, а кто может быть против нас?
1: Who can stand against the people of God?
0: Кто может стоять против народа Божьего?
1: Nothing. Because God has given us all things with Him.
0: Ничто, потому что Господь все дал в Нем.
1: Now Jesus is sitting on the throne.
0: Иисус сейчас сидит на троне.
1: And do you know what He's doing?
0: И вы знаете, что Он делает?
1: Jesus is not inactive.
0: Он не просто сидит там безактивно.
1: Jesus is not sitting rolling His thumbs.
0: Он не просто сидит и пальцами крутит.
1: Jesus is interceding for you.
0: Он ходатайствует сейчас за тебя.
1: Jesus is standing in the war with you.
0: Иисус стоит в войне, в битве за тебя, с тобой.
1: Jesus,
0: понимаешь ли, что Иисус,
1: you before the Father,
0: он,
1: Jesus is mentioning you before
0: он упоминает тебя перед Отцом.
1: Jesus is dispatching his angels.
0: Он высвобождает своих ангелов,
1: to support you,
0: чтобы поддержать тебя и помочь тебе.
1: Jesus is the chief commander.
0: Он является главой.
1: And he's sending his troops.
0: И он посылает свои войска,
1: to support his people. Hallelujah.
0: Чтобы поддержать своих людей.
1: Jesus is not inactive.
0: Иисус не активен.
1: Jesus is fighting for you.
0: Он борется за тебя.
1: Jesus is saying,
0: он говорит,
1: angels,
0: ангелы,
1: go and support Vladimir.
0: Идите, поддержите Владимира. Дайте ему силы.
1: Encourage him.
0: Ободрите
1: the
0: его.
1: Lord is saying,
0: Господь
1: all
0: говорит,
1: your spirits, come to Edgar.
0: Что все духи придите
1: he needs your protection.
0: К Эдику. Ему нужна защита.
1: Holy
0: Дух Святой, Дух Святой.
1: And strengthen him.
0: Наполни его, подкрепи его,
1: amen.
0: Подними его.
1: Jesus is the chief commander.
0: Иисус является главой.
1: And he says, my spirit.
0: И он говорит, мой дух.
1: Go.
0: Иди.
1: Go.
0: Иди.
1: Strengthen my people.
0: Подкрепи мой народ.
1: Them.
0: Подкрепи.
1: Let's make the enemy suffer.
0: Пусть враг, пусть враг будет поражен.
1: So Paul makes this conclusion.
0: И вот Павел приходит
1: and
0: к такому заключению.
1: Just as it is written. For your sake we are being put to death. All day long we were considered as sheep to be slaughtered.
0: И он говорит, написано, это 36 стих, «Ради тебя убивают нас всякий день и смотрят на нас, как на овец перед бойней».
1: But then he says, but in all these things.
0: Он говорит потом, но во всем этом.
1: In all these things.
0: Во всем этом.
1: Not accept all these things.
0: Он говорит, не принимайте все эти
1: Not
0: вещи.
1: If we can avoid all these
0: не
1: things.
0: Если мы можем как-то отстраниться от этих вещей,
1: But in
0: избегать.
1: All these things,
0: но во всех этих вещах.
1: We overwhelmingly conquer. Hallelujah.
0: Мы одерживаем величайшую победу.
1: Through him who loved us.
0: Через того, кто полюбил нас.
1: You are more than a conqueror.
0: И ты более чем покоритель.
1: Amen. Oh, are you here?
0: Вы здесь?
1: Not by your power.
0: Это не твоей силой.
1: Not by your strength.
0: Не твоими войсками.
1: If you are having, if you are not, let me say like this. If your mind is not set on the heavenly thing.
0: Если твой разум, он не сфокусирован на том, что на небе, на небесах, если ты не живешь из принципа мышления победы Иисуса Христа,
1: you will live a life in defeat,
0: ты будешь жить пораженной жизнью.
1: Even though you belong to God.
0: Даже если ты принадлежишь Богу.
1: Do you understand what I'm saying?
0: Понимаете, что я говорю?
1: That's why Paul says,
0: и поэтому Павел говорит,
1: you have to have your mind set on the things above.
0: Он говорит, вам нужно помышлять о небесном.
1: So that you can receive the power from the Holy Spirit.
0: Чтобы вы могли принять силу от Духа Святого.
1: So that you can hear the command from the chief commander Jesus.
0: Чтобы вы могли услышать повеление от главнокомандующего Иисуса.
1: So that you can position yourself from his intercession for you.
0: Чтобы вы могли смотреть на мир так, зная, что он молится за вас.
1: And it doesn't matter what the enemy is throwing against you.
0: И не важно, что сатана пытается бросить на вас.
1: It doesn't matter what you have to go through.
0: Неважно, через что вам придется пройти.
1: Everything he's trying to hinder you with.
0: Все, чем он пытается вас остановить.
1: Will not have the power and authority to stop you.
0: Не будет иметь силы или власти остановить вас.
1: Because you are more than a conqueror.
0: Потому что вы больше, чем победители.
1: In his love for you.
0: В его любви к вам.
1: Amen. Hallelujah.
0: Аминь.
1: You get authority.
0: Вы получаете власть.
1: But not authority in the way that the world expresses it.
0: Но это не то, как мир смотрит на власть.
1: Not to manipulate people.
0: Не чтобы манипулировать людьми.
1: Not to threaten people.
0: Не угрожать людям.
1: Not to hurt people.
0: Не ранить людей.
1: Not to force people.
0: Не заставлять людей.
1: But to transfer the love of God.
0: Но чтобы приносить эту любовь Божью.
1: Without the enemy being able to stop it.
0: Без того, чтобы враг мог вас остановить.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah. And that's why Paul continues to say.
0: И поэтому Павел продолжает говорить.
1: For I am convinced that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor any other created thing will be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord.
0: 38-39 стихи. И я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни власти, ни настоящее, ни будущее, ни силы, ни высота, ни глубина – ничто во всем творении не может отлучить нас от любви Бога во Христе Иисусе, нашем Господе.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: God is so good.
0: Бог так
1: He
0: благ.
1: Wants you to live a life in victory.
0: Он хочет, чтобы ты жил жизнью победы.
1: You see, you are not part of his body.
0: Видите ли вы, сейчас вы стали частью его тела.
1: You are not just a person.
0: Вы не просто человек.
1: Going around trying to enjoy life.
0: Просто живете жизнью, пытаясь насладиться ею.
1: That's a life in sin.
0: Это жизнь во грехе.
1: That's a life that is self-occupied.
0: Это жизнь, которая думает только о себе.
1: You have now become a subject of a new kingdom.
0: Сейчас вы стали частью нового царства.
1: A kingdom that will never end.
0: Царство, которое никогда
1: a
0: не прекратится.
1: Kingdom that cannot be destroyed.
0: Царство, которое не может быть разрушено.
1: Everything will be shaken, the author of Hebrews says.
0: Автор к евреям говорит, все будет разрушено.
1: But his kingdom cannot be shaken.
0: Но его царство не может быть разрушено.
1: It stands on the true foundation of Jesus Christ.
0: Потому что оно основано на основании Иисуса Христа.
1: And now, through faith, he has raised you up.
0: И сейчас по вере Он дает нам, Он дает нам благодать,
1: to be seated with him,
0: чтобы мы сидели с Ним,
1: so that he might reign and rule through you and me,
0: чтобы Он правил и царствовал через тебя и меня.
1: When we proclaim the gospel,
0: когда мы провозглашаем Евангелие,
1: when we demonstrate the power of the Holy Spirit,
0: когда мы демонстрируем силу Духа Святого,
1: when we set free people,
0: когда мы освобождаем людей,
1: amen? When we set the captives free,
0: когда мы освобождаем заключенных,
1: when we boldly proclaim the rule and reign of Christ,
0: когда мы смело провозглашаем власть и царствование Иисуса Христа,
1: every enemy must be put under the feet of Jesus.
0: Всякий враг должен быть повержен под ноги Иисуса Христа.
1: Think about it.
0: Просто подумайте об этом.
1: This man,
0: вот человек,
1: he was a young man.
0: Молодой человек.
1: He died when he was only 33.
0: Он умер, когда ему было только 33 года.
1: I almost have lived twice as long as he.
0: Я прожил почти два раза больше, чем он.
1: Amen.
0: Amen.
1: But he lived.
0: Но он жил.
1: He didn't write a book.
0: Он не написал книгу.
1: He didn't have a political position.
0: У него не было политических взглядов.
1: He was not general and he didn't have an army.
0: Он не был генералом, у него не было армии.
1: He was not, as far as we know, wealthy man, according to worldly measures.
0: Насколько мы знаем, он не был богатым согласно мировому стандарту.
1: When he died, he had one clothing.
0: Когда он умер, у него была единственная одежда.
1: But still, he changed destiny forever.
0: Но, несмотря на это, он изменил судьбу навеки.
1: Amen.
0: Аминь.
1: He didn't hurt anyone.
0: Он никого не ранил. Он никому не угрожал.
1: He had no kingdom where he ruled.
0: У него не было на земле царства, где он правил.
1: Today,
0: сегодня,
1: this very day,
0: сегодня,
1: there are millions and millions and millions of people,
0: есть миллионы и миллионы и миллионы людей,
1: proclaiming the name of Jesus,
0: которые провозглашают имя Иисуса Христа,
1: lifting up his name,
0: поднимая, восхваляя Его имя.
1: In Estonia,
0: в Эстонии,
1: in Russia,
0: в России,
1: in the Ukraine,
0: в Украине,
1: in the middle of the war,
0: посреди войны,
1: in Japan,
0: in
1: South Korea,
0: в Японии, в Северной
1: in
0: Корее,
1: Africa,
0: в Африке,
1: in South America,
0: в Южной Америке,
1: in United States of America,
0: в США,
1: in Scandinavia,
0: в Скандинавии,
1: all around the globe,
0: везде, во всем мире,
1: billions of people,
0: миллионы людей,
1: are proclaiming the name of Jesus,
0: провозглашают имя Иисуса Христа.
1: Amen. And it is not like in Islam.
0: Это не как в исламе.
1: Proclaimed by the sword.
0: Что это провозглашается мечом.
1: Sure, there have been those who call themselves Christians that have used weapons.
0: Да, были христиане, которые использовали оружие.
1: But that is not the way the rule and reign of Christ is overcoming.
0: Но это не то, как Господь Иисус Христос царствует.
1: When John sees it,
0: когда Иоанн увидел это,
1: in his vision, I can't go through everything.
0: В его видении он я не пройду по всему.
1: He is the victor of Christ,
0: но он видит победу Иисуса Христа.
1: Both in the earthly and spiritual dimension in Revelation 12.
0: В Откровении 12 главе и на небе и на земле.
1: And he said, now,
0: и он говорит сейчас,
1: the enemy, the dragon,
0: дракон,
1: Satan,
0: сатана,
1: has been dethroned,
0: он его сбросили с трона,
1: and cast out of heaven.
0: Его выбросили с небес. Изгнали.
1: Our brother, the accuser of our brothers.
0: Тот, кто обвинитель наших братьев.
1: Then he said, but the people of God,
0: но слушай, люди Божьи,
1: they overcome him,
0: они превзошли его
1: by the blood of the Lamb,
0: кровью Агнца
1: and the word of their testimony,
0: и словом своего свидетельства.
1: Amen.
0: Аминь.
1: And they didn't love their lives,
0: и они не возлюбили своей жизни,
1: so that they drew back from death.
0: Даже до конца, до смерти.
1: Amen. Hallelujah. This is how we overcome.
0: Вот как мы превосходим.
1: This is so how every enemy will be put under the feet of Jesus.
0: Вот как каждый враг будет повержен под ноги Иисуса Христа.
1: Because the enemy knows.
0: Потому что враг знает.
1: That if he can accuse you,
0: что если он может осудить тебя.
1: And he can say, well, you are not good enough.
0: И может сказать, ну, ты недостаточно
1: хорош. You are not sufficient.
0: Тебя недостаточно.
1: You made these mistakes.
0: Смотри на ошибки, которые ты сделал.
1: You are not living in every way the way God expects you to live.
0: Ты же не живешь, как Бог тебя учит.
1: Amen. Then he has you.
0: Вот тогда враг, как бы он захватил тебя.
1: But when you say,
0: но когда ты говоришь,

0: Jesus shed his blood for me.
1: Иисус пролил свою кровь за меня.
0: He won an eternal victory for me.
1: И он победил и взял эту вечную победу для
0: In
1: меня.
0: In him I am made righteous.
1: И в нем я есть праведность.
0: Amen. And I belong to God.
1: И я принадлежу Богу.
0: And you have this testimony.
1: И у тебя есть свидетельство.
0: I believe.
1: И ты говоришь, я верю, что Иисус есть Царь. И я буду верен Евангелию
0: Божьему.
1: И ты скажешь, даже если мне придется отдать свою жизнь, чтобы быть верным до конца Евангелию Иисуса Христа и принадлежать моему Царю, я даже не подумаю дважды, чтобы заплатить эту цену. Когда это признание, оно находится в наших сердцах и в нашем разуме, вот тогда власть Христа, она превзойдет врага. Аминь. И тогда мы будем победителями.
0: Thank you, Jesus.
1: Спасибо, Иисус.
0: Thank you, Jesus.
1: Спасибо, Иисус.

0: Мой гость уверяет, что как только у нас происходит акции в защиту абортов или против Израиля, то буквально на следующий день в США случаются землетрясения, кризисы на рынке ценной бумаги и другие катастрофы. Об этом узнаете вы из нашей передачи «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Вас приветствует Сид Рот, ведущий этой передачи. Многие понимают, что когда совершается какой-то серьезный грех, то надо за него расплачиваться. Нам всегда кажется, что это будет завтра, не сейчас, через несколько лет. Но вы заметили, что время как будто сжалось, что месяцы и годы буквально мелькают перед глазами. Время летит быстрее, чем когда бы то ни было. И это не потому, что мы стареем, а потому, что время действительно

0: действительно сверхъестественным образом сжимается. Мой гость утверждает, что как только происходит сборище гомосексуалистов или демонстрация в поддержку абортов, или страна выступает против Израиля, то в тот же самый день в стране отмечаются какие-то бедствия. Это как бы предупреждение от Бога. Когда вы это заметили, Джон?
1: Сид, все началось еще в октябре 1987 года. Тогда происходило небывалое по масштабам собрание гомосексуалистов. Возможно, самое крупное в истории всего западного мира. Около 500 тысяч гомосексуалистов собрались тогда в Вашингтоне. И сразу вслед за этим, не через неделю и не через месяц, а буквально на следующей неделе, был отмечен очень сильный спад на рынке ценных бумаг, за которым последовал обвал до 508 пунктов в последующий понедельник. Это был знаменитый кризис 1987 года, то есть всего за неделю после этого сборища биржевые ставки упали на 1/3.
0: Но каким образом, по-вашему, соотносятся эти два события?
1: Это довольно интересно, Сид. В тот день я смотрел новости по телевизору, понятия не имел, что все это происходит в Вашингтоне. Мне тогда было как-то не по себе слышать, что прямо в новостях эти люди с гордостью заявляли, что они голубые. Кончилось тем, что я просто выключил телевизор и ушел. А потом я совершенно забыл об этом. Но уже через неделю я смотрел новости о биржевом обвале. Вы помните этот кризис 87 года, Сид?
0: Что-то припоминаю.
1: А я даже помню, как голос диктора дрожал, и его губы тряслись, когда он обращался ко всем нам с вопросом, не является ли это началом новой Великой депрессии. И пока я смотрел, мое внутреннее зрение нарисовало мне картинку из предыдущих новостей, где освещалось собрание гомосексуалистов. Бог связал воедино в моем разуме две эти картинки, а потом Бог сказал, что я, по-видимому, не боюсь его. Потому что если бы у меня был страх Господень, то я бы ходатайствовал и молился во время этого сборища. Но раз этого не случилось, страна осталась без прикрытия пред лицом Божьего суда.
0: Это все равно, как если бы Бог говорил, что внутри вас был дух немоты. Но это
1: да.
0: Не так?
1: Тогда я думал, что это не так. Но на самом деле, так оно все и было, Сид. Я был словно немой. Я не понимал своей ответственности и не боялся Бога. Хотя думал, что боялся. Ведь бояться Бога — это не значит трепетать в Его присутствии. Это значит бояться греха.
0: Расскажите хотя бы о некоторых случаях, когда вы наблюдали, что происходил грех, а затем совершался Божий суд одним из трех уже названных вами способов.
1: Я думаю, Сид, что центральным событием, описанным в моей книге «Последнее Божье предупреждение Америки», является событие 28 июня 1992 года, когда праздновался День гордости голубых. Этот день обычно отмечается в последнее время июня, а в 1992 году в этот день произошло то, что назвали землетрясением Ландера. Тогда газеты Лос-Анджелеса писали, что уличные марши, по-видимому, и спровоцировали эти земные толчки, словно бы из-за участия праздника голубых. Землетрясение Ландера было четвертым по силе толчков за прошедшее столетие. Я почти забыл, что уже наступил новый век. Оно было настолько сильным, что вызвало еще несколько землетрясений на расстоянии 800 миль в национальном парке штата Вайоминг. Оно состояло из 14 или 15 толчков силы 7,6 баллов по шкале Рихтера. Впервые в истории сейсмологами был отмечен такой феномен, когда одно землетрясение влечет за собой другие толчки за 800 миль от эпицентра. Таким образом, в буквальном смысле 28 июня 1992 года, День гордости голубых, все западное побережье Соединенных Штатов сотрясалось и гудело, как колокол.
0: Джон, откуда вы знаете, что это не простое совпадение? Пусть это и кажется маловероятным.
1: Это резонный вопрос. Фактически, каждое землетрясение на материковой части США, не считая Аляски, свыше 6 баллов, а это немало, начиная с землетрясения в Сан-Франциско в 89 году, совпадало по времени с одним из таких событий. Помните, в 89 году это было во время мирового чемпионата по бейсболу?
0: Я как раз в это время смотрел по телевидению эти матчи по бейсболу. Было довольно страшно, когда произошло землетрясение.
1: Так вот, все толчки от 6 баллов и выше происходили либо во время праздника гомосексуалистов,

0: либо во время выступлений в поддержку абортов, либо когда дело касалось земли Израиля, то есть когда мы пытались заставить Израиль отказаться от земель их завета с Богом. Если посмотреть в Писание, а вся моя книга написана на основе Священного Писания, то мы увидим, что Бог обещает уничтожить народы, которые практикуют такие вещи, как гомосексуализм, убийство детей или посягательство на Божий завет с Израилем. Пророк Иаиль недвусмысленно говорит об этом в 3 главе. И все те вещи, за которые Бог обещал совершить суд над народами, происходят прямо на наших глазах. И на наших глазах на Америку приходят Божьи суды.
1: А чем вы объясните, что эти суды наступают столь быстро? Казалось бы, они могли свершиться спустя лет 20 после происшедшего события. Это правда, что возмездие настигает человека всегда, но, как правило, потом, после смерти. А тут все происходит так быстро. Почему это?
0: Я полагаю, Сид, что это только предупреждение, чтобы мы поняли, что на самом деле произошло. Ну, например, когда мы касаемся Израиля. Надеюсь, у нас будет время рассмотреть несколько таких примеров. Когда приходит катастрофа, то у нас есть шанс осознать авторитет Божьего Слова, насколько оно реально. И что если Бог говорит что-то, то так оно и будет. И впоследствии мы видим это все своими глазами.
1: В самом деле, когда это происходит один раз, два, три раза, четыре раза, это еще могут быть совпадения. Но 10 раз, 20 раз, начинаешь понимать, что за этим действительно стоит Бог.

0: Со мной в студии Джон МакТёрнан, который провел совершенно феноменальное исследование. Он обнаружил, что как только такая страна, как США, дает себя вовлечь в защиту гомосексуализма или абортов, или в антиизраильские выступления, то прямо в тот же день или на следующий происходит суровое возмездие, такое как падение курса ценных бумаг на бирже, ураганы, торнадо. Если это случается 1, 2, 5 или даже 10 раз, все это может быть истолковано как простое совпадение в нашем сложном и запутанном мире. Но исследования Джона МакТёрнана эти события выстраиваются в цепочку. Одно за другим, одно за другим. Расскажите нам о некоторых, Джон.
1: Ну что ж, Сид, давайте вернемся в 1989 год и к мировому чемпионату Сан-Франциско. За два дня до начала игр состоялся самый большой в истории Калифорнии митинг в защиту абортов. Местом его проведения стал Сан-Франциско, а центром уличного шествия — мэрия города на Маркет-стрит. Через два дня на Сан-Франциско обрушилось землетрясение. Это было пятое по силе подземное толчко землетрясения в ушедшем столетии. А сколько подобных землетрясений мы имеем в Соединенных Штатах? Их можно перечесть по пальцам.
0: Случилось так, что весь мир мог наблюдать за происходящим, потому что в это время шли игры мирового чемпионата по бейсболу.
1: Верно. А как часто в Калифорнии происходят столь грандиозные демонстрации в защиту абортов? Не часто. Итак, мы сопоставляем два этих события и задаем вопрос, простое ли это совпадение? Ведь во время этого землетрясения было повреждено здание мэрии, которое было центром уличного шествия в защиту абортов.
0: Да, это так.
1: Люди с криками ужаса выскакивали из здания мэрии, полагая, что оно вот-вот обрушится. Городу Сан-Франциско потребовалось примерно $200 миллионов, чтобы отремонтировать здание и сделать его сейсмически устойчивым.
0: Можете привести еще несколько примеров?
1: Помните, Сид, гигантские пожары во Флориде?
0: Я помню.
1: Правда помните?
0: Конечно.
1: Тогда послушайте. В своей книге я привожу документальные записи о том, что христиане отправились к мэрии города Орландо, потому что над зданием развивался флаг гомосексуалистов во знаменование месяца гордости голубых. На этом флаге изображена радуга. Христиане потребовали снять флаг. Помимо этого, они молились и ходатайствовали за Disney World, потому что именно там проходили празднования Дня Голубых. А ровно через полчаса после окончания торжеств по всей Флориде заполыхали пожары. Они продолжали.

0: сражались в течение всего июня, пока этот флаг висел над мэрией. А потом сразу пошли дожди, и пожары прекратились.
1: По мере того, как вы приводите эти примеры, начинаешь чувствовать себя неуютно. Любой здравомыслящий человек увидит, что за этим стоит нечто сверхъестественное. Но многие из тех, кто смотрит нашу программу, могут сказать: я могу понять, почему гомосексуализм, могу понять, почему аборты. Но при чем здесь Израиль? Почему не другая страна, на которую совершается нападение?
0: Хороший вопрос, Сид. Бог заключил завет с еврейским народом, с Авраамом, Исааком и Яковом. И этот завет касается земель. Если мы посмотрим в книгу Бытие, то увидим, что Бог называет этот завет вечным. То есть сам Бог отдал им эту землю. Помню, однажды меня спросили: а что, Бог занимается недвижимостью? Я ответил, когда речь заходит об Израиле, то да. Потому что Он не обещал Америку американцам или Англию британцам. У Него была причина, по которой Он отдал эту землю Израилю. И одна из причин, которая сразу приходит в голову, это то, что Он хотел создать себе особый народ, из которого мог выйти Мессия Господь.
1: Бывший президент Джордж Буш имел встречу, на которой обсуждался вопрос об отторжении от Израиля этих земель. Расскажите об этом.
0: Сид, переговоры в Мадриде по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта начались 31 октября 1991 года.
1: Для достижения мира Израиль должен был поступиться со своими землями.
0: Да, это то, что за этим стояло. Все переговоры в Мадриде строились на том, чтобы Израиль отдал те земли, которые по завету Бог отдал Аврааму, Исааку и Якову. И в тот самый день, когда президент Буш открыл заседание в Мадриде в Испании, вдруг небывалый шторм разразился в Северной Атлантике. Воздушные потоки в Соединенных Штатах обычно имеют направление с запада на восток, но не наоборот. А этот шторм имел обратное направление. Он образовался у берегов Новоскошии, и все возрастая, стал двигаться в направлении с востока на запад. Помните, прошлым летом показывали фильм и книгу, по которой его отсняли, под названием «Идеальный шторм».
1: Да, я помню.
0: Это именно об этой буре. Она была самой разрушительной из всех зафиксированных ранее. Волны поднимались на высоту 100 футов. Она прошла тысячи миль совершенно в неправильном направлении. В буквальном смысле океан стал стеной перед домом президента Джорджа Буша-старшего в Кеннебанкпорте в штате Мэйн и ударил в него. Это почти точно совпадало по времени с официальным открытием переговоров, призванных отторгнуть израильские земли. Поэтому его дом был разрушен именно тогда, когда он покусился на зеницу Божьего ока, завет с Авраамом.
1: Это не может не вызывать беспокойства. Я также прочел в вашем исследовании о том, что на следующий день, когда президент выступил с обращением к участникам миротворческой конференции, это и случилось с его домом. Он совсем был разрушен?
0: Нет, но очень сильно поврежден. Когда президент вернулся в Штаты из Мадрида, ему пришлось сразу же ехать к себе в Кеннебанкпорт, чтобы определить причиненный ущерб. Представьте, волны в 30 футов высотой зарождаются вдали от берегов, а потом ударяются в эти стены, потому что дом как раз граничит с океаном. И заметьте, шторм обрушился на его жилище именно во время открытия мадридской встречи.
1: Думаю, в этом что-то есть. Вам еще обязательно надо узнать, что случилось с бывшим президентом Клинтоном, когда тот попытался заставить Израиль отдать свои земли. Джо, наши телезрители уже сгорают от нетерпения, чтобы узнать, а что такого сделал бывший президент Клинтон, что навлекло на него суд Божий?
0: Понимаете, Сид, он играл основную роль в оказании давления на Израиль, чтобы лишить их земель, отданных им Богом согласно завета, в обмен на установление мира в этом регионе. А мы знаем, Бог сказал, что это повлечет за собой его суды. И на самом деле, Сид, буквально каждый раз после встречи президента с Ясером Арафатом в Соединенных Штатах неизменно разворачивались трагедии и катастрофы, включая и скандал с Моникой Левински.
1: Конечно, можно было бы опять говорить о совпадении, но давайте вспомним, как бывший президент Джордж Буш, который после войны в Персидском заливе имел самый высокий рейтинг популярности, тем не менее проиграл на выборах. Спрашивается, почему?
0: Лично я полагаю, что он проиграл потому, что выступал против Израиля. Во-первых, это мадридский процесс мирного урегулирования, а также, если вспомнить события десятилетней давности, то в ООН был принят целый ряд антиизраильских резолюций, инициаторами которых выступили США и президент Буш. А затем популярность президента в США после Мадрида стала резко падать, пока не привела к его полному поражению в борьбе с бывшим президентом Клинтоном.
1: В вашей книге эти примеры выстроены в цепочку, один за другим. Вы могли бы зачитать хотя бы некоторые из них?
0: Сид, я просто соотнес все случаи приезда Ясера Арафата и его встречи с бывшим президентом Клинтоном, начиная с 1997 года, по поводу того, чтобы Израиль лишился каких-то своих земель, включая Иерусалим. Я соотнес это с тем, что происходило в то же время. И вот что у меня из этого получилось. 2 марта 1997 года Арафат встречается с президентом Клинтоном в Вашингтоне. Тот же день ужасный торнадо наносит колоссальный ущерб в штате Арканзас, и в штатах Кентукки и Огайо отмечается наводнение. В тот же день. 21 января 1998 года происходит то, о чем я уже говорил. Разражается скандал вокруг личной жизни бывшего президента Клинтона. 27 сентября 1998 года встреча Арафата с президентом в Вашингтоне. Ураган Джордж налетает на Алабаму и остается до тех пор, пока Арафат не покидает пределы страны. Тогда ураган рассеивается. Три дня Арафат встречается с президентом и посещает заседание ООН. И все эти три дня ураган висит над побережьем залива на границе Алабамы и Миссисипи, буквально переворачивая все вверх дном в обоих этих штатах и нанося многомиллиардные убытки. 17 октября 1998 года Арафат приезжает на встречу в Уай-Плантейшн. В штате Техас выпадает невиданное количество осадков, что приводит к рекордному наводнению. До его приезда в Техасе отмечалась рекордная засуха, а потом вдруг начались эти ливни, так что отдельные области были полностью сметены водой. Видите, снова какая-то часть Соединенных Штатов объявляется зоной бедствия, как только приезжает Арафат. 23 ноября 1998 года Арафат снова приезжает в Америку и встречается с Клинтоном. В тот же день акции на бирже падают на 216 пунктов.
1: Позвольте задать вам вопрос. Когда вы узнаете о каком-то стихийном бедствии в национальном масштабе, об урагане, землетрясении, падении биржевого курса, вы сразу понимаете, что совершен тяжкий грех в одной из трех перечисленных вами областей?
0: Вот что интересно, Сид. Обычно об этом говорят в новостях. Например, сообщается, что Ясер Арафат прибывает в США для встречи с президентом Клинтоном. В следующем сюжете новостей идет сообщение о неожиданном падении биржевого курса на 250 пунктов.
1: Ваша книга называется «Последнее Божье предупреждение Америки». Что вы под этим подразумеваете?
0: Понимаете, я верю, что Бог предупреждает нас. Сейчас еще не время совершиться тем судам Божьим, которые могут разрушить нашу страну. Это всего лишь предупреждение о том, что мы идем против Бога. Бог хочет, чтобы церковь очнулась и начала ходатайствовать и молиться, взывать к Нему о том, чтобы Америка изменила свой курс.
1: А если мы не изменим, что будет тогда?
0: Сид, я совершенно убежден, что тогда Бог заберет могущество Америки как державы, потому что мы вмешиваемся в Его пророческий план для Израиля. А этого Бог не потерпит. И если Ему придется отнять у нас нашу силу, или даже разделить нацию на части, Он сделает это.
1: Вы понимаете? Вы отдаете себе отчет в том, что судьба государства Соединенных Штатов Америки зависит от нашего отношения к земле Израиля. Потому что Бог сказал о еврейском народе: «Я Бог, благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну». Но одно могу я вам сказать. Если у вас есть личные взаимоотношения с Богом, тогда уже не важно, какие события происходят вокруг. Если у вас есть отношения с Богом, тогда вообще ничего не важно. Потому что в один прекрасный день вы оставите свою земную оболочку, просто выскользните из нее. И куда вы отправитесь? Если вы не знали Бога, пока жили на этой земле, то что заставляет вас думать, что вы будете знать Его после смерти? Но благая весть как раз и состоит в том, что вы можете узнать Его. Если вы скажете,

Скажите Богу о том, что вы раскаиваетесь в своих грехах, что вы верите в то, что кровь Иисуса смывает всякий грех. Только что чья-то шея была исцелена во имя Иисуса. Если его кровь омыла вас, то вы чисты. А теперь скажите: «Я исповедую Иисуса Мессией и Господом.

0: Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях Гончаров Олег Юрьевич, священнослужитель.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня у нас тема отчасти по вашему профилю, да и не только, в принципе, волнующая очень многих. Это тема встреч и взаимодействия, взаимоотношений между лидерами различных религиозных организаций. Почему эта тема важна? Дело в том, что, может быть, для вас это привычно регулярно встречаться с подобными людьми, но для рядовых верующих, для них это не просто странно, но иногда, знаете, даже вызывает какой-то уровень опасения. Что же там на самом деле происходит? О чем они там договариваются? Вплоть до того, что некоторые переживают, они изменили ли своей вере их руководители, их лидеры духовные, на которых они раньше, в принципе, смотрели с восхищением и как бы как пример для подражания. Может быть, проясните немножко, что же там происходит за кулисами этих встреч?
1: Да, это очень хороший вопрос, потому что особенно последняя вот встреча, она даже не последняя, а была первой эпохальной встречей патриарха Кирилла и папы римского Франциска, вызвала большой резонанс вот в нашем обществе, обсуждение. И я читал такие отзывы, что не все верующие с той и с другой стороны согласились с тем, что лидеры двух церквей встретились, что эта встреча была нужна. Некоторые даже верующие посчитали, что это некое отступление от их принципов веры, это некий союз с другой церковью, противоположный там по каким-то различным доктринам, да? И некоторые выразили даже открытое возмущение подобной встречи. То есть, действительно, вопрос актуальный, довольно
0: Как правило, актуальный. Это возмущение бывает на основании либо незнания того, что там на самом деле происходит, либо какого-то предвзятого мнения вообще к вот подобным взаимоотношениям.
1: Вот как раз я и хотел сказать, для чего, на мой взгляд, важны подобные встречи. Дело в том, что за религиозными лидерами стоят большие группы верующих. И когда верующие видят, что их лидеры встречаются и находят взаимопонимание по каким-то основным, актуальным, важным для общества, страны или там для международных отношений вопросам, то это является очень хорошим примером, паттерном для самих верующих, чтобы они тоже находили взаимопонимание и согласие с представителями других конфессий и религий. То есть подобные встречи, они сами по себе способствуют укреплению и развитию межконфессионального мира и гармонии, что очень важно, в частности, для нашей страны.
0: Просто не всегда люди понимают, о чем договорились, а о чем не договорились. Потому что они-то, у них есть какая-то система верований, у них есть какая-то система своих обрядов, своих способов богопоклонения и богопочитания. И у двух разных конфессий они разнятся, и разнятся порой очень кардинально. И тут их лидеры встретили, пожали друг другу руки, о чем-то договорились. А на местах члены этих конфессий, они смотрят друг на друга, и они не знают, а что им теперь? Можно как бы соглашаться друг с другом по всем вопросам, по которым они раньше дискутировали?
1: Да. То есть они это воспринимают как, могут воспринимать как сигнал к некой икумене такой, если мы говорим о христианстве. И следовательно, отступлению от их принципов, которыми они твердо держались в течение веков,
0: речь идет, большинство из них, они кардинально не согласны с этим, вплоть до того, что проявляется уже высказывание, а может нам лидера своего сменить, что он изменил вере?
1: Ну да, более того, у многих верующих, я знаю, возникают вопросы по поводу того, как вот лидеры друг друга приветствуют. Потому что, если, скажем, в православной церкви там принято священнику целовать руку, например, и принято определенное обращение священнослужителя, а верующие другой конфессии, скажем, протестантской, могут это посчитать, в общем-то, действительно, как отступление от веры. Хотя на встречах этого не происходит. Вот тут очень важно знать, что...
0: Во-первых, что же происходит, да.
1: Что происходит? Во-первых, цель этих встреч именно межконфессиональный диалог по социально значимым вопросам. Потому что мы встречаемся не для того, чтобы... Хотя бывают такие встречи, направленные на доктринальное сближение. Бывают такие встречи. Но основная цель, конечно же, заключается не в этом, а именно вот в диалоге по поводу социального служения, которое мы совместно совершаем. Или в решении каких-то проблем, которые возникают между, во взаимоотношениях между двумя конфессиями. Такое тоже бывает, и для того, чтобы эти проблемы потом не превратились в какие-то серьезные социальные там, столкновения, не имели серьезных социальных последствий, как мы говорим, да, не приобрели какой-то конфликт между верующими, там, вплоть до какого-то военного конфликта, вот нужна такая встреча между лидерами религиозными для того, чтобы на самом раннем этапе этот конфликт потушить. То есть вот именно поэтому мы встречаемся.
0: Интересно, что туша один конфликт, по сути, разгорается второй конфликт.
1: Ну да.
0: Может, может быть, это из-за непонимания, может быть, из-за, там, грубо сказать, невежества.
1: Вот я как людей. Раз пытаюсь объяснить.
0: Но, тем не менее, конфликт разгорается. Не так-то просто донести до каждого, да вы не переживайте, они там просто посидели, чай попили и разошлись. То есть веру никто не предавал.
1: Как раз именно поэтому я и хочу рассказать, что там происходит. Конечно, обращение, вот в нашей церкви, которой я принадлежу, не принято обращаться к священнослужителю вашего высокопреосвященства, например, угу. Потому что мы считаем, что святостью обладает Христос, и только к Нему мы можем какие-то термины, вот, святейшие или там преосвященство применить. Но в других церквях, вот в православной церкви, такое обращение принято, или там в католической церкви, ваше преподобие и так далее. И вот здесь может возникнуть конфликт, когда лидер одной конфессии другого называет вот, значит, именно таким титулом, верующие начинают возмущаться и говорят, ну как он его назвал, это вот мы же не считаем, что только Христос святейший, да, святее всех, а вот вы называете там лидера святейший.

0: И на этой почве там не просто конфликты, да, и расколы в церкви происходят, и очень серьезные.
1: Ну, я не слышал о том, чтобы на этой, именно на этой почве расколы, они происходят...
0: Ну, по крайней мере, как...
1: В том числе,
0: в том,
1: да,
0: числе,
1: в том числе,
0: да.
1: Там и другие еще есть причины для расколов. Но, тем не менее, это серьезные как бы моменты такие. Я что хочу сказать, что в общении между представителями конфессии, между религиозными лидерами, принято обращаться друг к другу в соответствии с тем этикетом, который вот принят в данной конфессии. То есть, если я обращаюсь к православному, я обращаюсь к нему в соответствии с этикетом Русской Православной Церкви. Если православный обращается к протестанту, вот ко мне, он обращается в соответствии с этикетом, принятым в протестантской церкви, скажем, можно сказать, пастор, да? Или просто священнослужитель, обратиться по имени потом, скажем, пастор Олег там, или пастор Олег Юрьевич, это принято. А я уже, в свою очередь, обращаюсь, там, ваше высокопреосвященство или преосвященство, в зависимости от того положения, должности, которое занимает данный лидер религиозной конфессии вот в своей конгрегации, в своем... Вот своей конфессии.
0: Это такой очень интересный момент. С одной стороны, вроде бы как все в порядке. То есть вы деликатно там подходите к это стандартные такие вот формы, которые вроде ничего не означают. Вроде бы. Но а с другой стороны, они что-то же значат. Недаром они приняли решение называть себя вот такими особыми именами. Там,
1: ну,
0: вот.
1: В данном случае
0: недаром
1: я
0: другие
1: понимаю
0: конфессии
1: ваш вопрос.
0: Решили называть своих руководителей какими-то титулами пониже. Люди со стороны смотрят, и у них в голове совершенно другие ассоциации возникают. И не каждому возможно объяснить, что же, почему это происходит, и что на самом деле это просто этикет и ничего больше, и что за этими словами вашего обращения не стоит как бы покорность этому человеку или этой религии уже.
1: Ну, понимаете, таков этикет общения между лидерами религиозными, и этот этикет, он показывает уважение одного лидера к другому. То есть здесь вопрос именно стоит об уважении в общении между религиозными лидерами, а не в том, что...
0: А можно другой вопрос? Может быть, это из разряда фантастики. Тем не менее, предложить лидерам, духовным лидерам, общаться между собой проще, так как без титулов.
1: Вот как
0: без
1: раз
0: титулов.
1: Знаете,
0: вот
1: в чем
0: момент? По имени, отчеству или как вы там договоритесь, да, грубо говоря, но без титулов, чтобы это общение не смущало других и не получилось, потому что мы же говорили об оскорблении чувств верующих. И вы понимаете, что происходит? Банально, вот ваше общение, может быть, я в этом не вижу ничего плохого, и вы не видите ничего плохого, но есть огромное количество верующих, которые смотрят на это, и они возмущены происходящим, и им не нравится это, и они не понимают, почему это вообще возможно и нормально.
1: Ну, понимаете, здесь какой момент, что если, допустим, я готов согласиться, чтобы меня просто называли по имени отчеству, как священнослужителя моей конфессии, но, скажем, представители другой
0: готовы
1: конфессии...
0: Готовы ли другие?
1: А как они отнесутся к этому? То есть они могут отнестись к этому очень негативно и посчитать это, в общем-то, обидой некой или неуважением. Понимаете? То есть тут не все так просто. Но я могу с этим предложением согласиться, с вашим. Могу, допустим, сказать, да, давайте, хорошо, будем. А другой священнослужитель, другой конфессии, его вера не позволяет согласиться с данным утверждением, и он считает, что раз вот он в своей конфессии избран, то все окружающие должны к нему обращаться с этим титулом, а если как-то по-другому обращаются, это уже принижение его титула, да, его...
0: Не является ли это тогда возвышением его над другими?
1: Может быть,
0: понимаете? Мы же говорим в рамках его конфессии, да, он, конечно, этот лидер, но по отношению к другому человеку он же не является лидером.
1: Андрей, мы можем к этому по-разному относиться. Я лишь говорю о том, как сами религиозные лидеры это будут воспринимать. То есть, когда мы проводим межконфессиональные встречи и встречи с лидерами, нам важно, что они думают относительно того, как мы к ним обращаемся, а не что мы думаем, понимаете? Вот здесь, вот на этот акцент я делаю. Если они будут это считать для себя неким даже оскорблением или обидой, просто хотя бы даже, да, вот такое обращение к ним, Что бы мы там ни думали, как бы мы с вами правильно ни рассуждали, они это будут считать, и мы затрудним с ними диалог, который нам необходим для решения вот этих вопросов, которые мы обозначили. Единственное, я бы...
0: Никто не поднимал,
1: этот вопрос вообще не поднимался. Еще такой момент, разграничение. Потому что в этикете общения между духовными лидерами есть разница между, вот, скажем, обращением и, скажем, вот, целованием руки. Вот, целование руки – это уже другая категория. Uh-huh. Это уже категория обращения внутри данной конфессии, между верующими данной конфессии, в данном случае, скажем, православной церкви. Вот когда они между собой встречаются, лидеры, там, или верующие встречаются со своими лидерами, вот принята такая форма, значит, там, целование, скажем, руки, или осенение крестным знамением там себя, ну, в каких-то случаях. Этого не требуется уже от представителей других конфессий, потому что здесь учитывается вот эта конфессиональная разница. То есть, если я этого не делаю, а просто жму руку представителю другой церкви, скажем, православному лидеру, это не считается какой-то обидой. Он это не будет воспринимать как обиду или неуважение по отношению к себе, потому что он понимает, что у меня другая вера, я этого сделать не могу, и, значит, приветствует меня так, приветствует...
0: То есть, в определенном смысле есть какое-то...
1: Есть определенное,
0: Есть какие-то подвижки в том плане, что мы не требуем там полного вот этого вот...
1: Конечно. Безусловно.
0: Ну вот,
1: и я еще более
0: я думаю,
1: того,
0: можно поговорить на эту тему. По крайней мере, выступить с таким предложением. А что если? Не ради принижения кого-то из присутствующих там или участвующих в этом диалоге, а ради сохранения чувств верующих ваших же прихожан или ваших же членов ваших церквей или ваших конфессий. Потому что действительно, вот именно в самых низах, вот, где люди один на один видят это только по телевизору, вот там они порой возмущены этим до глубины души, и им-то как раз никто не объяснит, так как мы можем поговорить с вами.
1: Ну, для этого мы с вами проводим передачу. Я, кстати, и хотел еще добавить, знаете, здесь вот вопрос не только касается лидеров, а вопрос касается и других, может быть, коснуться зрителей. Я вот столкнулся с такой ситуацией, я помню, хоронили мою тетю и хоронили в храме, и священнослужитель стал ругать тех, кто на себя там не клал крестное знамение во время этой церемонии. Хотя, в принципе, на похороны пришли, вот я не принадлежу к Русской Православной Церкви, это представитель другой конфессии, и мне было очень неловко. Но это моя родная тетя, она православная, я уважаю ее. Но когда меня заставляют что-то сделать...
0: Религиозный храме, обряд.
1: Какой-то обряд, да. И тем более, когда это похороны проходят, то, знаете, это очень звучит некрасиво, обидно и больно. Поэтому здесь нужно учитывать и не только, конечно, безусловно, православным, но и другим конфессиям. Потому что если я, допустим, в свой храм на какой-то праздник пригласил представителей, лидеров других конфессий, и я что-то буду заставлять их делать, то, что... они не воспринимают, например, заставлять их молиться вместе с нами, а им их вера этого не позволяет делать, молиться, допустим, с представителем нашей конфессии. Я их буду этому заставлять. Но это тоже будет считаться как бы вот обидой, и гости просто потом не придут ко мне, и будет создаваться конфликтная ситуация. То есть нужно учитывать вот этикет поведения между верующими людьми не только во время встречи религиозных лидеров, о чем мы сегодня говорим на нашей передаче, но и даже этикет при встрече вот простых верующих между собой.
0: У меня здесь есть одна цитата, как пример того, что люди видят в этом порой не просто оскорбление друг друга, а чуть ли не исполнение даже пророчеств. То есть, в частности, вот цитата христианской писательницы Елены Уайт из одного из ее трудов. Позвольте, я прочту. «Когда, приняв закон о соблюдении воскресного дня, наша нация отречется от собственных основополагающих принципов, протестантизм тем самым протянет руку папству, произойдет не что иное, как возрождение тирании, которая долгое время нетерпеливо ожидала возможности снова перейти к активному деспотизму». То есть такое ощущение, когда люди видят любое дружеское взаимодействие двух представителей религиозных конфессий, разных религиозных конфессий, у некоторых из них всплывает вот это, допустим, пророчество или предсказание. У некоторых могут быть другие ассоциации с другими предсказаниями других авторов. и они видят в этом опасность, что сегодня мы только пожали друг другу руки, завтра мы начали делать какие-то социальные программы, а послезавтра мы начали вместе молиться, а послезавтра у нас стала единая религия. И получается, они таким образом сделали вот этот вот шаг по направлению к отречению от собственной веры. И для многих это непозволительно, мягко.

0: мягко сказать.
1: Ну, здесь я считаю, что выход только один. Духовным лидером, лидером конфессий, религиозным лидером, учить свою паству, учить своих верующих правилам этикета, правилам взаимоотношений между конфессиями, учить уважать веру и мировоззрение со своего соседа, другого человека. Вот я к этому призываю.
0: Благодарю вас. Дорогие друзья, когда вы слышите или видите то, что делают ваши религиозные лидеры, не спешите делать поспешных выводов. У них тоже ответственная работа. Да благословит вас Господь.

Приветствую всех телезрителей. В сегодняшней передаче я хотел бы поговорить с партнерами Life TV, а также с потенциальными партнерами, которые станут ими в будущем. Вначале я хочу зачитать из Евангелия от Марка 12 глава со стиха 41. «И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им, «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу. Ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое». Сегодня я хотел бы поговорить о том, каким образом осуществляется поддержка Божьей работы в Божьем Царстве. И говорить об этом в том контексте и использовать такую терминологию, как мы видим это в Библии. В Библии апостол Павел говорит о материальной помощи бедным, которую собирали для Иерусалимской церкви и для его служения. Он говорил об этом как о сеянии. Не просто как о пожертвовании или раздаче милостыни, но как о сеянии. Это то, что люди жертвовали. Например, материальные пожертвования, которые были как семена, которые они сеяли в почву и которые, в свою очередь, приносили урожай. Я хотел бы говорить о четырех вещах, которые связаны с сеянием и жатвой. Во-первых, почему сеять? Для каждого действия должна быть мотивация. Мы не делаем, по крайней мере, в долгосрочной перспективе ничего такого,

то, что считаем бессмысленным или бесполезным. Мы не видим никакой связи и следствия, и в действительности мы не делаем такие вещи длительное время. Итак, во-первых, зачем это делать? Во-вторых, что сеять? Есть разные вещи, которые мы можем сеять, кому-то что-то дать, а также важно, что мы сеем. Апостол Павел говорит, что человек сеет, то он и пожинает, а также как и с каким отношением сердца сеять. И последнее, куда сеять? Очевидно, в одной передаче я не успею коснуться всех пунктов, но кратко поделюсь, о чем мы будем говорить в следующих передачах. Итак, прежде всего вернемся к первому пункту. Есть одна интересная и особенная история. Иисус пришел в храм, в котором была сокровищница для денег. Говорится, что Иисус сидел против сокровищницы. В таком месте, где он мог наблюдать, кто и сколько денег туда жертвует. Это отдельная тема. Иисусу было интересно то, что люди клали в сокровищницу, что они туда жертвовали. Важно помнить, что Иисус, как говорится в послании к Евреям 13:8, Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же. Если в те времена Иисус сидел у сокровищницы, ему было интересно, каким образом, с каким отношением и какие люди делали пожертвования, то не будет преувеличением сказать, что это интересует Иисуса и в настоящее время. Часто мы сидим в церкви, тогда, когда передают ящик для пожертвований. Есть места, где это вполне понятно и нормально. Это совершенно логично. Там, где мы получаем духовную пищу, и, как говорит апостол Павел, что это является обязательным, поддерживать работу церкви, чтобы она могла продолжаться. Некоторые люди считают это странным. Некоторые не понимают, зачем это делается. Почему передают эти ящики для пожертвований? Без сомнения, были и такие крайности. Я сам был на таких служениях, где во время служения пожертвования собирались по три раза. Это, конечно, вызывает у людей вопросы. Сколько можно? Есть один анекдот. Самолет вот-вот упадет. Люди в панике, никто не знает, что делать. И кто-то в отчаянии закричал: «Сделаем что-то религиозное». Логика подсказывает, что надо помолиться или сделать что-то подобное. И тогда кто-то предлагает гениальную идею. Давайте соберем пожертвования. Давайте сделаем что-то религиозное в самолете, который падает. Это показывает, как некоторые люди сравнивают церковь с какими-то крайностями. Конечно же, есть такие, кто перегибают палку и говорят, что я называю теологией Кота Базилио. В одной из передач я уже рассказывал об этом. Когда кот Базилио, лиса Алиса и Буратино были в стране дураков, то кот Базилио рассказал Буратино так называемые секреты, что в стране дураков есть правило. Возьмешь монету, посадишь ее в землю, из которого вырастет денежное дерево, и ничего больше делать не надо. Разумеется, есть те, кто разделяет и распространяет учение кота Базилия и говорят, что так все и происходит. Просто посадишь в землю, вырастут деревья. Например, если вы положите в ящик для пожертвования определенную сумму, то как по взмаху волшебной палочки все ваши проблемы уйдут. Понятно, что таким образом это не происходит. Если только сам Бог конкретно не скажет, тогда это возможно. Но если Бог не сказал своего слова, тогда нет смысла выписывать пустые счета. Вернемся обратно к теме. То, что существуют крайности, не означает, что, как говорят, мы должны выплеснуть ребенка из ванны вместе с водой. Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же. Иисус сидит напротив сокровищницы и смотрит, как народ кладет деньги. Иисуса интересует, что народ сеет и что они жертвуют. Здесь говорится, многие богатые клали много. Очевидно, Иисус молча смотрел. Я не верю, чтобы он как-то осуждал или унижал людей. Мы видим, что он ничего не говорил. Это не затрагивало его. Тогда приходит бедная вдова, которая положила две лепты. Без сомнений, для храма это не представляло никакого значения.

Это была мизерная сумма, которую нельзя было использовать даже для ремонта храма. Вот смотрите, это бедная вдова, которая отдала свои последние деньги. И теперь мы просим, чтобы эти две лепты были равноценны двум талантам. Такой возможности, конечно же, не было. Для храма эти деньги были мизерными, но для Иисуса это была огромная сумма. Очень часто такие пожертвования в глазах человека ничего не стоят. Но в Божьих глазах это большая ценность. Если честно, то об этом говорят многие христианские организации. Материальная поддержка приходит не от миллионеров, богатых людей и бизнесменов. Но большая часть стабильно приходит от простых людей, пенсионеров, семейных людей, которые решили, что часть из того, чем Бог их благословил, они будут сеять для работы Царства Божьего. Чтобы это могло стать благословением для многих других, Иисус заинтересован в этом, Иисус ценит это. Если ты регулярно уже делаешь это, поддерживаешь свою поместную церковь или Life TV, или какое-то другое служение, то ободрением для нас всех является то, что Иисус видит это. Он видит эти жертвы. Иисус приводит пример со вдовой для всех нас. Он сказал, эта бедная вдова положила больше всех. И мое послание сегодня не о том, чтобы мы отдали свои последние деньги. И так говорит Господь, что произойдет то-то и то-то. Павел в Новом Завете говорит, что человек пусть дает по расположению своего сердца, без огорчения или принуждения. Любая манипуляция во время сбора пожертвований, по словам Павла, запрещена. Этого не должно быть. Но женщина в своем сердце знала, что это правильное место. Я не буду сейчас говорить о суммах, но в моей жизни было много раз, когда я отдавал все, что было у меня в кошельке или в кармане, или на банковском счете. Я видел, что Бог верен, и Он не оставит без ничего. Я верю, то, что человек дает для Божьей работы, он решает сам перед Господом, по расположению своего сердца. Никто другой не может сказать, «Так, говорит Господь, ты должен положить такую-то сумму». Иисус увидел, что эта женщина сделала, и сказал, что это была настолько большая сумма, что в действительности она положила больше всех богатых людей. Один Божий человек хорошо сказал, что для Бога не важно, сколько человек дает, но сколько у него останется. В процентном отношении вдова положила больше, чем кто-либо другой. Поэтому не надо думать, что я не могу много дать. Например, Life TV, спутники, трансляция, большие счета. Но что я могу? У меня только 10 евро. Какая в этом польза? Как мы видим, Иисуса интересует каждый последний цент, пенни, какие бы это ни были денежные единицы. Нам надо понять, для чего мы это делаем. Что нас мотивирует? Некоторые жертвуют для того, чтобы получить больше денег. Очевидно, что эта вдова положила не потому, чтобы больше получить, но потому, что Бог был для нее на первом месте, и что работа для Царствия Божьего была важна для нее. Это должно быть для нас самым первым и важным основанием, когда мы приносим пожертвования на Божью работу. Мы даем не потому, что это является библейской формулой быстрого обогащения, но делаем потому, что мы любим Бога и любим людей. Из-за послушания Богу и Его Слову мы хотим, чтобы это Слово распространялось. Поэтому мы и жертвуем. В то же время мы знаем, если мы что-то пожертвовали, как я вначале уже говорил, то это является семенем, которое мы посеяли. В Евангелии от Луки 6:38 говорится «давайте и дастся вам». Здесь важна очередность «давайте, и тогда дастся вам». Мерую добрую, утрясенную, нагнетенную. Очередность такая «давайте, и тогда дастся вам», а не такая «ждите, когда вам дастся, и тогда давайте».
Есть такие люди, которые говорят: «Ну да, я начну это делать тогда, когда у меня будет хорошая зарплата».

если мои доходы позволят это. Иисус не дает нам такой возможности. Он говорит: «Давайте, и тогда дастся вам». Господь сам поступал по такому принципу. Сказано, что Бог отдал Своего Сына и получил много детей во славу, то есть нас всех. Бог отдал лучшее, и теперь, как жатву, получил всех нас. Бог не ожидал на небесах с ропотом: «Почему мне никто ничего не дает? Я здесь так одинок. Почему люди такие грешные?» Бог отдал и тогда получил. Вот некоторые примеры из Ветхого Завета. Книга Притчи с 11 главы в стихе 24 и 25 Соломон говорит о том же принципе. «Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется, а другой сверх меры бережлив, и однако же беден». Некоторые переводы говорят: «Придет бедность, благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет». Тот же самый принцип. Один сыплет щедро, и ему прибавляется. Кажется, что в соответствии с мирской логикой, если он сыплет, то у него должно остаться меньше. Например, у меня есть 100 евро. Из этих денег я отдал 20 евро. Осталось 80 евро. Но логика Божьего Царства совсем другая. Один дает, и ему прибавляется. Появляются какие-то возможности, появляется работа. Кто-то придет, чтобы поздороваться с тобой, и скажет, что Бог положил ему на сердце дать тебе деньги. Один человек щедрый, и ему прибавляется. Я абсолютно уверен, что есть люди, которые поддерживают Божью работу и распространение Божьего Слова через Life TV. И они не останутся без прибытка. Ты не сможешь даянием превозмочь Бога, дать больше, чем дал Он. Есть люди, которые дают, и им прибавляется. Они щедрые, и в их доме нет недостатка. Тогда, как говорится, что другой бережлив, скуп, ищет оправдания и причины. Говорит: «Я не могу, это неправильное время. Когда материальное положение будет лучше? У меня деньги вложены в проект, я не могу этого сделать». Говорится: «Другой сверх меры бережлив, и однако же беднеет». Человеческая логика говорит: «Я не могу себе этого сейчас позволить». Копит деньги, держит их и не сыплет, и это в действительности является причиной бедности. Но божественная логика заключается в том, чтобы давать и получить прибыток. Она действует по-другому. Я могу привести примеры из своей жизни, когда в какой-то ситуации происходило так, где я думал, что не смогу себе этого позволить. Проще, если суммы маленькие, но если они уже немного больше, то возникает вопрос: могу ли я себе это позволить? Например, когда собирают пожертвования или надо поддержать какой-то проект. Я ожидал, я хотел, я молился и даже просил этого. В Библии Павел говорит: «Бог дает семя сеющему». Я просил, говорил, что хочу быть сеятелем, и Бог дает мне семя. Что мне делать с этим? Одна из возможностей — съесть его или потратить. Скажу: «Слава Богу! Аллилуйя! Доход увеличился, я потрачу его». И я как крестьянин, который съел свой семенной картофель. И когда придет время сеять его, то я буду чесать затылок и спрашивать, что мне теперь делать. Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется. Другой сверх меры бережлив, и однако же беднеет. Стих 25 также очень хороший. «Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет». И как я уже говорил, здесь важна очередность. «Давайте, и тогда дастся вам». И здесь также: «Будешь щедрым, тебе прибавится. Разделишь благословение, будешь насыщен». Здесь не говорится о том, что у тебя прибавится в каких-то местах. Здесь говорится о том, что у тебя все будет хорошо. Финансовое положение улучшится, духовная ситуация будет лучше. Это одна из важных тем, о которой много не говорят. Например, когда речь идет о поддержке или финансировании какого-то проекта,
Зачастую не говорят по той причине, что материальные ресурсы, которые у нас есть, могут стать для нас духовным тестом. Иисус говорит очень ясно в Евангелии от Луки 16 главе. Если мы верны в мирском богатстве, тогда Бог сможет доверить нам истинное богатство. Когда мы говорим, что хотим иметь участие в Божьей работе, в пробуждении, просим больше для Божьего присутствия в своей жизни, может, мы сами не задумываемся о том, что один из тестов, от которого зависит, получим мы все это или нет, может быть то, каким образом мы распоряжаемся деньгами, которые нам даны. Иисус говорит очень ясно, если мы будем верны в мирских вещах, тогда нам можно будет доверить истинное богатство. Если не будем, тогда не сможем. Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет. Я бы хотел быть напоенным, чтобы Дух Божий смог меня благословить, освежить. Быть напоенным значит, что ты сможешь расти. Твоя жизнь будет свежа, она не высохнет, не завянет. Здесь говорится для того, чтобы это получить. Человеческая логика говорит «копи, не отдавай». Тебе самому мало воды, не напояй других. Но божественная логика говорит, напояй других, и сам будешь напоен. Божественная логика и мирская логика в материальных вопросах — это полная противоположность друг другу. Третье место, которое я хочу зачитать, это книга Екклесиаста, 11 глава, с 1 стиха. Здесь Соломон говорит, «Отпускай хлеб твой по водам». Это интересно. Он говорит, «Отпускай твой хлеб». Одним словом, то, что бы ты сам хотел съесть. Это понятно, что Соломон не говорит о кормлении уток или гусей где-то в парке. Здесь говорится о том, чтобы отдавать то, что у тебя есть. Отпускай хлеб твой по водам. Если мы прочитаем из книги Откровений, где ангел открывает апостолу Иоанну разные символы и говорит, что означают эти большие воды и моря, он говорит, что это народы. Я верю, что символически это может означать то же самое. Возьми хлеб, который у тебя есть, эти материальные ресурсы, и пусти их по водам для евангелизации народов и распространения Божьего Слова. Говорится, отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. Одним словом, то, что ты сеешь, то ты и пожнешь. Давай часть семи и даже восьми, потому что не знаешь, какая беда будет на земле. Мы не знаем, что может произойти, какой будет экономика в будущем. Но здесь Соломон говорит, как обеспечить свое будущее в материальном смысле. Из третьего стиха. «Когда облака будут полны, то они прольют на землю дождь. И если упадет дерево на юг или на север, то оно там и останется, куда упадет. Кто наблюдает ветер, тому не сеять, и кто смотрит на облака, тому не жать». Он говорит, не надо искать и ждать идеальных условий. Вот я начну давать только тогда, когда ветер не будет дуть и облаков не будет на небе. Он говорит, кто наблюдает ветер, тому не сеять, и кто смотрит на облака, тому не жать. Иногда нам надо сделать просто шаг веры. Господь, я возьму то, что у меня есть, и посею, отпущу хлеб по водам. Я не буду смотреть на то, как дует ветер и как движутся облака. Стих 5 и 6 говорит, «Как ты не знаешь путей ветра и того, как образуются кости в чреве беременной, так не можешь знать дело Бога, который делает все. Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, то или другое будет удачнее, или то и другое равно хорошо будет». Здесь также говорится о сеянии и о том, что не надо ожидать идеальных условий, и даже не обязательно понимать это все. Соломон говорит, «Как ты не знаешь путей ветра и того, как образуются кости в чреве беременной, так не можешь знать дело Бога, который делает все». Предположим, если я был бы фермером, то когда я что-то сею, то я не должен знать всех процессов, которые происходят в земле прежде, чем семя начнет приносить плод. Я знаю одно. Если я сею хорошее семя в хорошую почву, то это принесет урожай.
Каким образом, это уже не мое дело. Я даже не должен быть ученым, чтобы понимать, как в этом семени начнут происходить те или иные процессы, и тогда это принесет мне урожай.

Также и мы. Нам не надо ждать идеальных условий. Нам не надо всегда знать, как это происходит. Наше дело сеять. И как Павел говорит в первом послании к Коринфянам 3 главе,

то я не смотрю на это как на купюры, монеты или как на определенную сумму на экране своего компьютера. Я вижу это как семя. До тех пор, пока эти семена находятся у меня на ладони, они не начнут прорастать и пускать корни, и не смогут принести плода. Я могу съесть их, так как они съедобны, но если я возьму и посею их в почву, то с этого момента программа начнет активизироваться, и семя начнет работать. Я хочу сказать всем телезрителям, таким же образом, когда ты посеешь эти семена, то с этого момента запустится программа. Во-первых, это принесет для многих благословение. Ты решил напоить кого-то. Ты работал целый месяц, тратил свое время, умение, энергию, и, соответственно, этому на банковский счет была перечислена твоя зарплата. И ты берешь часть денег и сеешь это туда, что является для тебя важным. Это делают все. Например, человек, у которого есть какое-то хобби. Например, мотоспорт. Он берет деньги, которые заработал, и до последнего использует их, чтобы тонировать свою машину или мотоцикл. Например, заядлый рыбак. Получил зарплату и решает, что потратит столько-то денег на новые снасти. Каждый инвестирует туда, где находится его сердце. Как Иисус сказал, там, где сокровище ваше, там и сердце ваше. Если я хочу знать, у кого какой приоритет, то я смотрю, куда уходят его деньги. Если мне скажут, вот мой приоритет, это дети из детского дома, кормить голодных или что-то другое. Но я вижу, что они тратятся на что-то другое, а не на это. То это является самообманом. Предположим, что я взял деньги, чтобы поддержать какую-то работу. Если я перечислю их, то я могу представить себе, как эти семена упадут в почву. Программа начнет работать только после того, как семена упадут в почву. В послании к Филиппийцам 4 главе Павел говорит церкви, как они поддержали его миссионерское служение. Он говорит, что есть так называемое участие, даяние и принятие. Это говорит о том, когда церковь поддержала его служение, то все это было записано перед Богом. Теперь те, кто сеяли, были даятелями, поддерживали миссионерскую работу, то теперь их сокровище на небесах. И Павел говорит, что из этой сокровищницы Бог восполнит все нужды по богатству славы своей во Христе Иисусе. В заключение я хочу призвать тебя поддержать эту работу. Если ты получаешь благословение, ты наполнен. Может, твоя духовная жизнь стала на новый уровень. Ты получил обновление, огонь в свою жизнь. То дай возможность получить это также и другим. Поддержи работу Life TV. Я не говорю только о деньгах, хотя в сегодняшней передаче мы говорили об этом. Здесь есть и другие возможности. Это молитва, что ты просто хорошим словом поддерживаешь это служение, советуешь другим смотреть его. Конечно, это может быть также часть твоего дохода, которая поможет распространяться Божьему Слову и достигать многих людей. Если мы не будем этого делать, то кто же тогда? Мы не можем ждать, что придет какой-то богатый дядя из Америки и за все заплатит. Я верю, что такое гуманитарное христианство уже должно закончиться. Я верю, что на нашей эстонской земле и по всему миру есть люди, где смотрят Life TV, чтобы поддержать эту работу и чтобы слово могло достигать многих людей. И в заключение, Евангелие от Матфея, 2 глава, 11 стих, где говорится, когда мудрецы пришли к Иисусу, то они поклонились и открыли сокровища свои. Я верю, если ты сделаешь этот шаг и поддержишь работу телеканала Life TV, то этим ты сделаешь то же самое. Придешь и воздашь благодарность за ту работу, которую телеканал делает. Этим ты воздашь благодарность Царю Царей. И ты также можешь открыть сокровище Царю Царей. Если ты открыл свое сердце и, так сказать, свой кошелек и воздал благодарность Царю Царей тем, чем Бог тебя благословил, то обетование Библии...

Библия ясно говорит, Бог благословит тех, кто благословляет Его. Я желаю, чтобы Бог благословил меня. Я верю, если ты сделаешь этот шаг, то Бог благословит тебя, обновит тебя и даст тебе новые возможности и откроет новые двери. И что самое важное, это слово сможет достичь еще многих. Божьих тебе благословений. Делай то, что говорит тебе твое сердце. Бог верен, и Он подкрепляет свое слово.

Прекрасное слово «дружба». За ним так много переживаний и эмоций. Как христианке выбрать себе друзей? Стоит ли ограничивать свой круг общения? И какими принципами нужно руководствоваться в своих дружеских отношениях?

0: поговорим на эту тему сегодня с нашими прекрасными гостями. Здравствуйте, девочки. Здравствуй, Вика. С нами также Таня, Оля, Маша. Я очень рада вас видеть. И сразу же вот прям в лоб хочу задать вопрос. Какими принципами вы руководствуетесь при выборе друзей? Есть ли вот вообще такие принципы?
1: Да, ну я вот всегда по чувству юмора как-то... Угу. Не знаю, мне комфортнее с людьми, которые умеют, понимают юмор, умеют шутить, нормально шутить. И, ну, потому что я сама такая шутница, юмористка. Поэтому как-то проще с такими людьми коннектиться. Ну и более такие, ну не агрессивные. Плюс-минус одной веры хотя бы. Угу. Ну и как бы с другими тоже нормально. Ну и чувство юмора это основное. И интеллект, да.
0: Принято, да, спасибо.
1: Спасибо.
2: Ну, я руководствуюсь тем, чтобы просто был хороший человек. Это, конечно,

0: Не всегда сразу понятно. Просто если мне приятно с ним общаться, я общаюсь. И как бы у меня есть друзья и христиане, и нехристиане. Но если взять с тех, типа, с кем мне комфортнее, если быть честным, мне комфортнее с теми, кто бывшие христиане, кто раньше ходил в церковь, а сейчас не ходит. Вот они интересные.
1: А можно сразу задать вопрос, почему именно с бывшими христианами комфортно общаться?
0: Ну,
1: что почему-то такого в этом общении?
0: Ничего особенного, просто они какие-то... Они со своими принципами, они вот ушли, и у них свой взгляд интересный. Но они хороши тем, что они тебя не уводят, они просто принимают тебя такую, какая ты есть, потому что они там были и знают. Вот.
2: Мне кажется, интересно. Здесь такая важная ремарка, поправь меня, если что. Mm-hmm. Ты, наверное, имеешь в виду, что те люди, которых остались, может быть, христианские принципы, но они не ходят просто в какое из видов церквей
0: возможно,
2: и собраний.
0: У кого-то их нет, не у всех mm-hmm. есть.
2: Mm-hmm. Хорошо.
1: Интересный момент, да. Можно будет впоследствии обсудить, да, о чем вообще идет общение вот в таком случае, да?
0: Да,
1: потому что это интересно.
0: Mm-hmm. Как у всех.
1: Mm-hmm. Оля, у тебя есть?
3: Ну, никаких таких особых принципов я не могу выделить или определить. Mm-hmm. Просто дружу с тем, кто со мной хочет дружить.
1: Здорово.
3: Это как-то само собой получается. Я не
1: нету такого, чтобы я сидела и выбирала, да, вот с этим я сейчас подружусь, а на того даже внимания обращать не буду, да?
3: Все просто.
2: Mm-hmm. Мне кажется, интересный такой момент есть. Всегда, ну, чаще всего, точнее, говорят про то, что у друзей должны быть общие интересы. А вы уже, так скажем, развеяли миф про то, что не всегда такое бывает. Действительно, иногда мы дружим просто потому, что нас связала судьба еще в детстве. И очень часто говорят, что самая такая крепкая дружба – это та, которая завязалась в детстве. На нее, конечно, есть определенные, так скажем, мотивы, да, то есть это не всегда могут быть уже общие интересы во взрослом возрасте, это может быть что-то такое, что связывало нас, это какая-то ностальгия, это какое-то тепло, может быть, даже некое родство, да, потому что, как в Библии написано, да, что друг бывает преданнее, нежели чем брат. Вот, поэтому здорово, когда мы находим друзей, вот именно как раз-таки, которые связывают не только нас по интересам или по каким-то определенным критериям, а когда мы можем дружить, вот просто чувствуя какое-то притяжение между нами, когда есть.
1: Ну, кстати, вот по поводу друзей детства. Есть здесь среди нас те, кто в церковь пришли не с самого детства? И как-то повлияло это на отношения с друзьями? Нету таких, да? Все коренные, коренные.
3: Ну, я в 13 лет стала в церковь ходить. Ага. Я не знаю, это считается детством или нет.
1: Угу.
3: Ну, у нас класс был не особо дружный. И во дворе как-то мы еще раньше растерялись с девочками, с которыми играли. Поэтому, наверное, первых друзей я обрела действительно в церкви, когда вот стала ходить. Но я не знаю, с чем это связано. Может, просто с переходным возрастом.
2: А как ты поняла, что вот это вот твои друзья? Расскажи, вот, ну, как бы... Ты просто с ними как-то дружила, играла или вот?
3: Ну вот смотри, ты сказала, что как бы это миф, что дружить можно просто ни о чем. На самом деле, мне кажется, и у дружбы есть какие-то разные уровни или круги концентрические. Все равно самые близкие друзья – это те, с которыми тебя связывает что-то вот именно общее, какой-то общий интерес. Для вас важно одно и то же. Mm-hmm. Может быть, вы даже не во всем согласны. Но для вас это все равно важно, хоть вы с разных точек mm-hmm. зрения на что-то смотрите. Вот. Ну, не знаю, как ответить.
2: То есть все равно интерес какой-то должен быть.
1: Ну, что-то общее, да.
3: Ну, дружба, она тем более прочная, чем больше вас связывает общего, конечно.
1: Я, кстати, недавно видела такое очень интересное видео на Ютубе. Называется «Семь видов дружбы». Там очень знаменитый бизнесмен, человек с такими очень крепкими принципами, рассказал о том, что он в своем круге взаимодействия выделил семь видов друзей. И что каждый из этих видов друзей, он действительно друг, просто в разных обстоятельствах. Он приводил в пример, что есть друзья из детства, да, с которыми вы общаетесь только о своем прошлом. То есть у вас есть какой-то совместный опыт, вы его там обсуждаете, вам классно поностальгировать вместе. Но что касается там каких-то деловых вопросов или нынешних интересов, это уже не работает. Также он назвал друзей, которые по увлечениям, то есть по хобби. Ну, с кем-то прикольнее там сходить в футбол поиграть, с кем-то в кафе посидеть, да, поболтать. Также он выделил друзей, как же это называется, друзей, которым нужна помощь. То есть те люди, которые вспоминают о вас только когда вы нужны, но он их тоже называет друзьями. Больше всего мне понравился вывод. Он сказал, что вы просто должны понимать, что с каждым человеком у вас разные отношения. И не надо ждать, например, от друга детства, что он станет вашим партнером по бизнесу, просто потому что его там какие-то навыки не предполагают этого. Но в то же время, если мы хотим стремиться к развитию, нам нужно искать тех друзей, у которых также есть какой-то вот вектор, ведущий куда-то, стремление к саморазвитию. И что с этими друзьями можно вот далеко пойти. И мне кажется, вот в этом плане, то, что вы сказали, да, что должно быть что-то общее, но не всегда ты найдешь человека, с которым общее вообще все. Так или иначе, ты все время вот как-то лавируешь между разными видами общения.
2: Порой так бывает, что мы даже с некоторыми людьми, ну, со своими друзьями, мы с одним разговариваем так, да, а с другим разговариваем как-то по-другому, и это вполне естественно. Также бывает такое, что мы можем с некоторыми друзьями не видеться очень долгое время. Но когда вы встречаетесь, вы все равно чувствуете, что у вас отношения как будто бы точно такие же. Такие же теплые, такие же, ну вот, любящие. И это здорово. Хотя не со всеми людьми такое получается. То есть вы можете дружить с человеком, общаться с человеком каждый день, но у вас не будет вот этой вот взаимного вот этого вот тепла, взаимного вот этого притяжения, так скажем. Поэтому со всеми действительно по-разному. Вот. Главное, это действительно, что вас связывает.
1: Ну вот, кстати, бывает, да, такое, что ты с кем-то долгое время общаешься, и тебе интересно, и ты действительно чувствуешь это душевное тепло, но потом что-то меняется. Бывало у вас в жизни такое, и как вот вы отреагировали на то, что изменились отношения?
4: Прервала дружбу. Угу. Потому что изменения были деградационного
1: штаба. А что это значит?
4: Ну, человек изменился в худшую сторону. Стал немножко такими вещами заниматься, с которыми я смириться не могу. И как бы дружба была больше 10 лет, да. Ну, я люблю этого человека до сих пор, но я не могу с ним находиться рядом. Потому что я понимаю, что меня за собой на дно тащит.
1: Вот интересный момент, да? Каких принципов мы все-таки должны придерживаться, а на что мы можем закрыть глаза? Как вообще можно это определить?
2: Мне кажется, здесь определяется твоя цель, что ты хочешь в жизни. А какие твои ценности? Ну, то есть, допустим, да, если мы говорим про... Есть же выражение, да, скажи, кто твой друг, я скажу, кто ты. Очень часто мы слышим, что если мы хотим изменить что-то в своей жизни, мы должны поменять в первую очередь круг своего общения, окружения. Замечала на себе о том, что когда мы действительно меняем людей, которые вот не соответствуют нашим ценностям, не соответствуют тому, где мы хотим находиться, ну, с мировоззрением, к примеру, да, более топическим каким-то, ну, по нашим соображениям, да, то есть по соображениям человека, ну, как бы, но не такое, то, соответственно, ну, как бы, мы будем находиться вот, ну, вот в этой вот среде с такими же людьми. Если мы хотим, к примеру, там, укрепляться в каких-то морально-христианских ценностях, если мы хотим там, добиваться большего успеха, если там, мы хотим зарабатывать там, даже больше денег, общаясь с людьми там, с низким достатком, мы не сможем как бы, больше стремиться к лучшему и к большему, потому что у нас будет такое окружение. То есть, соответственно, это трансляция того, в чем люди живут, как люди живут, это мышление и мировоззрение, ну, соответственно, этих же самых людей. Поэтому это выражение, оно действительно имеет место быть.
1: Ну, слушай, а не может ли это быть, знаешь, таким утилитарным подходом к людям? Типа, ну вот если там, не знаю, твой уровень моральных принципов или твой уровень дохода не соответствует моему уровню притязаний, то все, прощай. Ну, это не выглядит ли это прям как-то немножко цинично? И как это поменять? Ну, я на самом деле согласна вот с этой идеей. Есть такая фишка, что если вы хотите понять, какого уровня развития вы можете достичь, посмотрите на 5 самых близких своих людей, о том, о чем они общаются, на каком уровне там быт у них находится, какой уровень дохода. Это вы и есть, ну, по сути. Вот. Ну, а тогда как же, например, отнестись к тем же самым друзьям из детства, да? Как же отнестись к тем людям, с которыми вам действительно весело и интересно, если, например, у них там... Вот мне нравится то, что Таня сказала, что нравится общаться с людьми, которые ушли, да, из какого-то религиозного сообщества. Но не означает ли это, что у тебя есть какая-то тенденция поскорее свалить?
0: Кто знает, может, и есть. Я этого не отрицаю. Ага. Нет, ну, всякое может быть. Просто почему-то с ними комфортно. Но я не скажу, что мне, ну, и с другими моими друзьями, которые христиане, некомфортно. Мне с ними тоже комфортно, и с ними другой вайб, другой настрой. И как бы везде есть свои плюсы и минусы. И как бы, не знаю, ну, типа вот...
2: Мне кажется, здесь такой момент еще очень важен про то, что вот, ну, про какую-то такую позицию того, что, ну, жесткую некую. А, вот как правильно было сказано, да, про категории, про то, что мы можем распределить. У нас есть определенные круги общения с людьми. И нужно понять, на каком... Не в том плане, что кто-то нас ниже или кто-то выше, да, а нужно понимать, насколько на самом деле плотно и часто мы взаимодействуем и общаемся. То есть, чего мы все-таки хотим? Что для нас важно? Если, к примеру, для меня важно, чтобы в моем кругу... Я могу общаться со многими людьми, но это не значит, что я со всеми людьми... Все люди, допустим, подходят мне. Не значит, что, к примеру, мне со всеми людьми тепло, комфортно и хорошо. Да, я просто общаюсь, к примеру, с людьми. Ну, как бы, это зона моей коммуникации. Для меня эти люди тоже важны. Да? Но, к примеру, с одними людьми я чувствую себя действительно, как бы, я раскрываюсь, я чувствую, что мне комфортно, я могу быть самим собой. А с некоторыми людьми, к примеру, более кто, это даже не относится к каким-то там религиозным организациям, это говорит про то, что, к примеру, люди более, к примеру, консервативными, мне тоже они важны, да, мне важны их ценности, да, потому что у меня тоже есть доля какого-то консерватизма, и мне с этими людьми комфортно, но я не могу с ними раскрыться полностью, я не чувствую себя спокойно и свободно. Это как у нас есть разные сферы жизни, есть сфера отдыха, да, есть здоровье, есть работы, но мы же не можем, к примеру, дружить с друзьями, которыми мы чувствуем себя комфортно только в отдыхе. Нам же нужно как-то взаимодействовать и с коллегами на работе. Да, и здесь очень важная ремарка, всегда говорят про то, что коллеги на работе – это не ваши лучшие друзья. Ну, понятно, что бывают люди, с которыми мы дружим, да, и есть примеры на нашей работе, да, когда люди действительно, ну, крепко как бы дружат и будут дружить вне работы. Но это не значит, что со всеми людьми нужно раскрываться, потому что люди на работе имеют определенную цель, совершенно другую, не дружба. Мы на работу приходим работать. Вот. Но с другой стороны… Мы не можем не общаться с людьми. Бог нас сделал людьми социальными. Мы, благодаря нашим контактам, благодаря тому, что мы умеем завязывать свои вот эти вот навыки, да, выражать, точнее, коммуникативные, по коммуникациям, мы также можем реализовывать, так скажем, вот главную нашу цель, да, это служение, да. Служение, я имею в виду того, что у нас есть какое-то свое предназначение, и благодаря коммуникации мы можем его реализовывать. Поэтому, к чему я? Что, к примеру, в нашем предназначении есть вот эти друзья. Я тоже могу их назвать друзьями, потому что я с ними дружу. Да, я не ищу только выгоды. Мы вот обмениваемся, может быть, у нас просто обмен информацией, и это тоже про некую дружбу. Вот. В отдыхе мы чувствуем себя более как бы раскрепощенными, да. В служении мы с людьми дружим и общаемся, у нас общие вообще интересы. И только интересы. Да, соответственно, мне кажется, как будто можно разделить либо в каждой сфере, либо на каждом кругу есть определенные люди, определенные друзья, которые для нас важны. Но они в нас занимают определенные, так скажем, позиции. Вот.
1: Очень-очень много моментов ты затронула. Но я вот хотела бы на таком сопоставлении отметить, да, вот мы как будто бы должны выбирать себе круг общения, на кого-то ориентироваться. Но дружба — это же еще не только про какой-то сознательный выбор, это еще и про уровень доверия. Вот бывало ли у вас в жизни такое, что ваше доверие оказалось неоправдано, и какие выводы вы для себя сделали, если так было? Вот, например, ты рассказывала, что рассталась, ну, перестала дружить с человеком, потому что у него поменялись принципы. Почувствовала ли ты, что с его стороны это, ну, было какое-то, не знаю, неоправданное доверие ты ему оказала? Или там как-то
4: Нет,
1: по-другому все
4: здесь
1: развивалось?
4: Это был мой осознанный выбор, моего доверия никто не предавал. Это все было, короче, как надо все было. Но у меня был случай, когда от меня отказались, как от ненужного балласта. Ну, вот что я как бы веду человека на дно. Она это видела, и мы просто перестали в один момент общаться, и все, и она больше этого не хотела. Угу. Вот я тогда не ожидала такого подвоха, и мне было очень больно, я, наверное, год отходила от этого, потому что мне было вообще непонятно. Тоже там десятилетняя дружба, все было ок, и в один момент оказывается, что я плохая. Ну, я такая думаю, ну ладно, как странно, почему мне об этом никогда не говорили, почему мне, ну, не было даже никаких предпосылок к такому. И тут бац, просто все обрубили. Разговор о том, что со мной никто вообще не говорил об этом.
1: А после того, как обрубили общение, не пыталась там какие-то точки?
4: Я пыталась на протяжении нескольких лет. То есть что-то там писала, как дела. Но потом я поняла, что это нужно мне, ей не нужно, поэтому мне смысл стараться. Потом все, я, у нас интересы поменялись, у меня появились другие уже интересы, и общение, и социум, все другое. Угу. Но она осталась так, по-моему, она до сих пор как-то не особо с кем-то дружит. Mm-hmm. Окей?
1: Понятно.
2: Мне кажется, здесь главный момент понять в том, что не всегда дело бывает в нас. Может быть, действительно люди хотят, ну, как бы, просто отделиться, потому что чувствуют, что мы разные. Ну, вот, к примеру, по ее мнению. И не всегда дело бывает в том, что, к примеру, ты плохой там человек, или, к примеру, ты не соответствуешь, да? Еще, кстати, очень часто так любят поступать люди с более холодным, так скажем, по типам людей, да, те, кто любят манипулировать и тому подобное, просто все хорошо, все хорошо, все хорошо, а потом резко бац и прекращает общение. Uh-huh. Ну, у каждого человека есть свои определенные причины на это, да, и это не обязательно дело в другом человеке.
4: Ну, были люди, не только это. Вот я помню, что в детстве я была такой наивной, такой доверчивой, я всех любила, все мои друзья, каждого первого встречного какого-то незнакомого человека называла другом. Ну, ладно. Неоднократно меня предавали. И тоже... Все, многолетняя дружба, я не понимаю, что не так со мной.
1: Ага, вот интересно, да. Когда возник у нас тут.
4: Ну, дружили-дружили. У нее был способ дружбы выезжать за мой счет, как бы утверждаться за мой счет. То есть она меня унижала, себя превозносила. Угу. Я считала, что типа это норм, я же не понимала. Мне там лет 12 было. Я такая, ну ладно, наверное, окей, ладно, это норма. Ну, сейчас я на это смотрю и думаю, как я вообще позволила себе находиться рядом с этим человеком. Угу. Но это тоже было обидно, потому что и сплетни были, и все, и, ну, как бы...
1: То есть, оказывается, еще дружба может быть и определенным симптомом нашей собственной самооценки, правильно?
4: Да, да.
1: А как тогда сориентироваться? Вот бывает, что, ну, например, христианам говорят, должны быть дружелюбны ко всем, да? Mm-hmm. Стремиться к миру со всеми. Как же нам тогда, как христианам, расставлять какие-то границы, если мы видим, что человек там пользуется нами? На что вот здесь можно сориентироваться?
4: Научиться молчать. Ну, я не знаю, как-то сдерживать свои эмоции. Я понимаю, о чем вы говорите. У меня есть такое. Если мне человек неприятен, у меня на лице все написано. Mm-hmm. Просто я не могу сдерживать себя, контролировать. Да, я могу просто молчать, но у меня все будет. Вот всем своим видом буду показывать, что человек мне неприятен. И я не знаю, как с этим бороться, что мне с этим делать. Я просто либо ухожу, либо еще что-то. Но стараюсь вообще этого человека не замечать, не видеть, не смотреть, чтобы просто... Вот это вот само понятие, что нужно быть дружелюбным, мне вообще это претит на самом деле, потому что невозможно быть дружелюбным со всеми.
3: А вежливым?
4: Ты не можешь всех принять.
3: А вежливым, просто вежливым. Вести светскую беседу. Вот человек хочет с тобой поговорить.
4: А это
3: же не значит, что он к тебе в друзья набивается.
0: А это не будет лицемерием каким-то? Если вот человек не нравится, и у тебя на лице все написано, а если ты будешь улыбаться, это разве не лицемерие?
4: Лицемерие, конечно.
1: Тогда в чем отличие между вежливостью и лицемерием?
3: Да, кстати, тогда? Хороший вопрос.
0: Вот, да, я задумалась.
4: Если
0: сейчас
4: человек знает, например, что он мне не нравится, но при этом как-то пытается набиваться в друзья, и я с ним вот так буду... Но он знает,
3: он
4: что
3: надеется,
4: я...
3: Он надеется, что вдруг твое сердце растает.
4: Нет!
3: Она.
4: Пожалуйста. Ну,
3: все меняется.
4: Если я вижу, что человеку я неприятна, я и не набиваюсь. Вот здесь тоже, это еще и навязчивость тоже какая-то определенного рода может быть. Зачем?
1: То есть начинает накапливаться весь негатив. Мало того, что и так человек не устраивает, так еще начинает навязываться.
4: Еще больше мне перестает нравиться.
2: Мне кажется, вежливость, она здесь про то, что мы должны, ну, не хамить в первую очередь людям, да, ну, про то, что, например, там, поздороваться, да, там, ну, какие-то минимально-максимальные такие вот моменты, да, того, что, к примеру, когда вы вместе соприкасаетесь, да, то есть не показывайте.
3: Ну, поздороваться тоже можно по-разному.
1: Ну, да, я тоже думаю.
3: Можно сказать, здравствуй.
2: Понятно, что как бы...
1: Вот, и Вика такая, ну, конечно, я тоже рада тебя видеть.

0: снести и сказать, что да, так и должно быть. Нет, конечно, да, если нам действительно человек нелицеприятен, не нужно наступать себе на горло, не нужно, говорить о том, что это все мои ложные чувства, на самом деле человек хороший, никто не отрицает. Но почему вас, например, не устраивает общение с этим человеком, да, вот.
1: Меня, кстати, знаешь, извини, что перебила, могут напрягать люди, которые слишком дружелюбные, которые, знаешь, ко всем подходят, вот руководствуются этим принципом того, что христиане должны быть дружелюбными, и они каждому рады, вот каждому открывают объятия, все «Привет, как дела?» Вот такие вот. Меня они тоже напрягают, потому что,
0: потому что это неестественно.
1: Нет фильтрации какой-то вообще, типа ты всем рада, абсолютно. Как-то, мне странно такое.
0: Да, я согласна, что это не совсем естественный такой момент. Мы не можем любить всех людей, но это не значит, что мы не должны относиться к ним как бы неуважительно.
1: Так я и никого, да? Ничего никому не говорю никогда, просто чуть-чуть не здороваюсь. Если они со мной поздороваются, я поздороваюсь, я попытаюсь скрыть эмоции, но если уже откровенно, и человек знает о том, что он мне не нравится, и все уже, зачем набиваться, сложно мне что-то скрыть. А зачем? Это естественно. Мне кажется, что лучше я буду проявлять искренние свои эмоции, пусть даже они негативные, чем буду постоянно из себя кого-то строить, дружелюбную христианку и так далее, чтобы потом что?
2: Смотри, а человек будет ощущать, что он к тебе со всем сердцем, или даже просто с хорошим отношением, а ты его обидела ни за что, ни про что.
1: Как я его обидела?
2: Своим каким-то резким ответом, может быть. Или, может, я что-то не так понимаю.
1: Если человек негативными знает о том, что он мне не нравится и пытается...
2: А если он не знает? Не догадывается. Вот есть такие люди, которые просто им в голову не приходят, что вот именно ты к нему испытываешь негативные эмоции.
1: Так я с такими стараюсь не общаться. Разграничиваю общение.
3: Вот так мы с вами очень интересно пришли от темы, начиная с дружбы, да, о том, как любить, как проявлять интерес. Пришли к теме тому, что, оказывается, внутри дружбы тоже нужно уметь строить границы и понимать свои возможности, в том числе эмоциональные. Потому что на самом деле есть ощущение какой-то неискренности, да, от тех людей, которые, не испытывая по-настоящему симпатию, интерес к человеку, пытаются его проявить. И это все равно чувствуется. Но, наверное, это тема, о которой еще будут много времени говорить. Друзья мои, спасибо вам большое за то, что были с нами. Я думаю, что тема дружбы – это та тема, о которой стоит думать не только в формате «как проявлять интерес», но также и понимать, а кто я в том общении с людьми, которых я выбрал для круга своего взаимодействия. И пусть ваша дружба всегда будет искренней и радостной. Спасибо вам, до новых встреч!

0: У нас беда.
1: У нас беда. Да беда.
0: Наша Лада объела шоколада.
1: Опять и снова объелась Что
0: наша
1: такое?
0: Наша Лада объела шоколада.
1: Что? Опять? А что же вы? Что же вы-то? Что же вы молчите?

0: 36 и 9 с половиной.
1: Спокойно, Флешка, это норма.
2: Для человека это нормально. Так вот, Лада, совет спасателей принял решение, что тебе пора.
0: Нет, не выгоняйте меня. Я больше никогда не буду есть только шоколада. Я вам обещаю.
3: Обещай. Я это обещаю. Слушай, уже третий раз за последнюю неделю.
1: Спокойно, больная. Вам вредно волноваться.
2: Тем более, что выгонять тебя никто не собирается. Мы хотим помочь тебе, Лада, избавиться от шоколадной зависимости. Да, да, да, да.
0: Нет, у меня нет никакой зависимости.
2: Ну тогда отдай-ка нам сейчас то, что у тебя лежит в кармане. Ну?
0: Зачем? Там ничего нет.
2: Я и без своих зрительных сенсоров знаю, что там лежит шоколадка.
0: Это на случай экстренной помощи.
2: Помощь? Кому?
3: Не плачь. Ну плачь, сладкая наша. Мы спасем тебя. От самой себя.

0: Надежно, как в банке. Теперь ты будешь Лада без шоколада.
1: Спасибо вам, друзья, за помощь. Большое спасибо. Голова не кружится, живот не болит. Все нормально. Вот. Ой, ой, ой, ой, ой.
0: Кто-то еще шоколаду объелся.

Дорогой Робик, помоги моему брату. Он, наверное, заболел. Целый день сидит за компьютером. Перестал слушаться папу и маму. Прогуливает школу. И даже по ночам, когда все спят, он идет к компьютеру и играет в видеоигры до самого утра. Ой, пора заканчивать. Брат идет. Целую, Лиза.

0: Сговорились они, что ли? То шоколадки, то компьютер.
1: Ага. Все признаки зависимости на лице, то есть на лицо. Отсутствие самоконтроля, вранье, ущерб здоровью.
2: Я с вами.
3: Нет. Сиди, ладушка, вот здесь, на стульчике и выздоравливай. Надеюсь, тебя можно оставить одну, так сказать, наедине с...
1: Конечно, Робик. Я совершенно спокойно обхожусь без шоколадок.
3: Ну вот и здорово. В таком случае, спасатели, за дело!

Не болит? Не болит. С чего бы ему болеть? Подумаешь, лишний кусочек шоколадки раздули трагедию. А вот мне и не хочется ни капельки. Ну, может, капельку и хочется, но это не считается. Раз не считается...

0: помоги! Спаси! Мне плохо!
1: Кажется, наша Лада добралась до шоколада. Я возвращаюсь. А вы бегите на помощь Лизе и ее брату. Встретимся в клубе! Инструмент раздобыла. Замок открыла. Ай, простофиля. Надо было мне не шоколад от тебя закрывать, а тебя от шоколада под замок сажать. Вот так.
2: Но это насилие над личностью.
1: Какая находчивая.
2: Каждый может делать, что хочет. И должен иметь свободу. Ой.
1: Чего? Ты вот это называешь свободой? Свобода – это когда ты хочешь – кушаешь шоколад, а хочешь – не кушаешь. И при этом ты остаешься счастлива и здорова. Вот это свобода, а не вот это.
2: Ты прав, Робик.
3: Ой.
2: Я увлеклась сладким, не на шутку. Сначала попробуешь чуть-чуть, ой, а потом не можешь остановиться. Рука как будто сама тянется. Что мне делать, Робик?
1: Для начала вытри нос, сядь поудобнее и задай свой вопрос. Но не мне, а суперкниге.

0: Книга рада послужить вам. Задайте ваш вопрос.
1: Как оставаться свободным?
0: Вопрос принят. Получите ответ. И познаете истину, и истина сделает вас свободными. Так написано на моих страницах, и это правда. Если хотите узнать больше, выберите формат истории.
2: Маша! Полчаса уже прошло. Может, поговорим? Или, может, почитаем? Или, может, Маш!
3: Или помолчим. Ты же видишь, я еще не закончила.
2: Я вижу, этой игре конца нет.
3: Филин, как ты не понимаешь? Налево. Я иду на рекорд. Уже 5 часов играю. Без перерыва на обед.
2: Какой ужас! А может, ты прервешься и послушаешь новую историю из великой книги?
3: Филин, я же просила. Ну вот, пропустила свой ход и проиграла, ну. Ладно, давай уже свою историю, раз игре конец.
2: Спасибо, дорогая. Итак, 1000 лет назад еврейский народ томился в египетском рабстве.
3: Стоп, Филин, про это я уже слышала. Угу. Что в этой истории нового?
2: Ты слышала о том, как Моисей пришел к фараону. Как Бог явил свою силу и показал великие чудеса Египту. Как разошлась вода в море и сомкнулась обратно, когда весь народ прошел. Но дальше начался путь к свободе длиною 40 лет. Не успела вода в море встать на место, как еврейский народ принялся роптать и возмущаться. Где еда, Моисей? Где обещанная сладкая жизнь? Лучше бы мы оставались в рабстве. И тогда Бог послал манну, еду с неба.
3: И про это я тоже слышала.
2: Но народ не унимался. Где вода, Моисей? Ты хочешь погубить нас в этой жаркой пустыне? Лучше бы мы пили горькие воды Нила там, в рабстве.
3: И дал им Бог воду. И дальше что?
2: Упрямый народ не хотел принимать свободу. Он настолько привык к рабству, что перестал слушаться и Моисея, и Бога. Когда Моисей пошел на гору для общения с Богом, его долго не было. Народ оставался у подножия горы. И наскучило им сидеть и ждать. «Давайте, — говорят они, — сделаем себе золотого тельца. Он будет нашим Богом». Да, да, да, да, так и сказали. Они же всю жизнь видели египетских идолов. И в конце концов сделали себе такого же, забыв все чудеса, что сотворил для них живой Бог.
3: Чем же все закончилось?
2: Печально закончилось. Рабские привычки помешали им получить обещанную свободу. Многие погибли из-за того, что не могли вовремя сказать себе «Стоп! Хватит! Мы не хотим больше оставаться рабами!» Но были и те, которые выбрали свободу. И они вошли в свою землю, где течет молоко и мед. И жизнь их была полна удивительных событий и чудес.
3: Филин, ты эту историю для меня рассказал, верно?
2: Просто я люблю тебя, Машенька. И хочу, чтобы ты прожила счастливую жизнь без пустых рабских привычек. Ну, хотя бы без привычки бесконечно играть в игры.
3: Спасибо, Филин. Я выбираю свободу.
2: А я и не сомневался, Маша. Кто же это захочет? жить в рабстве.
0: Запомните, друзья, вы сами в ответе за свой выбор. Ваша личная ответственность и самоконтроль – вот путь к свободе. А Бог поможет вам идти по этому пути.
1: Честно говоря, я даже не думала, что все зависит только от меня.
2: Как сказал классик, быть или не быть. Да.
1: Все как-то само собой получалось. Увидела, слопала. А выходит, я сама себя не контролирую. И даже этого не замечаю. Как все сложно.
2: Но ты же знаешь, к кому нужно приходить со всякими проблемами.
1: Ну, конечно. Бог всегда на нашей стороне. И Он поможет и мне, и вам, друзья, стать свободными от всякой зависимости. Дорогой Господь, прости меня за то, что я вредила сама себе. Войди в мою жизнь и сделай меня по-настоящему свободной. Спасибо тебе за помощь и любовь. Аминь. Теперь я уж точно знаю, как помочь тому мальчику с компьютерной зависимостью.
2: Ты уверена?
1: Конечно. Стоит на самом деле рассказать ему, что такое свобода. Все, Робик, извини, мне пора. Пока.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, директор и основатель Музея свидетельств сотворения в Гленроузе, штат Техас. Эта программа предназначена для того, чтобы познакомить вас с деталями, которые вы, возможно, не узнали бы. Они жизненно необходимы для вашей жизни и для понимания истории Вселенной, истории человека, истории планеты Земля. И они помогут ответить вам на 4 важных вопроса жизни. Я часто упоминаю о них в нашей программе, потому что каждый момент вашей жизни связан с этими 4 вопросами. Кто я? Откуда я появился? Какова моя цель здесь? И куда я направляюсь? Для того, чтобы ответить на эти жизненные вопросы, 4 очень важных вопроса, вам необходимо кое-что знать об ископаемых. Сегодняшняя программа называется «Ископаемые, датирование углерода и отсутствующие звенья». Как объясняют ископаемые? Если вы объясняете это как что-то происходящее на протяжении длинного геологического периода времени, это значит, вы склонны верить в эволюционный процесс. Или в лучшем случае в то, что Бог следил за процессом развития живых систем. Если это так, это значит, что библейские записи недостоверны, потому что в Библии сказано, что сам Бог, Иисус, сотворил все. Ведь Библия утверждает, что Он там был с самого начала. То, что Он сотворил мужчину и женщину, и также и дом для них. В Исходе Моисей написал, «За 6 дней, за 6 буквальных дней», на иврите это слово «йом», «Господь сотворил небеса и землю и море, и также все, что у них есть». Таким образом, если ископаемое образовалось на протяжении длительных геологических периодов в процессе эволюции, тогда эти отрывки Писания совершенно не имеют никакого смысла. И тогда и слова Иисуса, когда Он говорил, «Ничего не появится, пока это не осуществится», также и Его слова не были правдой. Они не представляли нам фактов. Это значит, что Он не был ни Творцом, ни Спасителем, ни Богом. Это значит, что тогда мы с вами в огромном затруднении.

Как же можно объяснить ископаемые? Я надеюсь, что сегодня вы прислушаетесь к правдоподобным библейским и научным ответам. Ископаемые очень интригующие. Я работаю с ними, у меня нет ученой степени в палеонтологии, но зато у меня есть обширный опыт в области ископаемых. Многие из тех, которые регулярно смотрят нашу программу, уже знают, что я раскапываю динозавров. Фактически, мне выпала привилегия обнаружить одного из главных динозавров, не только тираннозавра Рекса, и он редкостная селекционная реплика, вот эта реплика Су, самого большого и полного скелета тираннозавра Рекса в настоящее время. Мне также выпала привилегия быть директором раскопок пока самого большого в мире акроконтозавра. И он похож на тираннозавра Рекса. Мы также раскопали самого большого стегозавра и других динозавров. В целом пока 9. В данное время мы раскапываем на частной территории. Длина одной найденной нами плечевой кости динозавра чуть больше 1,5 метра. Это большой динозавр. Это приводит меня к вот такому выводу. Большинство людей еще не понимают, все, что мы раскапываем, намного больше этих современных видов. Ведь сегодня не найдешь ни ящериц, ни рептилий с плечевыми костями в 1,5 метра, не найдешь стрекоз, таких как Мегадеропсис, которая также была найдена как ископаемая. Это ее модель, это ее рисунок, сделанный Бреттом Вазиром, одним из наших прекрасных консультантов. Ее-то натуральная величина, размах крыла почти 1 метр. Но уже были найдены стрекозы с размахом крыла в 1,5 метра. И это очень важные ископаемые. Очень важные. Я был в более чем 20 странах мира, и обычно я сразу спрашиваю, а каковы размеры ваших стрекоз? И мне отвечают, что самые большие где-то 10-12 сантиметров. Ну что ж, они просто миниатюрные по сравнению вот с этим видом. Но это не оригинал, это репродукция. Продолжайте смотреть нашу программу, потому что мы собираемся познакомить вас с настоящими, редкостными и очень ценными ископаемыми. Позвоните своим друзьям, скажите им, что сегодня в эфире «Сотворение в 21 веке» и на этой передаче что-то особенное. Вам необходимо об этом знать, потому что я собираюсь ответить вам на очень важные жизненные вопросы. Таким образом, прежде всего, раскопки подтверждают, что когда-то все было намного более большим. Я также хочу, чтобы вы знали, что очень часто детали ископаемых просто невероятны. У нас также есть намного меньшая репродукция вот этой стрекозы. На ней также можно рассмотреть даже перепонки. Они тонкие, как бумага, но все равно они сохранились. Это приводит нас к еще одному выводу, что это не могло пролежать целыми днями, неделями или месяцами, а затем только оказаться под покровом. Чтобы что-то так хорошо сохранилось, просто необходимо, чтобы это было сохранено, закрыто моментально. Это чрезвычайная деталь. Давайте перейдем к следующей фотографии. Это подлинная фотография, она увеличена. Это фотография одного вида из нашего ископаемого. Мы называем его Unesis. Он замечательный в деталях. Здесь представлены как шея, так и позвоночник, ребра, когти. И здесь они не показаны. Это увеличенное изображение. Как видите, можно рассмотреть и всю черепную систему, большие глазные впадины. И даже зубы. В некоторых случаях сохранились даже мягкая ткань, такие, например, как волосы или усы. Однажды по национальному светскому телевидению показали окаменелый четвертый палец девушки, как ископаемые. И было видно кожу, и сам стержень, ноготь, даже хрящевые связки. Все три сустава, все три кости — и два сустава, все было очень четко видно. Фактически, если посмотреть, там было три сустава. Это четвертый палец левой руки девушки. Специфическим является то, что это можно было определить. Сохранилась даже мягкая ткань. Теперь, окаменелые следы довольно обычные для города Гленроуз, штат Техас. Мы находим их там. Там

следы акроконтозавра. Пойдемте вместе со мной по этим следам. Как оказалось, это самая длинная тропа следов динозавра на всем североамериканском континенте. Другие бывают и дольше, но они прерваны. А на этой тропинке 156 непрерывных следов динозавра. Они переходят даже вот сюда, в самую верхнюю часть. И мы обнаружили это всего лишь несколько месяцев назад. Обычно вся эта местность залита водой. Но в Гленроузе, штат Техас, у нас была засуха. И благодаря этому мы обнаружили эти следы. Я хочу подчеркнуть, что сохранение отдельных окаменелостей просто феноменально. А часто даже прекрасно сохраняется и мягкая ткань. При помощи компьютера мы очень часто можем воспроизвести все ископаемое в целом. Специальные препараты, специальные программы чудесно восстанавливают все это. И это ископаемое очень редкостное и довольно ценное. Это окаменелость двух змей в смертельной схватке. Одна из них — это гремучая змея, и другая — довольно большая змея. Вот это голова гремучей змеи. Можно различить ее рот и даже верх. Вот здесь она была ранена. По всей вероятности, человек пронзил ее копьем или еще чем-нибудь острым. Я вам это кратко покажу. Рана вот здесь, сверху. Но подождите минутку. Это ископаемое было найдено в штате Вайоминг, в скале, которой по определению эволюционистов 150 миллионов лет. Тогда, как же тогда насчет ранения этой змеи человеком? Как она оказалась в этой скале? Мы обнаружили, что все геологические пласты отложились во время глобального периода, известного всем как потоп Ноя. Это необыкновенно важная иллюстрация по следующей причине. Иногда змеи, особенно во время электромагнитного беспокойства, начинают смертельную схватку. Я имею в виду таких змей, как гремучие змеи и змеи-цари. Как видите, они прямо переплетены в этой борьбе, в этой схватке, ни одна не хочет уступить. Они дерутся, как дети замороженные. Мы знаем, что одна гремучая змея, она выпустила свои трещотки, она показана здесь, мы здесь видим их. Видите, мы увидели, что они трясутся, они двигаются. Это значит, что то, что убило этих змей, произошло настолько быстро, что это застало их еще в живом действии. Они даже не успели отделиться друг от друга, прекратить драться. Это также значит, что это очень хороший пласт, образовался очень быстро. То же самое относится к этому редкому ископаемому. Мы одолжили его у господина Муди, он нашел это в одном из своих карьеров. Эволюционисты считают, что этому камню 150 миллионов лет. Но не забывайте, что этих возрастов на самом деле не существует. Их просто приписывают по теории эволюции, чтобы подтвердить ее. Позвольте мне повторить это еще раз. Когда мы говорим об эволюционных периодах, о Юрском, о Ракообразном, о Миссисипском, Пенсильванском, Кимбрийском, Миосинском, Триасском и так далее. Мы говорим о геологических рамках, о таких эрах, как Палеозойская, Мезозойская, Синозойская. Все они определены эволюционной прогрессией. Я хочу, чтобы вы знали, что нигде в мире не найдено совершенно неповрежденной окаменелости. Они всегда в чем-то переплетены. Фактически, среди них мы находим и человеческие останки, и то, что было изобретено или сделано человеком. Так что геологическая колонна, прогрессия или временная линия существует только в воображении эволюционистов. И наверняка для вас это новая информация. Между прочим, в этой программе мы предоставляем вам фактическую, библейскую и научную информацию в целом. А теперь об этом особенно
очень значительным ископаемым. Большинство в нем — это просто уголь. Эволюционисты оценили, что этому камню 150 миллионов лет. Опять-таки, это просто предположение, потому что этих лет там нет. Я покажу вам, почему. Итак, это ископаемая фрукта. Это образовалось совсем недавно, потому что семена еще сохранились там. Сохранилась даже мягкая ткань по краям. Вот этот фрукт. Я не знаю, какой именно. Судя по семени, которая внутри, может быть, это персик. И верхняя кожица была бы намного толще, если бы можно было определить. В первоначальном мире, как мы уже знаем, живые системы были намного плодороднее. Это было еще перед потопом Ноя. По своей природе тогда все было намного энергичнее, все было питательнее, плодороднее. И как раз этот случай подтверждает это. Кстати, помните, я упомянул о геологических периодах. Как же они определяются? Как приписывается возраст определенным ископаемым? Мы читаем как в газетах, так и в технических публикациях о тех или иных ископаемых, которым приписана определенная углеродная дата. И общественность, люди в большинстве случаев не знают о специфических условиях датирования углеродом. Например, чтобы что-то могло обуглиться в результате извержения вулкана или загрязнения, измененный углерод 14 образовался в результате метеорического вторжения. Совсем другой вид углерода 14 появляется в результате экстразвездной деятельности, деятельности звезд и планет и радиации Солнца. Как же они определяют дату углерода? Слушайте внимательно. Углерод-14 радиоактивный. Он неестественный для живых систем. В живых системах планеты Земля преобладает углерод-12 и углерод-13. Это необходимо знать. Углерод-14 образовывается искусственно, а не естественно. В живых системах его нет, и он радиоактивен. И примерно за 5600 лет углерод-14 теряет половину своей массы. Я говорю примерно, потому что разные факторы могут на это влиять и изменить, такие как давление, отсутствие радиации или изменение температуры. Таким образом, 5600 лет — полжизни для углерода-14. Принцип заключается вот в чем. Если мы находим какую-то обугленность или углерод, в которой только половина углерода 14, тогда мы ожидаем, что этому ископаемому 5600 лет с небольшими вариациями. Если в ней только 1/4 углерода 14, то тогда примерно 10 тысяч лет, 1/8 более 20 тысяч лет, 1/16 40 тысяч лет и так далее, постоянно умножая на полжизни углерода 14. Это очень популярный метод определения возраста ископаемых предметов. Но послушайте внимательно. Мы знаем, что углерод-14, естественно, в живых системах не появляется. Радиация Солнца, космические лучи, особенно ультрафиолетовые лучи, разрушают азот в верхней атмосфере. Об этом необходимо знать. Азот подвергается атакам кратких волн радиации, особенно ультрафиолетовых, в верхней части атмосферы. В результате цепной реакции и образовывается углерод-14 из того же самого азота, каждый атом которого атакован радиацией. Тогда все это падает на землю и впитывается травой. Коровы ее едят, мы едим коров. Это впитывается и в другие системы, скажем, даже во фрукты. Мы также едим и их. Таким образом, и в живых системах появляется углерод-14. Когда мы умираем, наш возраст определяется по количеству углерода-14 в нашем теле. Но вот что важно знать. Углерод-14 создается искусственно в верхней части атмосферы в результате вторжения коротких волн радиации, особенно ультрафиолетовых.
Но прислушайтесь вот к чему. Перед потопом Ноя над землей был определенный покров. И вы видите это на этой графической иллюстрации Стива Миллера. Этот покров мог состоять полностью из воды или другого кристаллизированного вещества, но эффект получился бы таким же. 1 метр воды отфильтровывает всю коротковолновую ультрафиолетовую радиацию. Если это парообразная оболочка, то толщина должна быть больше, чем 1 метр. Если это кристаллизированная оболочка, то это могла бы быть очень тонкая оболочка, и этот покров назывался ракия, небесный свод. Тогда его очень тонкий слой мог бы отфильтровать всю коротковолновую ультрафиолетовую радиацию. Так или иначе, в атмосфере перед потопом радиации почти не было, возможно, даже не было совсем. Это значит, что в остатках и везде не было бы углерода 14. Понимаете, к чему я веду? Если мы находим что-то, в чем нет или очень мало углерода 14, это не значит, что этот экспонат чрезвычайно стар. Это просто значит, что он из периода до потопа Ноя. И чем ближе мы приближаемся к настоящему времени, тем меньше остается этой оболочки, меньше этих паров. Мы теряем электромагнитное поле Земли. Мы все знаем об озоновом покрове. Мы не теряем его из-за выхлопов каких-то флуорохлоральных углеродов, а прежде всего из-за потери электромагнитного поля, которое удерживает этот озон. Вот почему мы теряем озоновый покров. Итак, сегодня у нас есть огромный приток коротковолновой радиации, особенно ультрафиолетовых лучей. Нам необходимо это учитывать. Но позвольте мне еще раз сказать вам. Если какая-то кость или вещество содержит в себе очень мало углерода 14, это вовсе не значит, что им более десятков тысяч лет. Это просто значит, что они из периода до потопа Ноя, потому что тогда не было углерода 14. А как же еще и об отсутствующих звеньях? Теория эволюции утверждает, что переходных звеньев от простых живых систем к высшим очень много. Фактически, придерживаясь их логики, их должно быть миллиарды. Но микробиология открывает нам потрясающий факт. Он заключается в том, что невозможно увеличить генетическую информацию. Ее можно разнообразить внутри какого-то конкретного вида, но никогда ее невозможно увеличить. При изменениях она только уменьшается. Таким образом, у нас совершенно нет никаких доказательств того, что один вид может переходить в другой. Каждая жизненная система сотворена по особенному образцу нашим Творцом во всей ее необыкновенной сложности, которая указывает только на Него. Но вот уже более столетия говорят об известном отсутствующем звене, о птице-рептилии, которую называют Археоптерикс. Это великолепная репродукция этой птицы. Вот здесь, посмотрите. Фактически, некоторое время назад я был в знаменитом институте музея Смитсониан. Я должен сказать, что наша репродукция намного лучше, чем там, этих мастеров мирового класса. Я говорю это не для того, чтобы их дискредитировать. Просто мы пытаемся хорошо работать во всех областях наших исследований. И вот эта репродукция, эта модель была сделана специально для вас. Я хочу, чтобы вы заметили, что зубы и голова, и клюв Археоптерикса, у птицы были зубы, вы говорите, посмотрите на крылья. На них также есть и когти. При их помощи он сидит на этой ветке. Да, птица с когтями. Обратите внимание на перья ее хвоста.
они могут раскрываться примерно на 90 градусов под углом к задней части этой птицы-рептилии, если можно ее назвать птицей. Вот так делали эти перья. Таким образом, они называют это отсутствующим.

творение. Это Sinovavis, принадлежащий к той же категории. У него не такой длинный хвост, но согласно теории эволюции, со временем он укоротился. Но у него есть хвост, здесь есть все характерные черты, голова. Можно даже рассмотреть и зубы, и когти на крыльях. И даже есть остатки перьев. То есть у него были и перья, и хвост, и когти на крыльях, и зубы. Но я хочу, чтобы вы заметили, что это все-таки птица, не что-либо другое. Обратите внимание на структуру костей. Мне нужно быть осторожным, чтобы не прикасаться, это очень ценный экспонат. Костевая структура птицы. В центре она пустая, ведь у рептилий нет пустых костей. В заключение нашей программы я хочу ответить вам на вопрос. В Южной Америке есть птица Хватсон. Это птица, не что другое. В ранней стадии развития у нее есть на крыльях когти, как у Археоптерикса. У страуса также когда-то были когти, но он также птица. Чтобы в его задней части были перья, нужно просто удлинить хвост. Это очень простое прямое объяснение. Таким образом, тогда он полностью был бы птицей, и у птиц есть определенный спинной хребет. Таким образом, это удлинение не проблема. Но приверженцы эволюции говорят, ну подождите минутку, хотя у ископаемых птиц и были зубы, у современных птиц зубов нет. Но это неправда. Не так давно. В журнале National Geographic было написано о том, что ученые в Эквадоре обнаружили маленькую птицу, колибри, которая весила примерно 40 граммов. И в клюве маленькой колибри было 48 зубов. 48 зубов. Не презирая ничего маленького. Не всегда только гигант убивает гиганта. Иногда это может сделать и маленькая птичка колибри. Я пытался показать вам сегодня, что мир по-прежнему в руках Бога, что ничто не подтверждает ни эволюции, ни отсутствующих звеньев. Это просто не существует. В биологическом смысле это невозможно. Все свидетельствует о сотворении.

Добро пожаловать на продолжение первой встречи из восьми вечеров, когда мы собираемся для того, чтобы раскрывать тему любви. Тема разговора сегодня – формула любви. И во время первой части нам удалось рассмотреть первую составляющую этой формулы. В Священном Писании, когда рассказывается о любви, говорится о том, что ее первая составляющая – это эрос, если пользоваться библейской греческой терминологией. Это физическая любовь, это романтическая любовь, это влюбленность, это стремление друг к другу. И мы читаем в числе многих других примеров и рассказов Священного Писания историю об Амноне и Фамаре. И сказано в Слове Божьем, что он ее полюбил. Это оценка Божья. Но когда мы продолжаем чтение этой истории, то дальше рассказывается о том, что произошла трагедия. В 13 главе, в стихах с 5 по 15, говорится о продолжении этого повествования. И произошло следующее. «Когда она поставила перед ним, чтобы он ел, он схватил ее и сказал ей: „Иди, ложись со мною, сестра моя“. Но она сказала: „Нет, брат мой, не бесчести меня, ибо не делается так в Израиле, не делай этого безумия. И я, куда пойду я с моим нечестием? И ты будешь одним из безумных в Израиле. Ты поговори с царем, он не откажет отдать меня тебе“. Но он не хотел слушать слов ее и преодолел ее, и изнасиловал ее, и лежал с нею. Потом возненавидел ее Амнон величайшей ненавистью, так что ненависть, какую он возненавидел ее, была сильнее любви, какую имел к ней. И сказал ей Амнон: „Встань, уйди“». Трагизм этой истории заключается в том, что Амнон испытал на себе действие известного ныне закона о наличии четырех фаз реализации и осуществления любого физиологического желания. Первую фазу специалисты называют фазой легкого влечения. Это слабое чувство. Проиллюстрируем. Например, вы идете жарким днем и начинаете чувствовать какой-то дискомфорт, и вначале не можете отчетливо определить, что это, что неладно, что вас мучит, почему вам некомфортно. Но если дальше это чувство усиливается, вы уже очень четко его определяете и говорите, что «пить хочу, жажду». Бывало у вас такое, что вам кажется, что если вы сейчас что-то не выпьете, какой-то жидкости, то все, умрете на месте. Вот это вторая фаза, это фаза сильного желания, когда вот это чувство настолько застилает все остальное, что человеку кажется, что если он его сейчас не удовлетворит, то все, конец настанет. Потом третья фаза какая? Удовлетворение этого желания. Ну и, наконец, четвертая. Исчезновение. Приведем еще одну иллюстрацию. Представьте, что вы зимой ожидаете, когда настанет уже весна, и наконец-то появится вот наша родная, непривозная

садовая клубника. Кто любит клубнику? Поднимите руку, пожалуйста. Так, ну есть у меня, значит, сообщники в этом зале. И вот вы ждете с нетерпением и уже предвкушаете, уже рисуете в своем вожделенном сознании вот этот вот сладостный момент, когда вы наберете ее две миски и, как говорят у нас, уничтожите в раз. Бывало такое? То есть это чувство, оно настолько острое и вот настолько вожделенной кажется эта клубника. Но вот в первый день вы ее съели две миски, во второй – на третий уже одну, если одолели, то хорошо. На четвертый половиночку, а недели через две вы говорите, она у меня уже вот здесь сидит. То есть вот то, что было таким привлекательным, когда это желание удовлетворено, появляется что? Безразличие. Так вот, физическое влечение, влечение к интимной близости, оно проходит через эти же самые четыре фазы реализации любого физиологического желания. Говорим ли мы о желании пищи, о жажде и так далее. Вот это сексуальное влечение, оно также подчиняется этим же самым законам. Что произошло с Амноном? После удовлетворения его стремления ничего более их не связывало. И вот в этом опасность, дорогие. Если люди развивают только лишь одну фазу или же одно измерение любви, то вот что происходит. Сегодня мы гораздо больше знаем о химической природе любви. Вот несколько данных на эту тему. Это можно, конечно, гораздо обстоятельнее и подробнее обсуждать. Например, такое вещество, как допамин, вызывает чувство счастья. Оно вырабатывается естественным путем у человека. Дальше, давайте вместе прочитаем это сложное слово. Фенилэтиламин усиливает что? Возбуждение. Дальше, серотонин удерживает эмоции в состоянии постоянного подъема. Вот это и есть состояние влюбленности. Оказывается, в мозгу человека происходит что? Химическая реакция. Мозг просто-напросто реагирует на определенные секреции эндокринной системы, и он просто чувствует себя влюбленным. Но вот что происходит. Если это единственное основание для взаимоотношений, то в зависимости от случая, эта выработка соответствующих веществ в организме человека начинает ослабляться где-то через 12 месяцев, у некоторых 2 года. Ну, исследователи говорят, что 3 – это максимум. И получается, что если иного ничего в любви нет, а лишь только вот этот эрос присутствует, то, к сожалению, эта любовь по своей природе какова? Недолговечна. Эта любовь по своей природе изменчива, потому что она подвержена просто-напросто химическому балансу. Эту способность любить, именно так любить Всевышний нам дал. Именно Он есть автор и этого рода, и вида любви. Но если это единственное, что связывает двоих, то этой любви явно недостаточно, чтобы построить счастливую семейную жизнь. Потому добавим к нашей формуле, к эросу, следующий ингредиент. И это у нас понятие «филия», греческое слово «филия». Вот как оно переводится в Священном Писании, в послании Иакова, в 4 главе, в 4 стихе. Это, кстати, единственный раз в апостольских писаниях, подлинники, где слово «филия» используется именно в такой форме, вот, в виде существительного, который означает просто-напросто «дружба». То есть «филия» – это «дружба». Этот термин переводится и означает вид любви, который испытывают по отношению друг к другу друзья. Ну, давайте посмотрим, например, на Евангелие от Луки, 11 главу, где слово «филия» используется теперь же в форме прилагательного. Итак, Луки, 11 глава, стихи с 5 по 8. Это притча Иисуса Христа о друзьях. Итак, читаем. 11 глава, стихи с 5 по 8. «И сказал им, положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, в оригинале «филос», друга, придет к нему в полночь и скажет ему, «Друг, дай мне взаймы 3 хлеба, ибо друг мой, еще один филос, друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему». Ну, первый вопрос. Скажите, кому вы можете пойти в полночь? Что-то проси.

к другу, к близкому человеку. То есть вы предполагаете, что на такую дерзость можно решиться без, как говорится, опасности для жизни. Да? Вы стучите и требуете. Дальше тот отвечает. Есть тот изнутри, 7 стих, а тот изнутри скажет ему в ответ: «Не беспокой меня». Дети, да, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит». То есть тот, кого соединяют узы дружеской любви, он даже не стесняется, чтобы настоять. Но я понимаю, ты спишь, да, но у меня нужда, а у нас с тобой особые отношения, потому все-таки я продолжаю стучать. И сказано, по неотступности друга, друг встанет и даст. То есть вот это вот определение второго измерения любви – филия. Ну, а теперь вот что интересно. Как это относится или может относиться к взаимоотношениям между мужем и женою? Могут ли они быть друзьями? Очевидно, вы слышали и, может быть, сами сталкивались с таким конфликтом, когда молодой человек заключает семейный союз со своей избранницей, ну, проходит месяц медовый и так далее, и потом в один прекрасный вечер он ей звонит и говорит: «Меня сегодня не жди». А что такое? «Я с друзьями уезжаю и куда-нибудь, неважно, то на рыбалку, кто по грибы, кто другие менее благодатные места». И появляется конфликт. Она ждет его дома, а для него дружеская атмосфера и общение с друзьями настолько важны, что он, к сожалению, оставляет свою возлюбленную. Или наоборот, у нее сегодня с подругами поход делать маникюр, поход куда-нибудь в другое место и так далее, и так далее. И вот бывает часто так, что он и она не видят в себе друг в друге потенциал как раз дружеской любви. Поэтому давайте посмотрим, какова воля Господня в этом отношении. Мы обратимся к пророческой книге пророка Малахии. У нас во второй главе, в стихе 14 написано: «Вы скажете, за что? За то, что Господь был свидетелем между тобою и женою юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она кто? Подруга твоя. Она подруга твоя и законная жена твоя». Подлинники – жена завета. «Она подруга твоя». Согласно образцу, который оставлен в Священном Писании, муж и жена должны быть друзьями. Вот этот вид взаимоотношения с другим человеком обязательно должен присутствовать, потому что та, с кем ты обручился, вот та жена юности твоей, она есть твоя подруга, говорит Господь. Теперь посмотрим на призыв из апостольских писаний. Послание Титу, 2 глава, 4 стих. Титу, 2 глава, 4 стих – обращается к тем, кто уже опытнее. И давайте я с третьего начну, чтобы был виден контекст. Написано, 2 глава, стихи 3 и 4. «Чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру». И 4 стих. «Чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей». Вот оказывается, слово «любить» в подлиннике как раз-таки «филео» – глагол «любить». То есть дословно, и это удивительно, оказывается, жене мужа любить в качестве друга нужно учиться. Слышите? Чтобы старицы, которые жизнь прожили, которые уже обладают опытом семейных отношений, чтобы они учили молодых жен, молодых женщин, учили любить мужей и в подлиннике любить дружеской любовью.
И это в действительности нечто, чему многим предстоит научиться. Но идеал здесь ясно показан. Показан на практике, как это выражается? Вот вы, мужья, в каком смысле вы можете быть друзьями своим женам? Как эта составляющая формулы, божественной формулы любви может реализовываться? Ну, в первую очередь, дорогие, что друзья делают? Вот что ваши жены, уважаемые мужья, что ваши жены делают со своими подругами, встречаясь, в первую очередь? Разговаривают. А есть такие жены, дорогие мужья, по секрету скажите, которые часами на телефоне или сидят, или висят, там по-разному бывает, да? Вот, проводят. Почему? Потому что для них, вот именно для ваших жен, у всех разные жены и разные потребности у них, соответственно. Но вот базовые составляющие, как друзьями становятся? В результате проведенного времени. Нужно определенное количество соли съесть, правда? То есть нужно время провести вместе, и именно проведенное вместе время делает их друг другу родными. Они становятся друзьями. И потому в первую очередь на практике это означает минимум нужно выслушивать жену, нужно общаться. Жене, соответственно, нужно задавать вопросы о муже, о его хобби, о его интересах. И второе, что делают друзья, помимо того, что они общаются, они совместно занимаются определенной деятельностью, которая и скрепляет их взаимоотношения. И потому, если говорить о практике, то для жены это означает, например, пойти вместе с мужем на его ненавистную рыбалку. То есть ей ненавистную его рыбалку. Да? Вот. И пойти, хотя ей, может быть, это и не нравится, и что-то в 4 часа утра надо вставать и так далее. Но если она понимает, что это формула любви, она идет не потому, что это ей приятно, а потому, что она хочет послужить своему мужу, она хочет вложить себя, свои чувства, свое время, свои силы в эти отношения. И для мужа бывает тот факт, что он осознает, что ей, может быть, это не так и приятно, но она делает это ради него. Это очень и очень ценно. Вот все, что мы делаем вместе с кем-либо, пусть это кризисная ситуация, пусть это радостная ситуация, вот это запоминается. Это в памяти откладывается, как хорошо проведенное время вместе, и это скрепляет отношения. Что касается взаимоотношений между мужем и женой, вот Божья модель. Муж и жена должны стать друг для друга друзьями. А кто может лучше сказать? Ну, какими друзьями? Слышу, хорошими. Кто-то лучше может сказать? Отличными друзьями, еще лучше? Спасибо, кто-то сказал. Лучшими друзьями. В Божьем замысле, скажите, есть ли кто-либо ближе мужу, чем его жена? С кем-либо он еще может быть ближе? Сказано, с нею ты будешь, что? Одна плоть. Двое будут одна плоть. Оставляешь отца и мать, несмотря на всю крепость связей, взаимоотношений там. Оставляешь все для того, чтобы с нею ты был един. Только с одним человеком на земле можно быть единою плотью. И это муж и жена. Потому они должны стать лучшими друзьями. Жена должна быть в состоянии рассказывать о своих переживаниях, о своих планах, о самочувствии и так далее. Муж должен быть в состоянии рассказывать о его интересах, о планах его и так далее. То есть в идеале, и этот идеал достижим, если друг звонит и говорит «пойдем на охоту», муж говорит «не могу, потому что сегодня с подругой у меня свидание». Он говорит, ты что, подружку завел? Нет, моя жена лучшая подруга. Мы с ней сегодня идем на свидание. Вот эта вот составляющая взаимоотношений дружба очень и очень важна. И если она есть, то тогда вот то, что связывает двоих, оно уже гораздо более обстоятельно, гораздо более масштабно и прочно. Итак, первая часть формулы любви – это «эрос», сказано, должны понравиться глазам. Вторая часть – это «филия», дружба, время, проведенное вместе. И мы подходим к третьей составляющей. Но прежде рассказ о реальной истории, которая имела место в жизни одной супружеской пары. Жена приходит к консультанту по семейным взаимоотношениям
и говорит: «Мой муж меня не любит». Могли бы вы с ним поговорить, как говорится, вправить ему мозги? Ну, вы знаете, консультанты – это работа очень стрессовая, очень трудная, потому что люди разные, и мозги у всех разные. Он говорит: «Ну, я могу попытаться, ничего не обещаю». «Ну, приводите». Ну, она его приволокла, как обыкновенно бывает, да? Вот. И усадила, сама ушла, и, значит, консультант теперь вопрошает: «Вы почему свою жену не любите?» Ну, как у нас говорят, у него какие глаза? Там квадратные бывают, круглые, неважно, расширяются. «Как это не люблю?» И он начинает перечислять. Он говорит: «Я на одной работе работал, понял, что недостаточно. На вторую устроился, на третью устроился. Я ей вот это купил, и это купил. Я ее, как говорится, и серебром, и золотом, и всей бытовой техникой, и так далее. Я себя всего вкладываю в эту любовь. Как это я ее не люблю?» Ну, консультант видит, что на самом деле любовь есть, это очевидно, и призывает жену и говорит: «Как это вы говорите, что он вас не любит?» И она отвечает: «Представляете, он со мною совсем не разговаривает. Он только на работе постоянно. Мы с ним не общаемся, я его вообще не вижу. Я живу в музее последних достижений техники и моды по всем разрядам, но у нас нету взаимоотношений». И представляете, для любви чего было достаточно? Чтобы он остался на одной работе, а все остальное время с ней общался. И, конечно, женщины разные, запросы разные, но вот эта составляющая любви чрезвычайно важна. Итак, муж и жена друг для друга должны быть друзьями. И, наконец, третья составляющая формулы любви – это, как зовется, агапы. Греческое слово агапы, о котором вы уже много наверняка слышали. Что такое агапы? Давайте посмотрим, как это слово используется в описании любви в 13 главе 1 послания апостола Павла Коринфянам. Там в стихах с 4 по 8 написано: «Любовь», в подлиннике именно агапы, «долго терпит». Что делает? Долго терпит. Любовь милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, она не себялюбива, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а соратуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит, любовь никогда не перестает. Вот этот отрывок назвали гимном любви. Вот здесь вот эта любовь агапы здесь описывается. И в Библии она такова, что она названа в послании в Колоссы в 3 главе в 14 стихе совокупностью совершенства. Вот это высший идеал любви, это высшая мера любви. Эта любовь отдает, она ничего не требует. Она любит не за что-то, а в силу самого своего существования. Эта любовь, она все прощает, всему верит, все переносит. Эта любовь никогда не перестает. Она нацелена всегда на другого, не гордится, не бесчинствует, не мыслит зла. Вот этот вид любви, жертвенной любви, любви, которая всегда одаривает другого человека, вот супруга, супругу, она является третьим элементом библейской формулы любви. И в Священном Писании, в 5 главе послания апостола Павла к Галатам, в стихах 13 и 14 об этом написано так. Галатам 5 глава, стихи 13 и 14. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью, что сказано дальше, любовью служите друг другу». Любовь в подлиннике здесь – это агапы. То есть эта любовь именно служит. Она служит. Она служит другому. Она интересы другого ставит выше своих интересов. И дальше сказано в 14 стихе: «Ибо весь закон в одном слове заключается – люби ближнего твоего, как самого себя». Вот эта любовь, она служит. И в качестве иллюстрации давайте посмотрим на книгу «Бытие», 29 главу, стихи 16 по 20. Это история из жизни патриархов. Итак, книга «Бытие», 29 глава, стихи 16
по 20. У Лавана же было две дочери. Имя старшей Лия, имя младшей Рахиль. Лия была слаба глазами,

0: ему за несколько дней, потому что он любил ее. Он готов был 7 лет ждать. Он служил, он любил. И эта служба не была для него тяжелой, а она не воспринималась как бремя, потому что он любил. Но когда мы читаем дальше, то в описании того, как же в действительности прошли эти годы, встречается совершенно другая картина. Послушайте, что написано в 31 главе книги «Бытие» в 40 стихе. 31 глава, 40 стих говорит: «Я, — говорит, — тот же самый человек, который любил и ждал долгие годы. Я томился днем от жара, а ночью от стужи, и сон мой убегал от глаз моих». Это были трудные годы. Это была великая ответственность. Сказано, днем ли что пропадало, с меня ты взыскивал, ночью ли что пропадало, с меня взыскивал. То есть это был тяжелый труд. Но, несмотря на всю тяжесть труда, несмотря на то, что я томился и не спал, не досыпал, сказано, это время прошло как несколько дней. То есть вот эта любовь, она по природе своей такова, что она не чувствует усталости, она может вкладывать, она может служить, удовлетворять нужды, и она ничего не требует взамен. Это третья составляющая любви. Как любовь может проявляться вот в этом измерении между современными мужьями и женами? Вы, женщины, как вы можете служить мужьям жертвенной любовью? Или как вы служите? Какие формы проявления жертвенной любви могут быть приведены в качестве примера? Слышу, одна женщина говорит: «Но то, что я с ним еще не развелась, это большая жертва». Еще какие ответы есть? Как вы можете жертвенной любовью служить? Ну, я понимаю, что, как говорится на Руси, женщинам не принято в обществе, да, слишком много говорить. Мужчины, в чем ваша жертвенная любовь может проявляться? Терпение, так? Очень глубокий, основательный ответ, да?
1: А женщина в долготерпении.
0: О, видите, в долготерпении женская сторона говорит. То есть все, что касается ситуаций, при которых интересы супруга ты ставишь на первое место и просто служишь, потому что любишь, здесь спектр проявления этой любви может быть очень большим. Библейская формула любви, которая соединяет двоих в крепкую, основательную, надежную и долгосрочную счастливую семью – это любовь как романтика, любовь как дружба и любовь как жертва. Я желаю всем присутствующим именно такой любви в тех взаимоотношениях, которые у вас уже есть, или если вы в поиске своей пары, в тех взаимоотношениях, которые Господь даст вам создать. Будьте счастливы, любите и будьте любимы, и да благословит вас Господь.

Аллилуйя, Отец, мы благодарим Тебя. Друзья, Дух Святой движется здесь. Я прошу прямо сейчас доверьтесь Господу, чтобы вот прямо сейчас, когда вы сидите, вы можете обнаружить, что вам стало лучше. Вы можете обнаружить, как сила воскресения исцеляет вас, как Господь действует и касается вас. Поэтому прямо сейчас вы можете вот быть в поклонении. Не стесняйтесь, когда вы сидите в церкви. Если хотите поднять руку, если захотите, вы можете там что-то сказать или ему, или закрыть глаза. То есть, если ваше сердце побуждает вас, не сдерживайте эту жизнь внутри вас. Не угашайте Святого Духа. Поэтому, когда вы в собрании, вы чувствуете Божье присутствие. Мне нравится, когда люди так поднимают руку или говорят: «Спасибо, Иисус! Слава Тебе, Господь! Аллилуйя! Слава Тебе, Господь! Аллилуйя! Отец, мы благодарим Тебя! Мы благословляем тазобедренный сустав здесь, с левой стороны. Вот, и благословляем именем Иисуса.

Иисуса Христа, чтобы всякая боль ушла, всякий страх ушел, поражение ушло. Иисус живой, слава Богу. Колени будьте здоровыми. Аллилуйя, слава Иисусу Христу. Носоглотка пусть свободно дышит. Пусть всякий грех будет повержен. Так и прямо скажи: Иисус, я вот отрекаюсь от этого греха и от этого греха. И вот от этого, который, возможно, тебя манит или что-то тебя привлекает, скажи: я отрекаюсь от этого. Я хочу служить живому и воскресшему Богу. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Господу. Он воскрес, чтобы жить не только в небесах. Он воскрес, чтобы жить внутри нас. Аминь. Потому что его реальность, а реальность Бога, она повсюду. Он наполняет всю землю. Реальность Бога, присутствие Его Духа, оно повсюду, где люди призывают Господа. И Он благоволил обитать внутри нас, сделать тебя и меня храмом Святого Духа. Слава Господу! Друзья, сегодня я буду проповедовать о силе воскресения. И это будет третья часть. И мне хочется сказать о силах Господа. Прежде чем скажу о силе воскресения, у Бога есть разные силы. Силы – множественное число. Об этом сказано 2 Коринфянам Павел говорит 12:12, что в нем признаки апостола проявились всяким первое терпением. А терпение – это любовь, конечно, любовь долго терпит. Потом чудесами, знамениями и силами. Смотрите, здесь говорится о множественной силе в множественном числе. Правда же, так написано? Силами. Потому что Господня сила действует во всем. И многоразличная сила. И поэтому тема будет такая проповеди, что не просто, не только сила воскресения, но подтекст будет такой многоразличие или многообразие силы Божьей. Сказано в Коринфянам, что малое у Господа сильнее человеков. Малое. Даже если вы вот скажете одно слово или кому-то улыбнетесь вот сиянием Божьей любви, это сильнее, чем печаль и депрессия. Скажите аминь. Малое у Господа, даже сила вашего приветствия, она больше. Если люди могут сказать, ну, разное, а в негативных эмоциях сказать плохое, то сила божественного слова, она всегда сильнее. Слава Господу. И поэтому, когда Иисус сказал «это я», то люди упали на землю. Смотрите, сила была явлена в Его заявлении о себе. Вот нас спрашивают, например, это вы, это ваш паспорт, или это вы? Да, это я. А Иисус, когда сказал, что это Он, тогда они отступили назад и пали на землю. И мы должны искренне и честно сказать, что когда я был молодым человеком, я рассказывал это, я пришел с армии, мне очень хотелось покататься на мотоцикле. Но прав у меня на мотоцикл не было, на машину было, на мотоцикл не было. Но так хотелось покататься, что я решил нарушить правила. Я не думал о правилах, я думал, да я немножко покатаюсь. И мне так понравилось. Но меня остановил милиционер. И спрашивает, а у меня права моего брата. Мы похожи, но тем не менее он спросил меня, это ваше удостоверение? Я говорю, нет, это моего брата. Я ему честно сказал, но он забрал права. Он забрал, не помню, штрафа вроде бы не было, не помню. И я брату сказал, прости меня, брат, забрали твои права. Он говорит, не переживай, у меня есть вторые. Что-то такое непонятное было в Советском Союзе. Все хорошо. И Бог меня помиловал. Но вот я сказал честно, я не мог сказать, что да, это мои, я же христианин. Да, мне очень хотелось покататься. Но слава Богу, Бог меня остановил, потому что Он не хотел, чтобы я попал в какие-то проблемы. Возможно, не попал в аварию. Было немножко грустно, но я вышел хорошо с этой ситуации. Так вот, когда Иисус сказал, кто Он, люди упали на землю. Когда я сказал, что это не мои права, милиционер не упал на землю. Он, конечно, был удивлен, но он не упал на землю. Но Иисус, когда сказал, что это Он, то упали на землю. Скажите, чьи права были у Володи? Брата Александра. Вот, у него было. И он, не унывая, подумал, надо же, у брата вторые права. Надо же. Господь знает. Но вот такие были молодежь часто. Баловались, хулиганили. И я сказал, простите меня, я виноват. Вот. Так вот, Иисус, его каждое малое слово, каждая даже отдельная часть слова,
она имеет силу. И поэтому, когда мы говорим «О!», мы восклицаем, и восклицаем в силе Духа Святого, это тоже имеет силу. Но здесь мы пели «О-о-о, о-о, аллилуйя!» И там 6 нулей. Я подумал, поставить единицу будет миллион аллилуйя. Я немножко так весело говорю. Правда же? Пусть будет миллион аллилуйя Иисусу. Аллилуйя, потому что вот каждое восклицание, даже «о», или как в Израиле пели, они «ла-ла-ла», они поют там, ну вот евреи, все. Каждый звук, который в Боге, он имеет больше силу, чем печаль, больше силу, чем депрессия. Когда мы восклицаем, когда Израиль воскликнул, какое слово они сказали, мы не знаем. Но они воскликнули, и стены Иерихонские упали. Дайте Богу славу. Друзья, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя. И поэтому Павел говорит, что Бог избрал немудрое, чтобы посрамить мудрое, и немощное, чтобы посрамить сильное. И сказано, чтобы, то есть у Бога незнатное и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Слава Господу. Аллилуйя. И поэтому немудрое Божье сильнее человеков. Немощное Божье сильнее человеков. 1 Коринфянам 1:25. Немощное Божье сильнее человеков. То есть то, что у людей. Поэтому пожилой человек и даже старенькая бабушка, если она скажет именем Иисуса, то это имеет большую силу. Так что же, какие же силы есть у Бога? Я начал с самого простого. Библия говорит нам о силе слова. Слово Божье имеет силу. Кто из вас помнит, что жизнь и смерть во власти языка? Это притча 18:21. Жизнь и смерть во власти языка – сила слова. Тем более сила Божьего слова. Если люди используют неправильные слова, они обижают других, они ранят других, они делают боль им, потому что сила жизни и сила смерти в словах. Так вот, божественное слово, оно имеет большую силу. Оно сильнее. И даже если оно немощное, то есть если это будет только одно слово «прости», оно имеет силу над всеми грехами. Скажите громко «аминь». Кто хочет прославить Бога, кто понял, о чем я говорю. Если человек скажет только «прости меня, Господь», это сильнее, чем все его грехи, которые были в миру. Слава Господу! Аллилуйя! Я радуюсь об этом. Я удивлен и радуюсь, потому что это сила веры. Она сильнее. Так вот, какие силы есть у Бога? У Бога есть сила слова. И эта сила имеет определенную мощь, то есть она имеет творящую силу. Вы знаете, Бог сотворил Словом Своим. Итак, сила даже человека на земле, она творит хорошее, то есть она творит хорошие эмоции, хорошие впечатления. И когда вы поздравляете с днем рождения, и вас поздравляют, вы чувствуете силу этих слов. Вам очень приятно, потому что есть сила в словах. Так вот, у Бога есть силы. И одно из направлений Его сил – это Его Слово. И Слово Его могущественное. Слава Господу! Поэтому я очень коротко об этом говорю, как пример, что Господне Слово сильно. Поэтому сказал «это я». И люди отступали, отошли и упали на землю. Я помню, как в 89-м году мы были на конференции Лестера Самрела, и там были проповедники, такая сила была, и мы впитывали себя. И когда один из служителей, кто был там, он зашел в церковь, тогда была Манефа Филипповна с нами и другие, и он воскликнул «Аллилуйя», то первые ряд или два упали от силы Божией. Одно было слово «Аллилуйя». То есть брат, который там был, он накопил себе вот это благословение, и когда он вошел в зал и воскликнул «Аллилуйя», то часть людей упали просто на сиденье от силы. Это была правда. Это было в Церкви мира в 89-м году. «Разве не велик Господь?» Давайте поверим в силу слова. Почему я об этом говорю? Я не просто говорю информативно. Я говорю к тому, чтобы мы использовали слова как благословение. Есть сила слов, которая... Сила слов, которая утешает. Павел говорит, утешайте друг друга этими словами. 1 Фессалоникийцам 4:18. Итак, сила утешения. Разве это не прекрасно? Помните, к Иову пришли друзья и утешали его, тужили с ним. Утешали его от всех бед, которые постигли его раньше. Слово утешает. Оно имеет силу утешения. Какую силу еще имеет Слово Божие? Оно имеет силу исцеления.
106 Псалом, 20 стих, послал Слово Свое и исцелил их, и избавил их от могил их. Друзья, в вас есть Слово исцеления. Если вы используете Слово Божье, то оно будет действовать через вас, и Бог будет исцелять. Это сила Бога, сила в Слове. Дадим хвалу Господу. Я просто хочу благодарить Его. Слава Ему за это Слово. Слава Господу. Итак, в силе, в Слове есть многоразличная сила. Есть утешение. Есть слово спасения. Слово буквально является спасающим. Если на земле есть слова, которые бывают, спасают людей, люди говорят, возьмите огнетушитель там, или скажут, или там возьмите антибиотик. Ну, это слово, как бы, оно несет людям помощь, да? А когда Бог говорит, то это слово гораздо сильнее, оно имеет сверхъестественную силу. И поэтому Господне слово творящее, то есть Он творит словом Своим, оно утешающее. Слово Божие имеет силу утешения, оно имеет силу спасения. И поэтому в Деяниях сказано, мужи, братья, вам послано слово спасения сего. Деяния 13:26. Слово спасения. Слово спасения. Спасающее слово. Представляете, какое, как мы должны уважать слово, как мы должны почитать. Оно является нашим спасением. Павел говорит, я напоминаю вам Евангелие, которое проповедовал, которым вы спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я вам его проповедовал. Друзья, сейчас идет борьба в духовном мире. Мы сражаемся за веру в Слово Божие. Мы внутри, у некоторых идет борьба, вы сражаетесь за то, вам идти путем веры, в смысле использовать максимально Слово Божие, силу Духа Святого, либо ограничиться знанием об этом, то есть я говорю это слово «знание» сейчас. То есть у некоторых есть борьба. То есть мы можем быть чисто слушателями, понимаете, информативно получать информацию о слове, о других истинах Библии. Но сейчас происходит внутри работа. Представляете, какая сила есть у вас, когда вы говорите слова благословения. И не смущайтесь, когда что-то как будто бы сразу не подействовало. Вообще не обращайте на это внимания. Продолжайте верить, продолжайте исповедовать. Библия говорит, держитесь твердо исповедание вашего. Вера, исповедание – это значит говорить в соответствии с чем-то. Мы раньше на земле исповедовали в соответствии с нашими правилами. Мы говорили, я болен, я простудился, мне плохо, а некоторые еще не знают, говорили, ой, я умираю. Это нельзя так делать, нельзя так говорить. Организм слышит, нервные клетки слышат, и эти слова не надо, нужно говорить, я верю, что все будет хорошо. Я верю, что Господь поможет. И поэтому в тебе и в нас может быть борьба. Идти путем веры, полного доверия Богу, либо идти на расстоянии, то есть, ну, как бы признавая, что есть Господь, но не решаясь использовать ту силу и те силы, которые имеет Господь. Павел имел очень сильную силу. Он говорит, признаки апостола явились в нем силами, то есть разные силы. Это Духа Святого, конечно же. Итак, есть творящее слово, спасающее слово, слово утешения, слово спасения, слово веры. Римлянам 10:8 – это слово веры, которое мы проповедуем. Это слово веры. Это не слово неверия, это не слово отчаяния, это не слово страха. Бог не дал нам дух страха, Он не дал нам дух боязни, Он дал нам дух любви и силы и целомудрия. Аллилуйя. Кто верит в это, скажите, пожалуйста, аминь. Скажите громче, если вы верите. Аминь. Молодцы. И поэтому это слово веры. И так есть сила веры. В чем же вера, сила веры? Она многоразлична, конечно. Она спасает, исцеляет. Все возможно верующему, написано в Писаниях. Если будете верить, не усомнитесь в сердце, будет вам то, что вы скажете и так далее. И это чудесный предмет веры. И вера, она имеет силу. И у нее есть сила еще определенная. Это сила прочности, твердости. Верой вы тверды. Что значит тверды? Это значит, вы непоколебимы. Вы уже не будете колебаться, что есть Бог или нет, и не будете колебаться, поможет Он тебе или нет. Вот потому что колеблющийся – это на погибель. Павел говорит, мы не из колеблющихся на погибель. И поэтому, когда вера крепкая, ты должен быть твердо знать только так и не иначе. И поэтому верой вы тверды. Вера настолько тверда, что она не принимает никакие огненные стрелы. Она именно внутренне противостоит раскаленным стрелам лукавого. Сатана может всякое тебе сказать. Ты никому не нужна. Ты несчастная. Это стрела. Ты неудачница. Ты безработная. У тебя маленькая зарплата. У тебя социальное пособие.
у тебя нет денег, не слушайте эти стрелы. Верьте Господу, я дочь Господа. Павел говорит, мы нищи, но многих обогащаем. Скажите аминь. Мы ничего не имеем, но мы всем обладаем. Слава Господу, вы победители во Христе. Слава Богу, потому что вы избранные возлюбленные. Поэтому есть сила Божественного Слова. Есть и так далее. Так какие же силы есть у Бога? Конечно же, есть сила любви. Это сила любви. Есть сила молитвы. Когда вы молитесь, когда они молились, то поколебалось место. Церковь прилежно молилась, и тогда Петр отворил двери темницы и толкнул его в бок. Ангел отворил двери темницы, толкнул Петра в бок. И он говорит, обуяшься, обуйся. Он думал, что видит видение. Он вышел за ворота тюрьмы, которые сами собой отворились. Конечно же, ангелы Божии отворили. И он пришел туда, где молились. Церковь молилась ночью Богу. И это была сила молитвы. Итак, молитва имеет силу. Прославление имеет силу. Восклицание имеет силу. Силу имеет все, что есть в Господе. Оно имеет силу. Немощное. Сильнее человека. Слава Господу. Итак, есть сила любви. Это сила, которая настолько велика, что она все переносит. Написано 1 Коринфянам, по-моему, 13:7, что она все переносит. Библия говорит, любовь покрывает множество грехов. В другом месте сказано, любовь покрывает все грехи. Это значит, если человек любит, он победитель. Это сила любви все покрывает. Аминь. Все покрывает. И это настолько сильная любовь, что она за гранью нашего понимания, написано превыше всякого ума, потому что она имеет силу. Ее посторонние могут не понять, но ты чувствуешь, что так надо. Ты очень сильно благословляешь, любишь, прощаешь, потому что сила есть у любви, сила терпения. Любовь долго терпит. Какая же сила есть у любви? У любви самая великая сила, это, Библия говорит, любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою. Это самое сильное проявление любви, это отдать свою жизнь. И это сделал Христос. Его сила любви, она не ограничивалась добротой, доброй благой вестью, чудесами, которые Он творил, но она отдала все, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал. И Он дал не просто какую-то вещь, Он не просто отдал тебе и мне какое-то богатство, Он отдал Своего Сына, Единородного, чтобы мы не погибли, но имели жизнь вечную. И поэтому сила любви у Бога, она величайшая. Это написано «превосходящее разумение любовь Христова», чтобы мы познали ее и исполнили всей полнотой Божьей. И вот так у Бога есть различные силы. У Него есть сила Святого Духа, и вот эта сила, она в том числе и сила воскресения. Это многоразличные силы Божьи. То есть, я повторяю, многоразличная благодать Божия. И поэтому сила проявляется по-разному. Некоторые пережили какое-то проявление силы Божьей и на этом ограничили Бога. То есть, они подумали, вот я спасен, Бог простил мне грехи, и он на этом остается, и он как бы номинально так верит, он покаялся, крестился. Но Бог хочет дать нам многоразличную благодать, и он хочет проявить силу в разных областях нашей жизни. Он хочет это сделать, потому что Он любит нас. Слава Господу! Он очень сильно любит нас. И когда мы познаем силу, то мы познаем проявление этой силы. И поэтому сегодня утро у меня началось с того, что когда я молился, я слышал слово, стих в сердце филиппийцам. Павел говорит в 3 главе, что я хочу познать Его и силу воскресения Его. Это Филиппийцам 3 глава, 10 стих. «И участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Смотрите, друзья, познать силу Его воскресения. Это силу, действующую могущественно. Что это за сила такая? Она действует могущественно, Ефесянам 1:17. Услышьте меня, пожалуйста. Я не буду, постараюсь не говорить сложно. Это сила, которая действует. Не просто которая воскресила только Христа, не только воскресила Христа, но она, Павел говорит, действует во мне могущественно. Это Колоссянам 2,
10, если не ошибаюсь, сейчас скажу точно, 2.13. Нет, 2.29. «Я тружусь и подвизаюсь силой действующей во мне могущества». Сила воскресения – это действующая сила. Скажите аминь. Действующая. То есть это не прошлая сила, это действующая в настоящем. Одна женщина обратилась ко мне, привела свою племянницу. Это было порядком лет назад, вот около 20 лет назад. Она привела девочку, племянницу, у которой отнялась речь. Она не могла больше разговаривать. Эта девочка пообщалась со своей бабушкой, а бабушка занималась колдовством. И когда эта внучка побыла у своей бабушки, у нее отнялась речь. И все, что она могла только «а-а», и ничего не могла делать. Как это ужасно, согласитесь. Но последнее слово за Христом. И эта женщина привела свою внучку, я не буду говорить имя, вот. И когда мы молились, то сила Христова воскресения, сила Божия действовала. И девочка не только была, речь полностью у нее вот мгновенно исцелена, Бог ее крестил еще Духом Святым, Бог наполнил ее. К сожалению, родители не знают Бога, она потом не ходила в служение, то есть ее привели, чтобы за нее помолиться. Но это сделал Иисус, это сделал Господь. Мы восстали. Как это так? Ребенок разговаривал, подросток, и он перестал разговаривать. Может быть, лет 12-13 было. Это же нехорошо. Мы восстали на дьявола, просто молились именем Иисуса, изгоняли всякого духа, колдовства, и все. И враг отошел. Может быть, та женщина и не хотела этого. Мы не знаем, что она в ее сердце. Но общение произвело влияние бесовских сил, которые атаковали девочку. Но Иисус силой воскресения. Он открыл ее уста. Он оживотворил ее уста. И она, слава Богу, она, возможно, да, вроде слышал нарвы. У нее дети, семья. И Господь когда-то сделал это чудо. Хвала и благодарение Господу. Это сила Духа Святого. Это сила, дайте Богу славу, дайте Богу славу. И я не говорю сейчас о том, что вот это не я, это сила Духа Святого, это сила воскресения, но нам нужно верить в нее. И поэтому это сила действующая. Написано, апостолы проповедовали, много действуя о Господе. Кто помнит это слово «много действуя о Господе»? Это действующая сила. Так вот, этой силой Господь воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых. Воздействовал. Но Павел говорит, что это тому, кто действующую в нас силой, может сделать несравненно больше. Это время, друзья, говорить о силе Божией Церкви. Это время говорить, чтобы члены Церкви облеклись в силу Духа Святого, чтобы вы молились в силе Духа Святого, чтобы ты мог петь в силе Духа Святого, чтобы, когда ты молишься, люди рядом с тобой исцелялись, вот потому что ты, исполнившись Духа Святого, подняла руки вверх или молишься, и рядом от тебя действует сила, которая даже без возложения исцеляет рядом людей, потому что это сила воскресения. Это действующая сила. Аллилуйя, есть сила слова, которая направлена прямо к тебе или через тебя к кому-то. Ты говоришь именем Иисуса, будь исцелен. В этом есть сила. Или ты говоришь именем Иисуса Христа, отойди, сатана. Это побеждающая сила, скажем аминь. Библия говорит, противостойте ему, и он убежит от вас. Это сила власти Христа. Ну, не буду об этом сейчас много говорить. Итак, Господь, когда воскрес, он проявил многоразличную силу. И тогда проявилась сила воскресения, которая стало действовать верующих. И так действует в нас верующих. Вот, пожалуйста, изучайте этот вопрос. Вы, мужчины, женщины, девушки, юноши, вы сильные, потому что Слово пребывает в вас. 1 Иоанна, 2 глава. Вы сильные, у вас сила Духа Святого. Поверьте, время облечься в силу. Причем это не то, что оно как бы с одной стороны на поверхности, Бог предлагает, с другой стороны мы должны в глубину войти, о чем мы слышали. Мы должны идти к этому определенно, серьезно и последовательно. Не то, чтобы мы сегодня это захотели, а завтра об этом забыли. Сила Божия, это должна быть нашей мечтой. Знаете, когда мужчины тренируются, ну и девушки тоже, парни тренируются, у них есть цель, сбросить лишний вес и приобрести вместо этого сильные мышцы. И у них цель. Они понимают, что за один раз это может не произойти. Они понимают, они идут к этому. Люди занимаются бегом на беговых дорожках, уличных, электрических. У них есть цель. И когда у них цель, они идут к этому.
Вы знаете, что у нас должна быть цель и жажда получить силу Духа Святого. Когда вопрос жизни и смерти, у нас очень сильная цель. В Эстонии один служитель, вот, я, естественно, не буду говорить его имя, у него, он работал очень долго, 30 лет на компьютере, за компьютером. И вы знаете, эта работа, она приносит проблемы. То есть, если человек сидящий в образ жизни, тогда в области малого таза происходит воспалительный процесс, то есть застойные процессы, скажем так, сосуды. И человек заболел. И любящий Бога, все хорошо, но поэтому недостаток движения, вот такая сидячая работа. И тогда что? Ему предложили операцию. Но он сказал, а давайте я попробую по-другому. И он поставил себе цель. Он изменил питание. Он начал вести активный образ жизни. Он избавил себя от продуктов, которые производят окисление, воспаление внутренних органов и область предстательной железы и так далее. И он добился результата. Потому что он, у него цель. Он не хотел умирать. Он не хотел быть оперированным. Он хотел быть здоровым. И поэтому он получил совершенно другой результат. Он сбросил вес. Он хорошо себя чувствует, у него отличный сахар, потому что у человека это цель. Так вот, когда цель касается здоровья, восстановить здоровье или накачать мышцы, разве человек не будет стараться, разве он не будет стремиться к цели? Скажите аминь, да? Те, кому опасны опухоли, они не едят сладкое, они осторожны с сахаром и так далее. Так вот, друзья, это время, когда мы должны думать о силе Божьей, поставить себе цель. Я хочу, чтобы во мне действовала сила воскресения. Я хочу, чтобы когда я буду приветствовать и улыбаться, чтобы через меня шел свет Иисуса. Это сила воскресения. Кто согласен со мной? Кто согласен? Друзья, это время обновиться. Это время наполниться силой воскресения. Иисус говорит, вы свет миру. И он мне написал о себе, мы дружим с ним. И я сказал, знаете, я буду делиться твоими советами с другими. Сказал, у меня хорошее здоровье, но я буду делиться с другими, потому что, он говорит, ну только не указывай ему имя, конечно. И поэтому я некоторым мужчинам стал давать советы, ну, по здоровью, потому что это полезно. Когда человек имеет цель, он не хочет сдаваться, он идет. Так какая у нас цель? Если у нас цель исполнится Духом Святым, скоро будет день Пятидесятницы, да, через, после Пасхи на 50-й день. То есть меньше 50 дней осталось. И, друзья, поэтому смотрите, Павел говорит, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Бог хочет, чтобы мужчины, братья и сестры были сильными. Да, кроткими, да, смиренными, да, джентльменами, да, уступчивыми, в смысле скромными, но внутри полны силы. Внутри полны силы. Скажите аминь, правда ж? Дух Святой здесь. Дух Господень здесь. Господь, Ты слышишь нас, Ты видишь нас сейчас. И поэтому есть сила воскресения, которая действует через тебя могущественно. Она может действовать, как Павел говорит, могущественно. Это сила возрождения. Сила воскресшего возродила нас. Я повторяю эту тему. То есть наш дух стал другим. В английском говорят просто «родился заново», то есть «born again», то есть «опять родился». То есть здесь родился не я физически, родился мой дух. Сила воскресения настолько велика, что она действует по всей земле сегодня и каждый день, когда люди принимают Иисуса, сила воскресения – оживляет, и кто во Христе, тот стал новым творением. Старое все прошло, а теперь все новое. Но прежде чем говорить о силе воскресения, мне, конечно, хотелось сказать о силе креста. То есть крест имеет тоже силу. Ну, подумайте сами, что если крест Христа, Павел говорит, «Я сораспялся Христу, и уже не я живу», это значит, мой старый человек потерял силу, потерял плотской человек, потерял силу и власть над духовным человеком, то есть он уступил, он был покорен, побежден. Хорошо сказать проще. Павел говорит, что законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу. Сила креста такая, что наш плотской человек, какой бы человек ни был, буйный, пьющий, не знаю, развратный, злой, он стал новым человеком. У меня есть разные друзья в разных странах, и в одной стране у меня есть друг, очень пожилой человек уже. И он живет один много лет уже.
ну, его там оставила жена, у него были жизненные испытания, но он сказал: «Володя, если бы ты знал, какой я был грешный раньше, какой я был грешный раньше, но Иисус дал мне полную победу». И он получил помазание, получил силу, стал служителем. И он, естественно, рассказывал мне детально свою жизнь, и я не хочу говорить, но я говорю, речь о том, что он был очень грешный. Он говорит, он был очень похотливый человек, но Иисус его спас, когда он был в тюрьме. И Господь его обновил, изменил и сделал его очень сильным. Что это? Это сила креста Христова. На кресте Павел говорит, Римлянам 6 глава, 2 стих, Римлянам 6:2 сказано, смотрите, какая сила у креста есть. Сила у креста. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Мы погребли с ним, 6:4, крещением в смерть. Слава Господу. То есть мы получили силу от креста, которая сделала нас свободными. Вам не нужно постоянно удерживать свой взгляд, чтобы вам не смотреть в неправильную сторону. Вам не нужно бороться с похотями уже, потому что вы свободны, вы мертвы для этого. Вы с презрением и с отвращением относитесь к тому, что кто-то пытается показать наготу или какой-то вам какой-то грех, потому что вы умерли. Вы умерли. Ваш дух свободен. Поэтому вы автоматически уводите взгляд в другую сторону, и вы идете прямо. Вы идете прямо, ваши глаза устремлены прямо, и ваши ресницы, написано, пусть смотрят прямо, то есть Божьими путями. Потому что сила креста, она освобождает. Библия говорит, если Сын освободит, то истинно свободны будете. Поэтому сила воскресения, она дополняет силу креста. На кресте произошло обновление, то есть смерть старого, а воскресение дало нам новую жизнь. И поэтому Павел говорит, я ничем не желаю хвалиться. Друзья, мы с вами не такие. Я, по крайней мере, не такой. Что я имею в виду? Смотрите, Павел говорит, я не желаю ничем хвалиться, только крестом Господа. Это какого уровня нужно достигнуть в жизни? Представляете, братья, да? Я думаю, Виталий со мной согласится, и Дима все. Какого достигнуть уровня, чтобы в жизни хвалиться только крестом? Вообще, дайте Богу славу за Павла. Дайте. Вы представляете, что? Ведь можно в жизни чем-то хорошим похвалиться. Розы опять распустились. Там кошечка хорошая бегает дома, собачка там лает. Можно похвалиться чем-то, имуществом, но это все не то. Павел говорит, я не желаю ничем хвалиться, только крестом. Это значит, нужно так познать силу креста. Я хочу познать так силу креста. Чтобы видеть, что все, что мы имеем хорошее, имели и будем иметь в будущем, включая вечную жизнь, это благодаря кресту Иисуса Христа. Это благодаря Его крестной смерти. Аллилуйя. И поэтому это не место просто пытки, казни, как брат, это место благословения, это место победы. Поэтому мы хвалимся крестом. И поэтому мы научимся этому. Я прямо говорю, я не такой, как Павел. Я хочу быть таким. То есть видеть в кресте силу моей смерти, моей новой природы. И поэтому хвала Богу за крест Иисуса, который нас умертвил, то есть нашего ветхого человека Адама. Он сораспялся Христу. И нам нужно ходить верой и удерживать его. Иисус не сошел с креста, пока он не умер, его сняли. Так и мы. Мы не должны сходить с креста Иисуса. Правда же, да? Все время быть там, пока нас не опустят в землю. Но также одновременно мы ходим жизнью воскресения, Павел говорит. Друзья, сила креста Христова. Галатам 6:14, буду хвалиться. Галатам 2:19-20 и в других местах тоже говорится. И я хочу сказать, что воскресение – сила. Это величайшая сила. Мы об этом мало знаем, потому что мы же ведь не работаем в этой сфере. Мы с вами не находимся, как Смит Вигглсворт в таком служении. 23 человека воскресли в его служении. И мы иногда думаем о воскресении как о нечто будущем и что будет на самом деле. Вы знаете, в чем сила воскресения? Последнее хочу сказать. Ну, это не последнее, что есть в Библии, но просто сегодня. Павел говорит, я хочу достигнуть воскресения мертвых. Мы с вами достигли воскресения, оживления нашего духа. Но Павел говорит, я хочу достигнуть воскресения мертвых. Какое воскресение мертвых? Откровение, 20 глава, говорится, блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Вот кто достигнет первого воскресения, Откровение 20, первое воскресение – это воскресение праведных, святых. Поэтому блаженны те люди, счастливые и святые,
они воскреснут. Смерть вторая не имеет над ними власти. Они будут священниками Бога и Христа. Они будут царствовать с ним 1000 лет. То есть вот эти люди, которые воскреснут, они будут в 1000-летнем царстве с Господом. Аллилуйя. Покажите, что там дальше написано. Пожалуйста, 7 стих. Смотрите. Вот. Он через 1000 лет сатана будет освобожден. И будет тогда вот эта вещь. Но смотрите. Господь 1000 лет даст править и царствовать именно тем, вернемся в стих 6, которые блаженны, которые святые. И поэтому Павел говорит, я хочу достигнуть вот этого воскресения. Друзья, подумайте, в какое воскресенье мы воскреснем? Мы бы, конечно, хотели в первое воскресенье. А кто эти люди? Это святые и блаженные, счастливые. И поэтому воскресенье имеет такую силу, что если ты свят, если ты праведен, то Бог тебя оживит в числе первых. Помните, кто воскрес, когда Христос сказал «совершилось»? Когда Иисус сказал «совершилось» на кресте, случилось землетрясение, и тогда камни расселись, то есть рассыпались камни, раскололись, и гробницы отверзлись, и многие тела усопших, каких людей? Святых. Они воскресли. Сила воскресения, она явилась тем, кто свят. И поэтому Бог говорит, блаженный святой, кто имеет участие в воскресении первым. Бог показал знамение, когда Иисус воскрес, когда Иисус сказал, совершилось, то сила воскресения потрясла тех, кто были святые. Именно святые воскресли, вошли в святой град, явились многим. И тогда они перешли из того места ожидания, они перешли в место славы, потому что они уже были святы во Христе. Но теперь Господь хочет, чтобы именно мы с вами воскресли, и сила воскресения нам нужна. Мы нуждаемся в ней. Вот. Мы бы не хотели, чтобы оказаться, когда мертвое море отдаст, там мертвых и судимы были по написанному в книгах, и тогда, кто не был найден в книге, был брошен в озеро Огненное, мы бы хотели оказаться в числе первых. А это значит, там написано, что верующий не судится и на суд не приходит. Но перешел от смерти в жизнь. Сила воскресения, она необходимость для нас. Нам нужно быть отождествленными с воскресшим Господом, чтобы с Ним умерли, то с Ним и оживем. Если с Ним терпим, то с Ним и царствовать будем. Если отречемся, отречемся от нас. Если мы с Ним умерли, то с Ним оживем. Библия говорит, для меня мир распят, то есть мы умерли для мира. И пусть это будет так на самом деле. И пусть это будет так во мне, в тебе, вот на 100%, чтобы этот мир не привлекал нас, чтобы ничего не привлекало. А какая сила есть, которая побеждает мир? Слово говорит очень ясно. 1 Иоанна, 5 глава, 4-5 стих. «Сия победа, победившая мир, вера наша». Поэтому вера не только крепка, она не только дает ответы, она побеждает весь мир. Вот где сила. Сила у веры. Сила у Духа Святого. Сила у любви. Сила в молитве. Сила в слове. Сила в воскресении. И все это вместе, это называется силы, то есть в множественном числе. И поэтому, если мы испытали силу в одном, пусть мы испытаем в другом. Если мы испытали силу прощения, давайте испытаем силу воскресения. Давайте испытаем силу наполнения Духом Святым. Мы испытаем силу божественной любви. Давайте мы познаем силу веры в такой вере, чтобы Бог могущественно действовал через нашу церковь, через нас. Вы согласны со мной? Я не испугал вас пожеланиями. Кто верит, что сила Божия нужна? Кто согласен со мной? Дайте Богу славу. Давайте встанем, пожалуйста. Христос воскрес. Христос воскрес.

0: нервная система. Как понять, что она работает правильно, и как наладить ее работу? Сегодня на наши вопросы отвечает психолог Алина Караченцева. Алина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Итак, что представляет собой вегетативная нервная система?
1: Вегетативная нервная система – это отдел мозга, который, отдел нашей нервной системы, который регулирует автоматически автоматизированные процессы в нашем организме, такие как работа внутренних органов, дыхание, сердцебиение, пульс, температура. И она не поддается волевым сигналам. То есть волей управлять вегетативной нервной системой мы не можем.
0: А вообще она поддается контролю? Получается, что вообще...
1: По косвенному контролю, да, она, скажем так, психологи работают с ней через бессознательное, то есть это бессознательные программы, которые сформировались под воздействием центральной нервной системы. То есть если центральная нервная система подает какие-либо сигналы в вегетативную нервную систему, и вдруг вокруг что-то, скажем так, негативное происходит. Допустим, человек находится в какой-то токсичной среде, на него влияет, он умом себе говорит, не обращай внимания, это все меня не касается. Но так или иначе подаются сигналы о том, что что-то нехорошо, какая-то опасность, и через некоторое время может вегетативная нервная система дать сбой о том, что, обрати внимание, ты находишься в нехорошем месте. То есть управлять вот напрямую мы ей не можем, но косвенно через заботу о себе, через здоровый образ жизни, как я люблю говорить, психогигиена, всегда с этого начинаем. То есть нервная система, она требует заботы о себе, и нужно всегда обращать на это внимание, выстраивать свой стиль жизни в соответствии с нормами, правилами, и заботиться, прежде всего, для профилактики.
0: Как понять, что вегетативная нервная система дает сбой?
1: Это проявляется через разные психосоматические такие, скажем так, если не заболевания, то признаки.
0: Симптомы, да?
1: Да, например, голова болит, но к этому нету никаких предпосылок. То есть обследуем все врачей, ничего нету. Поднимается давление, но к этому, скажем так, медицинских каких-то показаний нету. Прыгает температура, воспаления в организме нету, а температура прыгает. Или, например, навязчивое покашливание проявляется, бывает, когда никаких в дыхательных органах, никаких патологий нету, но при этом человек постоянно покашливает. Или боли в различных областях тела, которые тоже никак не связанные с воспалениями, патологиями, такими прям с диагнозами.
0: И при таких случаях значит, что вегетативная нервная система что-то сообщает.
1: Да, сообщает нам о том, что мы не в порядке. Что либо мы находимся в среде, в которой, либо в которой не очень хорошо находиться, либо образ жизни ведем недостаточно хороший. Потому что на нее влияют и вредные привычки, и режим сна, и режим питания, и наличие необходимых элементов, то есть важные витамины проверять, витаминно-минеральный состав для того, чтобы всегда это контролировать. Что-то где-то нехорошо, и нам подается сигнал о том, что обрати внимание, тебе нужно что-то менять.
0: Что мы все-таки можем сделать для своей вегетативной нервной системы? Потому что, конечно, никому не нравится жить, когда у него что-то болит, где-то покалывает, что-то дает сбой, какой-то дискомфорт в теле. Понятно, что никому это не нравится. Мы хотим чувствовать себя комфортно, свободно.
1: Посмотрим тогда с двух сторон, да, потому что есть два случая, когда я просто хочу хорошо жить, и я постоянно забочусь о себе. Это, как я говорила, психогигиена здесь, режим сна, питание, заботиться о здоровье, посещать периодически врачей, проверять, находиться в месте, где можно отдыхать, восстанавливаться, дома должен быть покой, общаться с людьми, которые, с которыми чувствуешь себя расслабленно, приятно, давать себе возможность отдыха и постоянно заботиться о себе вот в таком смысле. То есть не слушаем громкую музыку, излишние резкие запахи, которые раздражают. То есть прислушаемся к себе и всегда относимся к заботе, не игнорируем это. Потому что, например, если человек работает в шумном месте, а бывает, что завод какой-то, я не знаю, что-то очень шумное место, и он как бы, работа, но не обращает внимания. Мужчины так очень часто могут

0: а потом смотришь, и давление начинает прыгать очень сильно. Mm-hmm. Казалось бы, как это связано? Вот через вегетативную нервную систему рано или поздно дает сбой, потому что слишком большое перенапряжение, слишком mm-hmm. много стресса. А люди, которые в научной среде перегружены информацией, люди, которые испытывают много стресса. Даже школьники, к сожалению, бывает такое, что настолько перегружают детей, и настолько они mm-hmm. вот, перед экзаменами могут перенервничать, что у них тоже могут быть сбои. Поэтому прежде всего это забота, как профилактика. И вторая сторона, второй случай, когда уже есть какие-то нарушения, и мы их уже замечаем. Например, даже элементарно может что-то почесываться где-то, но не mm-hmm. иметь никаких аллергий нету, ничего mm-hmm. на коже не наблюдается с точки зрения медицины, но при этом есть какие-то почесывания, какие-то вот такие вещи. Нужно на это обращать внимание и уже, соответственно, mm-hmm. Угу. переходить к лечению. К лечению я имею в виду психотерапевтическому, да, потому угу. что если сложные нарушения, тогда, конечно же, и медицина, и воздействие с помощью массажа через тело работаем, да, очень важно проработать все зажимы в теле, угу. все спазмы, которые, потому что недостаточно будет медикаментозного, если мы даже восстановим весь уровень, там, восстановим гормоны, восстановим минералы, витамины, все, угу. что необходимо, пополним, но при этом у нас останутся зажимы по телу, угу. которые угу. сформировались угу. вследствие какого-либо воздействия, этого будет недостаточно, потому что все будет возвращаться рано или поздно, это состояние. То есть мы можем его облегчать, оно будет возвращаться, какое бы оно ни было. Например, боль в сердце. Uh-huh. Да? И часто это о том, что грудина зажата, микромышцы, которые находятся вокруг сердца, скажем так, скрепляют вот эти, uh-huh. они приходят в тонус, гипертонус, и создается вот этот спазм. Снять его через медикаментозное лечение крайне сложно. Мы можем пить таблетки, там, uh-huh. снижать давление, снижать пульс, что-то для сердца питать, да, его. Тем не менее, сложно. Это сигналы подаются из головы. Uh-huh. На этом, собственно, и стоит вся психотерапия, когда мы работаем с психосоматикой и с разными последствиями, которые были после чего-то у человека сформировались. Нужно именно в голове дать определенную программу, дать определенные команды мозгу для того, чтобы он расслабил необходимые mm-hmm. мышцы в организме, может быть, где-то даже внутри, в каком-то mm-hmm. органе. Это вот именно через мозг действует. Mm-hmm. Так даже что в
1: каком-то внутреннем
0: органе, определенно, да,
1: да
0: mm-hmm. потому что вот какие-либо боли в области, еще болезнь не сформировалась, то есть врач смотрит, УЗИ делает, mm-hmm. болезни как таковой mm-hmm. нету, но болит. Просто через mm-hmm. некоторое время может сформироваться болезнь, потому что есть спазмы, плохое кровообращение, лимфоток mm-hmm. и все остальное, mm-hmm. и, соответственно, будет проблема. Значит, человек, если заранее проверяет эти вещи, что-то побаливает, нужно посмотреть. Если ничего, медицина не может как бы найти, соответственно, идем к психологам. Но это уже когда uh-huh. что-то случилось.
1: Uh-huh. Когда ну вот я думаю вот об этих зажимах, да, допустим, вот мы, когда очень тревожимся, я думаю, мы как-то скованы в движениях, да, или когда рядом с нами человек, который постоянно нас тревожит, раздражает, чего-то требует там от нас, постоянно он с нами рядом, тоже, ну, то и дело ты думаешь, а что ожидать с той стороны, вот. И, или, например, вот сидим часами, да, за рабочим столом, за компьютером, это тоже ведь формирует зажимы и в шее, и в спине.
0: Формирует, конечно.
1: У нас образ жизни, да, такой.
0: Здесь в идеале, конечно, ну вот если только... Если меня все устраивает, мне нравится моя работа, uh-huh, я чувствую себя uh-huh. замечательно, у меня прекрасные отношения, все хорошо, и я только лишь сижу, у меня есть определенные зажимы, я с ними поработаю через массаж, и спорт этого будет достаточно. Uh-huh. Но если есть какой-то человек рядом постоянно токсичный, который постоянно меня там, например, унижает, и это постоянно, постоянно, uh-huh. постоянно, то рано или поздно у меня сформируется какой-то зажим в грудной клетке как, или где-то в какой-то области. При моей реакции на это вот я буду реагировать, uh-huh. и произойдет гипертонус, в какой-либо, в каких-либо мышцах, там, где он не будет никогда, уже мышцы не будут расслабляться. Uh-huh. То есть так мы побегали, походили, спортом позанимались, на массажик uh-huh. сходили, снова работаем, все нормально. А если есть какое-то психологическое воздействие, то идет протест тела, и создается спазм. Спазм постоянный. Если он постоянный, то есть мы не можем сознанием туда повлиять. Мы говорим, mm-hmm. расслабься, не расслабляется. То есть mm-hmm. как, вот как говорят, кошка прицепилась или еще что-нибудь. Какие-то разные ощущения mm-hmm. в теле, которые вот они есть, и я ничего с ними сделать не могу. Ты можешь консультироваться, тебе скажут, сделай вот это, доктор скажет, психолог скажет, и одновременно с этим ты будешь находиться все равно в этом состоянии, оно никуда не
1: денется. А на это важно обращать внимание, очень важно. Да, потому что кто-то думает, ну, если это не предсмертное состояние, то я ничего делать не буду, да. Ну, болит и болит, ну, у всех болит, извините, какой, тебе уже за 40, тебе уже за 50. Конечно, значит, и шея будет болеть, и поясница будет болеть, и голова будет болеть, ну, уж не умирают от головной боли, наверное, вот, и вроде бы как-то мы постоянно думаем, что это, ну, пренебрежительно относимся к этой ситуации, думаем, что это несерьезно.
0: И это через время приходит, приводит к болезням. В 50 что-то побаливает, а в 70 будет серьезная болезнь, от которой потом и не избавишься, и придется жить, и придется с этим быть, и придется лечиться, и будешь уже, она будет хроническая.
1: Итак, еще раз, хорошо, что нужно делать? Вот мы чувствуем, что у нас дискомфорт в каком-то органе, или, ну, какие-то зажимы мы ощущаем болезненные, да? Да. Врачи провели исследование, у нас все в порядке, да? Может быть, там витамины мы пропили, микроэлементы, которые нужно. Дальше, получается, мы смотрим на ту обстановку, в которой мы находимся, на тех людей, которые рядом с нами, и на то дело, которым мы занимаемся.
0: Да, да? Что влияет. Угу. Да. Проверяем, что влияет, стараемся от этого как-либо отойти, потому что если есть какие-то очень сильные факторы, которые, ну, скажем так, ты можешь сходить и к докторам, и на массажи, и на психотерапию, решить все свои вопросы, вернешься в эту среду, и будет то же самое. То есть если это уже угроза жизни и здоровью, то надо как-то искать пути отхода, или совсем уходить, или дистанцироваться, или выстраивать какие-то свои грамотные границы. Ну, это в разных ситуациях, по-разному.
1: Ну, бывает и так, что вроде бы окружение у нас, ну, неплохое. Окружение, оно всегда разное бывает.
0: Да.
1: Бывают те, которые тебя
0: очень
1: любят.
0: Удар может быть извне вообще.
1: Да. И бывают те, кто не очень тебя любит, те, кому ты неприятен, кто тебе неприятен. Вот. Баланс всегда в жизни у вас присутствует, вот, некий. Но бывает, что внутри у человека, у самого чувство вины, например.
0: Да.
1: Излишняя требовательность к себе.
0: И это сам то, свое что... окружение. Да.
1: Да, это то, что в тебе. Вот, ну, как бы, это же тоже важно прорабатывать.
0: Определенно, точно, да. И это не быстрый вопрос, это не просто рекомендации психолога к действию, да, потому что если есть такие вещи, которые не решаются длительно, они оказывают воздействие на нашу нервную систему, и мы всегда находимся в этом угнетенном состоянии внутри, даже если игнорируем. Если мы не на уровне вот ощущений тела, да, чувствуем, что мы не решили вопрос, тогда надо идти к специалисту. Есть ряд вопросов, которые можно самостоятельно решить при грамотном подходе, а есть ряд вопросов, которые без специалиста не решить.
1: Насколько важно вообще наше ощущение в теле, в наших органах, вот именно с точки зрения, например, ну, христианства, да? Ведь, допустим, вот верующие люди часто говорят, важно, какая у меня душа. Ну и что, что я иногда страдаю, что меня иногда там шпыняют, там критикуют. Я смиренно должен все принимать от Бога. Это такая христианская позиция, позиция несопротивления злу особенно. Ну, если зло происходит в отношении кого-то, мы придем, может быть, на помощь. А если в отношении меня, я стерплю, я потерплю. Вот главное, душа у меня красивая. А то, что в теле, тело бренное, мы все равно все умрем.
0: Человек – целостное существо, и оно духовное, дух, душа и тело, да, в совокупности. И мы, наше состояние, оно зависит от всего. И это не совсем верная позиция, что не против... если зло происходит в мою сторону какое-либо, я не сопротивляюсь. И, на мой взгляд, неправильно понятая христианская заповедь, потому что добро, оно может быть и с кулаками в каком-то случае, если, допустим, человек что-то делает, я ему это позволяю, он в этой позиции закрепляется, он продолжает в этом расти, он делает больше неприятных вещей. То есть таким образом, вот этим своим смирением я навряд ли... Опять-таки, контекст, да? Бывает в истории ситуация, когда мы правда не можем противостоять, то есть какие-то серьезные. А бывает на уровне просто отношений, может быть, или каких-то таких там рабочих отношений, да? Мы должны позаботиться о себе и, скажем так, расставить какие-то границы, объяснить человеку, что он не так делает. Ему 2-3 раза он в ситуацию в такую попадет в жизни, и уже в следующий раз будет по-другому может себя вести. То есть мы делаем ему добро, если мы его останавливаем. То есть вот это для меня, ну, я считаю, даже смотреть с другой стороны. И поэтому Я за то, чтобы о себе заботиться, тем более беречь нервную систему, потому что от нервной нашей системы зависит наша духовная жизнь во многом. Когда человек не обладает физическим здоровьем, он и в духовной жизни меньше себе может позволить. А если говорить о каких-то серьезных патологиях с нервной системой, то там вообще возникает еще больше вопросов, которые мы раскроем в другой раз, может быть.
1: И вот, конечно, мы уже сказали о том, что важно в первую очередь исключить медицинские причины, да?
0: Да.
1: Вот, но все-таки вот у некоторых людей есть представление о том, что, я же знаю про здоровый образ жизни, сейчас он очень популярен, и я знаю, что важно определенным образом питаться, заниматься физкультурой, отдыхать и так далее. И вот ведя здоровый образ жизни и периодически расслабляясь, отдыхая и следя за всем этим, я, значит, могу вообще не ходить к врачам. И это очень такая позиция, ну, как бы эта идея многим нравится, потому что у нас все-таки часто врачей боятся, и система медицины тоже несовершенная, ты простаиваешь огромные очереди, иногда и с грубостью сталкиваешься в медицинских учреждениях. Люди не хотят идти к врачам. А тут как бы вы даете карты в руки им, что, оказывается, все-таки можно профилактировать и к врачам не обращаться.
0: Наверное, это на усмотрение каждого, это личный выбор каждого человека, потому что я считаю, что это нормально ходить, как обычно. Ой, что-то болит, ты что, к врачу пошла? Зачем? Я хожу к врачам, потому у меня ничего не болит. Я хожу к психологам, я хожу к врачам, это нормально, это профилактика. Поэтому это на усмотрение каждого, если ничего не болит, хороший образ жизни, здоровый ведет человек, отлично себя чувствует, действительно, на всех уровнях. Ну, я не говорю, что нужно бежать по врачам, я имею в виду, что должен быть уход и забота о себе, да, во всех смыслах, и за нервной системой, и за телом, за физическим телом следить, и организовать вокруг себя среду такую, и разобраться во всех отношениях, то есть обращать внимание на то, как я себя чувствую в этой жизни, это имеет значение.
1: Ну и проблемы решать.
0: Решать.
1: Запускать, да. Их.
0: Да, обращать внимание, да. И решать.
1: Итак, Алина, благодарю вас за участие в программе. Спасибо большое.
0: Я благодарю.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Я и мой характер». Всего доброго, до свидания.

0: Добро пожаловать в Клуб 700. Дрю Эндерсон считал, что в жизни ему нужно две вещи – воздух и кокаин. Дрю считал, что наркотики делают его неуязвимым. Но в ту ночь, когда в его дом вломились грабители, все его мечты разрушились.
1: Однажды рано утром, сквозь сон, я услышал какой-то шум в гостиной. Я встал, вышел и увидел в моей гостиной человека. Я решил повалить его. Мне удалось сделать это. Но я не заметил еще двоих. У одного был пистолет. Помню, как я смотрел в наставленное на меня дуло. Последнее, что я услышал, выстрел. Дрю Андерсон шел по пути разрушения задолго до того, как ему выстрелили в лицо во время случайного ограбления дома. Его усыновила семья военных в Корее, когда он был еще ребенком. Они часто переезжали, и Дрю жаждал обрести чувство определенности. От меня отказались после родов. Мне было трудно понять, кто я и куда иду. И поэтому я просто существовал, пока не нужно было переезжать в другое место. Когда ему исполнилось 14, его родители вышли на пенсию. В поисках друзей Дрю быстро связался с плохой компанией. Я хотел быть частью чего-то. Я начал искать общение и оказался среди людей, которые были готовы воспользоваться моей эмоциональной ситуацией и моей уязвимостью. Я отчаянно искал того, кто готов был принять меня. И я быстро превратился из невинного тихони в агрессивного и буйного парня. Я курил травку, пил, совершал небольшие преступления, вроде краж и взломов. Все это развивалось очень быстро, и меня наконец-то приняли. Я считал, что стал частью чего-то важного. Дрю оставил дом в 17 и был готов исследовать свою новую идентичность. Кокаин стал для него нормой. Я целыми днями был под кайфом. Чтобы заработать больше денег, я продавал наркотики и грабил людей. Ворота преступной деятельности распахнулись передо мной. Кокаин давал Дрю чувство неуязвимости. Люди уважали меня и не относились ко мне серьезней, когда я был под кайфом. У меня было такое чувство, что после воздуха это была вторая по важности вещь в моей жизни. Я был зависим, но не признавал этого. Я считал, что мне нужно это, чтобы быть таким, каким я хочу быть. В 2012-м Дрю набросился на человека, который забрался в его дом. Пуля пробила ему лицо. Она не прошла через мозг, а лишь зацепила его. Он очнулся через несколько дней в больнице разбитым и беспомощным. Когда я пришел в себя, то не слышал на правое ухо и не мог разговаривать. Первый вопрос, который я написал на листе: «Что случилось?» «Вас выстрелили из 44-го калибра практически в лоб. Вы не должны были остаться в живых». В первые дни рядом со мной сидела медсестра и вслух читала Библию. Она молилась. Мне хотелось, чтобы она побыстрее ушла, но я не мог сказать ей об этом, потому что мой рот не открывался. Медсестра продолжала проповедовать Дрю и на протяжении следующих 3 месяцев читала ему Библию. Она постоянно приходила ко мне и говорила: «Я видела твое дело. Я знаю, через что ты прошел. Знаю, что с тобой случилось. Ты не должен был остаться в живых, но ты жив. У Бога есть для тебя план. Он хочет что-то сделать в твоей жизни». Со временем я просто принял это. И когда меня собирались выписать из больницы, она сказала мне: «Пообещай мне, что найдешь церковь». Она заслужила мое доверие, уважение своим постоянством, и я сказал ей, что сделаю это. На следующий день Дрю пришел в церковь. Он сразу же почувствовал то, чего желал всю свою жизнь. Я зашел в ту церковь, и у меня появились слезы. Я не понимал, почему. В тот момент пастор призвал выйти вперед. Это было во время поклонения. Он дал людям возможность покаяться. Я плакал. Я принял Иисуса как Господа и Спасителя и ощутил, как ноша спала с моих плеч. Я не понимал, почему я плачу. Меня окутал мир и спокойствие. Дрю освободился от кокаина. Он обрел нового себя, погрузившись в Библию и в церковную общину. Когда я начал читать Его Слово, то ощутил себя иначе. Во время молитвы я чувствую мир, который так долго искал. Я читал книгу об идентичности человека. Я нашел ее в Господе. Дрю благодарит Бога за то, что сохранил ему жизнь и дал второй шанс обрести смысл и цель на этой земле. Я потерял столько времени. Я потерял время с родителями. Бог восстановил все это. У меня теперь есть прекрасная жена и служение, множество духовных детей, потому что я молодежный пастор. Я благодарен, что Иисус вмешался, явился мне, даже когда я не искал Его.
0: Он идет за нами. Он идет за нами, потому что любит нас. Он видит нас в растерянности, когда мы пытаемся понять, кто мы. Каждый проходит через это в какой-то момент жизни. Важно не только, как жить, но и кто я, почему я здесь. Перед многими возникает этот вопрос. Кому-то нужно больше времени, чтобы получить ответ, а некоторые так и не получают его. Мне нравится, что верная медсестра читала Слово Божье Дрю, и он начал узнавать, кто он. Бог не держит это в секрете от нас. Он хочет, чтобы мы знали Его. Это мы стыдимся прийти к Нему, к Его Слову, к посланию Его любви, потому что мы хотим делать все по-своему. Мы думаем, что у нас есть ответы. Мы думаем, что разобрались, как найти свое место, как быть особенными, как сделать так, чтобы наша жизнь что-то значила. Каждый из нас ищет смысл жизни. Почему мы здесь? Пока вы не встретитесь с тем, кто создал вас, с намерением и целью, вам будет трудно получить ответ на этот вопрос. Вы — творение Бога живого. Библия говорит, что Он видел вас. Это те части информации, которые позволяют нам составить общую картину. Он видел вас, когда вы еще формировались в утробе матери. Он знал вас до этого. Он спланировал ваши дни. А затем говорится, что Бог так сильно полюбил вас, что пришел сам, чтобы пострадать, и чтобы вам не пришлось делать этого. Он умер, чтобы вам не пришлось. Он заплатил цену, чтобы вы обрели вечность с Ним, с тем, кто любит вас больше всех. Если вы ищете смысл жизни, если не понимаете, почему вы здесь, придите к Иисусу. Я понимаю, что это может звучать слишком просто, но это кардинально изменит вашу жизнь. Скажите мне, что вам терять? Когда я приняла решение пойти за Христом, это было просто. Я сказала: «Иисус, если ты есть, я даю тебе все, что осталось от моей жизни. А если тебя нет, то мне не станет хуже, чем было». Вот какой была моя молитва. Но я молилась от всего сердца, и Он знал это. Он пришел, Он ждал, пока я читала Его Слово, возрастала, замечала вещи в своей жизни, которые должна была изменить. Бог ничего не забирал у меня. Он изменил меня, и я сама избавилась от мусора. Он сделает это и для вас. Просто повторите эту молитву. «Иисус, я хочу знать Тебя. Я хочу знать, кто я и почему Ты создал меня. Я хочу знать, где мое место в этом мире. Я хочу получить прощение, потому что приняла множество глупых решений. Я ранила других и себя саму. Иисус, прости меня. Нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. Я провозглашаю сегодня Твое имя. Иисус, будь моим Спасителем и Господом. Покажи мне, как жить. Научи меня Твоим путям. Наполни меня Твоим Духом Святым, чтобы я могла жить для Тебя и с Тобой. Я прошу об этом во имя Твое, Иисус. Аминь.
1: Изабелла и ее сын могли позволить себе один прием пищи в день. Иногда они ничего не ели целый день. Но однажды в их село приехала операция благословения, и теперь эта семья ест трижды в день. Это вы им помогли. Мать-одиночка Изабелла и ее сын Марко живут в Перу. Чтобы содержать себя и сына, Изабелла продает на улицах своего городка кукурузные тамали и перец чили. Пятилетний Марко любит помогать ей.
2: Я помогаю маме готовить тамали из кукурузы.
1: Изабелла работает 7 дней в неделю, но денег не всегда хватает на ведение бизнеса и покупку еды.
0: Обычно моего заработка хватает лишь на один прием пищи в день.
1: Бывали времена, когда Марко целый день был без еды.
0: Я помню, как у нас совсем не было еды. Тогда сосед принес нам покушать. Я решила все отдать сыну и попыталась уложить его пораньше, чтобы он больше ничего не попросил.
1: Однажды к ним в деревню приехала операция благословения и научила Изабеллу выращивать и продавать бройлеров. После обучения сотрудники помогли построить курятник и дали ей 100 цыплят, чтобы начать бизнес.
0: Они не только построили курятник, но и кормушки для зерна и воды, и дали все необходимое для выращивания кур.
2: Теперь мама продает кур и покупает мне еду. Теперь я ем 3 раза в день.
0: Я уже 2 года как выращиваю и продаю кур. С прибыли я развиваю свой бизнес. Я благодарна Богу и людям, которые благословили мою семью.
1: Латрой Диксон понял, что у него неприятности, когда ощутил внезапную острую боль в груди. Ему повезло добраться до больницы, а тот факт, что он вышел из нее, настоящее чудо. Я почувствовал сильную боль. Было чувство, словно мне выстрелили в грудь. Латрой Диксон был на работе, когда у него начало болеть в груди. Дома боль усилилась, и он решил поехать в отделение скорой помощи. Обследование показало, что у него было расслоение аорты, разрыв в главной артерии, которая несет кровь от сердца. Это привело к ужасному внутреннему кровотечению. Латрой медбрат и знал, что это может быть смертельно опасно. Я понял, что у меня серьезные неприятности. Я стал молиться, потому что думал, что умру. Боже, не дай мне так умереть! Латрой сообщил родным о болезни и что на утро запланирована операция. Как только его тетя Шерон услышала об этом, она поехала в больницу. В дороге она молилась.
0: Это было самое страшное, что я видела в жизни. Он всегда был сильным парнем, который молился за всех.
1: Младший брат Латроя, Тремейн, приехал в больницу на следующее утро прямо перед операцией. Я испугался, когда увидел его в кровати со всеми этими проводами, трубками. Это было тяжелое зрелище. Это мой брат, он должен выжить. Он не может умереть, он просто обязан жить. Врачи сказали родным готовиться к худшему. 50% тех, у кого расслоилась аорта, не живут больше 2 дней. И то, что Латрой смог сам добраться до больницы, повергло персонал в шок. У меня были сомнения. Не в том, что может сделать Христос, а в том, что это может быть конец. И я отдал ему все. Хирургам понадобилось 12 часов, чтобы зашить порвавшуюся артерию. Во время процедуры у Латроя случился приступ, что еще больше усложнило ситуацию. Его жизнь все еще была под угрозой, и врачи ввели его в медикаментозную кому. Они сказали родным, что если Латрой выживет, то навсегда останется инвалидом. Он не сможет ходить, а, возможно, и говорить. Они сказали, что когда он проснется, то, возможно, уже не будет прежним Латроем. Это то, чего я боялся больше всего. Потому что мне нужно было, чтобы брат вернулся. Пусть Бог разберется с этим. Я сказал: «Господи, я хочу, чтобы он вернулся прежним».
0: Все зависит от Бога и Его воли. Единственное, что мы можем, не сдаваться, а просить Бога исполнить Его волю.
1: Вскоре родных пустили к больному.
0: Тяжелее всего было видеть его лежащим на спине, почти без дыхания. Это был мой племянник. Я хотела быть там, но не смогла. Мне было очень страшно. Я хотела быть сильной и не показывать страх. Но это было очень трудно.

0: Это было ужасно. Больно даже вспоминать.
1: Через несколько дней стало ясно, что Латрой выживет. Все это время родственники и друзья из церкви собирались в больнице молиться за полное исцеление. Нам оставалось только обращаться к Богу и благодарить Его за избавление, за Его силу. Только это мы и могли делать. Через 8 дней после операции Латроя вывели из комы. У него оказалась парализованной правая часть тела. Латрой, когда пришел в сознание, понял, что что-то не так. Это было страшное чувство. Ты открываешь рот, хочешь что-то сказать, но не можешь. Я спрашивал Бога, что произошло, почему это случилось? Но он ответил, чтобы я доверился ему. Просто доверился. Латрой отправили на реабилитацию, чтобы заново научиться ходить и разговаривать. Люди продолжали молиться.
0: Мы знаем, что молитва меняет все. Мы просто уверены в этом. Мы молились о том, чтобы ему стало лучше. Мы видели небольшой прогресс. Но мы доверяли Богу.
1: Через 3 недели стало очевидным, что Бог ответил на молитвы. Когда брат начал делать привычные вещи, я понял, что с ним все будет в порядке.
0: Я помню, как пришла к нему, и он сказал, что хочет курицы. Он начал говорить о еде, тогда я поняла, что ему стало лучше.
1: Еще через 2 недели реабилитации Латрой вышел из больницы сам.
0: Он выписывается. Посмотрите, он идет передо мной. Это чудесно!
1: К Латрой вернулась полная подвижность. Никаких осложнений не было, и он вернулся на работу. Он и его семья благодарны за заботу и за молитвы, которые сыграли ключевую роль в том, что он выжил и полностью выздоровел. Бог делает удивительные вещи через молитву. Моя история – пример этому.
0: Он настоящее чудо. Я хочу, чтобы люди знали, что для Бога нет ничего слишком сложного. Поверьте.
1: Сила Божья удивительная. Не сомневаюсь, что Бог может сделать все, что угодно. Это то, что Он делает. Это Его работа. Он доступен, если мы обратимся к Нему. Он не обманывает, называя себя помощником в трудное время. Это не ложь. И для вас это также не ложь. Он наш помощник в трудное время. Он следит за тем, чтобы его слово исполнялось. А для кого оно исполняется? Он ищет доверие, веры. Доверие — это синоним веры. Латрой лежал на постели и не мог говорить. Он был парализован. Безусловно, внутри он спрашивал, почему это случилось? Мы поступаем так же. Мы думаем, может, это какой-то грех, который я совершил? Все эти мысли не дают нам покоя. Справедливо ли это? Все эти вопросы, почему, почему, почему? Бог ответил Латрою. Он сказал, «Доверься мне». Тетя Латроя сказала, «Мы доверяем Богу в молитве». Доверие. Доверие — это альтернативный перевод греческого слова «вера». Когда мы говорим о вере, то говорим о чем-то духовном. Но когда вы доверяете Богу, когда вы полагаетесь на Него, это не то, что вы придумали. Благодаря этому вы получаете доступ к чудодейственной силе. Очи Господни осматривают всю землю, чтобы явить Его в силе тем, чьи сердца верны Ему. Это еще один синоним веры. Верны ли вы Богу? Доверяете ли Ему? Полагаетесь ли на Него? Осознаете ли вы, что Бог следит за Своим Словом,

0: чтобы исполнить его. Говорите ли вы на это «да», «да» и «аминь»? Когда чудесные обетования Божьи текут через вас, то у вас есть доверие и все необходимое для того, чтобы принять реальность того, что Он наш помощник в трудные времена. Мы будем сейчас молиться за вас. Но перед молитвой мы хотим рассказать вам о других чудесах, которые произошли с людьми вроде вас. То, что Бог сделал для других, Он может сделать и для вас. Он не лицеприятен, Он лишь ищет вашей верности, вашего доверия. Вот что нам прислала Дидре по электронной почте. «Я ощущала боль в левой части челюсти, и там была припухлость, которая не сходила 2,5 недели. Я каждые 4-5 часов принимала обезболивающие. Однажды я впервые смотрела «Клуб 700» и услышала молитву за человека, у которого припухла и болела левая часть челюсти. Я подумала, что это могла быть я. И так оно и было. После молитвы боль не вернулась. Я все еще в шоке. Бог благ».
1: Это настоящее чудо. Вот еще один ответ на молитву. Целый год Фовен из Сан-Франциско страдала от хронической боли в шее из-за протрузии диска. Женщина терпела такую боль, что была готова согласиться на операцию и даже решила узнать стоимость. Однажды Фовен смотрела «Клуб 700» и услышала, как Тей Гордон сказал: «У кого-то сильно болит шея, у вас диагностировали протрузию, сейчас вы выбираете варианты лечения. Вот ваш вариант. Поверьте сейчас в то, что Иисус касается вашей шеи. Этот позвонок и все остальные вернутся на свои места. Вы исцелены во имя Иисуса». Фовен приняла слово, и ее шея перестала болеть. Она славит Бога.
0: Мы прославляем Бога вместе с ней. Мы сейчас помолимся за вас. Давайте молиться вместе. Иисус, мы приходим к Тебе с благодарностью за все великие чудеса, которые Ты сотворил. Ты освобождаешь людей от паралича, лечишь челюсти, исцеляешь протрузии и позвонки. Мы знаем, что Ты силен. Мы знаем, что Ты наш помощник в нужде. Протяни свою руку, чтобы творить новые чудеса. Мы верны Тебе. Мы любим Тебя. Полагаемся на Тебя, на Твои обетования. Они дают нам надежду. Мы верим сейчас. Твори чудеса. Мы просим об этом во имя Иисуса. Терри, Бог дал тебе что-то?
1: Да, есть кто-то, кто потерял пару зубов в правой части челюсти. Их не удалял стоматолог, они просто выпали. У вас проблемы с зубами. Бог исцеляет вас. Не только зубы, но и кость, десна. Все это исцеляется сейчас во имя Иисуса. Примите это.
0: У кого-то из вас регулярно возникают проблемы с сердцем, из-за чего сердечная мышца ослабла, особенно левое предсердие. Бог исцеляет ваше сердце. Он укрепляет вас, дает вам новую жизнь, силу, дыхание. Во имя Иисуса будьте исцелены и здоровы.
1: Вы живете в другой стране. Вы так много работали всю свою жизнь, что ваша спина сгорбилась. Бог исцеляет вас от этого. Выровняйтесь. Опустите плечи и вознесите руки. Начните поклоняться и благодарить Господа.
0: Кто-то ощущает покалывание в правой руке. Бог исцеляет и вас. Если вы получили исцеление, сообщите нам. Напишите нам на сайте, который указан на экране. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Это стих на сегодня. Пусть Бог благословит вас.

Откройте Евангелие от Марка 13. Это сильный отрывок Писания. Обратите внимание, оно напечатано красным цветом. Это означает, что это слова нашего лидера, нашего Искупителя. «О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время». Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело, и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или

и в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими». Давайте вместе прочитаем стих 37. «А что вам говорю, говорю всем, бодрствуйте». Вот о чем я хочу поговорить. Бодрствуйте. У Соломона была удивительная мысль. В книге «Песня песни» 1.5 говорится: «Поставили меня стеречь виноградники. Моего собственного виноградника я не стерегла». Он посмотрел на свою жизнь, свои ошибки, свою разрушенную семью и сказал: «На меня была возложена ответственность, забота о других виноградниках, но я не сберег своего». Бог возлагает на нас ответственность за других. Но ответственность за других — это не первое. Я не могу быть лидером церкви, если я не контролирую свою жизнь и не слежу за ней внимательно. Старейшинам Ефеса Павел пишет: «Наблюдайте за собой». «Наблюдайте за собой». В Деяниях 20 он говорит: «Внимайте себе, чтобы не остаться недостойным». Послушайте 1 Коринфянам 9:27. «Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Эти слова всегда преследуют пастора и духовного лидера. Можно проповедовать другим, но при этом не следить за собой, и в итоге дойти до того, когда Бог посмотрит на меня и скажет: «Ты недостоин, отойди в сторону, я поставлю на твое место кого-то другого». В книге Откровения говорится: «Дабы кто не восхитил венца твоего». Это означает, что вам надо работать. Бог поместил вас на эту землю, потому что у Него есть венец. И Он наградит вас за исполнение Его призвания. Если вы не делаете того, к чему Он призвал, то Его царство все равно будет расширяться. Он должен будет заменить вас кем-то другим. Он сказал: «Смотрите, чтобы не стать недостойным, чтобы вам не сказали отойти в сторону, и чтобы кто-то не забрал ваш венец». Я не хочу, чтобы Иисус сказал мне отойти в сторону. Потому что я жил непристойно и упустил волю Божью. Многие люди сражаются и проигрывают. Они отсеиваются, и хватает очень ненадолго. Им не хватает сил выстоять до конца. Они перестают читать Библию, ходить в церковь. Вы их видите, а потом их нет. Когда Иосиф открылся своим братьям, то он сказал, что посреди голода в его власти были кладовые. Он сказал: «Возвращайтесь с хорошими новостями и расскажите остальным в семье». В книге «Бытие 45» он дает такое предостережение и сказал им: «Не ссорьтесь на дороге». В другом переводе: «Не отклоняйтесь от пути по дороге домой». На вашем пути домой не ссорьтесь и не отходите друг от друга, прислушивайтесь друг к другу. Я хочу призвать каждого, кто слышит меня: будьте внимательны. Не живите распутно. Обращайте внимание на что вы смотрите, что слушаете, чему отдаете сердце. Наблюдайте за собой. Не понижайте свои стандарты и свою мораль. Очень легко бывает стереть границы и быть аморальным. Сами того не замечая, вы перестанете видеть разницу между собой старым и собой новым. Иисус сказал: «Бодрствуйте». Я задумался, над чем же нам надо бодрствовать? Нам надо бодрствовать над нашими словами. Первый пункт — это слова. Слова — это что-то очень сильное. Они могут сломить или укрепить. Слова могут созидать и разрушать. В Марка 11 Иисус сказал: «Если кто скажет горе сей, поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Он говорит о том, насколько важно, что вы говорите, как важно то, что исходит из ваших уст. Следите за своими словами. Притча 18:22. «Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов».

0: плодов его. Если ваши слова несут смерть, разрушение, депрессию, то это семена. Каждое слово — это семя, которое творит ваше будущее. Он сказал, мир, в который вы идете, будущее, в которое вы идете, определяется словами, которые вы произносите. Вы можете произносить смерть или жизнь. Вы можете произносить депрессию или радость. Вы можете произносить безнадежность или веру. Решать вам, смерть и жизнь. Следите за словами. Следите за словами, которые могут идти от дьявола. Сатана будет забираться в ваш разум и говорить вам то, что не от Бога. Поэтому Иисус обернулся к Симону Петру и сказал, «То, что ты говоришь от дьявола, отойди от меня, Сатана!» Вам надо следить за такими словами, как «Да брось это все!» Что толку? Ты никогда не освободишься. Такого никогда не будет. Если у вас зависимость, и это разрушает вашу жизнь, то Дух Святой никогда не скажет вам, что вы никогда не освободитесь. Это голос нечистого духа, который говорит прямо из ада. Вам надо распознать его. Следите за такими словами. Скажите, ты не войдешь сюда. Я слышу слова, которые говорят, что Бог любит меня, Он пролил кровь, чтобы я был свободен. Следите за словами, которые приходят от дьявола. Следите за словами, которые приходят к вам от других людей. Они могут привести к комплексам, подавить вас и превратить прекрасный день в ужасный. И все из-за слов, которые были кем-то сказаны. Не превращайте ваши уши в мусорный бак. Следите за словами, которые вам говорят другие люди. И последнее. Следите за словами ваших собственных уст. Произносите слова жизни. Произносите слова веры. Нам надо произносить слова, которые в согласии с Богом и то, что говорит Слово Божие в нашей семье, нашу жизнь, наши тела, в нашу боль и раны. Иисус сказал, «Слова мои — суть, дух и жизнь. Следите за своими словами. Во-вторых, следите за своим отношением». Следите за своим отношением. Если происходит что-то плохое, то это не означает, что вам надо все время расстраиваться. У сатаны есть свой план, как не дать вам спастись. Но когда вы спасетесь, то он сразу активизирует план «Б» — сделать вас несчастным. Это ваши дети. Они будут учиться тому, что видят. Они будут копировать ваше отношение к Богу, к поклонению, к церкви и жизни вообще. Если у вас позитивное отношение, они тоже будут позитивно относиться к жизни. Вы можете пасть духом. Павел говорит, «Я мыслю так, чтобы быть радостным. Вам необходимо такое отношение». Сегодня много детей, которые не мечтают о великом, потому что они окружены негативизмом. У тебя не получится, из тебя ничего не выйдет. Следите за своим отношением. Откажитесь быть негативными, злыми, расстроенными, придирчивыми. Нет ничего хуже, чем группа мелочных и злых христиан. Пусть у вас будет хороший, позитивный настрой. Посмотрите на кого-то и скажите, тебе надо улыбнуться. Твое лицо меня расстраивает. Скажите им, вам надо улыбнуться. Ты что, не хочешь спастись, пойти на небеса и быть там со мной всю вечность?
1: No.
0: Молодые люди думают о тех смешных людях, которые идут в ад. Должны быть христиане, которые вдохновляют с позитивным отношением, чтобы молодежь хотела быть похожей на них. Они мечтатели, они целеустремленные. Исправьте свое отношение. Радость Господня — наша сила. Давайте прославим Бога и получим правильное отношение. Чем я расстроен? Что нагоняет депрессию? Этот день сотворил Господь. Мне надо радоваться. Я жив. Я здоров. Остальное не так важно. Номер три. Следите за искушениями. Если вы решили следить за своей жизнью, то надо следить за искушениями. Я чувствую особенное оживление в сердце в отношении этого пункта. Однажды к 80-летнему старику подошел юноша и сказал: «Я хочу вас спросить, я постоянно борюсь с искушениями. В каком возрасте они прекратятся?» Тот ответил: «Не знаю, мне только 80 лет». Поймите, пока вы в этом теле, что даже после длительного поста искушение останется реальным. Будет искушение все бросить, согрешить, посмотреть на то, на что смотреть не надо, слушать то, что не надо слушать. Искушение азартных игр, внебрачного секса, наркотиков, алкоголя. Господь сказал мне предупредить вас бодрствовать в отношении искушений. Это может стоить вам всего. В Западном Техасе произошло то, что завело ученых в тупик. Они сказали, что за последние несколько лет в Западном Техасе зарегистрировано больше укусов гремучих змей, чем за последние десятилетия. Они не могли найти причину, особенно в районах, где живут фермеры. Многие опытные фермеры в жарких районах Техаса были покусаны гремучими змеями. Причину никак не могли найти. Тогда решили, что произошло следующее. Много лет назад из Европы были привезены дикие кабаны. Они расплодились, и теперь они повсюду. У диких кабанов плохое зрение, но потрясающий слух и чувствительность к вибрации. Они выработали иммунитет гремучим змеям и стали поедать их. Змеи стали их любимым лакомством. Считает, что со временем кабаны, как только слышали, как гремят змеи, сразу нападали на них. Змеи стали умнее и перестали греметь. Раньше можно было слышать их шум, который шел от погремка, и вы знали, что надо отступить, а теперь предупреждения нет. Человек подходит слишком близко, змея не гремит, а сразу кусает. Я подумал, вот это слово. Есть о чем задуматься. Библия говорит в книге Экклесиаст 10, что когда разрушена ограда, то змей прокрадется и укусит. Иногда мы переступаем ограду, то есть стандарты и убеждения, топчем их и говорим: «Я не слышал звука погремка. Я пойду туда и сделаю то и это. Смотрите, со мной ничего не произошло. Поэтому я пойду на вечеринку, напьюсь, пересплю с кем-то, зайду на грязный сайт, сделаю вот это». Мы думаем: «Ничего не будет. Молния не поразит меня, пронесет. А может, змей стал умнее, и вы не слышите его. Он ждет, пока вы не зайдете дальше. А потом он вонзит в вас свои зубы, и будет уже слишком поздно что-то делать». Господь послал меня сказать, чтобы вы следили за искушениями. Грех остается грехом, смерть остается смертью. Даже если нет слышимого предупреждения, то это все равно неправильно. Вам может казаться, что ничего не происходит. Вы сделали что-то, и все нормально. Вы все контролируете, но отсутствие звука не означает, что это не смертельно. Возможно, это та поумневшая змея, которая оттаскивает вас все дальше и дальше. Вот благая весть. Иисус Христос был искушаем. Он победил сатану. Он победил дьявола. Он победил всякую зависимость. Через Его кровь вы можете быть свободны. Я хочу прославить Бога. Я завершаю это послание. Кто верит, что кровь Иисуса сильнее любого искушения? Послушайте человека, который в служении пастора уже 25 лет. Грех погубит вас. Он принесет удовольствие, а потом убьет вас. Он дает восторг, а потом убивает. Никому не сходит с рук просто так. Если ограда разрушена, то рано или поздно змей укусит. Следите за искушениями. Номер 4. Следите за своим характером. Характер очень важен. Когда вы не оплачиваете счета, то это характер. Иегова Ира оплатит за меня аренду. Не оплатит. Если хозяева квартиры, которую вы снимаете, не получат чек через полгода, то Иегова Ира не оплатит его за вас. Я выпишу чек по вере. Это не вера, это преступление. Следите за характером. Библия говорит, что царь Авимелех увидел Сару, жену Авраама. Послушайте, у него был гарем, полный самых красивых женщин в стране, но он увидел Сару, которой было 99 лет. В нем поднялась похоть, и он сказал: «Я получу ее». Ей было 99. Кто из вас хотел бы такой эликсир? Давайте будем честными. 99, и при этом красавица, которая вскружила голову в 99 лет. Повернитесь к жене и скажите: «Дорогая, ты выглядишь именно так». Знаете, что Бог сказал Авимелеху, который взял ее? Авраам солгал, когда сказал: «Это моя сестра». Он взял ее и собирался привести в свою спальню, чтобы овладеть ею. Бог обратился к нему: «Если ты коснешься ее, ты умрешь». Потом говорится: «Я знаю, что ты сделал это в простоте сердца, и потому я удержал тебя от греха». Даже если вы поступаете неправильно, но если у вас открытое сердце, то Бог поможет вам все уладить. Это очень важно. И последнее. Следите за своим домом. Самое ценное, что у нас есть в этом мире, это наши дети, муж, жена, наши близкие. Они стоят дороже серебра, они дороже золота, они стоят больше, чем все, что может предложить этот мир, больше титулов и наград. Нет ничего более драгоценного для меня, чем Шерис, Кортни, Карисса, Каролин, Коннор и Дрейк. Мы призваны следить за нашим домом. Решите, что ваши дети будут насажены в Царстве Божьем, и ад не получит их. Во имя Иисуса. Бытие 14:14. Семью Авраама похитили. Он искал Бога, и Бог ответил: «Иди, преследуй и верни их». Вы вернете их. Давид потерял семью у Сикелага. Бог сказал ему: «Иди за своей семьей, ты вернешь их всех». Я хочу сказать кому-то: верьте тому, что написано в Деяниях 16. Там сказано: «Верую в Господа Иисуса Христа». Скажем все вместе: «И спасешься ты и дом твой». Кто верит в это? Кто провозгласит это для своих детей и внуков? Я знаю, ад будет атаковать, но если мы будем бодрствовать и молиться, то нет ничего сильнее крови Иисуса Христа и молящихся родителей. Бодрствуйте! Когда придет парень, чтобы пригласить на свидание вашу дочь, то откройте дверь и посмотрите на него. Не улыбайтесь, а посмотрите на него вот так. В нашей церкви есть человек, у которого был потрясающий месяц, когда он постился 21 день. Он член нашей церкви и наш друг. Он разрешил поделиться мне этой историей. Это прекрасный бизнесмен. У него очень успешный бизнес. С ним связалась национальная корпорация, которая названа фамилией владельцев. Все знают ее. Они услышали об этом человеке, обо всем, что он сделал и делает. Международный президент всей корпорации прилетел на личном самолете, полетел с ним на курорт. Он пригласил его на ужин.

Ему предложили пост вице-президента международной корпорации. Стартовая зарплата $5 миллионов в год, плюс должностные привилегии. У него чудесные дети, прекрасная жена, замечательная семья. Он был в 21-дневном посте. Он сказал, что молился за правильные шаги. Он сказал: «Я благодарю Бога за 21 день поста. Это не совпадение». Все это произошло во время поста. Он сказал: «Я вернулся к себе». В это время предложения поступали одно за другим. Он сказал: «Я лежал на кровати, я в посте, желудок урчит». Я посмотрел в потолок, и голос Божий будто прошел сквозь комнату и сказал: «Ты можешь выбрать, я благословлю тебя. Но моя совершенная воля для тебя в том, чтобы ты был со своей семьей в церкви, там, где ты есть, но я благословлю тебя». Он сказал, что никогда не ощущал такого мира. Он сказал: «Я подумал о своем маленьком сыне, о замечательных дочерях, о своей жене, подумал о моей церкви. Есть много того, чего нельзя купить за деньги. За деньги нельзя купить семью, купить хорошую церковь. За деньги нельзя купить семью, утвержденную в истине. За деньги невозможно купить счастливый брак. Иногда надо быть осторожными. Не каждая возможность — это Бог. Я это уже говорил раньше. Не идите за деньгами. Если Бог говорит вам идти, то идите, но не позволяйте деньгам быть решающим фактором. Позвольте голосу Господа быть решающим. Есть ответвления, которые вы не видите. Я сказал этому человеку: нет никого, кто оставил бы дом, земли, что угодно ради него, и не получил бы ныне во время сие во сто крат. О веке грядущем жизни вечные. Это слова Иисуса. Кто знает, что увидит свою семью на небесах, это и есть сто крат в этой жизни и в грядущей.

Все органы, безусловно, одинаково важны. И мозг, и сердце, и легкие, и прочие. Но, пожалуй, самым универсально важным в человеческом теле является кровь. Только кровь соприкасается с каждым из органов, поддерживая их жизнеспособность. Кроме того, кровь не стоит на месте, она в постоянном движении. Да, сердце тоже двигается, но все же оно статично. С кровью все иначе. Она не локализована. Это удивительное вещество, которым наполнен человек. И когда Бог создавал Адама, то уже тогда крови было отведено наиважнейшее не только биологическое значение. Даже ее красный цвет служит явным признаком предупреждения или тревоги. Человеческий глаз всегда увидит кровь почти на любой поверхности, потому как красный – это цвет с наибольшей длиной волны в видимом диапазоне. Красный сильно активирует зрительную систему, создавая высокий контраст. Он воспринимается мозгом как приоритет.

Появление крови никогда не было хорошим признаком. Но ее первое упоминание в Библии в открытом виде вне человеческого тела встречается в 4 книге Бытие как результат убийства. «Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли». Почему от самых истоков столь значимое внимание Всевышний отводит именно крови? Кровь – это символ жизни, заключенная в теле человека. Когда кровь находится внутри тела, никто о ней и не вспоминает, но когда она выступает наружу, ее нельзя не заметить. Вытекающая из пораненного тела кровь сообщает о разрушении целостности самого тела, что всегда требует срочной реакции для того, чтобы сохранить жизнь, если, скажем, рана серьезная. Но даже при попадании в малую рану инфекции, это может вызвать заражение крови и смерть. Бог не допустил бы в Эдеме чего-то, что могло бы угрожать телу человека. Я осмелюсь предположить, что в Эдеме даже не было ни одного колючего растения, которое могло повредить до крови кожный покров первых людей. Потому что там была идеально безопасная среда. Шипы и тернии – это следствие грехопадения и неотъемлемая часть сопротивляющегося земледелия, приводящая к болезненному контакту человека с некоторыми растениями, произрастающими из земли, которые перестали быть для людей абсолютно безопасными. Утратив прежнее Божье расположение и прямую опеку, человек, покинув Эдем, сразу попал в небезопасную среду. Повсюду исходила угроза от мира природы и от других людей. Потеря целостности тела, на мой взгляд, является признаком утраты целостности жизни с Богом. Адам утратил эту прежнюю целостность отношений с Господом, что прямым образом отразилось на его теле, которое стало тленным и после грехопадения медленно умирало, пусть и на протяжении нескольких веков, но в итоге умерло. Что касается не насильственного, а естественного истечения крови из тела женщины, то после грехопадения такая кровь также стала символом тления и смертности человеческого тела. Позже закон Моисея закрепил реальную нечистоту женщины, поскольку любое истечение крови из тела воспринималось как утрата жизненной целостности. Во все времена, и в древности, и сегодня, появление крови на теле даже при небольшой ране само по себе вызывает у человека страх. Как только сыновья Иакова показали кровавую одежду Иосифа, так отец тут же решил, что его любимец растерзан зверем, и других мыслей у него не возникло. Хорошим предзнаменованием кровь могла служить только во время жертвоприношений, когда использовалась в некоторых ритуальных действиях. И здесь возникает некоторая богословская сложность идентификации символики крови. Что именно она символизирует в Библии? Жизнь или смерть? Потому как в Ветхом Завете слово «кровь» связано чаще всего с насильственной смертью. С одной стороны, она означала жизнь, но когда она проливалась, это был признак того, что жизнь утрачена. Видимо, по этой причине Бог избрал кровь как самый важный материальный и духовный элемент в отношениях со своим народом. А после кровь стала ключевым элементом христианской веры и христианского богословия благодаря пролитой крови Иисуса Христа, о которой я скажу чуть позже. С чего я решил, что кровь несет в себе двойную символику – жизни и смерти? Это доказывается на примере крови животных в книге Левит. Если кто из дома Израилева, из пришельцев, которые живут между вами, будет есть какую-нибудь кровь, то обращу лицо мое на душу того, кто будет есть кровь, и истреблю ее из народа ее, потому что душа – тело в крови. И я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает. Потому я и сказал сынам Израилевым, ни одна душа из вас не должна есть крови, и пришелец, живущий между вами, не должен есть крови. В данном эпизоде, применительно к сегодняшней теме, вопрос чистоты питания отходит на второй план, поскольку центральным является утверждение «душа тела в крови». Это один из наиболее сложных для толкования текстов Ветхого Завета. Однако контекст ясно указывает, что речь идет прежде всего о душе животного, поскольку весь отрывок посвящен жертвоприношениям скота и некоторых птиц. Во многих переводах на русский, румынский, английский и немецкий языки вместо слова «душа» используется слово «жизнь». Это оправдано контекстом, поскольку речь идет о функции, поддерживающей физическое существование тела. Кровь представляется как носитель жизни. Душу увидеть невозможно, а кровь можно. Поэтому слово «жизнь» делает мысль более наглядной и понятной. Библейский запрет на употребление крови в пищу был связан с тем, что жизнь, то есть душа, должна быть возвращена Богу, а не удержана и употреблена человеком, потому как ни одна жизнь не принадлежит человеку, даже его собственная, ибо душа всякого тела есть кровь его, она душа его.
Можно съесть плоть животного, но, конечно же, нельзя съесть душу. Текст в Левит 17:14 похож на метафору, на образное выражение, но в этом образе раскрывается важный принцип. Кровь не просто вещество, а носитель жизни, принадлежащий Богу. Именно поэтому в древности ее употребление евреями и неевреями, названными пришельцами, было строго запрещено. Но одновременно кровь – это и очевидный признак насилия, знак того, что жизнь была отнята. Из этого вытекает ключевой вывод. Кровь вне тела означает утрату жизни. Ее появление вне организма, если это не банальная царапина, чаще всего связано с фактом смерти или, по крайней мере, смертельного повреждения. В системе жертвоприношений это придает крови исключительную ценность. И чтобы получить кровь в необходимом объеме для крапления, помазания и прочего при скинии или храме, требуется лишить животное жизни. Логичный вопрос, почему нельзя было сделать надрез и слить часть крови, не учитывает несколько принципиальных моментов. Во-первых, технически это невозможно в нужном объеме. Даже при умении останавливать кровотечение в 14 веке до нашей эры, извлечь значительное количество крови без смертельного исхода было невозможно. Во-вторых, и это главное, кровь в библейском плане действует не сама по себе, а как выражение отданной жизни. Она имеет значение только как жизнь, принесенная в жертву. Следовательно, если бы кровь можно было получать без смерти животного, жертва перестала быть жертвой. Исчез бы сам принцип замещения «жизнь за жизнь». А почему нужен принцип «жизнь за жизнь»? Да потому что Бог – это жизнь. И тот мир, который Он создавал, должен был быть вечной жизнью для людей, и любой намек на ее прерывание – это отступление от идеального Божьего порядка. Именно этот принцип лежит в основе библейского понимания искупления – наказание за грех смерти. И потому искупление возможно только через заместительную смерть, выраженную в пролитой крови. Таким образом, изначальный замысел Бога предполагал жизнь, а не смерть для всякой души. Однако после грехопадения, чтобы человек не оказался под немедленным приговором смерти, была установлена система заместительной жертвы. Смысл ее заключается в том, что жизнь человека сохраняется через замену, а именно жизнь одного живого существа, животного, обладающего душой, отдается вместо жизни человека. Еврейскому народу по закону Моисея нужно было ежегодно забивать 1275 голов различных животных, и это не считая индивидуальных приношений, возносимых каждым евреем в течение года. На детализации животных жертвоприношений и процедуры с этим связанных я подробно уже рассказывал в видео «Жертвы в Древнем Израиле», поэтому рекомендую посмотреть. Вместе с тем, постоянно льющаяся кровь животных и вся система жертвоприношений по факту оказались бессильными перед грехом и смертью. Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Другими словами, ни одна жертва не в состоянии вернуть нас в состояние совершенства, которым обладал Адам и Ева до грехопадения. Но если бы это и было возможно, то нужна была бы лишь разовая жертва, и грех был бы забыт нами. Но дело в том, что ветхозаветные жертвы не обладали такой властью. Они лишь напоминали народу о грехах. Кровь покрывала грех, но не смывала его. Это что-то вроде лечения симптомов, а не первопричины болезни. Почему же кровь животных была не способна уничтожить грех? Может быть, кровь праведника, кровь человека могла бы это сделать? Увы, нет. Все ранее сотворенное Богом после грехопадения стало несовершенным и неизбежно подвержено тлению. А тление, как известно, всегда оканчивается смертью. Нужна была супержертва, не подверженная ни греху, ни тлению, и этой сверхжертвой стал Христос. Христос был послушен Божьей воле и потому сделал нас святыми, принеся свое тело в жертву раз и навсегда. Каждый день священники встают и исполняют свои обряды и предлагают одни и те же жертвы изо дня в день, и жертвы эти не могут снять с них грехов. Обратите внимание, вот та самая разовая жертва, после которой все остальные жертвы теряют смысл. Даже самый святой человек на планете не годился для жертвы за грехи всего мира.
потому как истинно святым остается только Бог, который воплотился в тело реального земного человека по имени Иисус. Получается так, что Бог сам себя добровольно отдал в жертву, но только в теле человека. Вы знаете, но эту, на мой взгляд, простую истину не просто принять верой многим христианам, которые не считают Христа Богом. Но если Он не Бог, то в чем смысл жертвы Иисуса на кресте? Имела бы силу такая жертва смыть грехи всего мира, если бы за них умер лишь человек из Израиля с распространенным именем Иисус. При этом Он стал проливать кровь еще до того, как Его первый раз стегнули плетью. Только у Луки записан эпизод кровавой молитвы Христа в Гефсимании, накануне ареста. «И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю». Даже пот и тот был кровавым. Это очень сильный образ для оливковой рощи, ведь в ту пору на Елеонской горе находились масляные жернова для производства оливкового масла. Подобно тому, как тяжелый каменный пресс давит оливки, пока не потечет драгоценный елей первого отжима, так и грех человечества давил на Христа, доводя его до предела человеческих сил. Но совсем незадолго до этого в горнице на тайном ужине Иисус сообщил ученикам нечто, что они раньше никогда не слышали. «И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: „Примите, ешьте, это тело мое“. И, взяв чашу, благодарив, подал им и сказал: „Пейте из нее все, ибо это есть кровь моя Нового Завета за многих, изливаемая во оставление грехов“». Иисус не призывал пить настоящую кровь, но из вина и хлеба Он сделал сильнейший образ крови и тела. Думаю, ученики были поражены услышанным, потому как употребление крови настрого запрещалось в законе. А здесь Иисус проводит параллель с человеческой кровью, более того, со своей собственной. Так зачем ученикам нужно было есть тело и пить кровь Господа? Вначале я говорил, что любая кровь человека или животного была несовершенна, будучи зараженной грехом, но при этом оставалась символом жизни. Иисус, как Бог в человеческом теле, обладал совершенной кровью. С момента вечери Иисус Христос вводит новый стандарт взаимоотношений Бога с человеком и называется это Новым Заветом, в противовес прежнему завету закона. «Ибо сия есть кровь моя Нового Завета за многих, изливаемая во оставление грехов». Читаю еще раз в более понятном переводе. «Ибо это кровь моя, которая скрепляет новый договор и которая прольется за многих ради прощения их грехов». Если это новый договор, где Бог сделал все сам, а именно явился в облике Иисуса, совершил чудеса, оставил ценнейшее учение, испытал унижение, пытки и в итоге добровольно взошел на крест, где пролил кровь, умер, воскрес на третий день и вознесся в славе на небеса, то какая роль отведена человеку? Единственное, что нужно сделать человеку – выпить эту кровь. Больше ничего. Этим поступком грешник признает себя грешником, принимает жертву Христа, раскаивается содеянным, очищается этой кровью от греха, признает Христа Богом и получает вечную жизнь. Проще говоря, человеку не требуется что-то добавлять к жертве Христа, но он должен ее принять верой. Именно это и означает образный акт пить его кровь. После этого восстанавливается целостность живых отношений между Богом и человеком. Что касается употребления хлеба как символа его тела, то в этом повелении есть отсылка к закону Моисея, когда некоторые типы жертв священник или народ съедали сами. Они ели мясо жертвенных животных и все равно умерли. Но если мы будем есть Христа, мы не умрем, если делаем это с верой в Него. Важно помнить, что хлеб и вино в вечере – это не волшебное зелье и чудо-еда, когда, придя в церковь раз в год, Евхаристия избавит вас от всех проблем и очистит душу вашу. Все это бессмысленно, если делается как обязательный, а что еще хуже, бездумный ритуал, который принесет не благословение, а дополнительное осуждение, потому что употребляется недостойно. Тема крови настолько обширна, что рассмотреть быстро все библейские нюансы с ней связанные за такое короткое время невозможно. Да я и не ставил себе такой цели. Моя цель – раскрыть истоки значения крови Ветхого Завета и сопоставить ее с кровью Христа. Именно вокруг крови Христа и создана доктрина истинной Церкви Христовой. Ни Папа Римский, ни Мухаммед, ни Гамалиил, ни Мария, ни апостол Петр свою кровь на кресте за нас не проливали. Это сделал только Христос.
единственный, который мог совершить это искупление.

0: He is great.
1: Он велик.
0: Amen.
1: Amen.
0: And he can do great things.
1: И он может делать великие вещи.
0: And you should expect great things from God today.
1: Вам нужно ожидать великие вещи сегодня от Бога.
0: Because Jesus Christ is the same.
1: Потому что Иисус
0: yesterday,
1: он один сегодня,
0: today,
1: вчера, сегодня и вовеки
0: Amen.
1: Тот же. Аминь.
0: He's the same today.
1: Он такой же сегодня.
0: And his Holy Spirit is here.
1: И его Дух Святой здесь.
0: And you see, when the Spirit is present,
1: видите ли, когда Дух Святой присутствует здесь,
0: everything can happen.
1: Все может произойти.
0: Hallelujah. Turn to your neighbor and say,
1: повернись своему соседу и скажи,
0: this is your day.
1: Это твой день.
0: Amen. This is your day.
1: Это твой день.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: You are allowed to be seated.
1: Можно присаживаться.
0: I'm so very happy to be here today.
1: И я так рад быть сегодня здесь.
0: And I'm grateful for the

0: invitation.
1: И я рад, что меня пригласили.
0: I so much enjoy singing in Russian.
1: Мне так нравится петь на русском.
0: Even if I don't understand many words.
1: Но даже то есть слышать русское пение, даже если я не понимаю много слов.
0: Слава Богу, I know.
1: Я знаю, слава Богу.
0: Слава Иисус. And you know, I heard when I was young, I heard mothers cry out to their kids.
1: Когда я был маленький, я слышал, мамы кричали своим детям.
0: Быстро, быстро.
1: Быстро, быстро, да. Быстро, быстро.
0: So I learned that. So, but it's a wonderful, really.
1: Но это действительно чудесно.
0: I always had a special place, a heart in my place in my heart for Russian-speaking people.
1: У меня действительно есть особое место в сердце для русскоговорящего населения.
0: Whether it's in Estonia or in Russia or Ukraine or Belarus.
1: Где бы это ни было, здесь в Эстонии, в России или в Украине, Белоруссии.
0: I traveled a lot to Russian-speaking countries.
1: И я путешествую много в русскоговорящие страны.
0: I've always found people so generous.
1: И я обратил внимание, что люди такие щедрые.
0: So loving and caring.
1: Такие добрые и заботливые.
0: Of course, you all know that you know there's also this conflict between Russia and Sweden, you know, going on for centuries and centuries.
1: Конечно, мы знаем об этом конфликте, который происходил между Швецией и Россией, and, который происходил десятки столетий.
0: And we have kind of fought over territory.
1: И мы боролись за территорию.
0: And here in Narva also, of course.
1: И также здесь в Нарве.
0: And we won, hallelujah.
1: И мы победили, аллилуйя.
0: But anyway, just kidding.
1: Но я просто шучу.
0: But you know, I found in my heart there is no animosity towards Russia or Russian people or anything like that.
1: Но знаете, я у меня в сердце нету никакой враждебности к русскоговорящему населению или к России.
0: I have always just found friends and wonderful, wonderful, generous people.
1: Я просто всегда встречался с такими дружелюбными и прекрасными людьми.
0: So I'm so grateful to be here with you.
1: Поэтому я так благодарен быть здесь.
0: And I, yeah. And I want to honor Pastor Vladimir.
1: И я хочу почтить пастора Владимира.
0: And I mean, he for me in my heart, I know that he's a man of God.
1: И в своем сердце я знаю, что это человек Божий.
0: And that he really loves the Lord.
1: И он очень любит Бога.
0: And to his best abilities, he's serving Jesus.
1: И по своим лучшим способностям он служит Иисусу.
0: And I believe strongly that the Lord will use him mightily for revival.
1: И я верю, что Господь будет сильно его использовать для пробуждения.
0: I saw clearly the other day that this is the DNA that the Lord has put within him.
1: И я день назад я увидел действительно, что Господь вложил это ДНК в него.
0: And I think this is the uniqueness of this church too.
1: И я также думаю, это уникальность этой церкви.
0: That you keep the DNA of a revival.
1: Что у вас есть это ДНК возрождения.
0: With that I mean that the Spirit of God can really move with His power among you.
1: И это пробуждение, это значит, что Господь будет двигаться сильно своей силой здесь.
0: Don't become ordinary.
1: Не становитесь обычными.
0: You don't need to be crazy in a human way, you know.
1: Вам не нужно быть странными в человеческом понимании.
0: But let the Spirit of God move.
1: Но пусть позвольте Духу Святому двигаться.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Hallelujah. That's a unique gift.
1: Это уникальный дар.
0: Because there are so many churches and gatherings.
1: Потому что столько церквей и собраний.
0: And they are unfortunately not open for the Holy Spirit.
1: И, к сожалению, они не открыты Духу Святому.
0: And that's a sad thing.
1: И это очень печально.
0: But you also have the possibility to do this for decades.
1: Но вы также можете это делать десятилетиями.
0: So a maturity has come.
1: И вот эта зрелость, она пришла.
0: Amen. So you can recognize.
1: И теперь вы можете распознать.
0: When the Spirit is moving.
1: Когда Дух движется.
0: And maybe when people are trying to kidnap what the Spirit is doing.
1: Или когда люди пытаются как бы забрать или притвориться, что Дух что-то делает.
0: And I want to honor the young team here.
1: И я хочу также почтить молодую команду.
0: You're truly the future.
1: Вы действительно будущее.
0: Pastor Edgar and Maxim and Maria and all the rest of you.
1: Да, пастор.

0: Пастор Эдик, и Максим, и Мария, и все-все.
1: You're amazing.
0: Вы потрясающие.
1: I have a secret plan. Yeah. Give them a
0: hat. Да, давайте похлопаем.
1: I have a secret plan here.
0: У меня есть такой секретный план.
1: And it's to kidnap them and take them to Sweden.
0: В общем, он хочет забрать их и увезти в Швецию.
1: I'm just kidding.
0: Я просто шучу. Я не буду это делать.
1: I love them and I appreciate them.
0: Но я очень люблю их и ценю их.
1: And you're doing a great job supporting your pastor and all the people in this church.
0: И вы действительно делаете потрясающую работу, поддерживая пастора и всех, кто в этой церкви.
1: So once again, thank you for inviting me.
0: Еще раз спасибо, что вы пригласили меня.
1: Hopefully, you will really have an encounter with Jesus today.
0: И я верю, что вы действительно встретитесь с Иисусом сегодня.
1: And you know, I want to speak to you about something that is truly, truly important.
0: И сегодня я хочу поговорить с вами о том, что действительно, действительно важно.
1: And I hope that you can be focused and concentrated for a few minutes here.
0: И я надеюсь, что вы можете оставаться сконцентрированными, сфокусированными несколько минут. Еще раз, это не значит, что я думаю, что вы это не знаете.
1: But it's important to get it into your heart, into your mind, so that you have a true mindset of Christ.
0: Но это очень важно, чтобы вы это приняли в свое сердце и в свой разум, чтобы ваш разум стал как разум Христа.
1: We have now gone through the three, can we say, major seasons of the Christian year. The three major seasons, celebrations of the Christian
0: year. Мы прошли как бы три основных праздника в этом году, которые празднуют христиане.
1: Now, Christmas is fun.
0: Рождество – это очень весело.
1: And it's nice.
0: И приятно.
1: But it's not a major season for Christians.
0: Но это не основной сезон для христиан.
1: Amen. But Easter,
0: но Пасха
1: – is the main event.
0: Это основной праздник.
1: Because in Easter,
0: потому что в Пасху
1: Jesus is taking upon himself the sin and death.
0: Он забрал на себя грех и смерть.
1: And he conquers death.
0: И он победил смерть.
1: Amen.
0: Аминь.
1: So by him dying,
0: и вот через него умершего,
1: your sin and my sin upon himself.
0: Он забрал твой и мой грех на себя.
1: He takes up on the curse.
0: Он забрал проклятие.
1: That made separation and disparation, divorce from God.
0: Которое создало разделение, как бы развод с Богом.
1: And he takes the punishment.
0: И он забирает наказание.
1: That is rightly judged upon those who have not given God honor.
0: Которое на самом деле должно принадлежать тем, кто не отдает почтения Богу.
1: So by his stripes we are healed.
0: Его ранами мы исцелены.
1: Amen. Is someone happy about that?
0: Да, кто-то рад этому.
1: It's wonderful.
0: Это чудесно.
1: But Jesus,
0: но Иисус,
1: has not only saved us or taken our individual sins.
0: Он не только спас нас или забрал наши индивидуальные грехи.
1: Jesus has restored the whole cosmos, so to say.
0: Иисус восстановил как бы все взаимодействие.
1: He has restored both the physical and spiritual realms.
0: Он восстановил как физическое, так и духовные сферы.
1: The Bible says,
0: и Библия говорит,
1: that in him everything was created.
0: Что в нем все было сотворено, им все было сотворено.
1: The visible and invisible.
0: Видимое и невидимое.
1: Amen.
0: Аминь.
1: And by his cross.
0: И через его крест.
1: He reconciled everything to himself.
0: Он восстановил все себе.
1: Amen.
0: Аминь.
1: So Jesus.
0: И вот Иисус.
1: Has not only began a work of restoring us individually.
0: Он не только начал работу восстановления нас лично,
1: but everything in creation is restored through Jesus Christ.
0: Но все в творении восстановлено через Иисуса Христа.
1: Amen.
0: Аминь.
1: And this is a very important thing.
0: Это очень важная вещь.
1: Jesus,
0: Иисус,
1: didn't die,
0: не умер,
1: so that your soul,
0: чтобы твоя душа,
1: might go to heaven,
0: попала на небеса.
1: Jesus died.
0: Иисус умер,
1: so that creation may be renewed.
0: Чтобы творение было возобновлено.
1: Amen.
0: Аминь.
1: You see, do you mean that

0: my soul doesn't go to heaven when I die?
1: И вы можете спросить, неужели моя душа не попадет на небо, когда я умру?
0: Of course it does.
1: Конечно, попадет.
0: But just that is just a temporary state.
1: Но это только временное состояние.
0: Amen.
1: Аминь.
0: That is not. That's just something that happens until the time.
1: Это происходит только до времени.
0: When God will restore all things.
1: Когда Бог восстановит все.
0: Amen. So Jesus.
1: Иисус.
0: Is mending the gap.
1: Он как бы закрывает, перекрывает этот пробел.
0: Healing the crack.
1: Он лечит эту трещину.
0: Putting together reality.
1: Он соединяет реальность.
0: Because you see, when sin came in,
1: потому что видите ли, когда грех пришел,
0: the natural physical world and the spiritual world was separated.
1: Натуральный, физический, естественный мир и духовный мир, они были разделены.
0: But when Jesus came,
1: но когда Иисус пришел,
0: he joined together the spiritual and the physical again.
1: Он соединил духовное и физическое снова.
0: So now we can have fellowship with God.
1: И вот теперь мы можем иметь отношения с Богом.
0: Who is spirit?
1: Кто есть дух?
0: Amen.
1: Аминь.
0: And we can commune with him.
1: И мы можем общаться, иметь общение с ним.
0: Like we heard a pastor speak about.
1: Как мы слышали пастор Владимир говорил.
0: Amen. That's what Jesus is doing.
1: Аминь. Вот что сделал Иисус.
0: But then on the third day.
1: Но на третий день.
0: Jesus is raised up from the dead.
1: И Иисус воскрес из мертвых.
0: And when he is raised up from the dead,
1: и вот когда он воскрес,
0: he has total victory.
1: Он получил полную победу.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Through the resurrection of Jesus,
1: через воскресение Иисуса,
0: God confirms,
1: Господь подтвердил,
0: that Jesus Christ is Lord.
1: Что Иисус Христос есть Господь.
0: That everything Jesus said and did and promised is true.
1: Что все, что Иисус говорил, делал и обещал, это правда.
0: Because we can all make a claim upon truth.
1: Потому что мы все можем утверждать какую-то правду.
0: We can say I believe like this.
1: Мы можем сказать, я верю вот
0: this
1: этому.
0: This is true for me.
1: Вот это есть правда для меня.
0: But no one.
1: Но никто.
0: Has come back from death.
1: Не вернулся из мертвых.
0: And continued to live forever.
1: И продолжил жить вечно.
0: But Jesus Christ.
1: Но только
0: Amen.
1: Иисус Христос. Аминь.
0: Hallelujah. Jesus was not the only one who died on the cross.
1: Иисус не был единственным, кто умер на кресте.
0: Jesus is not the only one that has suffered.
1: Он не единственный, кто страдал.
0: Jesus has not been the only one who has been treated badly and unfair.
1: Иисус не единственный, кого принижали и вели по отношению к нему себя плохо.
0: But according to the Bible,
1: но согласно Библии,
0: his suffering is unique.
1: Его страдания были уникальны.
0: Not because of the pain,
1: не из-за боли,
0: but because of the cause, the purpose.
1: Но из-за причины, цели этих
0: because
1: страданий.
0: Because he was without sin,
1: потому что он был без греха,
0: but he became sin for our sake.
1: Стал грехом за нас.
0: And the reason we can know that this is true.
1: И причина, по которой мы можем знать, что это правда,
0: is because God raised him up from the dead.
1: Потому что Господь воскресил его из мертвых.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Hallelujah. So read with me in Romans chapter 1.
1: Давайте прочтем послание к римлянам, 1 глава, 4 стих.
0: And there Paul says, God has declared the Son of God with power by the resurrection from the dead, according to the Spirit of holiness, Jesus Christ, our Lord.
1: А через воскресение из мертвых по Духу Святости был объявлен полноправным Сыном Божиим во всем Его могуществе, ибо об Иисусе Христе нашем Господе.
0: So by the resurrection, God declared Jesus as the Son of God.
1: То есть через воскресение Господь утвердил, что Иисус есть Сын Божий.
0: Amen.
1: Аминь.
0: And He is now the Lord over death.
1: И теперь Он является.
0: And sin.
1: Он является господином над смертью и грехом.
0: So after this we know.
1: И после этого мы знаем.
0: That Jesus. He walked with his disciples and appeared to them for 40 days.
1: Мы знаем, что Иисус ходил со своими учениками и появлялся им 40 дней.
0: And we remember
1: и мы помним,
0: that when he was raised from the dead,
1: что когда он воскрес из мертвых,
0: one of his disciples,
1: один из его учеников,
0: you know, because he had female disciples and he had manly disciples.
1: А потому что у него были и женщины, и мужчины ученики.
0: So one of them was Mary Magdalene.
1: И одна из них была Мария Магдалина.
0: And she was going to the grave.
1: И она подошла к гробу.
0: But she couldn't find Jesus.
1: Но она не нашла там Иисуса.
0: And then she met a man.
1: И она встретила человека.
0: And she thought it was the gardener.
1: И она подумала, что это был садовник.
0: So she asked the man,
1: и она спросила этого
0: садовника.
1: Этого человека она спросила, знаешь ли ты, куда положил моего Господа?
0: And then Jesus said, Mary.
1: И Иисус тогда сказал, Мария.
0: And she recognized it was Jesus.
1: И она поняла, что это был Иисус.
0: So she fell at his feet.
1: И она пала к его ногам.
0: And she said, Rabuni.
1: И она сказала, Рабуни.
0: Teacher, of course.
1: То есть,
0: master,
1: что значит учитель?
0: And she held to his feet. Do you
1: и
0: remember?
1: Она схватилась за его ноги.
0: What did Jesus say? Do you remember?
1: А что Иисус сказал? Помните?
0: He said, "Do not cling to me."
1: Он сказал, не прикасайся ко мне.
0: I need to go to my Father.
1: Мне нужно уйти к Отцу.
0: Now this is very essential in the Scripture.
1: И это очень важно в этом Писании.
0: I want you to see this very clearly right now.
1: Я хочу, чтобы вы увидели это очень четко сейчас.
0: Not we have not we have not appreciated this the way we should do.
1: Потому что на самом деле мы не придали ценности вот этому стиху насколько
0: this,
1: нужно.
0: Because this was something that was very much part of the prophetic word of the Old Testament.
1: Потому что это было частью пророчества, которое было сказано в Ветхом Завете.
0: Because you see, when the Messiah came.
1: Потому что видите ли, когда Мессия пришел.
0: He would come and reign.
1: Он должен был прийти и царствовать.
0: Amen. He would come and be the king.
1: Он придет и будет царем.
0: So when Jesus says to Mary, "You cannot cling, you cannot keep me."
1: И когда Иисус говорит Марии, ты не можешь ко мне прикасаться, ты не можешь, чтобы я, ну, сделал так, чтобы я остался.
0: I need to go to the Father.
1: Мне нужно пойти к Отцу.
0: He's proclaiming that now I will be crowned king.
1: Он утверждает, что сейчас его коронуют.
0: Amen.
1: He had taken the sin upon himself. И он взял грех на себя.
0: Becoming the spotless Lamb of God.
1: Он стал незапятнанным агнцем Божьим.
0: He had become the Lord of life.
1: Он стал господином жизни.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Through the resurrection.
1: Через воскресение.
0: But now he would be crowned king.
1: Но сейчас его коронуют царем.
0: So this is now the ascension, of course.
1: И вот это очень важно.
0: Now remember this.
1: Помните.
0: In Psalms 24.
1: Псалом 23.
0: The psalmist asks a very, very prominent question.
1: Псалмопевец Давид спрашивает очень важный вопрос.
0: Who can ascend to the throne of God?
1: Кто может зайти на трон Божий?
0: Amen. Who can stand in His counsel?
1: Кто может стоять на святом месте?
0: And then the answer is.
1: И вот какой ответ?
0: He who has clean heart and clean hands.
1: Тот, у которого руки неповинные и сердце чистое.
0: But the problem is.
1: Но проблема вот в чем?
0: There is no one that has a pure heart and a clean hands.
1: Нету человека, у которого есть чистое сердце и чистые руки.
0: The psalmist has already proclaimed.
1: И псалмопевец Давид уже утвердил.
0: There is none righteous.
1: Нету праведного.
0: Not one doing the things of God.
1: Ни одного, кто делает дела Божьи.
0: Amen. And Paul, he recites that, quotes that in Romans 3, we remember.
1: И Павел цитирует это в Римлянам 3 главе.
0: But now the psalmist continues.
1: Но псалмопевец Давид продолжает.
0: Because he sees something.
1: Потому что он видит что-то.
0: You see, the psalmist sees exactly what the prophet Daniel saw in Daniel 7.
1: Видите ли, псалмопевец Давид видит то, что Даниил видел в книге Даниила, 7 глава.
0: Daniel had a very profound vision.
1: У Даниила было очень такое необычное, очень ценное видение.
0: He saw the Ancient of Days sitting on a throne.
1: Он видел, что ветхие днями он сидел на троне.
0: And he said, hair was white.
1: И его волосы были белые.
0: And around him there were enormous beauty.
1: А вокруг него была потрясающая красота.
0: And thousands and ten thousands of angels and spiritual beings were standing around him.
1: И тысячи, десятки тысяч ангелов и духовных творений стояли вокруг него.
0: And they were standing, worshiping the Ancient of Days.
1: И они стояли и прославляли Ветхого дней.
0: But all of a sudden,
1: но неожиданно,
0: he had a new vision.
1: У него было новое видение.
0: And he saw something dramatic and totally surprising.
1: И он увидел что-то невероятно удивительное.
0: He saw a man,
1: он увидел человека.
0: A human being,
1: человека.
0: The son of man,
1: сына человеческого.
0: Coming with the clouds.
1: Который пришел на облаках.
0: And he came in before the Ancient of Days.
1: И он пришел перед этим ветхим днями.
0: And to him,
1: и ему
0: was given glory,
1: была дана
0: dominion,
1: слава
0: and power,
1: и власть,
0: and his kingdom will be forever.
1: И царство его, царство будет во веки и веки.
0: So Daniel is seeing this vision.
1: И вот Даниил видит это видение.
0: He doesn't understand what is happening.
1: Он не понимает, что происходит.
0: But John,
1: но Иоанн,
0: when he is at the island of Patmos.
1: Когда он на острове Патмос.
0: He comes in up in the spirit, he says.
1: Он как бы выходит в духе, поднимается в духе.
0: And when he's up in the spirit.
1: И когда он там находится в духе.
0: He comes into a heavenly vision.
1: Он видит это небесное видение.
0: This is Revelation chapter 4.
1: Это Откровение 4 глава.
0: And when he's in heaven,
1: и когда он на небе,
0: he sees the throne,
1: он видит трон,
0: and the one sitting on the throne,
1: и тот, кто сидит на троне,
0: and there are colors around him, beautiful stones,
1: и вокруг него много драгоценных камней.
0: Everything is centered around the throne.
1: И все как бы окружено, то есть трон является центром.
0: Behind the throne,
1: и за троном,
0: above the throne,
1: над троном,
0: below the throne, in front of the throne,
1: под троном, перед
0: троном. Everything is about the throne.
1: Все о троне.
0: The Ancient of Days.
1: Это ветхие днями.
0: And people are worshiping.
1: И люди славят.
0: The worship goes on and on and on and on.
1: Они поклоняются, поклонение продолжается постоянно.
0: There are creatures there.
1: И творения там.
0: And they cry out.
1: И они взывают.
0: Holy, holy,
1: святый,
0: holy.
1: Свят,
0: it's the Lord Almighty.
1: Господь великий,
0: who was and is, and
1: который
0: is to come,
1: был, есть и грядет,
0: day and night,
1: день и ночь,
0: without ceasing,
1: без прекращения,
0: and the elders falls down,
1: и старцы падают,
0: and throws their crown before the Ancient of Days,
1: и они бросают свои короны перед ним, перед ветхими днями.
0: But then there is a book,
1: но вот там есть книга,
0: and the book,
1: и книга
0: holds the key.
1: Там есть ключ.
0: The key to finishing history.
1: Ключ к окончанию истории.
0: To conclude everything in God's plan.
1: Чтобы завершить все в Божьем плане.
0: But there is a great plan, problem.
1: Но там есть великая проблема.
0: No one
1: никто
0: is worthy of opening the book.
1: Никто не достоин, чтобы открыть книгу.
0: It is sealed.
1: Она закрыта, запечатана. И не может быть открыто.
0: And he begins to cry.
1: И он начинает взывать.
0: And he cries, and he cries,
1: и он плачет, и плачет, и плачет.
0: He sees all the misery.
1: И он видит
0: all the sin.
1: Он видит всю
0: all
1: проблему,
0: the evil,
1: всю боль,
0: all the unrighteousness,
1: весь грех, всю неправду.
0: And no one can finish it.
1: И никто не может закончить эту историю.
0: No one can bring reconciliation for it.
1: Никто не может завершить.
0: There is no one that is worthy.
1: Никто, кто достоин.
0: Like the psalmist said.
1: Как Давид сказал.
0: Who can ascend into heaven?
1: Кто может зайти на небо?
0: Only he who has a pure heart.
1: Только тот, у кого чистое
0: сердце. And pure hands.
1: И чистые руки.
0: But then someone comes and puts his hand upon John's shoulder.
1: Но потом кто-то подходит и кладет свою руку на плечо Иоанна и говорит ему:
0: Do not cry.
1: Не плачь.
0: The Lion of Judah.
1: Лев Иудин.
0: Has overcome.
1: Он превзошел.
0: And he opens his eyes.
1: И он открывает глаза.
0: And I saw a lamb.
1: И он увидел
0: Агнца,
1: который был наказуем.
0: And heaven erupts in praise.
1: И тогда небеса начинают прославлять.
0: Thousands and thousands and thousands are now praising God and the Lamb.
1: Тысячи, тысячи, тысячи прославляют Отца и Агнца. И
0: говорят, to receive glory and power and might forever and ever.
1: Ты достоин получить славу и силу на веки и веки и веки.
0: Because you have bought back people of all tribes and languages.

0: sin.
1: Поднимется.
0: Up to the heavenly court.
1: В царство небесное.
0: And now imagine with the psalmist.
1: И представьте псалмопевца Давида.
0: Jesus says to Mary.
1: Иисус говорит Марии.
0: Don't cling to me.
1: Не прикасайся
0: ко мне. I need to go to my father.
1: Мне нужно пойти к отцу.
0: And there on the mountain of olives.
1: И там на оливковой горе.
0: Jesus has been speaking to the disciples.
1: Иисус говорил своим ученикам.
0: And he says to them.
1: И он говорит им.
0: I need to go to my father.
1: Мне нужно пойти к отцу.
0: And they see him go away in the clouds.
1: И они видят, как он возносится на облаках.
0: Like Daniel said, he's coming with the clouds.
1: Как Даниил сказал, он пришел на облаках.
0: And he goes up in the clouds.
1: И он возносится на облаках.
0: Of course, this is not that he goes away like a rocket.
1: Конечно же, он не как ракета, да, возносится.
0: It's more a description.
1: Это больше как описание. Но теперь Иисус
0: enters into the presence of God.
1: Он входит в присутствие Бога.
0: Amen.
1: Аминь.
0: And you can imagine.
1: И можете представить.
0: Heaven is totally quiet.
1: Небеса, они тихие, полностью тихие. Они знают, что-то сейчас произойдет.
0: Because now the Son of Man.
1: Потому что Сын Человеческий.
0: Is coming with the clouds.
1: Он возносится Amen. На облака.
0: He's ascending up.
1: Он возносится.
0: Because he's the only one that is worthy.
1: Потому что он единственный, кто достоин.
0: And he knocks on the door.
1: И он стучит в дверь.
0: And the psalmist says.
1: И псалмопевец говорит.
0: You doors, open yourself.
1: Вы двери откройтесь сами. Двери вечные откройтесь сами.
0: Who is going to come in?
1: Кто войдет?
0: This is Psalms 24 again.
1: Это псалом 23.
0: The King of Glory.
1: Царь славы.
0: The Lord. Is coming in. Amen.
1: Бог, Господь входит.
0: Jesus comes in.
1: Иисус входит.
0: And all of heaven is standing to salute him.
1: И все небо стоит, чтобы прославить его. Потому что Иисус идет.
0: To his coronation.
1: Чтобы его короновали.
0: He's coming into the heavenlies.
1: Он заходит на небеса.
0: And the author of Hebrews says.
1: И автор послания к евреям говорит, он вошел
0: to the heavenly temple
1: в храм небесный
0: with his own blood.
1: С его собственной кровью.
0: Amen. To make reconciliation for you and me.
1: Чтобы вернуть тебя и меня снова
0: so
1: к Богу.
0: Jesus enters in,
1: и Иисус входит.
0: And he is crowned king of the universe.
1: И его коронуют как царем. Amen. Вселенной.
0: And exactly like Daniel saw.
1: И так как видел Даниил.
0: He receives glory and power and dominion forever and ever.
1: Он получает славу и силу и правление на веки и веки.
0: That's what Jesus said to his disciples.
1: И вот что Иисус сказал ученикам.
0: All power.
1: Вся сила.
0: In heaven.
1: На небе.
0: And on earth.
1: И на земле.
0: Has been given to me.
1: Она была дана мне.
0: Amen. Because Jesus had been crowned king.
1: Потому что Иисуса короновали царем.
0: And now Jesus.
1: И теперь Иисус.
0: Has seated himself.
1: Он воссел.
0: On his father's throne.
1: На троне отца.
0: Amen. We say he's at the right side of the father.
1: Мы говорим, он по правую руку отца.
0: So listen now.
1: И слышите сейчас.
0: Jesus.
1: Иисус.
0: Is ruling.
1: Правит.
0: And reigning.
1: И царствует
0: right now,
1: сейчас
0: from his throne in heaven.
1: С его трона на небе. Аминь.
0: Jesus is crowned king.
1: Иисус это коронованный
0: he
1: царь,
0: has received the name above every other name.
1: Который получил имя, которое превыше всякого другого имени.
0: And now he's sitting on the throne.
1: И сейчас он сидит на троне.
0: And the most quoted psalm in the Old Testament.
1: И наиболее цитируемый
0: is Psalms 110.
1: Псалом в Ветхом Завете, Псалом 109.
0: Where the psalmist clearly sees,
1: где псалмопевец видит
0: this very thing,
1: эту вещь
0: and says, the Lord
1: и говорит,
0: says to my Lord, the Lord says to my Lord,
1: сказал Господь Господу моему,
0: sit at my right hand,
1: сядь по правую руку от меня.
0: Yes, this is exactly what happened?
1: Да, это действительно то, что случилось.
0: Jesus came up to his father.
1: Иисус подошел к отцу.
0: And the father said to him.
1: И отец сказал ему.
0: You have overcome.
1: ты превзошел.
0: You have defeated sin.
1: Ты победил грех.
0: And the devil.

0: и дьявол,
1: and death.
0: И дьявола, и смерть.
1: Now you are going to be crowned.
0: А теперь тебя коронуют.
1: And you are going to sit on the throne forever.
0: И ты будешь сидеть на троне вечно.
1: Now something is happening.
0: И вот что-то происходит.
1: He says,
0: Он говорит,
1: until I make your enemies as a footstool for your feet.
0: Пока я не повергну врагов твоих к подножию ног твоих.
1: And this is exactly now what we are living in this moment, my dear friend.
0: И мой дорогой друг, это то, в чем мы сейчас живем сейчас.
1: We are living in the rulership of Jesus Christ.
0: Мы живем в том времени, когда Иисус Господь царствует.
1: Jesus is crowned and enthroned.
0: Иисус коронован, и он сидит на троне.
1: And he's sitting on the throne.
0: И он сидит на троне.
1: Together with the Father.
0: Вместе с Отцом.
1: And he will sit on his throne.
0: И он будет сидеть на троне.
1: In heaven.
0: На небе.
1: Until every enemy is put under his feet.
0: До того момента, как всякий враг, все враги будут преклонены пред его ногами.
1: And this is exactly what Paul now is talking about in 1 Corinthians 15.
0: И вот о чем Павел говорит в 1 Коринфянам 15 главе.
1: And it says from verse 20, read carefully here.
0: Из 20 стиха читаем внимательно.
1: But now Christ has been raised from the dead, the first fruit of those who are asleep.
0: Но Христос действительно воскрес из мертвых, он первый плод среди тех, кто умер.
1: For since by a man came death, by man also came resurrection from the dead.
0: И как смерть пришла через одного человека, так через одного человека пришло и воскресение мертвых.
1: For as in Adam all die, so also in Christ all will be made alive.
0: Как все умирают в Адаме, так все будут оживлены во Христе.
1: But each in his own order, Christ first fruits, after that those who are Christ at his coming.
0: Но каждый в своем порядке, в начале Христоса, затем, когда он вернется, будем воскрешены и мы, принадлежащие ему.
1: And listen carefully now.
0: И слушайте внимательно.
1: Then comes the end.
0: И потом наступит конец.
1: When he hands over the kingdom to God the Father.
0: Когда он уничтожит всякое начальство.
1: When he has abolished all rule and all authority and all power.
0: Всякую власть и силу передаст царство Богу Отцу.
1: For he must reign until he has put all his enemies under his feet.
0: 25 стих. Христу предназначено царство до тех пор, пока Бог не повергнет всех врагов к его ногам.
1: The last enemy that will be abolished is death.
0: Последний враг, который будет уничтожен, это смерть.
1: For he has put all things in subjection under his feet.
0: Ведь Бог все подчинил под ноги его.
1: But when he says all things are put in subjection, it is evident that he is accepted who put all things in subjection to him.
0: Когда говорится, что все подчинил, то, конечно же, это все не включает в себя того, кто и подчинил ему все.
1: When all things are subjected to him, then the Son himself also will be subjected to the one who subjected all things to him, so that God may be all in all.
0: Когда же все будет ему подчинено, тогда и сам Сын будет подчинен тому, кто все подчинил ему, чтобы Бог был все во всем.
1: I want you to notice this.
0: Я хочу, чтобы вы заметили
1: это. Essential.
0: Потому что это критично.
1: If you want to live life the way that God has purposed you to live.
0: Если вы хотите жить жизнью, которую Бог предназначил для вас.
1: Jesus has taken sin and death upon himself.
0: Господь забрал грех и смерть на себя.
1: He has been proven to be Lord.
0: Он стал Господом.
1: Amen. Amen. He has been crowned and enthroned.
0: Его короновали, и он сел на троне.
1: And he's now sitting on the throne.
0: И сейчас он сидит на троне.
1: He now rules and reigns.
0: И сейчас он правит и царствует.
1: From his throne in heaven.
0: На своем троне, на небе.
1: And he will rule and reign from his throne in heaven.
0: И вот сейчас он царствует и правит со своего трона на небе.
1: Until every enemy is put under his feet.
0: Это будет происходить до того момента, пока все враги не будут подчинены под его ноги.
1: And at the last enemy.
0: И последний враг.
1: Will be death.
0: Это будет смерть.
1: And that enemy.
0: И этот враг
1: will be defeated
0: будет побежден,
1: when Jesus returns,
0: когда Иисус вернется.
1: Amen.
0: Аминь.
1: At his second coming,
0: его второе пришествие.
1: That will be the last enemy.
0: Это будет последний враг.
1: And then resurrection will happen.
0: И тогда воскресение произойдет.
1: Amen.
0: Аминь.

0: The evil will be destroyed.
1: И зло будет разрушено. И новое творение будет возрождено.
0: И
1: Иисус будет царем
0: heaven,
1: не только на небе, но на земле. Аллилуйя!
0: Yeah,
1: да, можем стать счастливы насчет этого.
0: Here is the essential thing.
1: Но вот в чем основная
0: that
1: вещь.
0: We as believers must understand.
1: Что мы как верующие должны понимать.
0: That you see, and that this is what confuses people.
1: Вот что смущает людей, сбивает их с толку.
0: Because they are thinking, well, wait a minute.
1: Они думают, ну погодите минутку.
0: If Jesus is king.
1: Если Иисус царь.
0: And Jesus is ruling and reigning.
1: Иисус правит и царствует.
0: Why are there so many evil things happening?
1: Почему столько много зла происходит?
0: Well, because.
1: Но потому что.
0: Jesus has won the victory.
1: Он победил, у него есть победа.
0: But not every enemy is subjected to him yet.
1: Но еще не каждый враг, не все враги преклонились перед ним.
0: Amen. And then comes the big question.
1: И вот в чем большой вопрос.
0: How on earth?
1: Как это возможно?
0: Will every enemy be put under subjection of Jesus?
1: Чтобы все враги подчинились Иисусу.
0: And this is the key to the New Testament message.
1: И вот это является ключом к посланию Нового Завета.
0: Because if you go to Ephesians,
1: потому что если мы пойдем к Ефесянам,
0: chapter 1,
1: глава 1,
0: and verse 20,
1: и стих 20,
0: It says, which he brought about in Christ when he raised him from the dead and seated him at the right hand in the heavenly places.
1: Это же силой Бог произвел действие и во Христе, когда воскресил его из мертвых и посадил по правую руку от себя на небесах.
0: Amen. So this we have already seen.
1: То есть это мы уже увидели.
0: God raised Christ from the dead.
1: Господь воскресил Христа.
0: Christ went into heaven.
1: И Христос пришел на небо.
0: Christ was crowned and enthroned.
1: Его короновали, он сел на трон.
0: And now he sit at the right hand.
1: А теперь он сидит
0: по
1: правую руку от Отца.
0: But see what it says: far above all rule and authority and power and dominion and every name that is named, not only in this age but also in the one to come.
1: И 21 стих: выше всяких начальств, властей, сил и господств, выше всякого имени, упоминаемого не только в этом веке, но и в будущем.
0: Now listen very carefully.
1: И послушайте очень внимательно.
0: What verse 22 is saying?
1: Что говорит стих 22?
0: And he put thing all things in subjection under his feet.
1: Бог все покорил под ноги Христа.
0: And gave him as head over all things to the church.
1: И поставил его владыку всего главой церкви.
0: Which is his body, the fullness of him who fills all in all.
1: Которая является его телом. Полнотой того, кто наполняет все во всем.
0: Do you see this?
1: Видите ли это?
0: Jesus
1: Иисус,
0: is sitting on the throne.
1: Он сидит на троне.
0: He is ruling and reigning.
1: Он правит и царствует.
0: All authority and power is put under him.
1: Вся власть и сила дана ему.
0: Amen?
1: Аминь.
0: And he is now in heaven.
1: И сейчас он на небе.
0: He is the head.
1: Он глава.
0: And the head is in heaven.
1: И глава, она на небе.
0: With the Father. Amen?
1: С Отцом.
0: But
1: no.
0: Jesus has a body.
1: Но у Иисуса есть Amen. Тело.
0: The body is his church.
1: А тело это его церковь.
0: And his church.
1: И его церковь.
0: Is now exercising his authority.
1: Сейчас использует его власть.
0: By the church.
1: Через церковь.
0: God will put every enemy under the feet of Jesus.
1: Господь поразит всякого врага под ноги Иисуса.
0: Can one someone say hallelujah?
1: Кто-то может сказать аллилуйя?
0: Amen. Jesus.
1: Иисус.
0: Has all authority.
1: У него есть вся власть.
0: And he is the head.
1: И он глава.
0: Of his church.
1: Его церкви.
0: That is his body.
1: Которая является его телом.
0: And his body.
1: И у его тела.
0: Will preach the gospel of Christ.
1: Его тело будет проповедовать Евангелие Христа.
0: And this is now we come to the next. Phase,
1: и сейчас мы как бы приходим в следующий этап.
0: Namely to Pentecost.
1: То есть день Пятидесятницы.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Because in Pentecost,

0: потому что в день Пятидесятницы
1: this authority,
0: это власть,
1: this power,
0: это сила,
1: this dominion,
0: это доминирование,
1: this right to rule and reign in Christ,
0: это право царствовать и править во имя Иисуса Христа,
1: is given to the church.
0: Дана церкви.
1: Amen?
0: Аминь.
1: So therefore Jesus says,
0: и вот что говорит Иисус.
1: You will be my witnesses.
0: Вы будете мне свидетелями.
1: Like I said yesterday, Paul uses another phraseology.
0: Как вчера я упоминал, Павел использует другую фразеологию, то есть другую фразу.
1: You, we are the ambassadors of Christ.
0: Он говорит, мы являемся послами Христа.
1: We represent the King.
0: Мы представляем короля.
1: And the King has sent us.
0: И царь, он послал нас,
1: to proclaim the good news.
0: Чтобы провозглашать благую весть.
1: He has sent us to proclaim.
0: И он послал нас, чтобы провозглашать.
1: That you should become his subject. You should become his subject.
0: Что ты должен стать его.
1: You should be citizens in his kingdom.
0: Что ты должен быть его гражданином в его царстве.
1: Because one day the king is coming back.
0: Потому что однажды и царь приходит, он вернется.
1: And everyone that is not a subject of him.
0: И кто не принадлежит ему,
1: will be considered an enemy.
0: Он будет считаться врагом.
1: And he will be destroyed.
0: И он будет разрушен.
1: Amen.
0: Аминь.
1: The church.
0: Церковь.
1: Is then filled with the Spirit of God.
0: Когда она наполнена Духом Божьим.
1: I will give you power.
0: Он говорит, я дам тебе вам силу.
1: It says in Acts chapter 10.
0: Помните Деяния 10 глава?
1: Peter said, you all remember what happened with Jesus from Nazareth.
0: Петр сказал, вы помните, что произошло с Иисусом из Назарета?
1: How he was anointed by Holy Spirit and power.
0: Как он был помазан Духом Святым и силой.
1: Exactly as Jesus says to the disciples.
0: Так же, как Иисус сказал своим апостолам.
1: Went around.
0: И он ходил.
1: Doing good.
0: Делал благие дела.
1: Amen. Releasing and healing everyone.
0: Освобождая и исцеляя каждого.
1: That was bound by the devil.
0: Кто был связан дьяволом.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Amen. So you see, the church,
0: видите ли, церковь,
1: receives the Spirit of God,
0: она получила Дух Божий,
1: receives the power and authority from the King,
0: получила силу и власть от царя.
1: We are not going around,
0: мы не ходим
1: asking
0: просто
1: for people's permission,
0: спрашивая людей их разрешения.
1: We are not going to say to them,
0: мы не скажем им,
1: please, please,
0: пожалуйста, пожалуйста,
1: come and be a Christian.
0: Можно я буду
1: join our church.
0: А можешь быть христианином, прийти
1: because
0: в нам церковь.
1: God will be angry.
0: Потому что иначе Бог будет зол.
1: This is not our message.
0: Нет, это не то, что мы говорим.
1: God raised Jesus from the
0: dead. То, что мы говорим, это Господь воскресил Иисуса из мертвых.
1: He is now crowned king.
0: Сейчас он является коронованным царем.
1: And he is calling upon you.
0: И он зовет тебя.
1: To become part of that kingdom.
0: Чтобы ты стал частью этого царства.
1: To be filled with his love and his passion and his goodness.
0: Ты был наполнен его любовью и жаждой к жизни и его благостью.
1: So it's through the church.
0: И это через церковь.
1: That God is now, that Christ is now exercising his authority.
0: Что сейчас Иисус, он применяет его власть.
1: As it says in Ephesians 2:6.
0: И как сказано Ефесянам 2:6.
1: Says that not only Christ was resurrected.
0: Сказано, что не только Христос был воскрешен.
1: But Paul says that he raised us up with him.
0: Но Павел говорит, что он также нас воскресил с ним.
1: And seated us with Christ in the heavenly places.
0: И посадил нас, объединившихся во Христе в Иисусе в небесах.
1: Amen. Spiritually.
0: Духовно.
1: You are raised in Christ.
0: Ты был воскрешен в Иисусе Христе.
1: One day you will be raised in Christ physically.
0: Однажды ты будешь воскрешен в Иисусе Христе физически.
1: And God will be all in all.
0: И Бог будет всем во всем.
1: And evil will have no place anymore.
0: И у греха, у зла больше не будет права.
1: But now already God has raised you in Christ.
0: Но сейчас Господь воскресил тебя во Христе.
1: And you are seated with Him.
0: Духовно, и ты сидишь с Ним.
1: In heavenly places.
0: В небесах.
1: Amen.
0: Аминь.
1: That's your position.
0: Вот твоя
1: That's
0: позиция.
1: Where you are.
0: Вот ты, вот где
1: so,
0: ты находишься.
1: Paul,
0: И Павел, думая об этом, говорит Колоссянам в 3 главе:
1: «Therefore, if you have been raised up with Christ,
0: итак, если вы были воскрешены со Христом,
1: keep seeking the things that are above,
0: то стремитесь к небесному,
1: where Christ is seated at the right hand of God,
0: туда, где Христос сидит по правую руку от Бога.
1: Amen?
0: Аминь.
1: Since you are raised with Christ,
0: итак, если вы были воскрешены со Христом,
1: now you have to have another perspective on life.
0: У вас должна быть другая перспектива на жизнь.
1: You cannot look at life the same way.
0: Нельзя смотреть на жизнь так же.
1: You are not a dead person.
0: Вы не мертвый человек.
1: You are not a worldly person. You are not a worldly person.
0: Вы не принадлежите миру.
1: You are spiritually born again.
0: Духовно вы рождены снова.
1: And you have to live your life from another perspective.
0: И вам нужно жить жизнь с другой перспективы.
1: You remember that Jesus said to the Jews.
0: А помните, Иисус сказал евреям.
1: You are living from below.
0: Он сказал, вы живете как бы
1: But I come from above.
0: Вы живете как бы низко,
1: Amen.
0: А я пришел сверху.
1: Jesus lived an ascended life.
0: Он жил как бы жизнь на небесах.
1: Amen. He lived from above.
0: Небес. Он жил из перспективы
1: his
0: небес.
1: Perspective from his father.
0: У него перспектива была от отца.
1: That's why he always had the eyes of the father.
0: Поэтому у него всегда были глаза отца.
1: Amen. And that's why he could exercise the authority of heaven.
0: Поэтому он мог использовать власть небес.
1: Now through the death and resurrection of Christ.
0: И вот сейчас через смерть и воскресение Иисуса.
1: Through us receiving the same spirit as Jesus.
0: Когда мы приняли тот же дух, что Иисус Христос.
1: Paul is saying to us.
0: Павел говорит нам.
1: Now, if you have been raised with Christ.
0: Итак, если вы были воскрешены со Христом.
1: Your focus cannot be from below.
0: Ваш фокус не может быть снизу.
1: You cannot think of life from below.
0: Вам нельзя думать как бы с низкой позиции.
1: You have to have an ascended mindset.
0: Вам нужно смотреть на небесное.
1: Looking from the heavenly places where you are seated.
0: Смотря с небес, где вы сидите духовно.
1: Amen.
0: Аминь.
1: You have to have that.
0: Вам нужно иметь это.
1: So he continues to say, set your mind on the things above, not on the things that are on earth.
0: И он продолжает во втором стихе, обращайте ваши мысли к небесному, а не к земному.
1: This doesn't, of course, mean that we do not mind, you know, ordinary things.
0: Еще раз, это не значит, что мы не думаем об обычных вещах.
1: If I go to the car shop to the car repairman.
0: Если я пойду в автомастерскую,
1: I don't want him to pray in tongues for my car.
0: Я не хочу, чтобы он молился на языках за мою машину.
1: I want him to fix it.
0: Я хочу, чтобы он ее просто починил. Аминь.
1: If I go to have dinner.
0: Если я пойду на ужин в ресторане,
1: I don't want them to pray for me.
0: Я не хочу, чтобы они молились за меня.
1: I want them to serve me food.
0: Я хочу, чтобы они мне просто дали еду.
1: So it's not that we leave the ordinary context.
0: Это не значит, что мы не живем в обычном контексте.
1: No, this is about our way of looking at life.
0: Нет, это просто о том, как мы смотрим на жизнь.
1: How do we view the difficulties, the situations in our life?
0: Как мы смотрим на трудности и ситуации в нашей жизни?
1: What is our perspective?
0: Какая наша перспектива?
1: You see, we can look from above.
0: Видите ли, мы можем смотреть как бы снизу,
1: can be set on the earthly things.
0: И мы можем думать о мирских вещах.
1: And we are constantly occupied with defeat,
0: и мы постоянно
1: with
0: думаем о поражении, проблемах,
1: with unrighteousness, with unfairness.
0: Неправедностью
1: Amen?
0: И нечестностью.
1: Our minds are totally connected to what happens to us in the earthly realm.
0: И как будто наш разум он соединен с тем, что с нами сейчас на земле происходит.
1: But Paul says, since you have been raised with Christ.
0: А Павел говорит, вот когда вы были воскрешены со Христом,
1: since you are seated with him in the heavenly places,
0: и то, что вы сейчас сидите с ним на небесах,
1: should be from that perspective.
0: Вы должны смотреть на жизнь
1: Amen.
0: С той перспективы.
1: When Jesus looked at things,
0: и когда Иисус смотрел на вещи,
1: he saw what the Father did.
0: Он видел, что Отец
1: Amen.
0: Сделал.
1: His mindset was not focused on the devil.
0: Он не фокусировался на дьяволе.
1: He didn't go around and say, "Well, the devil, he's so bad."
0: Он не ходил и говорил: "О, дьявол такой плохой."
1: Why is this happening?
0: Почему это происходит?
1: Why is it so hard?
0: Почему так трудно?
1: Why are people so sick?
0: Почему люди такие больные?
1: But Jesus didn't have that perspective,
0: Нет,
1: did he?
0: У Иисуса не было такой перспективы.
1: The Father is healing.
0: Он видел, что Отец исцелял.
1: The Father is doing good things.
0: Что Отец делает благие вещи.
1: Father is changing.
0: Что Отец
1: Amen.
0: Меняет.
1: He saw from the heavenly perspective.
0: Он смотрел на жизнь с перспективы небес.
1: And he released the heavenly perspective.
0: И он высвобождал эту перспективу.
1: Whoever is captured by earthly things,
0: кто захвачен земными вещами,
1: will only release earthly things.
0: Будет высвобождать только земные вещи.
1: The one captured by heavenly things,
0: а кто захвачен небесными
1: will
0: вещами,
1: will release heavenly things.
0: Будет высвобождать небесные вещи.
1: Amen. So you see, we have to be spiritually minded.
0: И видите ли, нам нужно быть, обращать наши мысли к небесному.
1: For you have died, and your life is hidden with Christ in God.
0: Третий стих. Вы умерли для этого мира, и ваша жизнь закрыта вместе со Христом.
1: No one can look at you.
0: Не может никто посмотреть на вас и сказать.
1: Oh yes, you are seated on the throne with Jesus.
0: Oh wow, да, ты сидишь на троне Иисуса.
1: No, they don't see that.
0: Нет, они это не увидят.
1: It's hidden like a mystery in you.
0: Это спрятано как тайна внутри тебя.
1: But it is true.
0: Но это правда.
1: You are together with Jesus on the throne.
0: Сейчас ты вместе с Иисусом на троне.
1: It's hidden for the natural eyes.
0: Это спрятано от физического.
1: But in the spirit, it is so clear.
0: Но в духовном мире это очень четко.
1: But one day, says Paul,
0: но однажды, говорит Павел,
1: when Christ, who is your life, is revealed.
0: Когда из...
1: Four.
0: Четвертый стих. Ваша жизнь Христос, и когда Он будет явлен миру,
1: when Jesus appears,
0: когда Иисус будет
1: when
0: явлен
1: Jesus
0: миру,
1: comes back,
0: когда Он вернется,
1: amen? Listen what Paul says.
0: Слушайте, что Павел
1: then
0: сказал.
1: You will be revealed together with him.
0: Вот тогда и вы будете явлены Amen. Вместе с ним в славе.
1: And you, everything that God put in you,
0: и все, что Господь вложил
1: everything
0: в тебя,
1: that he prepared for
0: все,
1: you,
0: что Он приготовил для тебя,
1: will come visible for all the world.
0: Это станет видимо для всего Amen. Мира. Аминь.
1: Hallelujah. Therefore, says Paul,
0: и поэтому, говорит Павел,
1: we have to kill everything.
0: Умертвите в себе все,
1: that hinders this agenda in our lives.
0: Что еще принадлежит греховной природе.
1: It is not about living a boring life.
0: Это не значит, что мы жили скучной жизнью.
1: It's about living a life where Christ is king.
0: Это о том, чтобы мы жили жизнь, где Иисус царствует.
1: And therefore Paul begins to admonish the Colossians.
0: И тогда он говорит Колоссянам.
1: And he says in verse 15.
0: И говорит в 15 стихе.
1: Let the peace of Christ rule in your heart.
0: Пусть вашими сердцами руководит мир Христа.
1: Did you hear that?
0: Слышали это?
1: You see, we have to understand this perspective.
0: Нам нужно понимать эту перспективу.
1: Now, God is king.
0: То есть вот Господь, Он царь.
1: Christ has been crowned and enthroned.
0: Христос, Он был коронован и Он сидит на троне. И Он правит оттуда.
1: In the heavenly places.
0: На небесах.
1: It cannot be captured by the human mind so far.
0: Человеческим разумом это не понять.
1: But those who receive him,
0: но те, кто принимают его,
1: will get the power and the might to become his children.
0: Они получат силу и власть стать его детьми.
1: And now they live in a hope.
0: И мы живем с верой, с надеждой.
1: John says that one day,
0: Иоанн говорит,
1: when they see him,
0: что однажды, когда они увидят
1: they
0: его,
1: will be made like him.
0: Они будут сделаны так же, как и он.
1: And because they have this hope,
0: потому что у них была эта надежда.
1: They purify their lives.
0: Они очистили свою жизнь.
1: They kill everything that can hinder that agenda of God.
0: Они убили все, что могло разрушить план Божий.
1: And now they begin to receive power from above.
0: И тогда они начали принимать силу с небес.
1: Not worldly power.
0: Не земную силу.
1: Not political power.
0: Не политическую
1: not
0: силу.
1: Not military power.
0: Не военную
1: not
0: силу.
1: Not power of violence or
0: не,
1: hate.
0: Не силу ярости и злости. И насилие,
1: but the power of peace,
0: но силу
1: the
0: мира,
1: power of love,
0: силу любви,
1: the power of mercy,
0: силу милосердия,
1: is flowing down,
0: она течет
1: from the throne of Jesus,
0: от трона Иисуса.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: And it begins to rule,
0: и она начнет править.
1: And all the hurts,
0: и все, что
1: болит,
0: и ранит.
1: All the sense of abandonment,
0: все чувства, что вас оставили.
1: Unrighteousness and disappointment,
0: все неправедность и разочарование.
1: All the persecution and suffering,
0: все гонение и все беды.
1: Is overcome,
0: они превзойдены
1: by the healing touch of the peace of Christ.
0: Исцеляющим прикосновением мира
1: And
0: Христа.
1: It begins to rule.
0: И он начинает править.
1: And we become peacemakers.
0: И мы начинаем быть
1: Amen?
0: Миротворцами.
1: And blessed are those
0: И благословлены те,
1: peacemakers.
0: Блаженны те, кто миротворцы.
1: They will inherit the earth.
0: Потому что они наследуют землю.
1: Hallelujah.
0: Аминь.
1: Amen. They will inherit the earth.
0: Они наследуют землю.
1: Amen.
0: Аминь.
1: Because God
0: Потому что Господь
1: has now through Christ Jesus
0: через Иисуса Христа
1: become the king of their hearts.
0: Он стал царем их сердца.
1: And he's influencing everything in their lives.
0: И он влияет все на их в их жизни.
1: And nothing can steal their victory.
0: И никто и ничто не может украсть их
1: And
0: победу.
1: And that's why Paul in Romans 12 is saying the famous words.
0: И поэтому Павел к Римлянам 12 глава говорит известные слова.
1: Chapter 8, sorry.
0: Послание к Римлянам 8 глава.
1: Who will bring what Then shall we say to these things, if God is for us, who is against us?
0: И сказано...
1: Verse 31.
0: Mm-hmm. Стих 31.
1: 8.31.
0: Да. Что же нам сказать об этом? Если Бог за нас, то кто против нас?
1: He who did not spare his own son, but delivered him over for us all, how will he not also with him freely give us all things?
0: Тот, кто не пожалел своего сына, но отдал его за всех нас, разве не дарует с ним и всего остального?
1: Who will bring charge against God's elect? God is the one who justifies.
0: Кто будет обвинять избранных Богом, если Бог оправдывает? Кто может осудить?
1: Who is the one who condemns? Christ Jesus is he who died, yes, rather, who has raised, who is at the right hand of God, who also intercedes for us.
0: Кто может осудить? Христос Иисус, который умер, но воскрес и сейчас находится по правую руку от Бога, Он ходатайствует за нас.
1: Do you see this?
0: Видите это?
1: Paul says, "Who can be against us?"
0: Павел говорит, а кто может быть против нас?
1: Who can stand against the people of God?
0: Кто может стоять против народа Божьего?
1: Nothing. Because God has given us all things with Him.
0: Ничто, потому что Господь все дал в Нем.
1: Now Jesus is sitting on the throne.
0: Иисус сейчас сидит на троне.
1: And do you know what He's doing?
0: И вы знаете, что Он делает?
1: Jesus is not inactive.
0: Он не просто сидит там безактивно.
1: Jesus is not sitting rolling His thumbs.
0: Он не просто сидит и пальцами крутит.
1: Jesus is interceding for you.
0: Он ходатайствует сейчас за тебя.
1: Jesus is standing in the war with you.
0: Иисус стоит в войне, в битве за тебя, с тобой.
1: Jesus
0: Понимаешь ли, что Иисус,
1: you before the Father,
0: он,
1: Jesus is mentioning you before
0: он упоминает тебя перед Отцом.
1: Jesus is dispatching his angels.
0: Он высвобождает своих ангелов,
1: to support you
0: чтобы
1: and to
0: поддержать
1: help you.
0: Тебя и помочь тебе.
1: Jesus is the chief commander.
0: Он является главой.
1: And he's sending his troops.
0: И он посылает свои войска,
1: to support his people. Hallelujah.
0: Чтобы поддержать своих людей.
1: Jesus is not inactive.
0: Иисус не активен.
1: Jesus is fighting for you.
0: Он борется за тебя.
1: Jesus is saying,
0: он говорит,
1: Angels,
0: ангелы,
1: go and support Vladimir.
0: Идите, поддержите Владимира. Дайте ему силы.
1: Encourage him.
0: Ободрите
1: the
0: его.
1: Lord is saying,
0: Господь
1: All
0: говорит,
1: your spirits come to Edgar.
0: Что все духи придите
1: He needs your protection.
0: К Эдику. Ему нужна защита.
1: Holy
0: Дух Святой, Дух Святой.
1: And strengthen him.
0: Наполни его, подкрепи его,
1: Amen.
0: Подними его.
1: Jesus is the chief commander.
0: Иисус является главой.
1: And he says, My spirit.
0: И он говорит, мой дух.
1: Go.
0: Иди.
1: Go.
0: Иди.
1: Strengthen my people.
0: Подкрепи мой народ.
1: Them.
0: Подкрепи.
1: Let's make the enemy suffer.
0: Пусть враг, пусть враг будет поражен.
1: So Paul makes this conclusion.
0: И вот Павел приходит
1: And
0: к такому заключению.
1: Just as it is written. For your sake we are being put to death. All day long we were considered as sheep to be slaughtered.
0: И он говорит, написано, это 36 стих, ради тебя убивают нас всякий день и смотрят на нас, как на овец перед бойней.
1: But then he says, But in all these things.
0: Он говорит потом, но во всем этом.
1: In all these things.
0: Во всем этом.
1: Not accept all these things.
0: Он говорит, не принимайте все эти
1: Not
0: вещи.
1: If we can avoid all these
0: не
1: things.
0: Если мы можем как-то отстраниться от этих вещей,
1: But in
0: избегать.
1: All these things,
0: но во всех этих вещах
1: we overwhelmingly conquer. Hallelujah.

0: одерживаем величайшую победу.
1: Through him who loved us.
0: Через того, кто полюбил нас.
1: You are more than a conqueror.
0: И ты более чем покоритель.
1: Amen. Oh, are you here?
0: Вы здесь?
1: Not by your power.
0: Это не твоей силой.
1: Not by your strength.
0: Не твоими войсками.
1: If you are having, if you are not, let me say like this. If your mind is not set on the heavenly thing.
0: Если твой разум, он не сфокусирован на том, что на небе, на небесах, если ты не живешь из принципа мышления победы Иисуса Христа, ты будешь жить пораженной жизнью. Даже если ты принадлежишь Богу. Понимаете, что я говорю? И поэтому Павел говорит,
1: to have your mind set on the things above.
0: Он говорит, вам нужно помышлять о небесном.
1: So that you can receive the power from the Holy Spirit.
0: Чтобы вы могли принять силу от Духа Святого.
1: So that you can hear the command from the chief commander Jesus.
0: Чтобы вы могли услышать повеление от главнокомандующего Иисуса.
1: So that you can position yourself from his intercession for you.
0: Чтобы вы могли смотреть на мир так, зная, что он молится за вас.
1: And it doesn't matter what the enemy is throwing against you.
0: И не важно, что сатана пытается бросить на вас.
1: It doesn't matter what you have to go through.
0: Неважно, через что вам придется пройти.
1: Everything he's trying to hinder you with.
0: Все, чем он пытается вас остановить,
1: will not have the power and authority to stop you.
0: Не будет иметь силы или власти остановить вас.
1: Because you are more than a conqueror.
0: Потому что вы больше, чем победители.
1: In his love for you.
0: В его любви к вам.
1: Amen. Hallelujah.
0: Аминь.
1: You get authority.
0: Вы получаете власть.
1: But not authority in the way that the world expresses it.
0: Но это не то, как мир смотрит на власть.
1: Not to manipulate people.
0: Не чтобы манипулировать людьми.
1: Not to threaten people.
0: Не угрожать людям.
1: Not to hurt people.
0: Не ранить людей.
1: Not to force people.
0: Не заставлять людей.
1: But to transfer the love of God.
0: Но чтобы приносить эту любовь Божью.
1: Without the enemy being able to stop it.
0: Без того, чтобы враг мог вас остановить.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah. And that's why Paul continues to say.
0: И поэтому Павел продолжает говорить.
1: For I am convinced that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor any other created thing will be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord.
0: 38-39 стихи. И я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни власти, ни настоящее, ни будущее, ни силы, ни высота, ни глубина – ничто во всем творении не может отлучить нас от любви Бога во Христе Иисусе, нашем Господе.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: God is so good.
0: Бог так благ.
1: He wants you to live a life in victory.
0: Он хочет, чтобы ты жил жизнью победы.
1: You see, you are not part of his body.
0: Видите ли вы, сейчас вы стали частью его тела. Вы не просто человек. Просто живете жизнью, пытаясь насладиться ею.
1: That's a life in sin.
0: Это жизнь во грехе.
1: That's a life that is self-occupied.
0: Это жизнь, которая думает только о себе.
1: You have now become a subject of a new kingdom.
0: Сейчас вы стали частью нового царства.
1: A kingdom that will never end.
0: Царство, которое никогда
1: a
0: не прекратится.
1: That cannot be destroyed.
0: Царство, которое не может быть разрушено.
1: Everything will be shaken, the author of Hebrews says.
0: Автор к евреям говорит, все будет разрушено.
1: But his kingdom cannot be shaken.
0: Но его царство не может быть разрушено.
1: It stands on the true foundation of Jesus Christ.
0: Потому что оно основано на основании Иисуса Христа.
1: And now, through faith, he has raised you up.
0: И сейчас по вере он дает нам благодать.
1: To be seated with him.
0: Чтобы мы сидели с ним.
1: So that he might reign and rule through you and me.
0: Чтобы он правил и царствовал через тебя и меня.
1: When we proclaim the gospel,
0: когда мы провозглашаем Евангелие,
1: when we demonstrate the power of the Holy Spirit,
0: когда мы демонстрируем силу Духа Святого,
1: when we set free people,
0: когда мы освобождаем людей,
1: amen? When we set the captives free,
0: когда мы освобождаем заключенных,
1: when we boldly proclaim the rule and reign of Christ,
0: когда мы смело провозглашаем власть и царствование Иисуса Христа,
1: every

0: enemy must be put under the feet of Jesus.
1: Всякий враг должен быть повержен под ноги Иисуса Христа.
0: Think about it.
1: Просто подумайте об этом.
0: This man.
1: Вот человек.
0: He was a young man.
1: Молодой человек.
0: He died when he was only 33.
1: Он умер, когда ему было только 33 года.
0: I almost have lived twice as long as he.
1: Я прожил почти в два раза больше, чем он.
0: Amen.
1: Amen.
0: But he lived.
1: Но он жил.
0: He didn't write the book.
1: Он не написал книгу.
0: He didn't have a political position.
1: У него не было политических взглядов.
0: He was not general and he didn't have an army.
1: Он не был генералом, у него не было армии.
0: He was not, as far as we know, a wealthy man according to worldly measures.
1: Насколько мы знаем, он не был богатым согласно мировому стандарту.
0: When he died, he had one clothing.
1: Когда он умер, у него была единственная одежда.
0: But still, he changed destiny forever.
1: Но, несмотря на это, он изменил судьбу навеки.
0: Amen.
1: Аминь.
0: He didn't hurt anyone.
1: Он никого не ранил.
0: He didn't threat anyone.
1: Он никому не угрожал.
0: He had no kingdom where he ruled.
1: У него не было на земле царства, где он правил.
0: Today.
1: Сегодня.
0: This very day.
1: Сегодня.
0: There are millions and millions and millions of people.
1: Есть миллионы, миллионы, миллионы людей.
0: Proclaiming the name of Jesus.
1: Которые провозглашают имя Иисуса Христа.
0: Lifting up His name.
1: Поднимая, восхваляя Его имя.
0: In Estonia.
1: В Эстонии.
0: In Russia.
1: В России.
0: In the Ukraine.
1: В Украине.
0: In the middle of the war.
1: Посреди войны.
0: In Japan.
1: In
0: South Korea.
1: В Японии, в Северной Корее.
0: In Africa. In South America.
1: В Южной Америке.
0: In United States of America.
1: В США.
0: In Scandinavia.
1: В Скандинавии.
0: All around the globe.
1: Везде, по всем мире.
0: Billions of people.
1: Миллионы людей.
0: Are proclaiming the name of Jesus.
1: Провозглашают имя Иисуса Христа.
0: Amen. And it is not like in Islam.
1: Это не как в исламе.
0: Proclaimed by the sword.
1: Что это провозглашается мечом.
0: Sure, there have been those who call themselves Christians that have used weapons.
1: Да, были христиане, которые использовали оружие.
0: But that is not the way the rule and reign of Christ is overcoming.
1: Но это не то, как Господь Иисус Христос царствует.
0: When John sees it,
1: когда Иоанн увидел это,
0: in his vision, I can't go through everything.
1: В его видении он я не пройду по всему.
0: He sees the victory of Christ.
1: Но он видит победу Иисуса Христа.
0: Both in the earthly and spiritual dimension in Revelation 12.
1: В Откровении 12 главе и на небе и на земле.
0: And he said, "Now,
1: и он говорит,
0: the enemy, the dragon,
1: дракон,
0: Satan,
1: сатана,
0: has been dethroned.
1: Он его сбросили с трона.
0: And cast out of heaven.
1: Его выбросили с небес. Изгнали.
0: Our brother, the accuser of our brothers.
1: Тот, кто обвинитель наших братьев.
0: Then he said, but the people of God,
1: но слушай, люди Божьи,
0: they overcome him,
1: они превзошли его
0: by the blood of the Lamb,
1: кровью Агнца
0: and the word of their testimony,
1: и словом своего свидетельства.
0: Amen.
1: Аминь.
0: And they didn't love their lives,
1: и они не возлюбили своей жизни,
0: so that they drew back from death.
1: Даже до конца, до смерти.
0: Amen. Hallelujah. This is how we overcome.
1: Вот как мы превосходим.
0: This is how every enemy will be put under the feet of Jesus.
1: Вот как каждый враг будет повержен под ноги Иисуса Христа.
0: Because the enemy knows.
1: Потому что враг знает.
0: That if he can accuse you.
1: Что если он может осудить тебя.
0: And he can say, "Well, you are not good enough."
1: И может сказать: "Ну, ты недостаточно хорош."
0: You are not sufficient.
1: Тебя недостаточно.
0: You made these mistakes.
1: Смотри на ошибки, которые ты сделал.
0: You are not living in every way the way God expects you to live.
1: Ты же не живешь, как Бог тебя учит.
0: Amen. Then he has you.
1: Вот тогда враг, как бы он захватил тебя.
0: But when you say,
1: но когда ты говоришь,
0: Jesus shed his blood for me.
1: Иисус пролил свою кровь за меня.
0: He won an eternal victory for me.
1: И он победил и взял эту вечную победу для
0: in
1: меня.
0: In him I am made righteous.
1: И в нем я есть праведность.
0: Amen. And I belong to God.
1: И я принадлежу Богу.
0: And you have this testimony.
1: И у тебя есть свидетельство.
0: I believe.
1: И ты говоришь, я верю,
0: that Jesus is king.
1: Что Иисус есть царь.
0: I will be true to the gospel of Christ.
1: И я буду верен Евангелию Божьему.
0: And you say, if I would even have to give my life,
1: и ты скажешь, даже если мне придется отдать свою жизнь,
0: to the gospel of Christ,
1: чтобы быть верным до конца Евангелию Иисуса Христа и принадлежать моему царю,
0: I will not hesitate to pay the price.
1: Я даже не подумаю дважды, чтобы заплатить эту цену.
0: When this confession is in our hearts and in our mouth,
1: когда это признание, оно находится в наших сердцах и в нашем разуме,
0: authority of Christ will overrule the enemy.
1: Вот тогда власть Христа, она превзойдет врага.
0: Amen.
1: Аминь.
0: And we will be overcomers.
1: И тогда мы будем победителями.
0: Thank you, Jesus.
1: Спасибо, Иисус.
0: Thank you, Jesus.
1: Спасибо, Иисус.

0: Мой гость уверяет, что как только у нас происходят акции в защиту абортов или против Израиля, то буквально на следующий день в США случаются землетрясения, кризисы на рынке ценных бумаг и другие катастрофы. Об этом узнаете вы из нашей передачи «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Вас приветствует Сид Рот, ведущий этой передачи. Многие понимают, что когда совершается какой-то серьезный грех, то надо за него расплачиваться. Нам всегда кажется, что это будет завтра, не сейчас, через несколько лет. Но вы заметили, что время как будто сжалось, что месяцы и годы буквально мелькают перед глазами. Время летит быстрее, чем когда бы то ни было. И это не потому, что мы стареем, а потому, что время действительно сверхъестественным образом сжимается. Мой гость утверждает, что как только происходит сборище гомосексуалистов или демонстрация в поддержку абортов, или страна выступает против Израиля, то в тот же самый день в стране отмечаются какие-то бедствия. Это как бы предупреждение от Бога. Когда вы это заметили?

0: Все началось еще в октябре 1987 года. Тогда происходило небывалое по масштабам собрание гомосексуалистов, возможно, самое крупное в истории всего западного мира. Около 500 тысяч гомосексуалистов собрались тогда в Вашингтоне. И сразу вслед за этим, не через неделю и не через месяц, а буквально на следующей неделе, был отмечен очень сильный спад на рынке ценных бумаг, за которым последовал обвал до 508 пунктов в последующий понедельник. Это был знаменитый кризис 1987 года, то есть всего за неделю после этого сборища биржевые ставки упали на 1/3.
1: Каким образом, по-вашему, соотносятся эти два события?
0: Это довольно интересно, Сид. В тот день я смотрел новости по телевизору и понятия не имел, что все это происходит в Вашингтоне. Мне тогда было как-то не по себе слышать, что прямо в новостях эти люди с гордостью заявляли, что они голубые. Кончилось тем, что я просто выключил телевизор и ушел. А потом я совершенно забыл об этом. Но уже через неделю я смотрел новости о биржевом обвале. Вы помните этот кризис 87 года, Сид?
1: Что-то припоминаю.
0: А я даже помню, как голос диктора дрожал, и его губы тряслись, когда он обращался ко всем нам с вопросом, не является ли это началом новой Великой депрессии. И пока я смотрел, мое внутреннее зрение нарисовало мне картинку из предыдущих новостей, где освещалось собрание гомосексуалистов. Бог связал воедино в моем разуме две эти картинки, а потом Бог сказал, что я, по-видимому, не боюсь его. Потому что если бы у меня был страх Господень, то я бы ходатайствовал и молился во время этого сборища. Но раз этого не случилось, страна осталась без прикрытия пред лицом Божьего суда.
1: Это все равно, как если бы Бог говорил, что внутри вас был дух немоты. Но это
0: да.
1: Не так?
0: Тогда я думал, что это не так. Но на самом деле, так оно все и было, Сид. Я был словно немой. Я не понимал своей ответственности и не боялся Бога. Хотя думал, что боялся. Ведь бояться Бога — это не значит трепетать в Его присутствии. Это значит бояться греха.
1: Расскажите хотя бы о некоторых случаях, когда вы наблюдали, что происходил грех, а затем совершался Божий суд одним из трех уже названных вами способов.
0: Я думаю, Сид, что центральным событием, описанным в моей книге «Последнее Божье предупреждение Америки», является событие 28 июня 1992 года, когда праздновался День гордости голубых. Этот день обычно отмечается в последнее время июня, а в 1992 году в этот день произошло то, что назвали землетрясением Ландера. Тогда газеты Лос-Анджелеса писали, что уличные марши, по-видимому, и спровоцировали эти земные толчки, словно бы из-за участия праздника голубых. Землетрясение Ландера было четвертым по силе толчков за прошедшее столетие. Я почти забыл, что уже наступил новый век. Оно было настолько сильным, что вызвало еще несколько землетрясений на расстоянии 800 миль в национальном парке штата Вайоминг. Оно состояло из 14 или 15 толчков силы 7,6 баллов по шкале Рихтера. Впервые в истории сейсмологами был отмечен такой феномен, когда одно землетрясение влечет за собой другие толчки за 800 миль от эпицентра. Таким образом, в буквальном смысле 28 июня 1992 года, в День гордости голубых, все западное побережье Соединенных Штатов сотрясалось и гудело, как колокол.
1: Джон, откуда вы знаете, что это не простое совпадение? Пусть это и кажется маловероятным.
0: Это резонный вопрос. Фактически, каждое землетрясение на материковой части США, не считая Аляски, свыше 6 баллов, а это немало, начиная с землетрясения в Сан-Франциско в 89 году, совпадало по времени с одним из таких событий. Помните, в 89 году это было во время мирового чемпионата по бейсболу?
1: Я как раз в это время смотрел по телевидению эти матчи по бейсболу. Было довольно страшно, когда произошло землетрясение.
0: Так вот, все толчки от 6 баллов и выше происходили либо во время праздников гомосексуалистов, либо во время выступлений в поддержку абортов, либо когда дело касалось земли Израиля. То есть, когда мы пытались заставить Израиль отказаться от земель их завета с Богом. Если посмотреть в Писание, а вся моя книга написана на основе Священного Писания, то мы увидим, что Бог обещает уничтожить народы, которые практикуют такие вещи, как гомосексуализм. убийство детей или посягательство на Божий завет с Израилем. Пророк Иаиль недвусмысленно говорит об этом в 3 главе. И все те вещи, за которые Бог обещал совершить суд над народами, происходят прямо на наших глазах. И на наших глазах на Америку приходят Божьи суды.
1: А чем вы объясните, что эти суды наступают столь быстро? Казалось бы, они могли свершиться спустя лет 20 после происшедшего события. Это правда, что возмездие настигает человека всегда, но, как правило, потом, после смерти. А тут все происходит так быстро. Почему это?
0: Я полагаю, Сид, что это только предупреждение, чтобы мы поняли, что на самом деле произошло. Ну, например, когда мы касаемся Израиля. Надеюсь, у нас будет время рассмотреть несколько таких примеров. Когда приходит катастрофа, то у нас есть шанс осознать авторитет Божьего Слова, насколько оно реально, и что если Бог говорит что-то, то так оно и будет. И впоследствии мы видим это все своими глазами.
1: В самом деле, когда это происходит один раз, два, три раза, четыре раза, это еще могут быть совпадения, но 10 раз, 20 раз, начинаешь понимать, что за этим действительно стоит Бог.

0: Со мной в студии Джон МакТёрнан, который провел совершенно феноменальное исследование. Он обнаружил, что как только такая страна, как США, дает себя вовлечь в защиту гомосексуализма или абортов, или в антиизраильские выступления, то прямо в тот же день или на следующий происходит суровое возмездие, такое как падение курса ценных бумаг на бирже, ураганы, торнадо. Если это случается 1, 2, 5 или даже 10 раз, все это может быть истолковано как простое совпадение в нашем сложном и запутанном мире. Но исследования Джона МакТёрнана эти события выстраиваются в цепочку. Одно за другим, одно за другим. Расскажите нам о некоторых, Джон.
1: Ну что ж, Сид, давайте вернемся в 1989 год и к мировому чемпионату Сан-Франциско. За два дня до начала игр состоялся самый большой в истории Калифорнии митинг в защиту абортов. Местом его проведения стал Сан-Франциско, а центром уличного шествия — мэрия города на Маркет-стрит. Через два дня на Сан-Франциско обрушилось землетрясение. Это было пятое по силе подземных толчков землетрясений в ушедшем столетии. А сколько подобных землетрясений мы имеем в Соединенных Штатах? Их можно перечесть по пальцам.
0: Случилось так, что весь мир мог наблюдать за происходящим, потому что в это время шли игры мирового чемпионата по бейсболу.
1: Верно. А как часто в Калифорнии происходят столь грандиозные демонстрации в защиту абортов? Не часто. Итак, мы сопоставляем два этих события и задаем вопрос, простое ли это совпадение? Ведь во время этого землетрясения было повреждено здание мэрии, которое было центром уличного шествия в защиту абортов.
0: Да, это так.
1: Люди с криками ужаса выскакивали из здания мэрии, полагая, что оно вот-вот обрушится. Городу Сан-Франциско потребовалось примерно $200 миллионов, чтобы отремонтировать здание и сделать его сейсмически устойчивым.
0: Можете привести еще несколько примеров?
1: Помните, Сид, гигантские пожары во Флориде?
0: Я помню.
1: Правда помните?
0: Конечно.
1: Тогда послушайте. В своей книге я привожу документальные записи о том, что христиане отправились к мэрии города Орландо, потому что над зданием развивался флаг гомосексуалистов во знаменование месяца гордости голубых. На этом флаге изображена радуга. Христиане потребовали снять флаг. Помимо этого, они молились и ходатайствовали за Disney World, потому что именно там проходили празднования Дня Голубых. А ровно через полчаса после окончания торжеств по всей Флориде заполыхали пожары. Они продолжались в течение всего июня, пока этот флаг висел над мэрией. А потом сразу пошли дожди, и пожары прекратились.
0: По мере того, как вы приводите эти примеры, начинаешь чувствовать себя неуютно. Любой здравомыслящий человек увидит, что за этим стоит нечто сверхъестественное. Но многие из тех, кто смотрит нашу программу, могут сказать: «Я могу понять, почему гомосексуализм, могу понять, почему аборты, но при чем здесь Израиль? Почему не другая страна, на которую совершается нападение?»
1: Хороший вопрос, Сид. Бог заключил завет с еврейским народом, с Авраамом, Исааком и Яковом. И этот завет касается земель. Если мы посмотрим в книгу «Бытие», то увидим, что Бог называет этот завет вечным, то есть сам Бог отдал им эту землю. Помню, однажды меня спросили: «А что, Бог занимается недвижимостью?» Я ответил, когда речь заходит об Израиле, то да. Потому что он не обещал Америку американцам или Англию британцам. У него была причина, по которой он отдал эту землю Израилю. И одна из причин, которая сразу приходит в голову, это то, что он хотел создать себе особый народ, из которого мог выйти Мессия Господь.
0: Бывший президент Джордж Буш имел встречу, на которой обсуждался вопрос об отторжении от Израиля этих земель. Расскажите об этом.
1: Сид, переговоры в Мадриде по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта начались 31 октября 1991 года.
0: Для достижения мира Израиль должен был поступить со своими землями.
1: Да, это то, что за этим стояло. Все переговоры в Мадриде строились на том, чтобы Израиль отдал те земли, который по завету Бог отдал Аврааму, Исааку и Якову. И в тот самый день, когда президент Буш открыл заседание в Мадриде в Испании, вдруг небывалый шторм разразился в Северной Атлантике. Воздушные потоки в Соединенных Штатах обычно имеют направление с запада на восток, но не наоборот. А этот шторм имел обратное направление. Он образовался у берегов Новоскошии и, все возрастая, стал двигаться в направлении с востока на запад. Помните, прошлым летом показывали фильм и книгу, по которой его отсняли, под названием «Идеальный шторм».
0: Да, я помню.
1: Это именно об этой буре. Она была самой разрушительной из всех зафиксированных ранее. Волны поднимались на высоту 100 футов. Она прошла тысячи миль совершенно в неправильном направлении. В буквальном смысле океан встал стеной перед домом президента Джорджа Буша-старшего в Кеннебанкпорте в штате Мэйн и ударил в него. Это почти точно совпадало по времени с официальным открытием переговоров, призванных отторгнуть израильские земли. Поэтому его дом был разрушен именно тогда, когда он покусился на зеницу Божьего ока, завет с Авраамом.
0: Это не может не вызывать беспокойства. Я также прочел в вашем исследовании о том, что на следующий день, когда президент выступил с обращением к участникам миротворческой конференции, это и случилось с его домом. Он совсем был разрушен?
1: Нет, но очень сильно поврежден. Когда президент вернулся в Штаты из Мадрида, ему пришлось сразу же ехать к себе в Кеннебанкпорт, чтобы определить причиненный ущерб. Представьте, волны в 30 футов высотой зарождаются вдали от берегов, а потом ударяются в эти стены, потому что дом как раз граничит с океаном. И заметьте, шторм обрушился на его жилище именно во время открытия мадридской встречи.
0: Думаю, в этом что-то есть. Вам еще обязательно надо узнать, что случилось с бывшим президентом Клинтоном, когда тот попытался заставить Израиль отдать свои земли. Джо, наши телезрители уже сгорают от нетерпения, чтобы узнать, а что такого сделал бывший президент Клинтон, что навлекло на него суд Божий?
1: Понимаете, Сид, он играл основную роль в оказании давления на Израиль, чтобы лишить их земель, отданных им Богом согласно завета, в обмен на установление мира в этом регионе. А мы знаем, Бог сказал, что это повлечет за собой его суды. И на самом деле, Сид, буквально каждый раз после встречи президента с Ясером Арафатом в Соединенных Штатах неизменно разворачивались трагедии и катастрофы, включая и скандал с Моникой Левински.
0: Конечно, можно было бы опять говорить о совпадении, но давайте вспомним, как бывший президент Джордж Буш, который после войны в Персидском заливе имел самый высокий рейтинг популярности, тем не менее проиграл на выборах. Спрашивается, почему?
1: Лично я полагаю, что он проиграл потому, что выступал против Израиля. Во-первых, это мадридский процесс мирного урегулирования, а также, если вспомнить события десятилетней давности, то в ООН был принят целый ряд антиизраильских резолюций, инициаторами которых выступили США и президент Буш. А затем популярность президента в США после Мадрида стала резко падать, пока не привела к его полному поражению в борьбе с бывшим президентом Клинтоном.
0: В вашей книге эти примеры выстроены в цепочку, один за другим. Вы могли бы зачитать хотя бы некоторые из них?
1: Сид, я просто соотнес все случаи приезда Ясера Арафата и его встречи с бывшим президентом Клинтоном, начиная с 1997 года, по поводу того, чтобы Израиль лишился каких-то своих земель, включая Иерусалим. Я соотнес это с тем, что происходило в то же время. И вот что у меня из этого получилось. 2 марта 1997 года Арафат встречается с президентом Клинтоном в Вашингтоне. В тот же день ужасный торнадо наносит колоссальный ущерб в штате Арканзас, и в штатах Кентукки и Огайо отмечается наводнение. В тот же день. 21 января 1998 года происходит то, о чем я уже говорил. Разражается скандал вокруг личной жизни бывшего президента Клинтона. 27 сентября 1998 года – встреча Арафата с президентом в Вашингтоне. Ураган Джордж налетает на Алабаму и остается до тех пор, пока Арафат не покидает пределы страны. Тогда ураган рассеивается. Три дня Арафат встречается с президентом и посещает заседание ООН. И все эти три дня ураган висит над побережьем залива на границе Алабамы и Миссисипи, буквально переворачивая все вверх дном в обоих этих штатах и нанося многомиллиардные убытки. 17 октября 1998 года Арафат приезжает на встречу в Уай-Плантейшн. В штате Техас выпадает невиданное количество осадков, что приводит к рекордному наводнению. До его приезда в Техасе отмечалась рекордная засуха, а потом вдруг начались эти ливни, так что отдельные области были полностью сметены водой. Видите, снова какая-то часть Соединенных Штатов объявляется зоной бедствия, как только приезжает Арафат. 23 ноября 1998 года Арафат снова приезжает в Америку и встречается с Клинтоном. В тот же день акции на бирже падают на 216 пунктов.
0: Позвольте задать вам вопрос. Когда вы узнаете о каком-то стихийном бедствии в национальном масштабе, урагане, землетрясении, падении биржевого курса, вы сразу понимаете, что совершен тяжкий грех в одной из трех перечисленных вами областей?
1: Вот что интересно, Сид. Обычно об этом говорят в новостях. Например, сообщается, что Ясир Арафат прибывает в США для встречи с президентом Клинтоном. В следующем сюжете новостей идет сообщение о неожиданном падении биржевого курса на 250 пунктов.
0: Ваша книга называется «Последнее Божье предупреждение Америки». Что вы под этим подразумеваете?
1: Понимаете, я верю, что Бог предупреждает нас. Сейчас еще не время совершиться тем судам Божьим, которые могут разрушить нашу страну. Это всего лишь предупреждение о том, что мы идем против Бога. Бог хочет, чтобы церковь очнулась и начала ходатайствовать и молиться, взывать к Нему о том, чтобы Америка изменила свой курс.
0: А если мы не изменим, что будет тогда?
1: Сид, я совершенно убежден, что тогда Бог заберет могущество Америки как державы, потому что мы вмешиваемся в Его пророческий план для Израиля. А этого Бог не потерпит. И если Ему придется отнять у нас нашу силу, или даже разделить нацию на части, Он сделает это.
0: Вы понимаете? Вы отдаете себе отчет в том, что судьба государства Соединенных Штатов Америки зависит от нашего отношения к земле Израиля. Потому что Бог сказал о еврейском народе: «Я Бог, благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну». Но одно могу я вам сказать. Если у вас есть личные взаимоотношения с Богом, тогда уже не важно, какие события происходят вокруг. Если у вас есть отношения с Богом, тогда вообще ничего не важно. Потому что в один прекрасный день вы оставите свою земную оболочку, просто выскользните из нее. И куда вы отправитесь? Если вы не знали Бога, пока жили на этой земле, то что заставляет вас думать, что вы будете знать Его после смерти? Но благая весть как раз и состоит в том, что вы можете узнать Его. Если вы скажете Богу о том, что вы раскаиваетесь в своих грехах, что вы верите в то, что кровь Иисуса смывает всякий грех, только что чья-то шея была исцелена во имя Иисуса, если Его кровь омыла вас, то вы чисты. А теперь скажите: «Я исповедую Иисуса Мессией и Господом. Приди и живи во мне, Господи Иисус. Приди прямо сейчас». Это все. Но именно этот момент определит вашу последующую

0: Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях Гончаров Олег Юрьевич, священнослужитель.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня у нас тема отчасти по вашему профилю, да и не только, в принципе, волнующая очень многих. Это тема встреч и взаимодействия, взаимоотношений между лидерами различных религиозных организаций. Почему эта тема важна? Дело в том, что, может быть, для вас это привычно регулярно встречаться с подобными людьми, но для рядовых верующих, для них это не просто странно, но иногда, знаете, даже вызывает какой-то уровень опасения, что же там на самом деле происходит, о чем они там договариваются. Вплоть до того, что некоторые переживают, они изменили ли своей вере их руководители и их лидеры духовные, на которых они раньше, в принципе, смотрели с восхищением и как бы как пример для подражания. Может быть, проясните немножко, что же там происходит за кулисами этих встреч?
1: Да, это очень хороший вопрос, потому что особенно последняя вот встреча, она даже не последняя, а была первой эпохальной встречей патриарха Кирилла и папы римского Франциска, вызвало большой резонанс вот, в нашем обществе, обсуждение. И я читал такие отзывы, что не все верующие с той и с другой стороны согласились с тем, что лидеры двух церквей встретились, что эта встреча была нужна. Некоторые даже верующие посчитали, что это некое отступление от их принципов веры, это некий союз с другой церковью, противоположный там по каким-то различным доктринам, да, и некоторые выразили даже открытое возмущение подобной встречи. То есть, действительно, вопрос актуальный, довольно
0: Как правило, актуальный. Это возмущение бывает на основании либо незнания того, что там на самом деле происходит, либо какого-то предвзятого мнения вообще к вот подобным взаимоотношениям.
1: Вот как раз я и хотел сказать, для чего, на мой взгляд, важны подобные встречи. Дело в том, что за религиозными лидерами стоят большие группы верующих. И когда верующие видят, что их лидеры встречаются и находят взаимопонимание по каким-то основным, актуальным, важным для общества, страны или там для международных отношений вопросам, то это является очень хорошим примером, паттерном для самих верующих, чтобы они тоже находили взаимопонимание и согласие с представителями других конфессий и религий. То есть подобные встречи, они сами по себе способствуют укреплению и развитию межконфессионального мира и гармонии, что очень важно, в частности, для нашей страны.
0: Просто не всегда люди понимают, о чем договорились, а о чем не договорились. Потому что они-то, у них есть какая-то система верований, у них есть какая-то система своих обрядов, своих способов богопоклонения и богопочитания. И у двух разных конфессий они разнятся, и разнятся порой очень кардинально. И тут их лидеры встретили, пожали друг другу руки, о чем-то договорились. А на местах члены этих конфессий, они смотрят друг на друга, и они не знают, а что им теперь? Можно как бы соглашаться друг с другом по всем вопросам, по которым они раньше дискутировали?
1: Да. То есть они это воспринимают как, могут воспринимать как сигнал к некой икумене такой, если мы говорим о христианстве. И след на отступление от их принципов, которыми они твердо держались в течение веков,
0: речь идет, естественно, скажем, большинство из них, они кардинально не согласны с этим, вплоть до того, что проявляется уже высказывание, а может нам лидера своего сменить, что он изменил вере?
1: Ну да, более того, у многих верующих, я знаю, возникают вопросы по поводу того, как вот лидеры друг друга приветствуют. Потому что, если, скажем, в православной церкви там принято священнику целовать руку, например, и принято определенное обращение священнослужителя, а верующие другой конфессии, скажем, протестантской, могут это посчитать, в общем-то, действительно, как отступление от веры. Хотя на встречах этого не происходит. Вот тут очень важно знать, что...
0: Что же происходит, да.
1: Что происходит? Во-первых, цель этих встреч именно межконфессиональный диалог по социально значимым вопросам. Потому что мы встречаемся не для того, чтобы... Хотя бывают такие встречи, направленные на доктринальное сближение. Бывают такие встречи. Но основная цель, конечно же, заключается не в этом, а именно вот в диалоге по поводу социального служения, которое мы совместно совершаю. Или в решении каких-то проблем, которые возникают между, во взаимоотношениях между двумя конфессиями. Такое тоже бывает, и для того, чтобы эти проблемы потом не превратились в какие-то серьезные социальные там, столкновения, не имели серьезных социальных последствий, как мы говорим, да, не приобрели какой-то конфликт между верующими, там, вплоть до какого-то военного конфликта, вот нужна такая встреча между лидерами религиозными для того, чтобы на самом раннем этапе этот конфликт потушить. То есть вот именно поэтому мы встречаемся.
0: Интересно, что туша один конфликт, по сути, разгорается второй конфликт.
1: Ну да.
0: Может, может быть, это из-за непонимания, может быть, из-за, там, грубо сказать, невежества.
1: Вот я как людей. Раз пытаюсь объяснить.
0: Но, тем не менее, конфликт разгорается. Не так-то просто донести до каждого, да вы не переживайте, они там просто посидели, чай попили и разошлись. То есть веру никто не предавал.
1: Как раз именно поэтому я и хочу рассказать, что там происходит. Конечно, обращение, вот в нашей церкви, которой я принадлежу, не принято обращаться к священнослужителю вашего высокопреосвященства, например, угу. Потому что мы считаем, что святостью обладает Христос, и только к Нему мы можем какие-то термины, вот, святейшие или там преосвященство применить. Но в других церквях, вот в православной церкви, такое обращение принято, или там в католической церкви, ваше преподобие и так далее. И вот здесь может возникнуть конфликт, когда лидер одной конфессии другого называет вот, значит, именно таким титулом, верующие начинают возмущаться и говорят, ну как он его назвал, это вот мы же не считаем, что только Христос святейший, да, святее всех, а вот вы называете там лидера святейший.
0: И на, этом, на этой почве там не просто конфликты, да. Расколы в церкви происходят, очень серьезные.
1: Ну, я не слышал о том, чтобы на этой, именно на этой почве расколы, они происходят...
0: Ну, по крайней мере, как...
1: В том числе,
0: в том числе,
1: да, в том числе,
0: да.
1: Там и другие еще есть причины для расколов, но, тем не менее, это серьезные, как бы, моменты такие. Я что хочу сказать, что в общении между представителями конфессии, между религиозными лидерами принято обращаться друг к другу в соответствии с тем этикетом, который вот принят в данной конфессии. То есть, если я обращаюсь к православному, я обращаюсь к нему в соответствии с этикетом Русской Православной Церкви. Если православный обращается к протестанту, вот ко мне, он обращается в соответствии с этикетом, принятым протестантской церкви, скажем, можно сказать, пастор, да, или просто священнослужитель, обратиться именно, и обратиться по имени потом, скажем, пастор Олег, там, или пастор.

0: Австралии к Юрии Ильичу. Это принято. А я уже, в свою очередь, обращаюсь там, ваше высокопреосвященство или преосвященство, в зависимости от того положения, должности, которое занимает данный лидер религиозной конфессии вот в своей конгрегации, в своем... Вот своей конфессии.
1: Это такой очень интересный момент. С одной стороны, вроде бы как все в порядке. То есть вы деликатно там подходите к это стандартные такие вот формы, которые вроде ничего не означают. Вроде бы. Но а с другой стороны? С другой стороны, они что-то же значат. Недаром они приняли решение называть себя вот такими особыми именами. Там,
0: ну,
1: вот.
0: В данном случае,
1: недаром другие
0: конфессии
1: решили называть своих руководителей какими-то титулами пониже. Люди со стороны смотрят, и у них в голове совершенно другие ассоциации возникают. И не каждому возможно объяснить, что же, почему это происходит, и что на самом деле это просто этикет и ничего больше, и что за этими словами вашего обращения не стоит как бы покорность этому человеку или этой религии уже.
0: Ну, понимаете, таков этикет общения между лидерами религиозными, и этот этикет, он показывает уважение одного лидера к другому. То есть здесь вопрос именно стоит об уважении в общении между религиозными лидерами, а не в том,
1: что... А можно другой вопрос? Может быть, это из разряда фантастики. Тем не менее, предложить лидерам, духовным лидерам, общаться между собой проще, так как без титулов.
0: Вот как
1: без
0: раз
1: титулов.
0: Знаете,
1: вот,
0: в чем
1: по имени, отчеству, или как вы там договоритесь, да, грубо говоря, но без титулов, чтобы это общение не смущало других и не получилось, потому что мы же говорили об оскорблении чувств верующих. И вы понимаете, что происходит? Банально, вот ваше общение, может быть, я в этом не вижу ничего плохого, и вы не видите ничего плохого, но есть огромное количество верующих, которые смотрят на это, и они возмущены происходящим, и им не нравится это, и они не понимают, почему это вообще возможно и нормально.
0: Ну, понимаете, здесь какой момент, что если, допустим, я готов согласиться, чтобы меня просто называли по имени-отчеству, как священнослужителя моей конфессии, но, скажем, представители другой
1: готовы
0: конфессии...
1: Готовы ли другие?
0: А как они отнесутся к этому? То есть они могут отнестись к этому очень негативно и посчитать это, в общем-то, обидой некой или неуважением. Понимаете? То есть тут не все так просто. Но я могу с этим предложением согласиться, с вашим. Могу, допустим, сказать, да, давайте, хорошо, будем. А другой священнослужитель, другой конфессии, его вера не позволяет согласиться с данным утверждением, и он считает, что раз... Вот он в своей конфессии избран, то все окружающие должны к нему обращаться с этим титулом, а если как-то по-другому обращаются, это уже принижение его титула, да, его...
1: Не является ли это тогда возвышением его над другим?
0: Может быть,
1: Мы же говорим в рамках его конфессии, да, он, конечно, этот лидер, но по отношению к другому человеку он же не является лидером.
0: Андрей, мы можем считать, мы можем к этому по-разному относиться. Я лишь говорю о том, как сами религиозные лидеры это будут воспринимать. То есть, когда мы проводим межконфессиональные встречи и встречи с лидерами, нам важно, что они думают относительно того, как мы к ним обращаемся, а не что мы думаем, понимаете? Вот здесь, вот на этот акцент я делаю. Если они будут это считать для себя неким даже оскорблением или обидой просто хотя бы даже, да, вот такое обращение к ним, что бы мы там ни думали, как бы мы с вами правильно ни рассуждали, они это будут считать, и мы затрудним с ними диалог, который нам необходим для решения вот этих вопросов, которые мы обозначили. Единственное, я бы...
1: Никто не понимал,
0: я бы сделал здесь еще такой момент, разграничение. Потому что в этикете общения между духовными лидерами есть разница между, вот, скажем, обращением и, скажем, вот, целованием руки. Вот, целование руки – это уже другая категория. Это уже категория обращения внутри данной конфессии, между верующими данной конфессии, в данном случае, скажем, православной церкви. Вот когда они между собой встречаются, лидеры, там, или верующие встречаются со своими лидерами, вот принята такая форма, значит, там, целование, скажем, руки, или осенение крестным знамением там себя. в каких-то случаях. Этого не требуется уже от представителей других конфессий, потому что здесь учитывается вот эта конфессиональная разница. То есть, если я этого не делаю, а просто жму руку представителю другой церкви, скажем, православному лидеру, это не считается какой-то обидой. Он это не будет воспринимать как обиду или неуважение по отношению

0: себе, потому что он понимает, что у меня другая вера, я этого сделать не могу, и, значит, приветствует меня так, приветствует...
1: То есть обычно. В определенном то смысле есть, слова, да, есть какое-то...
0: Есть определенное, конечно.
1: Есть
0: конечно.
1: Какие-то подвижки в том плане, что мы не требуем там полного вот этого вот...
0: Конечно, безусловно.
1: Ну вот...
0: И я еще более
1: я думаю,
0: того...
1: можно поговорить на эту тему, по крайней мере, выступить с таким предложением. А что если? Не ради принижения кого-то из присутствующих там или участвующих в этом диалоге, а ради сохранения чувств верующих ваших же прихожан или ваших же членов ваших церквей или ваших конфессий. Потому что действительно, вот именно в самых низах, вот, где люди один на один видят это только по телевизору, вот там они порой возмущены этим до глубины души, и им-то как раз никто не объяснит, так как мы можем поговорить с вами.
0: Ну, для этого мы с вами проводим передачу. Я, кстати, и хотел еще добавить, знаете, здесь вот вопрос не только касается лидеров, а вопрос касается и других, может быть, коснуться зрителей. Я вот столкнулся с такой ситуацией, я помню, хоронили мою тетю и хоронили в храме, и священнослужитель стал ругать тех, кто на себя там не клал крестное знамение во время этой церемонии. Mm-hmm. Хотя, в принципе, на похороны пришли, вот я не принадлежу к Русской Православной Церкви, я представитель другой конфессии, и мне было очень неловко. Но это моя родная тетя, она православная, я уважаю ее. Но когда меня заставляют что-то сделать...
1: Религиозный храме, обряд.
0: Какой-то обряд, да. И тем более, когда это похороны проходят, то, знаете, это очень звучит некрасиво, обидно и больно. Поэтому здесь нужно учитывать и не только, конечно, безусловно, православным, но и другим конфессиям. Потому что если я, допустим, в свой храм на какой-то праздник пригласил представителей, лидеры других конфессий, и я что-то буду заставлять их делать, то, что... они не воспринимают, угу. Например, заставлять их молиться вместе с нами, угу. А им их вера этого не позволяет делать, молиться, допустим, с представителем нашей конфессии. Я их буду этому заставлять. Но это тоже будет считаться как бы вот обидой, и гости просто потом не придут ко мне, угу. И будет создаваться конфликтная ситуация. То есть нужно учитывать вот этикет поведения между верующими людьми не только во время встречи религиозных лидеров, о чем мы сегодня говорим на нашей передаче, но и даже этикет при встрече вот простых верующих, ну,
1: понятно,
0: там,
1: да.
0: Между собой.
1: У меня здесь есть одна цитата, как пример того, что люди видят в этом порой не просто оскорбление друг друга, а чуть ли не исполнение даже пророчеств. То есть, в частности, вот цитата христианской писательницы Елены Уайт из одного из ее трудов. Позвольте, я прочту. «Когда, приняв закон о соблюдении воскресного дня, наша нация отречется от собственных основополагающих принципов, протестантизм тем самым протянет руку папству, произойдет не что иное, как возрождение тирании, которая долгое время нетерпеливо ожидала возможности снова перейти к активному деспотизму». То есть такое ощущение, когда люди видят любое дружеское взаимодействие двух представителей религиозных конфессий, разных религиозных конфессий, у некоторых из них всплывает вот это, допустим, пророчество или предсказание. У некоторых могут быть другие ассоциации с другими предсказаниями других авторов, и они видят в этом опасность, что сегодня мы только пожали друг другу руки, завтра мы начали делать какие-то социальные программы, а послезавтра мы начали вместе молиться, а послезавтра у нас стала единая религия. И получается, они таким образом сделали вот этот вот шаг по направлению к отречению от собственной веры. И для многих это... непозволительно, мягко сказать.
0: Здесь я считаю, что выход только один. Духовным лидерам, лидерам конфессий, религиозным лидерам учить свою паству, учить своих верующих правилам этикета, правилам взаимоотношений между конфессиями, учить уважать веру и мировоззрение со своего соседа, другого человека. Вот я к этому призываю.
1: Благодарю вас. Дорогие друзья, когда вы слышите или видите то, что делают ваши религиозные лидеры, не спешите делать поспешных выводов. У них тоже ответственная работа. Да благословит вас Господь!

Приветствую всех телезрителей. В сегодняшней передаче я хотел бы поговорить с партнерами Life TV, а также с потенциальными партнерами, которые станут ими в будущем. Вначале я хочу зачитать из Евангелия от Марка 12 глава со стиха 41. «И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила две лепты, что составляет квадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им, «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу. Ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое». Сегодня я хотел бы поговорить о том, каким образом осуществляется поддержка Божьей работы в Божьем Царстве. И говорить об этом в том контексте и использовать такую терминологию, как мы видим это в Библии. В Библии апостол Павел говорит о материальной помощи бедным, которую собирали для Иерусалимской церкви и для его служения. Он говорил об этом как о сеянии. Не просто как о пожертвовании или раздаче милостыни, но как о сеянии. Это то, что люди жертвовали. Например, материальные пожертвования, которые были как семена, которые они сеяли в почву и которые, в свою очередь, приносили урожай. Я хотел бы говорить о четырех вещах, которые связаны с сеянием и жатвой. Во-первых, почему сеять? Для каждого действия должна быть мотивация. Мы не делаем, по крайней мере, в долгосрочной перспективе ничего такого, что считаем бессмысленным или бесполезным. Мы не видим никакой связи и следствия. И в действительности мы не делаем такие вещи длительное время. Итак, во-первых, зачем это делать? Во-вторых, что сеять? Есть разные вещи, которые мы можем сеять, кому-то что-то дать, а также важно, что мы сеем. Апостол Павел говорит, что человек сеет, то он и пожинает. А также как и с каким отношением сердца сеять? И последнее, куда сеять? Очевидно, в одной передаче я не успею коснуться всех пунктов, но кратко поделюсь, о чем мы будем говорить в следующих передачах. Итак, прежде всего вернемся к первому пункту. Есть одна интересная и особенная история. Иисус пришел в храм, в котором была сокровищница для денег. Говорится, что Иисус сидел против сокровищницы. В таком месте, где он мог наблюдать, кто и сколько денег туда жертвует. Это отдельная тема. Иисусу было интересно то, что люди клали в сокровищницу, что они туда жертвовали. Важно помнить, что Иисус, как говорится в послании к Евреям 13:8, Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же. Если в те времена

Именно Иисус сидел у сокровищницы, и ему было интересно, каким образом, с каким отношением и какие люди делали пожертвования, то не будет преувеличением сказать, что это интересует Иисуса и в настоящее время. Часто мы сидим в церкви, тогда, когда передают ящик для пожертвований. Есть места, где это вполне понятно и нормально. Это совершенно логично. Там, где мы получаем духовную пищу, и, как говорит апостол Павел, что это является обязательным, поддерживать работу церкви, чтобы она могла продолжаться. Некоторые люди считают это странным. Некоторые не понимают, зачем это делается. Почему передают эти ящики для пожертвований? Без сомнения, были и такие крайности. Я сам был на таких служениях, где во время служения пожертвования собирались по 3 раза. Это, конечно, вызывает у людей вопросы. Сколько можно? Есть один анекдот. Самолет вот-вот упадет. Люди в панике, никто не знает, что делать. И кто-то в отчаянии закричал: «Сделаем что-то религиозное». Логика подсказывает, что надо помолиться или сделать что-то подобное. И тогда кто-то предлагает гениальную идею. Давайте соберем пожертвования. Давайте сделаем что-то религиозное в самолете, который падает. Это показывает, как некоторые люди сравнивают церковь с какими-то крайностями. Конечно же, есть такие, кто перегибают палку и говорят, что я называю теологией Кота Базилио. В одной из передач я уже рассказывал об этом. Когда кот Базилио, лиса Алиса и Буратино были в стране дураков, то кот Базилио рассказал Буратино так называемые секреты, что в стране дураков есть правило. Возьмешь монету, посадишь ее в землю, из которого вырастет денежное дерево, и ничего больше делать не надо. Разумеется, есть те, кто разделяет и распространяет учение кота Базилия, и говорят, что так все и происходит. Просто посадишь в землю, вырастут деревья. Например, если вы положите в ящик для пожертвования определенную сумму, то как по взмаху волшебной палочки все ваши проблемы уйдут. Понятно, что таким образом это не происходит. Если только сам Бог конкретно не скажет, тогда это возможно. Но если Бог не сказал своего слова, тогда нет смысла выписывать пустые счета. Вернемся обратно к теме. То, что существуют крайности, не означает, что, как говорят, мы должны выплеснуть ребенка из ванны вместе с водой. Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же. Иисус сидит напротив сокровищницы и смотрит, как народ кладет деньги. Иисуса интересует, что народ сеет и что они жертвуют. Здесь говорится, многие богатые клали много. Очевидно, Иисус молча смотрел. Я не верю, чтобы он как-то осуждал или унижал людей. Мы видим, что он ничего не говорил. Это не затрагивало его. Тогда приходит бедная вдова, которая положила 2 лепты. Без сомнений, для храма это не представляло никакого значения. Это была мизерная сумма, которую нельзя было использовать даже для ремонта храма. Вот смотрите, это бедная вдова, которая отдала свои последние деньги. И теперь мы просим, чтобы эти 2 лепты были равноценны 2 талантам. Такой возможности, конечно же, не было. Для храма эти деньги были мизерными, но для Иисуса это была огромная сумма. Очень часто такие пожертвования в глазах человека ничего не стоят. Но в Божьих глазах это большая ценность. Если честно, то об этом говорят многие христианские организации. Материальная поддержка приходит не от миллионеров, богатых людей и бизнесменов. Но большая часть стабильно приходит от простых людей, пенсионеров, семейных людей, которые решили, что часть из того, чем Бог их благословил, они будут сеять для работы Царства Божьего. Чтобы это могло стать благословением для многих других, Иисус заинтересован в этом, Иисус ценит это. Если ты регулярно уже делаешь это, поддерживаешь свою поместную церковь или Life TV, или какое-то другое служение, то ободрением для нас всех является то, что Иисус видит это.
Он видит эти жертвы. Иисус приводит пример со вдовой для всех нас. Он сказал, эта бедная вдова положила больше всех. И мое послание сегодня не о том, чтобы мы отдали свои последние деньги. И так говорит Господь, что произойдет то-то и то-то. Павел в Новом Завете говорит, что человек пусть дает по расположению своего сердца, без огорчения или принуждения. Любая манипуляция во время сбора пожертвований, по словам Павла, запрещена. Этого не должно быть. Но женщина в своем сердце знала, что это правильное место. Я не буду сейчас говорить о суммах, но в моей жизни было много раз, когда я отдавал все, что было у меня в кошельке или в кармане, или на банковском счете. Я видел, что Бог верен, и Он не оставит без ничего. Я верю, то, что человек дает для Божьей работы, он решает сам перед Господом, по расположению своего сердца. Никто другой не может сказать, «Так, говорит Господь, ты должен положить такую-то сумму». Иисус увидел, что эта женщина сделала, и сказал, что это была настолько большая сумма, что в действительности она положила больше всех богатых людей. Один Божий человек хорошо сказал, что для Бога не важно, сколько человек дает, но сколько у него останется. В процентном отношении вдова положила больше, чем кто-либо другой. Поэтому не надо думать, что я не могу много дать. Например, Live TV, спутники, трансляция, большие счета. Но что я могу? У меня только 10 евро. Какая в этом польза? Как мы видим, Иисуса интересует каждый последний цент, пенни, какие бы это ни были денежные единицы. Нам надо понять, для чего мы это делаем. Что нас мотивирует? Некоторые жертвуют для того, чтобы получить больше денег. Очевидно, что эта вдова положила не потому, чтобы больше получить, но потому, что Бог был для нее на первом месте, и что работа для Царствия Божьего была важна для нее. Это должно быть для нас самым первым и важным основанием, когда мы приносим пожертвования на Божью работу. Мы даем не потому, что это является библейской формулой быстрого обогащения, но делаем потому, что мы любим Бога и любим людей. Из-за послушания Богу и Его Слову мы хотим, чтобы это Слово распространялось. Поэтому мы и жертвуем. В то же время мы знаем, если мы что-то пожертвовали, как я вначале уже говорил, то это является семенем, которое мы посеяли. В Евангелии от Луки 6:38 говорится «давайте и дастся вам». Здесь важна очередность «давайте, и тогда дастся вам». Мерую добрую, утрясенную, нагнетенную. Очередность такая «давайте, и тогда дастся вам», а не такая «ждите, когда вам дастся, и тогда давайте». Есть такие люди, которые говорят, ну да, я начну это делать тогда, когда у меня будет хорошая зарплата, если мои доходы позволят это. И Иисус не дает нам такой возможности. Он говорит, давайте, и тогда дастся вам. Господь сам поступал по такому принципу. Сказано, что Бог отдал своего Сына и получил много детей во славу, то есть нас всех. Бог отдал лучшее, и теперь, как жатву, получил всех нас. Бог не ожидал на небесах с ропотом. «Почему мне никто ничего не дает? Я здесь так одинок. Почему люди такие грешные?» Бог отдал, и тогда получил. Вот некоторые примеры из Ветхого Завета. Книга Притчи с 11 главы в стихе 24 и 25 Соломон говорит о том же принципе. «Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется, а другой сверх меры бережлив, и однако же беден». Некоторые переводы говорят «придет бедность, благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет». Тот же самый принцип. «Один сыплет щедро, и ему прибавляется». Кажется, что в соответствии с мирской логикой, если он сыплет, то у него должно остаться меньше.
Например, у меня есть 100 евро. Из этих денег я отдал 20 евро. Осталось 80 евро. Но логика Божьего Царства совсем другая. Один дает, и ему прибавляется. Появляются какие-то возможности, появляется работа. Кто-то придет, чтобы поздороваться с тобой и скажет, что Бог положил ему на сердце дать тебе деньги. Один человек щедрый, и ему прибавляется. Я абсолютно уверен, что есть люди, которые поддерживают Божью работу и распространение Божьего Слова через Life TV. И они не останутся без прибытка. Ты не сможешь даянием превозмочь Бога, дать больше, чем дал Он. Есть люди, которые дают, и им прибавляется. Они щедрые, и в их доме нет недостатка. Тогда, как говорится, что другой бережлив, скуп, ищет оправдания и причины. Говорит, я не могу, это неправильное время. Когда материальное положение будет лучше, у меня деньги вложены в проект, я не могу этого сделать. Говорится, другой сверх меры бережлив, и однако же беднеет. Человеческая логика говорит, я не могу себе этого сейчас позволить. Копит деньги, держит их и не сыплет, и это в действительности является причиной бедности. Но божественная логика заключается в том, чтобы давать и получить прибыток. Она действует по-другому. Я могу привести примеры из своей жизни, когда в какой-то ситуации происходило так. Где я думал, что не смогу себе этого позволить. Проще, если суммы маленькие, но если они уже немного больше, то возникает вопрос, могу ли я себе это позволить? Например, когда собирают пожертвования или надо поддержать какой-то проект. Я ожидал, я хотел, я молился и даже просил этого. В Библии Павел говорит, «Бог дает семя сеющему». Я просил, говорил, что хочу быть сеятелем, и Бог дает мне семя. Что мне делать с этим? Одна из возможностей – съесть его или потратить. Скажу, слава Богу, аллилуйя, доход увеличился, я потрачу его. И я как крестьянин, который съел свой семенной картофель. И когда придет время сеять его, то я буду чесать затылок и спрашивать, что мне теперь делать. Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется. Другой сверх меры бережлив, и однако же беднеет. Стих 25 также очень хороший. Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет. И как я уже говорил, здесь важна очередность. Давайте, и тогда дастся вам. И здесь также, будешь щедрым, тебе прибавится. Разделишь благословение, будешь насыщен. Здесь не говорится о том, что у тебя прибавится в каких-то местах. Здесь говорится о том, что у тебя все будет хорошо. Финансовое положение улучшится, духовная ситуация будет лучше. Это одна из важных тем, о которой много не говорят. Например, когда речь идет о поддержке или финансировании какого-то проекта, зачастую не говорят по той причине, что материальные ресурсы, которые у нас есть, могут стать для нас духовным тестом. Иисус говорит очень ясно в Евангелии от Луки 16 главе, «Если мы верны в мирском богатстве, тогда Бог сможет доверить нам истинное богатство». Когда мы говорим, что хотим иметь участие в Божьей работе, в пробуждении, просим больше для Божьего присутствия в своей жизни, может, мы сами не задумываемся о том, что один из тестов, от которого зависит, получим мы все это или нет, может быть то, каким образом мы распоряжаемся деньгами, которые нам даны. Иисус говорит очень ясно, если мы будем верны в мирских вещах, тогда нам можно будет доверить истинное богатство. Если не будем, тогда не сможем. Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет. Я бы хотел быть напоенным, чтобы Дух Божий смог меня благословить, освежить. Быть напоенным значит, что ты сможешь расти. Твоя жизнь будет свежа, она не высохнет, не завянет. Здесь говорится для того, чтобы это получить. Человеческая логика говорит «копи, не отдавай». Тебе самому мало воды, не напояй других. Но божественная логика говорит,
Напояй других, и сам будешь напоен. Божественная логика и мирская логика в материальных вопросах — это полная противоположность друг другу. Третье место, которое я хочу зачитать, это книга Екклесиаста, 11 глава, с 1 стиха. Здесь Соломон говорит: «Отпускай хлеб твой по водам». Это интересно. Он говорит: «Отпускай твой хлеб». Одним словом, то, что бы ты сам хотел съесть. Это понятно, что Соломон не говорит о кормлении уток или гусей где-то в парке. Здесь говорится о том, чтобы отдавать то, что у тебя есть. «Отпускай хлеб твой по водам». Если мы прочитаем из книги Откровений, где ангел открывает апостолу Иоанну разные символы и говорит, что означают эти большие воды и моря, он говорит, что это народы. Я верю, что символически это может означать то же самое. Возьми хлеб, который у тебя есть, эти материальные ресурсы, и пусти их по водам для евангелизации народов и распространения Божьего Слова. Говорится: «Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его». Одним словом, то, что ты сеешь, то ты и пожнешь. Давай часть семи и даже восьми, потому что не знаешь, какая беда будет на земле. Мы не знаем, что может произойти, какой будет экономика в будущем. Но здесь Соломон говорит, как обеспечить свое будущее в материальном смысле. Из третьего стиха: «Когда облака будут полны, то они прольют на землю дождь. И если упадет дерево на юг или на север, то оно там и останется, куда упадет. Кто наблюдает ветер, тому не сеять, и кто смотрит на облака, тому не жать». Он говорит: не надо искать и ждать идеальных условий. Вот я начну давать только тогда, когда ветер не будет дуть и облаков не будет на небе. Он говорит: кто наблюдает ветер, тому не сеять, и кто смотрит на облака, тому не жать. Иногда нам надо сделать просто шаг веры. Господь, я возьму то, что у меня есть, и посею, отпущу хлеб по водам. Я не буду смотреть на то, как дует ветер и как движутся облака. Стих 5 и 6 говорит: «Как ты не знаешь путей ветра и того, как образуются кости в чреве беременной, так не можешь знать дело Бога, который делает все. Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, то или другое будет удачнее, или то и другое равно хорошо будет». Здесь также говорится о сеянии и о том, что не надо ожидать идеальных условий, и даже не обязательно понимать это все. Соломон говорит: «Как ты не знаешь путей ветра и того, как образуются кости в чреве беременной, так не можешь знать дело Бога, который делает все». Предположим, если я был бы фермером, то когда я что-то сею, то я не должен знать всех процессов, которые происходят в земле прежде, чем семя начнет приносить плод. Я знаю одно. Если я сею хорошее семя в хорошую почву, то это принесет урожай. Каким образом, это уже не мое дело. Я даже не должен быть ученым, чтобы понимать, как в этом семени начнут происходить те или иные процессы, и тогда это принесет мне урожай. Так же и мы. Нам не надо ждать идеальных условий. Нам не надо всегда знать, как это происходит. Наше дело — сеять. И как Павел говорит в первом послании к Коринфянам 3 главе, «Наше дело сеять, а Божье дело вырастить семя и дать прирост». Он говорит: один сеет, другой поливает, но Бог дает рост. Программа, которая заложена в семенах, начнет действовать только тогда, когда семя попадет в землю. Если я возьму какую-то сумму денег, которую я пожертвую для церкви или для Life TV, или для поддержания какого-то другого проекта, то я не смотрю на это как на купюры, монеты или как на определенную сумму на экране своего компьютера. Я вижу это как семя. До тех пор, пока эти семена находятся у меня на ладони, они не начнут прорастать и пускать корни и не смогут принести плода. Я могу съесть их, так как они съедобны, но если я возьму и посею их в почву, то с этого момента программа начнет активизироваться, и семя начнет работать.
Я хочу сказать всем телезрителям, таким же образом, когда ты посеешь эти семена, то с этого момента запустится программа. Во-первых, это принесет для многих благословение. Ты решил напоить кого-то. Ты работал целый месяц. Тратил свое время, умение, энергию. И, соответственно, этому на банковский счет была перечислена твоя зарплата. И ты берешь часть денег и сеешь это туда, что является для тебя важным. Это делают все. Например, человек, у которого есть какое-то хобби. Например, мотоспорт. Он берет деньги, которые заработал, и до последнего использует их, чтобы тонировать свою машину или мотоцикл. Например, заядлый рыбак. Получил зарплату и решает, что потратит столько-то денег на новые снасти. Каждый инвестирует туда, где находится его сердце. Как Иисус сказал, там, где сокровище ваше, там и сердце ваше. Если я хочу знать, у кого какой приоритет, то я смотрю, куда уходят его деньги. Если мне скажут, вот мой приоритет, это дети из детского дома, кормить голодных или что-то другое. Но я вижу, что они тратятся на что-то другое, а не на это. То это является самообманом. Предположим, что я взял деньги, чтобы поддержать какую-то работу. Если я перечислю их, то я могу представить себе, как эти семена упадут в почву. Программа начнет работать только после того, как семена упадут в почву. В послании к Филиппийцам 4 главе Павел говорит церкви, как они поддержали его миссионерское служение. Он говорит, что есть так называемое участие, даяние и принятие. Это говорит о том, когда церковь поддержала его служение, то все это было записано перед Богом. Теперь те, кто сеяли, были даятелями, поддерживали миссионерскую работу, то теперь их сокровище на небесах. И Павел говорит, что из этой сокровищницы Бог восполнит все нужды по богатству славы своей во Христе Иисусе. В заключение я хочу призвать тебя поддержать эту работу. Если ты получаешь благословение, ты наполнен. Может, твоя духовная жизнь стала на новый уровень. Ты получил обновление, огонь в свою жизнь. То дай возможность получить это также и другим. Поддержи работу Life TV. Я не говорю только о деньгах, хотя в сегодняшней передаче мы говорили об этом. Здесь есть и другие возможности. Это молитва. Что ты просто хорошим словом поддерживаешь это служение, советуешь другим смотреть его. Конечно, это может быть также часть твоего дохода, которая поможет распространяться Божьему Слову и достигать многих людей. Если мы не будем этого делать, то кто же тогда? Мы не можем ждать, что придет какой-то богатый дядя из Америки и за все заплатит. Я верю, что такое гуманитарное христианство уже должно закончиться. Я верю, что на нашей эстонской земле и по всему миру есть люди, где смотрят Life TV, чтобы поддержать эту работу и чтобы слово могло достигать многих людей. И в заключение, Евангелие от Матфея, 2 глава, 11 стих, где говорится, когда мудрецы пришли к Иисусу, то они поклонились и открыли сокровища свои. Я верю, если ты сделаешь этот шаг и поддержишь работу телеканала Life TV, то этим ты сделаешь то же самое. Придешь и воздашь благодарность за ту работу, которую телеканал делает. Этим ты воздашь благодарность Царю Царей. И ты также можешь открыть сокровище Царю Царей. И если ты открыл свое сердце и, так сказать, свой кошелек и воздал благодарность Царю Царей тем, чем Бог тебя благословил, то обетование Библии ясно говорит, Бог благословит тех, кто благословляет Его. Я желаю, чтобы Бог благословил меня. Я верю, если ты сделаешь этот шаг, то Бог благословит тебя, обновит тебя и даст тебе новые возможности и откроет новые двери. И что самое важное, это слово сможет достичь еще многих. Божьих тебе благословений. Делай то, что говорит тебе твое сердце. Бог верен, и Он подкрепляет свое слово.

0: У нас беда.
1: У нас беда. Да, беда.
0: Наша Лада объела шоколада.
1: Опять и снова объелась Что
0: наша
1: такое?
0: Наша Лада объела шоколада.
1: Что? Опять? А что же вы? Что же вы-то? Что же вы молчите?
0: Тридцать шесть и девять с половиной.
2: Спокойно, Флешка, это норма.
3: Для человека это нормально. Так вот, Лада, Совет спасателей принял решение, что тебе пора.
0: Нет, не выгоняйте меня. Я больше никогда не буду есть только шоколада. Я вам обещаю.
4: Обещай. Я это обещаю, слышу уже третий раз за последнюю неделю.
2: Спокойно, больная. Вам вредно волноваться.
3: Тем более, что выгонять тебя никто не собирается. Мы хотим помочь тебе, Лада, избавиться от шоколадной зависимости. Да, да, да, да.
0: Нет, у меня нет никакой зависимости.
3: Ну тогда отдай-ка нам сейчас то, что у тебя лежит в кармане. Ну?
0: Зачем? Там ничего нет.
3: Я и без своих зрительных сенсоров знаю, что там лежит шоколадка.
0: Это на случай экстренной помощи.
3: Помощь? Кому?

0: Надежно, как в банке. Теперь ты будешь
1: Лада без шоколада.
2: Спасибо вам, друзья, за помощь. Большое спасибо. Голова не кружится, живот не болит. Все нормально. Вот. Ой, ой, ой, ой, ой.
0: Кто-то еще шоколаду объелся.

Дорогой Робик, помоги моему брату. Он, наверное, заболел. Целый день сидит за компьютером. Перестал слушаться папу и маму. Прогуливает школу. И даже по ночам, когда все спят, он идет к компьютеру и играет в видеоигры до самого утра. Ой, пора заканчивать. Брат идет. Целую, Лиза.

0: Сговорились они, что ли? То шоколадки, то компьютер.
1: Ага. Все признаки зависимости на лице, то есть на лицо. Отсутствие самоконтроля, вранье, ущерб здоровью. Я с вами.
2: Нет. Сиди, ладушка, вот здесь, на стульчике и выздоравливай. Надеюсь, тебя можно оставить одну, так сказать, наедине с...
1: Конечно, Робик. Я совершенно спокойно обхожусь без шоколадок.
2: Ну вот и здорово. В таком случае, спасатели, за дело!

Не болит? Не болит. С чего бы ему болеть? Подумаешь, лишний кусочек шоколадки. Раздули трагедию. А вот мне и не хочется ни капельки. Ну, может, капельку и хочется, но это не считается. Раз не считается...

0: Лоди! Помоги! Спаси! Мне плохо!
1: Кажется, наша Лада добралась до шоколада. Я возвращаюсь. А вы бегите на помощь Лизе и ее брату. Встретимся в клубе! Инструмент раздобыла. Замок открыла. Ай, простофиля! Надо было мне не шоколад от тебя закрывать, а тебя от шоколада под замок сажать. Вот так.
2: Но это насилие над личностью.
1: Какая находчивая.
2: Каждый может делать, что хочет. И должен иметь свободу. Ой.
1: Чего? Ты вот это называешь свободой? Свобода – это когда ты хочешь – кушаешь шоколад, а хочешь – не кушаешь. И при этом ты остаешься счастлива и здорова. Вот это свобода, а не вот это.
2: Ты прав, Робик.
3: Ой.
2: Я увлеклась сладким, не на шутку. Сначала попробуешь чуть-чуть, ой, а потом не можешь остановиться. Рука как будто сама тянется. Что мне делать, Робик?
1: Для начала вытри нос, сядь поудобнее и задай свой вопрос. Но не мне, а суперкниге.

0: Суперкнига рада послужить вам. Задайте ваш вопрос.
1: Как оставаться свободным?
0: Вопрос принят. Получите ответ. И познаете истину, и истина сделает вас свободными. Так написано на моих страницах, и это правда. Если хотите узнать больше, выберите формат истории.
2: Маша! Полчаса уже прошло. Может, поговорим? Или, может, почитаем? Или, может, Маш!
3: Или помолчим. Ты же видишь, я еще не закончила.
2: Я вижу, этой игре конца нет.
3: Филин, как ты не понимаешь? Налево. Я иду на рекорд. Уже 5 часов играю. Без перерыва на обед.
2: Какой ужас! А может, ты прервешься и послушаешь новую историю из великой книги?
3: Филин, я же просила. Ну вот, пропустила свой ход и проиграла, ну. Ладно, давай уже свою историю, раз игре конец.
2: Спасибо, дорогая. Итак, 1000 лет назад еврейский народ томился в египетском рабстве.
3: Стоп, Филин, про это я уже слышала. Угу. Что в этой истории нового?
2: Ты слышала о том, как Моисей пришел к фараону. Как Бог явил свою силу и показал великие чудеса Египту. Как разошлась вода в море и сомкнулась обратно, когда весь народ прошел. Но дальше начался путь к свободе длиною 40 лет. Не успела вода в море встать на место, как еврейский народ принялся роптать и возмущаться. Где еда, Моисей? Где обещанная сладкая жизнь? Лучше бы мы оставались в рабстве. И тогда Бог послал манну, еду с неба.
3: И про это я тоже слышала.
2: Но народ не унимался. Где вода, Моисей? Ты хочешь погубить нас

0: в этой жаркой пустыне. Лучше бы мы пили горькие воды Нила там, в рабстве.
1: И дал им Бог воду. И дальше что?
0: Упрямый народ не хотел принимать свободу. Он настолько привык к рабству, что перестал слушаться и Моисея, и Бога. Когда Моисей пошел на гору для общения с Богом, его долго не было. Народ оставался у подножия горы. И наскучило им сидеть и ждать. «Давайте, — говорят они, — сделаем себе золотого тельца. Он будет нашим богом!» «Да, да, да, да, так и сказали. Они ж всю жизнь видели египетских идолов. И в конце концов сделали себе такого же, забыв все чудеса, что сотворил для них живой бог».
1: Чем же все закончилось?
0: Печально закончилось. Рабские привычки помешали им получить обещанную свободу. Многие погибли из-за того, что не могли вовремя сказать себе «стоп, хватит, мы не хотим больше оставаться рабами». Но были и те, которые выбрали свободу. И они вошли в свою землю, где течет молоко и мед. И жизнь их была полна удивительных событий и чудес.
1: Филин, ты эту историю для меня рассказал, верно?
0: Просто я люблю тебя, Машенька. И хочу, чтобы ты прожила счастливую жизнь без пустых рабских привычек. Ну, хотя бы без привычки бесконечно играть в игры.
1: Спасибо, Филин. Я выбираю свободу.
0: А я и не сомневался, Маша. Кто же это захочет жить в рабстве?
2: Запомните, друзья, вы сами в ответе за свой выбор. Ваша личная ответственность и самоконтроль – вот путь к свободе. А Бог поможет вам идти по этому пути.
1: Честно говоря, я даже не думала, что все зависит только от меня.
3: Как сказал классик, быть или не быть. Да.
1: Все как-то само собой получалось. Увидела, слопала. А выходит, я сама себя не контролирую. И даже этого не замечаю. Как все сложно.
3: Но ты же знаешь, к кому нужно приходить со всякими проблемами.
1: Ну, конечно. Бог всегда на нашей стороне. И Он поможет и мне, и вам, друзья, стать свободными от всякой зависимости. Дорогой Господь, прости меня за то, что я вредила сама себе. Войди в мою жизнь и сделай меня по-настоящему свободной. Спасибо тебе за помощь и любовь. Аминь. Теперь я уж точно знаю, как помочь тому мальчику с компьютерной зависимостью.
3: Ты уверена?
1: Конечно. Стоит на самом деле рассказать ему, что такое свобода. Все, Робик, извини, мне пора. Пока.

Сегодня, когда мы говорили про эту площадь, площадь для евангелизации, для фестиваля, которая будет у нас 27 и 28 июня. И сегодня говорили с директором об этом. Тогда я измерял, я принес рулетку большую, 7,5 метров, и мы так измеряли. Там один, там было два молодых человека, они просто развлекались, слушали музыку, и я попросил одного из них: «Ты подержишь мне рулетку?» Говорю: «Здесь будет молодежный фестиваль, детский, потом христианский». Он: «Да», и он мне держал. И мы с ним замерили эту площадь. И да, нам хватило места, и мы замерили прямо от одного дерева, от березы. И тогда я сказал братьям, и Мартину позвонил, кому-то еще, по-моему, Эдику, не помню, кого-то еще. И тогда брат мне говорит, по-моему, Мартин или кто-то мне сказал, что ветки надо будет обрезать на деревьях. И я посмотрел на дерево: надо, надо. То есть мы-то отмеряем от корня, а то на веточки идут, надо. И я вспомнил сейчас сновидение, как площадь, я видел площадь во сне, что братья наши, там видел Володя, Рома, других им, они обрезают ветки, расширяют площадь. Представляете, я сейчас здесь стоял, и я вспомнил, как Бог во сне мне показал. И сегодня, когда брат это сказал, я как-то не придал значению. Ну да, несколько веток можно отрезать. И вот здесь Господь мне напомнил, что Он знает наперед, что будут спиливаться ветки, что расширяться площадь, что будет пропадать. Так, потому что Бог хочет принять много народа, очень много. И это зависит также от нас с вами, как мы будем молиться, поститься, как мы будем приглашать людей, чтобы Бог утешил их, чтобы Бог их благословил, чтобы они нашли утешение и отраду любви во Христе. Друзья, прославим Иисуса, это будет так, это будет. Дадим славу Богу, аллилуйя, аллилуйя. И еще Бог в течение того месяца показал мне еще две площади. И это для того, чтобы мы помнили, что на площадях будет проповедоваться Слово. И я видел городскую площадь, на которой находится ратуша. Я тоже видел ее, и я слышал голос, что нужно молиться. И третью площадь, в течение месяца опять был сон, неожиданный для меня. Я увидел Петровскую площадь, то есть Петри плац здесь в Эстонии. Это там, где находится граница, там, где находится, ну, большая парковка. И к моему удивлению во сне я увидел, что эта площадь, она как будто не асфальтирована, она вся засеянное поле. Это было поле, как будто травянистое такое поле. Там были люди, но там было поле. Бог показал, что это поле. Это вот площади, это как поле, это как народ, который в будущем придет слушать Слово. Мы не знаем, будет ли непосредственно проповедоваться на Петровской площади. Я думаю, все возможно. Будет ли проповедоваться у ратуши? Все возможно. Времена такие придут, что будет Евангелие нестись повсюду, потому что церковь будет настолько духовно зрелой, она будет видеть в этом смысл своей жизни. Рассказать людям о Спасителе, призвать людей к покаянию. Потому что после покаяния они спасутся. И поэтому сегодня будет проповедь, продолжение проповеди, которая была полторы недели назад. Эта проповедь означает истинный смысл жизни и истинная цель жизни. Когда мы живем на земле, то мы задаемся целями жизни. Для чего мы живем? Какая у нас цель? У нас периодически появляются цели. У нас появляются цели, небольшие цели и большие, иногда и огромные цели. Вот. И мы вдруг, когда достигаем какую-то цель, нам это нравится. Мне нравилось рисовать в детстве. С детства любил рисовать. Вот просто будучи ребенком. И мне настолько нравились карандаши, настолько нравилось рисовать. Очевидно, это было вложено в природу как бы с детства, может быть, как-то. Что я даже, ну, говорил об этом и всюду рисовал. На всяких клочках бумаги. Мне нравилось рисовать цветы. И я еще плохо умел разговаривать. И я не знал, как особенно поспорить со своими сестрами. Они потом смеялись и мне рассказывали. Я был маленьким ребенком, и мне нравились цветы, и мне нравились, ну, карандаши рисовать. И вот однажды, когда я обиделся на сестер, на сестру или на сестер, потому что это с их слов, я был очень маленький, я пытался их обидеть следующими словами. Я говорил: а ты карандашик зелененький, что пишет? А ты цветик с листочком. То есть сердце ребенка, вот понимаете, в моем сердце были цветик с листочком. И карандашик зелененький, ну что пишет.
То есть, когда в сердце ребенка вот желание рисовать, он будет говорить об этом даже неосознанно. И вот мы достигаем цели, мы начинаем что-то рисовать. А потом мне казалось всегда трудным, мне сложным казалось, как это люди пишут маслом. Я восхищался маслом, картинами. Но мне было очень трудно. И однажды на день рождения, это был какой-то юбилей или день рождения, и сотрудники подарили мне масляные краски. Мольберт. Я был настолько потрясен. Во-первых, я был совершенно не уверен в себе. Совершенно. Я никогда не думал, я не знал, как разводить эти краски, смешивать. Но это было то, что помогло мне достигать какой-то цели, какой-то мечты. И потом я встретился с одним братом, Денис Верман. Он с нами, он служит Господу, и он с нами сейчас здесь. И он, оказывается, художник. И он начал учить меня, как смешивать краски. Он начал учить меня, как наносить грунт. И понимаете, и я что-то написал, какую-то картину. И мне захотелось подарить ее своему маме и папе. Вот. И вот это, говорю, такие простые мечты. Но когда мы достигаем цели, и когда папа ушел в вечность, и тогда сестра хотела дать мне картину, она не знала, что я ее написал, нарисовал. И она, когда узнала, что это ты написал, она, ну, просто это были годы прошли. Они оставили ее себе. Но суть в том, что я не говорю сейчас о красоте. Я не говорю о том, как красиво я рисую. Нет, совершенно я так не считаю. Я говорю о том, есть какие-то цели. И об этих целях можно сейчас говорить очень долго. И каждый из нас имел какие-то цели. Посадить овощи, посадить плодовитые деревья, построить тепличку, вырастить розы. Разные цели могут быть. Но в чем же истинная, самая истинная цель жизни? В чем эта истинная цель? Мы свои цели можем увидеть в Создателе нашем. В Создателе есть самые правильные цели. Мы не должны отделять себя от Бога и думать, вот это Божьи цели. Это Он, потому что Он Бог. Или вот это цели апостолов, потому что они такие великие ученики Иисуса. Ну, а мы, у нас другая жизнь. Нет. Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Это значит, подражайте моим целям. Помните, он сказал Тимофею, ты последовал мне в жизни, в служении, да, в духе, в вере, в чистоте. Ты последовал мне, ты последовал. Подражайте мне, как я Христу, Коринфянам. Умоляю вас, подражайте мне. Это значит, что Бог хочет, чтобы мы делали то, что делали апостолы. Я хочу повторить это. Бог хочет, чтобы ты и я, мы делали то, что делали апостолы. И это не только словом, но и делом. Ты последовал мне любви. Ты последовал моему великодушию, смотрите. Ты последовал мне в учении. Итак, мы видим, что апостолы – это не просто отдельные личности, на которые мы могли бы любоваться, и которые сказать, что вот это вот особенный человек. Но это те, кто являются нашими учителями, учителями. Вы знаете, в церкви, в церквях, в некоторых храмах, в православных храмах есть образы. И есть особенно важные образы у них. То есть люди пытаются, ну, изобразить их. И у них хорошие стремления. И, конечно, у них в каждой церкви практически, наверное, или во многих, есть образ Николая Чудотворца. То есть люди, они понимают, что он совершал чудеса, он был избран Богом, и он, Бог совершал чудеса, и они почитают его. И у них в церквях обычно, ну, там 4 входа, и вот пытаются изобразить, например, 4 евангелиста. Память о 4 Марка, Матфея, Луку и Иоанна. И, конечно, в каждой церкви пытаются отдельный образ Иисуса Христа. Ну и те, кто почитают Марию, конечно, они хотят Мария с младенцем и так далее. И вот и это, можно представить, что вот это были люди. И мы их признаем, и мы их почитаем. И вот они были такими. Ну а мы просто люди. Вот мы простые вот люди. Мы, скажем, немощные или, скажем, слабенькие, такие вот грешные. Мы просто пришли, мы вот немножко помолимся. Ну, я так образно говорю, утрирую. Мы помолимся, и у нас сколько своих дел, заботы, и там и дети, и внуки, и пойдем уже работать дальше. Вот. И мы можем так легонько помолиться, например, некоторые искренне зайдут, там женщина зашла в храм. Я был в храме на острове, там, где находился, острове Крит. Именно в храме, где, который посвящен Титу. А Тит – это ученик апостола Павла. И Крит – это тот остров, где он был оставлен апостолом. Он говорит, для этого я оставил тебя в Крите. То есть Павел, он пошел дальше, но он сказал ему остаться.
И Тит остался. Это был возлюбленный Тит. Он, подобие Тимофею, был тоже истинный сын в вере. Я оставил тебя в Крите. И этот остров Крит, он один из самых больших в Средиземном море, один из 5 крупных островов. И он вытянутый длинный остров. И за 5 часов можно по нему проехать. То есть он длиннее, чем Эстония. И вот на этом острове служил апостол Павел. На этом острове. И вы знаете, он оставил Крита, и я был в этом храме, который посвящен Титу. И я действительно чувствовал Божие благословение. Я действительно, в отличие от музея, в котором я был, то есть музей, где были античные древности, и сосуды, кувшины там, ну и даже некоторые полки были так называемых богов, то есть идолов. Я, конечно, их обошел, просто прошел мимо. Такие так называемые башки там с ручками, где-то ручки отломанные, такие фигурки. Но когда пришел туда, где церковь, я чувствовал Божие благословение. И вот там был, я думаю, я когда видел издалека несколько, ну, как больших картин, ну, скажем, иконы, но назовем картины, я был уверен, что там наверняка будет Тит. И так и было. Я позже подошел, и там был Тит. Апостол Павел и был Тит. И мы говорим о том, и, конечно, и там хранятся также его мощи, то есть, вернее, ну, как сказать, его голова, ну, его череп в таком золотом сосуде где-то отдельно в комнате хранятся. Это вернули в 1966 году из Византии. Византия была с 9 века, хранилась. И, то есть люди почитают, но, понимаете, Бог хочет нечто больше, чем мы просто почитаем тех, кто был тогда. Я сокрушился там. Я понимал, что там человек положил свою голову. Он остался там навсегда. Павел его оставил, и он остался. И раньше остров был очень неправильный. Об этом острове говорили сами критяне, что критяне – это звери злые и ленивые утробы. То есть это были злые и ленивые люди. Но сейчас, знаете, какая характеристика острова Крит? Что Крит отличается особым гостеприимством и добротой, в отличие от всей Греции, там самые лучшие добрые люди. Вы представляете, и вы поняли, откуда это? Потому что Тит там служил, потому что Павел там служил. Хотите ли прославить Бога за это? Бог изменил нацию. Дадим славу, дадим, пожалуйста, большую славу Богу. Критяне теперь – это не звери злые, утробы ленивые, это очень добрые люди. И когда я кушал там вот место, где нужно было поужинать, вот, в отеле был завтрак, а ужин был в другом месте. Так вот дети купили мне вот покушать, чтобы было дважды в день. Вот эта таверна, это место, оно, там пожилой человек со своим сыном. Это были очень добрые люди. И все, кто приходили, добрые, и на улицах. И когда они узнали, что я, ну, пастор, они такой у них ажиотаж. Они говорят, пойдем, познакомлю тебя с пастором из Англии, там вот. И он пришел в гостиницу и сказал, вы знаете, что у вас самый лучший постоятель здесь? Это пастор-священник. И он на меня показывает. Это была такая доброта. Слава Богу. Так вот, Господь, Он меняет ленивые внутренности, то есть утробы, то есть внутренность лени. Это были ленивые и злые люди. Но туда пришло Евангелие. И поэтому Тит, он был епископ такой, да, он очень почитаем там. И я сидел в этом храме, и я прослезился. Я подумал, Господь, Он положил свою голову. И вот эта голова, она переходила, знаете, она ушла там, ее потом забрала Византийская, ну, Византия, потому что она, там был Константинополь, там была, ну, помните, Рим разделился, но это вернулось. И суть не в голове, а в том, что в личности, которая там трудился. И вот этот человек, он высоко почитаемый. Богу вся слава, Богу вся честь. Но Павел говорит, почитайте трудящихся у вас. Слава и благодарение Господу. И вот, друзья, здесь мы говорим об Иисусе Христе, который пришел, чтобы так возлюбил людей, так возлюбил островитян, возлюбил греков со всеми их идолопоклонствами, со всеми их безумными жертвоприношениями и так далее, со всем их моральным разложением. Господь на греческом языке провозгласил Евангелие, то есть добрую весть. Апостол Павлу сказал писать, говорить по-гречески, потому что Господь не хотел быть ограниченным иудейским речью, потому что если бы все было только на еврейском, люди бы подумали, что это относится, но Бог хотел захватить все народы.
И поэтому Бог усмотрел в то время международный язык, который до сих пор еще, да, греческий, используется в медицине, там, в культуре и так далее, в науке. Господь использовал, потому что Он так любил людей. Он так любит нас. Слава и благодарение Господу. И вот это Евангелие, которое мы получили перевод с греческого языка. И Господь использует это. И Бог использует сегодня язык народов СССР, да? Очень многие понимают русский язык. Сколько народностей? Сотни. Но понимают этот народ. Бог использует английский язык. Где-то в странах французский. И в Африке есть французские, франкоговорящие страны и колонии Франции. Там по-французски. И Господь использует разные наречия, чтобы достигнуть людей. Слава и благодарение Господу. Аллилуйя. Господь сказал о своей цели. Истинная цель, смотрите, это уже не рисование, это уже не там другие какие-то вещи, ну, которые, знаете, девушки, женщины очень искусные. Я удивляюсь, сколько у них терпения, там, как они вяжут красиво, там делают все это. Но сейчас цели – это спасение души, чтобы навеки люди оказались с Богом и не оказались навеки погибшими. Чтобы никто не погиб, Господь говорит. И вот эти цели Бог открывает церкви. Я чувствую сейчас огонь, да, в правой руке. Я чувствую, что Господь с нами. Он открывает эти цели, чтобы эти цели глубоко проникли в Володю, в тебя, чтобы мы жили согласно этих целей, потому что это цель, чтобы спасти людей. Я повторяю, люди спасают животных. Недавно об этом говорил. Это благородно. Правда, спасают. Я смотрю всегда эти видео с трепетом. Вот вытаскивают слоненка, я, который уже там задыхался. Вот лошадь спасает, собачку. Это все трогательно, это на самом деле благородно. А когда спасение человека, это самое важное, что есть на земле. И поэтому Христос говорит, я пришел, чтобы призвать людей к покаянию. Напоминаю, Матфея 9:13, Марка 2:17, Луки 5:32. Ну, возьмем любое, возьмем Матфея 9:13. Я пришел призвать к покаянию. И Петр об этом говорит, я напоминаю 2 Петра, он говорит, чтобы никто не погиб, Бог долго терпит нас, чтобы никто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Бог не просто медлит, вот он, и он медлит, не торопится, он оттягивает вот приход. На самом деле это не просто так. Бог просто долго терпит. Он умеет настолько терпеть, он любит китайцев, Китай, да, где вот например, там, ну, гонения были сильные. Он любил нас в СССР, где были гонения. Он любил нас. Он любил даже атеистов. Потому что вот одна женщина у нас была спасена, она была лектор по атеизму. И она у нас была спасена. Вот. Ее потом позвали в другую церковь, она как бы пошла туда. Но до сих пор вот мы дружим, пожилая очень старенькая женщина. Была лектор по атеизму. А потом и мужчина один, он не был у нас в церкви, он был соседом по дому, но это был человек, лектор атеизма. Он потом стал верующим. Пожилой очень человек, очень начитанный, благородный, он был еврей. Это его земли были вот в Нарве, кто нарские, знают, где завод Балтиец. Это были все его, их рода были земли. И эти земли, они потом застроены были заводами, и он передал это городу. Он не потребовал обратно. То есть он, руководствуясь высшими целями, благородством, то есть он не требовал компенсацию. И вот этот человек когда-то был лектором по атеизму, а потом стал таким искренне верующим. То есть это говорит о любви Божией, как Бог любит нас, а как Савл, он был не то что атеист, это было что-то еще хуже, он был гонитель верующих, да, Савл? А Бог его избрал, это любовь. Это великая Божья любовь. Но надо, чтобы люди пришли к покаянию, то есть пришли в такое состояние, пришли к этому. Есть выражение в мире, говорят, надо к этому прийти. К этому нужно прийти. Бывает, общество не готово к вере, но к этому вдруг оно приходит. Когда Горбачев начал перестройку, да, то открылись свободы. Он стал доступ к самой высшей информации государства. То есть, когда он был секретарем ЦК
там, в Краснодарском крае, это была одна информация, он сказал. Когда он стал там, по Москве, там он стал, ну, скажем, выше там пост был, областной там, ну, совет. А когда он стал Центральный комитет Коммунистической партии, и он стал секретарем, тогда ему открылась вся информация, и он увидел проблемы общества. И он на них вот отреагировал, он подумал, что должна гласность быть, то есть там же тайная, секретная информация есть, которую ну, нельзя никому, кроме правительства. И Бог так использовал, что он дал возможность гласности, то есть чтобы люди говорили, ну знаете, не всегда полезно говорить, это осуждать, поднимать все старое, ссориться, но говорить это значит можно и проповедовать тоже. Поэтому мы стали проповедовать, и нам никто не поставил запрета. Начиная с 86-го года, вот после армии, ну, уже никто не запретил. Ну, в 86-м меня еще женщина приостановила на концерте «Самодеятельность». Она сказала: «Владимир, здесь нельзя как бы агитировать». Я говорю: «Нет, это просто вступление к песне». Ну, это был 86-й год, октябрь месяц. Но она аккуратно, она была глава профсоюзов Нарвы. Вот. И, но она не запретила, но она встала как бы, потому что я стал говорить о Боге. Она перед песней там, ну, можно было... Концерт «Самодеятельности» был там, предприятие, слава Богу, я подумал, надо спеть и что-то сказать. Это было время, еще время не разрешалось. Ну вот она аккуратно сказала, я говорю, не беспокойтесь, это только вступление к песне, я спел, слава Богу. Но в 87-м году мы начали проповедовать уже слово после крещения Святым Духом, и никто нам ничего не запретил, никто не сказал. Мы даже не знаем, как выглядит КГБ, мы да никогда не, не знаем, что такое спецслужба. Потому что наступило такое состояние, когда люди искали ответов. То есть они подошли к этому, они дошли до такого состояния общества, что нужно знать о Боге. Нужно... Кто помнит это время, да, Горбачева? Кто помнит? Начинались Библии, там продавались всякие книжечки христиан. Да, это народ к этому пришел. Так вот, Бог, Он хочет, чтобы все пришли к покаянию. Потом пришел материализм, пошло экономическое трудное положение, потом возможности для бизнеса, возможности для работы. Экономика стала расти, люди как-то стали отвлекаться на другое, стали искать земное. Но вы знаете, Бог допускает потрясения. Бог допускает личные какие-то нужды. Бог, ну, все, через это все, как израильтяне, они воззывали к Богу в скорби своей. Люди начинают поворачиваться к Богу. И сейчас то время, когда мы чувствуем, что многие люди могут или начать, или начинают обращаться к Богу. Потому что если церковь возвысит голос, если церковь укажет, что во Христе есть ответ, что во Христе есть утешение, во Христе есть счастье, есть действительно радость Духа Святого, есть чудеса, есть братская такая дружба, когда верующие вот так хорошо друг к другу относятся, люди все узнают, что вы ученики Христа, если будете иметь любовь между собой. И многими другими признаками, и вдруг люди захотят прийти к Богу. Захотят прийти к Богу. Как в Библии сказано, 10 человек ухватятся за полу Иудея. Будет такое время, когда 10 человек из разных народов скажут: вот мы хотим называться твоим именем. То есть вот множество людей скажут тебе: мы хотим быть как ты, мы тоже хотим так. Ну, они скажут так, как могут, да, они скажут: мы хотим, научи нас молиться, ну, потому что Господь приведет сердце в правильное положение, в покаяние. И поэтому сегодня я хочу вам сказать вторая часть, важность покаяния. И вообще покаяние – это такое состояние сердца, к которому пришел человек, когда он понимает, что он неправ. И когда некоторые прямо говорят: я не прав, а другие прямо говорят: я согрешил, то есть я виноват. И это состояние покаяния, то есть понимание своей неправоты, осознание своей греховности. То, что мы делаем с вами, в том числе дела милосердия делает церковь, да, раздавая продукты, там, финансами вы служите, помогаете, это все правильно и очень хорошо. И если это делать с Евангелием вместе, то есть с Духом Святым, то люди почувствуют, что они нуждаются в другой жизни, они почувствуют себя виновными. Вы не будете их осуждать.
вы, у вас нет духа осуждения. Вы не будете их обвинять. У вас нет духа обвинения, потому что обвинитель — это дьявол. Дьявол — это, вы знаете, в переводе обвинитель. Но нечто, что исходящее из вас, это Божий свет, он будет обличать тьму, и им не просто будет неловко, им будет как-то внутри нехорошо. Хорошо от вас, но нехорошо относительно себя. Это состояние осознания вины. Помните, это состояние пришло молодому человеку, который оставил отца, оставил мать, оставил своего брата, все хозяйство. Он ушел. Получив свою долю, потребовал у отца положенную часть имения. И что, вот это состояние покаяния. Поэтому сегодня я хочу сказать о признаках покаяния и опасности в отсутствии покаяния. Признаки покаяния есть несколько. Ну хорошо, раз я уже сказал Луки 15, то там он, сын выражает слова так. Он пришел в себя. То есть он пришел в осознание того, что это неправильно то, где я сейчас. Это неправильно, какой я сейчас. Это неправильно, где я сейчас нахожусь, и я неправильное мое занятие, работа, пасти свиней. Это неправильно жизнь, когда мне не дают поесть даже то, что едят свиньи. И он сказал, сколько наемных рабочих, просто рабочих, ни сыновей, ни двоюродных, ни племянников, ни дальних родственников, просто наемных рабочих, они избыточествуют хлебом. У них избыток этого. А я умираю от голода. И он говорит, я встану и пойду. Отче, я согрешил. Смотрите, вот это прямо признание. Я согрешил против неба и пред тобою. То есть перед Богом и перед тобой, Отец. Это состояние может дать сердце только Дух Святой. Написано, когда Он придет, Дух Святой, Он обличит мир о грехе. Нам важно быть в Духе Святом. Нам важно сотрудничать с Духом Святым. Каждый день ты и я, мы должны быть в Духе Святом. Павел говорит, с оружием правды в правой и левой руке. То есть, да, слово, в силе Божьей, с оружием правды. И он говорит дальше, в Духе Святом. Характеристика, в Духе Святом. Татьяна, в Духе Святом. Светлана, в Духе Святом. Вера, в Духе Святом. И когда мы в Духе Святом, тогда мы находимся не в нашем настроении, не в нашем характере. Да? Мы не находимся просто даже в нашей плоти, скажем так. Мы находимся в Духе. И Иоанн говорит, я был в Духе в день воскресный. И, конечно же, мне в воскресенье хотелось быть с вами. Мне хотелось поприветствовать вас в онлайне. Мне хотелось быть в воскресенье. И в субботу мне хотелось быть вот в церкви святого Тита. Мне хотелось поехать туда. Нужно было 1 час поехать на автобусе, купить билет. Но я подумал, я поеду. И я не жалею об этом. И я сокрушился там. Человек положил свою жизнь, положил свою голову. Павел говорит, голову полагали за душу мою. Не только за Христа, за меня готовы были голову положить, то есть умереть. И этот Тит, слава Богу, он

чтимый и находится в памяти критян спустя почти 2000 лет. Поднимаясь на ступеньки храма, я шел и думал, почти 2000 лет прошло, а Тита помнит.

И вот пастор Баптистской церкви, я недавно как-то рассказывал, Павел Везиков, он встретился со мной, говорит: «Владимир, ты сейчас дома?» «Да, я сейчас к тебе приеду». «Ну, приезжайте». Он приезжает, привозит фотографию, говорит: «Володя, вот эта сестра, у нас была конференция на юге России, по-моему, Краснодарский край, не помню, там Сочи или Анапа, не помню». И говорит, она услышала, что кто-то есть из Нарвы, пришла сестра, ее зовут Елена, она сказала: «Вы из Нарвы, да, вы знаете там Володя из Нарвы-то?» Он говорит: «Да, конечно, я знаю. Я принял Иисуса, когда в Брянске они проповедовали. Передайте, пожалуйста, ему привет. Подождите, сейчас я что-то принесу ему». Эта женщина побежала домой. Она принесла фотографию, когда на ступенях культурного центра, там, ДК. И она принесла две пары теплых носков, которые она носила эту зиму. И какие-то конфеты, пастила, что-то такое. Представляете, сердце наполнено благодарностью. Мы ничто, мы воздаем слава Богу. Но люди будут помнить там, где они приняли Иисуса. Слава Богу за эту сестру, прославим Господа, аллилуйя. Она не оставила, к сожалению, свой адрес, но я был счастлив. Я был счастлив это знать. Я приехал в США, и там один мужчина подошел ко мне: «Володя, вы помните меня? Я так с трудом. Он говорит: «Когда вы приезжали, я, ну, там, по-моему, тоже то ли принял Иисуса, говорит, и мы вот начинали прославление там петь». Вот. Он недавно поставил лайк на Фейсбуке, там где-то он, вот, Барсуков его фамилия зовут. И, вот, он очень хороший брат. И он потом эмигрировал в США. 20 с лишним лет мы не виделись. И он с такой радостью, с таким волнением, благодарностью благодарил. И он рассказывал о себе, что вот он учился в библейской школе, там на радио работает, переводчиком там служит. Очень Андрей Барсуков, такой благословенный брат. Но я бы и не мог его вспомнить, если бы так вот он не подошел. То есть, слава Богу! Но сколько тысяч ждут людей нас с вами. Тысячи людей ждут. Они этого сами не знают, что они нуждаются в тебе, но они нуждаются именно в вас. Они нуждаются именно в этой церкви, в такой церкви, как наша, и подобной ей. Они нуждаются в верующих. Народы придут, написано, народы придут к свету твоему, восходящему над тобой сиянию. Господь хочет их подвести к такому моменту, к моменту покаяния, потому что без покаяния нет спасения. Покаяние и вера взаимодействуют. Ну, интересно, пользуюсь искусственным интеллектом, но в основном по хозяйству что-нибудь, вопросы. Но тут я открываю, и покаяние и вера. Я искал стих вместо Писания. И там написано: покаяние и вера взаимосвязаны. Невозможно без покаяния спастись, и невозможно без веры спастись, если люди как бы каются, но не верят. Ну, другими словами. Мудро. Потому что в Библии об этом говорится: покайтесь и верьте. И каждый из нас, давайте запомним стих, Марка 1:15. Иисус пришел проповедовать, какое первое слово Он сказал? Покайтесь и верьте в Евангелие. Покаяние. Покаяние – это необходимое состояние, потому что без осознания греховности человек не может оставить греховность. Если для него грех – это нормально, если ему это по душе, и он хочет в этом жить, это значит, он никогда не станет праведным, потому что он предпочитает грех. Согласитесь. Но если человек понимает, что грех неправильно, и он страдает внутренне, то есть он переживает признаки, тогда у него есть шанс измениться. Покаяние – это состояние сердца. Для спасения, я должен договорить эту проповедь, пожалуйста, если кто-то опаздывает на автобус, мы это понимаем, но послушайте, пожалуйста, друзья, я должен закончить эту мысль. Мы в Духе Святом, вы слышите меня, скажите аминь. Друзья, смотрите, покаяние – это состояние сердца, при котором Бог прощает человека, дает ему милость. Когда вы приходите, чтобы попросить прощения, ну, допустим, извиниться перед начальником или извиниться, ну, не знаю, перед полицейским, если вы нарушили правила, вы не будете ругать полицейского. Вы смиряетесь, вы говорите: «Простите, пожалуйста, пожалуйста, извините». Я ехал, ну, нужно было дрова везти там далеко, в Кохлан-Име, ну, одному брату верующему. И я знал, что у меня нет техосмотра, и что у меня фары не горят. Думаю, ну, надо поехать, пока погода позволяет, потому что когда болото, ну, дожди, тогда лес не, ну, застрянет прицеп, не вывезти. И я поехал, рискуя. Я чувствовал это.
И вот там, в городе Кохлояр, меня останавливает полиция сзади.

И говорят, у вас свет не горит. Я говорю, ну да, есть такая проблема. Они эстонцы очень. Мы с ними по-английски стали говорить. Я говорю, извините, пожалуйста, я правда исправлю. Ну, сейчас мы вас проверим. Они в машине посмотрели. У вас и техосмотра нет. Я говорю, правда нет. Простите, пожалуйста, я обещаю. Я исправлю прицеп. У меня уже вот он приготовлен. Но просто я сегодня поехал, потому что сегодня хорошая погода. Я просто с фермы везу дрова. Завтра будут дожди. И вот эта девушка, ну, и мужчина тут вдвоем, и они с пониманием отнеслись. Хорошо. И отпустили меня. Они меня не штрафовали. И радостно, правда же? Естественно, когда я вышел, я смиренно спросил, искренне спросил, пожалуйста, простите, I promise I will do it. Я сделаю это, сказал. Просто мне нужно сегодня. И они отнеслись. А я молюсь, конечно, когда они ко мне подходят сзади, я говорю, Господи, помоги, Господи, благослови, сохрани. Сейчас штрафа, чтобы не было. Так вот, когда мы каемся, что происходит? Это еще больше, чем то, что мы извиняемся перед полицией. Если мы считаем, что нормально, что я езжу, ну, тогда и не будет милости, если скажу, что все в порядке, я хороший водитель, нету света, ну и ладно. Ну, это уже дерзость, правда? Это уже гордость. Что сказано 1 Петра 5:9? 1 Петра 5:5. Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Благодать, спасение дается смиренным, то есть человек... Покаяние – это смирение. И Бог хочет в это состояние привести людей, и чтобы они смирились. Если они будут гордыми, я ничего не сделал, сказал я, он говорит, я там не украл, я там никого не убил, я не прелюбодей, я не убийца, и не как этот мытарь. Но и он и ушел без оправдания. Да, он, возможно, и был таким внешне, но этого не было достаточно. Но что такое покаяние? Мытарь бил себя в грудь. То есть он не мог поднять взгляд. Это значит, ему было стыдно. Покаяние – это когда человеку неудобно за себя, ему неловко. Это состояние, оно печальное, оно мучительное для нас, но оно полезно, потому что после покаяния происходит благодать. И он не мог поднять глаза и говорит, «Боже, будь милостив». Покаяние – это просьба о милости. Друзья, если вам будут говорить верующие, какие-то верующие, с каким-то учением, которые будут говорить, покаяние больше вообще не нужно. Иисус умер, они скажут, все, и нужно только принять. Вы понимаете, это звучит так дешево и так легко доступно. Кажется, вот, пожалуйста. Друзья, не верьте в это. Возьмите места Писания, изучите все о покаянии. Никогда. Бог говорит церкви, уже верующим, Ефес говорит, покайся. Он говорит Лаодикии, покайся. Уже христианам, которые когда-то покаялись, скажите громко «Аминь». Пожалуйста, громче скажите «Аминь». То есть вы услышали меня. Друзья, покаяние. Потому что есть такие ложные учения. Не надо просто принять веры. Нужно принять веры, но осознав. То есть, если мы не будем... Потому что Библия вся сплошь и рядом говорит о покаянии. В Ветхом Завете, в Новом Завете, во время царей, как Манасия покаялся? Он покаялся. Даже Давид сказал, такой Божий человек, он говорит, согрешил я. Это покаяние, скажите аминь, да. И он говорит, снял с тебя вину. И Бог снял с тебя вину греха твоего. Он говорит, согрешил я. И снял с тебя вину. И 32-й псалом, 31-й очень сильно. И сегодня Дух Святой дал мне это слово, и я хочу прочитать. Друзья, услышьте о покаянии. 31-й псалом написан так. Блажен человек, кому отпущены беззакония. Счастливый тот человек. Закхей стал счастливым. Он обрадовался. Иисус говорит, Господи, что такое признак покаяния? Отдам половину имения. Это не значит, что вы должны отдать, но человек готов отдать просто половину нищим. А кого обидел, по закону нужно отдать 4 раза больше. Я отдам 4 раза больше. И Бог говорит, видите, мы не видим, тут плакал ли Закхей или нет, но он отдал. Он готов был отдать. Ныне пришло спасение дому. Признаки покаяния. Какие еще есть? 7 глава Луки. Женщина плакала, стояла сзади у ног его и плакала. Представим, что Иисус возлежал. Представим, что он, ну, допустим, возлежал на левом боку. Но ноги находятся обычно сзади. То есть как бы люди возлежат, но сзади ноги. И вот эта женщина стала сзади. И она обливала его ноги слезами. Один из признаков покаяния, не обязательный, но один из признаков – это слезы сокрушения. Эта женщина плакала. Поэтому одно из проявлений покаяния, не обязательных, но

очень часто это плач. Петр горько вышел и горько плакал. Когда Иисус только посмотрел на него, то он получил обличение. Ведь он сейчас просто солгал. Он солгал, что вообще его не знает. Он солгал так ему в лицо, что вообще, ну, этой служанке он лгал, там, клялся, божился. То есть он призвал клятвенное слово себя, говорит, то есть я буду проклят, если я вот не говорю тебе правду. Иисус только посмотрел, и Петр покаялся. И Иисус сказал, скажите Петру, я встречу его в Галилее. Петру скажите. Петр мог считать себя недостойным, он мог считать себя больше, я никакой не апостол, никакой не ученик, я просто, не знаю, отрепье какое-то. Но Иисус для него лично послал слово, это милость. Это ми... И он говорит, паси овец моих, ты любишь меня, любишь больше, чем они. Да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. И потом Петр сказал, ты все знаешь. Ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя. Тогда паси овец моих. И Бог доверил ему служение. Друзья, еще быстро. Смотрите, 31 Псалом. Блажен, кому отпущены грехи. Блажен человек, которому не вменит греха Бог и в чьем духе нет лукавства. Покаяние – это не, когда не человек не лукавит, а он перед Богом искренне, он открывает свое сердце. Он говорит, да, так, я такой был, или вот я так поступил, да, прости меня, Господь. Так вот, дальше написано, когда я молчал, то есть, когда человек не каялся, когда человек не молился, он просто молчал. Что с ним? Ему становилось все хуже и хуже. Что там сказано? Обветшали кости мои. Он стал худеть, он стал мучиться. Обветшали кости от вседневного стенания моего. Но день и ночь тяготела надо мной рука твоя. То есть Бог как-то руку свою положил ему, не знаю, что там было, наказание, давление, болезнь. Мы не знаем, что было. Рука Божия просто легла на этого человека. Вот, и это был Давид. И ему было очень плохо. Но я открыл тебе грех мой, тебе, Господь. И не скрыл беззакония моего, я сказал, исповедую Господу преступление мое, и ты снял с меня вину. Итак, Давиду было плохо до того, когда он молчал. Ему было тяжелее с каждым днем. Человеку было плохо, плохо. Но когда он открыл свое сердце, и вот этот момент, когда мы с вами проповедуем, мы будем проповедовать, когда люди вдруг откроют свои уста, откроют свое сердце и скажут, я хочу покаяться, я хочу. Это самый важный момент жизни. Это поворотный момент, если человек дальше пойдет, поверит в прощение, поверит в Господа и пойдет. За это, 6 стих, помолится тебе каждый праведник. Смотрите, после покаяния, теперь каждый праведник помолится, и никакие проблемы, то есть разлитие вот многих, не постигнут их. После покаяния человек праведник. Дальше. Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, ты окружаешь меня, вразумлю тебя, наставлю. Вот все, что начинается после покаяния. До этого все было по-другому. Ветшали кости. Человек унывал, там депрессия, отчаяние. 31-й псалом – это очень сильный псалом, состояние души. Друзья, слава и благодарение Богу. Я благодарю Господа. И еще немножко, я быстренько закончу слово. Признаки покаяния – это и плач, это и сокрушение сердца, это осуждение себя, это признание вины, это страх Божий. Помните, на кресте разбойник сказал, «Ты не боишься Бога, что ты сам осужден, и ты не боишься Бога». То есть, когда, значит, разбойник, который покаялся, он боялся Бога, у него был страх Божий. А тот, кто не боялся Бога, он говорил, если ты Сын Божий, сойди с креста, спаси себя и нас. Но этот человек, он говорит, или ты не боишься Бога, унимал его. Ты сам осужден, мы достойны по делам приняли, то есть мы заслуживаем этого. А он ничего худого не сделал. Итак, покаяние – это когда человек понимает, что он заслуживает наказания Божьего. Он не заслуживает вечной жизни. Кто может дать человеку это состояние, покаяние? Дух Святой, Слово Евангелия, работа Святого Духа и проповедь. И поэтому вот это состояние, мы для этого призваны жить и работать, чтобы привести людей к покаянию, призвать людей к покаянию. Иисус – Учитель, мы – ученики. Иисус послал апостолов, апостолы послали нас – идите, проповедуйте. Ученики пошли и проповедовали покаяние. Многих больных мазали маслом и исцеляли.
Друзья, покаяние – это смысл, для чего пришел Христос. Я пришел, чтобы люди покаялись. Другими словами, адвокат пришел к заключенному и сказал ему по секрету, что я слышал, как говорил судья. Ну, предположим эту картину. Я слышал, как судьи разговаривали, что если бы вот тот человек извинился, его можно помиловать. И адвокат идет в тюрьму, и он говорит по секрету заключенному, тебе нужно только признать свою вину. Тебе нужно извиниться. Я слышал. Ну, вот такая история. Я смотрел один фильм, я не буду его рассказывать, но вот именно в этом фильме была такая ситуация, ну, не точно такая, как я рассказал, а один заключенный, который невиновно попал в тюрьму. Невиновно. То есть, ну, так получилось. Скажем, его ложно обвинили. Молодой парень. А там сидел закоренелый преступник, который к нему сначала очень грубо отнесся. Но этот парень фактически, он был такой благородный, правильный, но он совершил ошибку. Он, ну, там, где-то на дискотеке пошел, выпил, и когда он был пьяный, то его обвинили, он ничего не помнит, он ничего этого не делал. Но суть в том, что он был брошен в тюрьму, отсидел 16 месяцев, это была Австралия, это было на реальных событиях, но там был матерый преступник. И вдруг этот преступник расположился к этому парню. Он вообще имел хорошую должность, по-моему, был то ли учителем, то ли кем-то там молодым, забыл я. Но и вот этот преступник, вдруг его забирают на суд. И вот этот молодой парень, он к нему жалился, как вот как к отцу, знаете, какое отношение, это взрослый такой, закоренелый. И он ему говорит, только признай свою вину, только извинись. Он говорит, что мне делать? Он ему говорит, ну, когда они, ну, там, общались немножко, пошли там в туалет, и он говорит, что делать мне? Он говорит, если я признаю вину, меня посадят в тюрьму. Если я не признаю вину, меня еще помучат в судах, но все равно посадят в тюрьму. Он говорит, признай себя, то есть покайся. И вот этот заключенный, матерый, вдруг выходит новость на телевидении, оправдали его. Он говорит, я не работал всю жизнь, мне стыдно, но за себя. Я всю жизнь не работал. Я совершал преступности, кражи. И сейчас я признаю просто свою вину. Его суд решил помиловать. Так вот, покаяние – это такой шанс. И мы с вами призваны, я заключаю проповедь, к тому, чтобы призвать людей к покаянию, то есть работать, чтобы людей привести к Иисусу. Не просто, чтобы мы получаем новые и новые благословения только. Бог хочет дать нам благодать на благодать. Но Он хочет, чтобы мы привели людей буквально в состояние, когда они говорят, я хочу быть верующим, я хочу покаяться. Можем сейчас вместе встать на молитву, правда же? Я думаю, Господь, придите, пожалуйста, если кто-то может, с прославляющих. Друзья, я говорю к тому, что нам предстоит огромная работа. И покаяние – это чудесное благословение –

0: Здравствуйте, я Руслан Кухарчук, и вы смотрите «Клуб 700 Интерактив». Может существовать множество различных мнений относительно того, что происходит с нами после смерти. Однако тот факт, что все мы умрем, бесспорен. Что происходит, когда мы умираем? Знает ли кто-нибудь об этом действительности? Можно ли приготовиться к смерти? Об этом и не только в нашей программе. Также напоминаю, что вся эта неделя в ассоциации МНЛ посвящена молитвам об исцелении. Звоните, чтобы получить ободрение и молитвенную помощь. С нами в студии традиционно координатор интернет-ресурса «Поиск Бога», учитель-методист ассоциации «Эммануил» Андрей Долганов. Андрей, приветствую.
1: Здравствуйте.
0: Мы в любую тему должны начинать с улыбки, даже тему клинической смерти. Уж тем более люди, которые знают кое-что, и о библейской истине, конечно, и с точки зрения Священного Писания, могут изучать тему смерти. Клиническую смерть, физическую смерть, можно ли их как-то отличать и различать? Если да, то как?
1: Но дело в том, что на протяжении развития медицины и науки меняется и подход к диагностике смерти. То есть, если раньше, когда не было современных приборов, оборудования, обычно констатировали смерть, человек перестал дышать, не прослушивается пульс,
0: зеркало поднесли.
1: То сейчас уже современные приборы, они еще на ранних этапах физической смерти еще определяют деятельность мозга. То есть поэтому сложно иногда прямо так сказать, но скорее всего диагностика смерти, когда уже прошло достаточно времени после остановки сердце, дыхание, и когда уже приборы, они перестают фиксировать деятельность мозга.
0: Ну, насколько я знаю, даже официально в католической церкви, потому что там очень много дискуссий на тему эвтаназии, особенно католическая церковь в этом имени занимает категоричную позицию. Впрочем, как и все христианские конфессии, они также признают фактом смерти, это когда отмирает головной мозг. Это остановка сердца для них даже еще не является признаком смерти. Ну хорошо, вот клиническая смерть, когда человек после якобы видимых таких признаков смерти снова оживает, начинает дышать, у него сердцебиение восстанавливается. Можно ли это назвать воскресением? И что можно назвать воскресением? Что нельзя назвать воскресением? Но я имею в виду воскресение сейчас, не последнее, когда Христос придет.
1: Да. Но скорее всего, когда у человека был уже опыт определенный, то, что он реально пережил.
0: Опыт там уже, в смысле, в потустороннем мире.
1: Выход души из тела, то есть когда он фиксирует, то есть осознает себя как личность, но вне тела. То есть он видит свое тело со стороны, может слышать и видеть все, что происходит вокруг него. И когда, может быть, ему показана будущность души человеческой, то есть ад или рай. То есть когда к ним приходит это осознание, что вот это тот ключевой момент перехода от жизни к физической смерти.
0: То есть если человек помнит вот этот момент, да, отделение, а потом возвращение в тело, это можно назвать воскресением?
1: Да, думаю, что да.
0: В Священном Писании мы видим несколько, по крайней мере, описаний воскресения из мертвых. Это было, к слову говоря, не только в Новом Завете, это было и в Ветхом Завете, в служении Елисея пророка мы припоминаем. В Новом Завете несколько ярких историй было.
1: Это тоже Лазарь,
0: сын вдовы Изнаина, дочь Иаира. Но чем принципиально отличается воскресение этих людей, например, от воскресения Иисуса Христа после смерти на Голгофском кресте?
1: Здесь есть огромная разница и отличие. Если тот же Лазарь или та же дочь священника, они воскресли в том же физическом теле, и они воскресли для жизни здесь на земле, и потом они снова физически умерли, и тела их находятся в могилах, то Иисус воскрес в новом прославленном теле, и уже смерть

0: и болезнь не имеет власти над ним. То есть Иисус вечно теперь в новом прославленном теле. И это тело имеет сверхъестественную способность. То есть оно может быть представлено как в нашем видимом материальном мире, так и в невидимом духовном мире. И Писание говорит очень интересно, что Иисус воскрес первенец из мертвых, а за ним все, кто верует в него в момент второго его пришествия.
1: Та форма, то тело, в котором воскрес Христос, это, наверное, уже больше похоже на то тело, в котором воскреснут люди, верующие в последние дни.
0: Да,
1: потому что в любом случае воскресение, которое сегодня происходит, они воскресают в прежних старых телах,
0: умрут. И все равно умрут. Да. Писание говорит об этом однозначно. Человеком надлежит однажды умереть, а потом суд.
1: Говорят, я слышал, что в Торе слово «жизнь» потребляется в множественном числе. Так ли это и что имеется в виду?
0: Ну, что интересно, одна из недельных глав при чтении Торы в синагогах, она прям так и называется «жизни Сары».
1: «Жизни»?
0: Да, «жизни Сары». То есть, и вот этот глагол, который был употреблен в древнееврейском языке, он как раз имеет множественное число. Своего рода это опять намеки, что у каждого человека минимум две жизни. То есть, первое, это жизнь в нашем физическом...
1: Слушай, ты тут осторожнее, потому что ты учение реинкарнации, подтянуться.
0: Это не реинкарнация.
1: То есть, Библия предусматривает реинкарнацию?
0: Нет, этого нет. То есть, у человека есть жизнь в этом материальном мире, это наша физическая жизнь, и потом жизнь души в вечности, в будущности, которая потом будет определяться, ну, как человек жил в теле. То есть, либо человек будет жить с Богом, либо он будет жить или находиться в отделении от Бога в аду и в гиене.
1: То есть, после смерти это выход или Царство Небесное, или гиена огненная?
0: Нет, в начале, до прихода Иисуса Христа и до суда перед Белым престолом, есть временное вместилище душ. Рай – это вместилище души для верующих праведников, а ад – это временное вместилище душ грешников до периода суда.
1: Слушай, Андрей, я еще хочу вернуться к реинкарнации, очень модная тема. Что ты скажешь людям, которые искренне в это верят? Потому что это не просто удел восточных верований. Сегодня модные глянцевые журналы в вот этом западном цивилизованном так называемом мире очень распространяют эти идеи. Что бы ты ответил?
0: Это
1: и они
0: ложь.
1: Очень комфортные в том смысле, что человек как бы менее может отвечать за свою
0: существующую
1: жизнь.
0: За свое дело, да? Ничего, мне не удалось, но здесь это достичь. Может
1: отработаем
0: быть, я
1: в следующий раз.
0: Это обман. И обман дьявола, который является отцом всякой лжи. Ведь некоторые говорят, ну вот маленький ребенок, и вдруг он вспоминает воспоминания взрослого мужчины и так далее. Но Библия дает нам как бы ответы на этот вопрос. Дело в том, что есть в духовном мире невидимые сущности, бесы. Вот. И человек одержимый, в нем эти бесы живут, то есть они являются свидетелями все, что происходит с человеком. Какие-то интимные разговоры, сцены и так далее, они это все знают. Когда человек умирает, дух нечистый выходит, и он ищет новое вместилище. Он может войти в этого маленького ребенка и передать эти опыт или откровение этому ребенку. И он как бы раздвоение личности происходит. Вот. Вдруг человек вспоминает чужую жизнь и так далее. Но это духовная игра, это духовный обман. Библия предупреждает.
1: Это я не однажды, душа человека.
0: Да, я однажды читал исповедь одного колдуна, который был малообразованным и жил в Латинской Америке, но к нему приходил нечистый дух, который в одно время был в образованном враче. И этот нечистый дух давал правильный диагноз. Этот необразованный колдун мог ставить правильные медицинские диагнозы всем, кто к нему приходил. То есть, поэтому есть такое подтверждение. Потом, когда он уверовал, колдун, он рассказал на исповеди, что с ним происходило.
1: Жизнь – это, очевидно, божественная субстанция, если можно сказать. Жизнь, воскресенье – это божественная субстанция. Смерть. Всегда ли это связано с тьмой и с дьяволом? Ведь все-таки Бог лишает человека жизни.
0: Но вот чтобы говорить об этом, давайте вначале мы определим библейское определение жизни и смерти. Писание однозначно говорит, что Бог дает жизнь. И жизнь в библейском откровении – это взаимосвязь человека с Богом. Даже когда Иисус говорит, что Моисей назвал Бога Богом Авраама, Исаака и Иакова, в то время, когда физически их уже давно не было на земле. И Иисус говорит, Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых, у Него все живы. Угу. То есть Иисус показал, те праведники, которые имеют взаимоотношения с Богом, они имеют жизнь, потому что они имеют общение с Богом. Противоположно жизни, смерть – это отделение от Бога, потому что и у пророка Исаии есть такое категоричное утверждение. Бог через пророка говорит, беззаконие ваше произвели разделение между Богом и вами, и грехи ваши отвращают лицо Его, чтобы Он вас не слышал. И апостол Павел как бы усиливает эту мысль, что вы, он пишет верующим, что вы некогда были мертвы во грехах ваших.
1: Вот поэтому, если говорить о физической смерти, Бог ее не создавал. Изначально люди не для смерти предназначались.
0: Однозначно. Грех вошел, однозначно. Человек, даже вот как бы наше слово «человек», как бы оно дает такое истолкование. «Человек», вечность, ну, так или общение иначе, с Богом, которое
1: так
0: дает
1: так или
0: жизнь,
1: иначе уже ничего мы не изменим. Да, в любом случае, все люди временны на этой земле с точки зрения физического тела, но вечность с точки зрения души и духа. И об этом продолжим нашу беседу позже. Зачастую люди, пережившие клиническую смерть, полностью меняет свой образ жизни, словно понимая, что получили второй шанс. Именно такая история ровно через минуту в нашей программе. Не пропустите. Вы смотрите «Клуб 700 Интерактив», и мы говорим сегодня о жизни после смерти. Христианское учение, оно твердо утверждает, что жизнь человека не заканчивается своим физическим существованием на земле, и душа после смерти тела, она куда-то уходит. Куда уходит душа после смерти?
0: И вот что интересно, Иисус Христос, Он дает нам притчу о богаче и Лазаре, и в этой притче Он показывает реальное существование рая и ада. Он говорит, что жил богач и бедняк, который не имел даже дневного пропитания, и умер Лазарь-бедняк, и ангелы отнесли его на лоно Авраама, умер и богач, и будучи мучим в аду, когда он поднял голову, он увидел в отдалении от себя Авраама и Лазаря. И он возопил, отче Авраам, пусть Лазарь хотя бы спустится и даст мне немного воды. Но Авраам сказал, между вами и нами пропасть, и никто не может перейти оттуда к вам и от вас к нам. То есть Иисус очень четко показал в этой притче реальность существования ада, то есть временного вместилища душ всех грешников и реальность существования рая, временное вместилище душ верующих праведников.
1: Почему ты это притчей называешь? Иисус Христос не называл это притчей. Многие богословы допускают, что это реальная история.
0: Ну, я допускаю, что это реальная история. Потому что, как бы сказать, вполне возможно, что это были реальные герои. Почему? Потому что один из языков намека Писания, если в Библии чье-то имя названо, это очень важно. Если личность не так важна для вечности, то просто говорится
1: имена
0: богач, жена фараона или там жена
1: Патифара. А тут и Лазарь, и Авраам, да.
0: Имена
1: называются.
0: Имена, если в какой-либо истории упоминаются имена, это очень важно. То есть эта личность имеет большое духовное значение для вечности.
1: Ну, когда Христос рассказал другие притчи, так и написано. Евангелист пишет, и иную притчу рассказал им. В данном случае, когда он рассказывал эту историю богачей и Лазаря, нет таких слов у евангелистов.
0: Значит, вполне возможно, что это было.
1: Реальная история. В притче Иисуса о богаче и нищем Лазаре говорится о том, что между раем и адом утверждена великая пропасть, которую перейти невозможно. Героиня сегодняшней истории стала свидетелем такого жестокого разделения, и это навсегда изменило ее жизнь. Давайте посмотрим.
2: Я в тот момент поняла, что вопрос спасения и жизни вечной нужно решать на земле, потому что когда мы умрем, уже будет поздно просто что-то решать.
3: Катя Еремчук родилась и выросла в Одессе. Родители Кати разделяли взгляды хиппи и жили в соответствии с ними. Отец часто бывал без работы, поэтому семья нищенствовала.
2: Дом был очень такой страшный. У нас даже отопления не было, мы дровами топили. Зимой всегда было холодно, очень все разбросано, забор поломанный, папа все время костер на улице жег. Как бы мне часто было стыдно с ним идти, потому что он постоянно был там босиком любил ходить. Ну, странный такой для людей. И с бородой такой, с длинными волосами.
3: Из-за своих взглядов на жизнь родители не уделяли должного внимания детям. По этой причине у Кати часто были проблемы в школе.
2: У нас тогда были уроки ритмики, танцев, и всегда там пары разбирали. Мальчик-девочка, мальчик-девочка. Со мной никогда никто не хотел становиться танцевать. Они боялись прикоснуться ко мне, потому что я была грязная, за мной никто не смотрел.
3: Но, несмотря на это, Катя верила, что когда-то все изменится.
2: Всегда в моем сердце была уверенность, что я буду жить очень хорошо, и что наступит тот момент в жизни, что многие люди, которые сейчас вот знают меня, они просто удивятся.
3: Однажды, гуляя с подругой в парке, Катя, уже будучи старшеклассницей, познакомилась с Анатолием.
4: Когда тебе нравится человек, с первого взгляда ты понимаешь, что он тебе нравится.
2: Я на него посмотрела, и я четко поняла. Я не знаю, это чувство просто передать. Я поняла, что будет мой муж.
3: Анатолий вырос в семье, которая верила в Бога. Он, как и его родители, читал Библию и ходил в церковь.
2: Мне казалось, это очень дико, я не считала себя грешницей вообще. Он меня стал приглашать на служение. Первое служение для меня было очень тяжело.
3: Но, желая завоевать сердце Анатолия, Катя стала ходить в церковь, хотя ей это было в тягость. Спустя полгода Анатолий и Катя поженились. Вскоре Катя забеременела.
2: У нас был первый ребенок, мы его ждали. И я все время во время беременности ходила, я часто думала, есть ли вообще ад. Есть, я думаю, есть ли то, ради чего я поверила, и вообще есть ли Бог.
3: Катю не покидало чувство тревоги, и, как оказалось, небезосновательно. Во время родов возникли осложнения.
2: У меня прекратились схватки, ребенок уже должен был выходить, а он застрял. Надо было что-то делать, спасать ребенка, вызвали там этого анестезиолога и сказали, что будут сейчас доставать ее щипцами, потому что по-другому нельзя ее достать.
3: Находясь под наркозом, Катя увидела себя, идущей по длинной взлетной полосе, которая была разделена на две части.
2: Одна часть была белая, другая черная. Я шла посередине и почувствовала, как будто кто-то крепко держит меня за руку. Я повернулась и увидела, что это Иисус Христос. Там, с одной стороны, был свет, но свет просто яркий свет, в котором был Иисус Христос. А с другой стороны, было просто как озеро огненное, которое кипело, горело, и в нем были люди. И они, на их лицах был ужас, и они с ужасом кричали: «Иисус, Сын Давидов, помилуй нас!» Он не поворачивался.
3: Катю поразило, что Иисус не реагировал на просьбы этих людей.
2: Мне стало очень страшно, мне хотелось к нему прижаться. Я просто почувствовала это, как он сжал мою руку очень крепко. И тогда в моем сердце настолько я была благодарна, потому что мне было хорошо. Мне стало жалко этих людей, но я понимала, какая у меня привилегия на тот момент. Я с ним. И это просто не описать словами эту радость и счастье, которое я испытала, что я с ним, понимаете? Я в тот момент поняла, что вопрос спасения и жизни вечной нужно решать на земле, потому что когда мы умрем, уже будет поздно просто что-то решать.
3: Иисус довел Катю до конца полосы, и она оказалась перед водопадом.
2: Я попала в этот водопад, но я уже не ощущала своего тела. Я понимала, что это я, но тела я своего не видела. Я начала по спирали подниматься вверх. И по мере того, как я поднималась выше, выше, выше, я начала слышать пение. Пение. Это пение было настолько, мне тогда показалось, прекрасным, что я просто приятно было слушать. Чем выше я поднималась туда, наверх, тем громче оно звучало. И мне было хорошо, я не хотела возвращаться назад.
3: Но неожиданно пришедшая мысль, что у нее есть муж, который ее любит и ждет, вернула Катю обратно в операционную.
2: После того, как я увидела врачей, первое слово я услышала, люди там не были верующие, но они сказали: «Слава Богу».
3: Больше Катя не сомневалась в существовании Бога, ада и рая.
2: Земными словами это не передать просто. Я купалась в радости, в счастье. Мне было очень хорошо от этой радости. После этого, когда я уже вернулась, я поняла действительно, что Бог есть, что Он живой, и что без Него жить просто невозможно. Это был новый этап моей жизни. Я всем рассказывала, я лежала на столе, я уже писала записки, передавала мужу, описывала все, что со мной произошло.
3: Но счастье вскоре сменило печаль.
2: Я узнаю потом, что ребенок в тяжелом состоянии, что она может умереть, потому что щипцами там, когда тянули, повредили, там была гематома.
4: И врачи говорят, что у нее были очень тяжелые роды, что она чуть не умерла, что ребенок родился и не дышал. Я помню, что я, по-моему, на 2 или на 3 дня сразу же взял пост и молитву, начал поститься, очень плакал, переживал.
3: Катя тоже не

0: Сомневалась, что Бог исцелит дочку. Молитвы молодых родителей были услышаны. Через 3 дня малышка пошла на поправку.
1: Я благодарна Богу за то, что у меня есть такая дочка. Это совершенно полноценный, здоровый, талантливый ребенок, который служит сейчас Богу. Ну, и радует нас, как родителей.
2: Сегодня я мечтаю, даже иметь благополучную семью, счастливую семью. Иметь хорошего мужа, стать дизайнером интерьера, открыть свою дизайн-студию.
0: Встреча с Иисусом во время родов полностью изменила Катину жизнь.
3: Она стала, так сказать, более ревностной, можно сказать, более ревностной к Богу, более ревностной в молитве, в служении, потому что пришла какая-то переоценка ценностей, то есть то, что она поняла, что Бог дает ей какой-то шанс, что-то изменить в жизни.
0: Катя воспользовалась этим шансом, и Бог исполнил ее детскую мечту жить по-другому.
1: Я счастлива от того, что исполнилась моя мечта. Я мечтала иметь счастливую семью, я ее сейчас имею. Я мечтала иметь хороших детей, у меня сейчас они есть. Я мечтала иметь бизнес, иметь преуспевание, оно сейчас есть у меня.
3: И в служении мы вместе. И в бизнесе мы вместе, и с семьей мы вместе. То есть мы всегда вместе, и для меня это очень... Я все познается в сравнении, смотря даже на определенные какие-то другие семьи, на какие-то проблемы в других семьях, я понимаю, что у меня самая счастливая семья и самая прекрасная жена, которая меня понимает, поддерживает во всем и всегда везде со мной.
2: Я мечтаю иметь такую же счастливую семью, как у моих родителей, потому что мне кажется, что моя семья действительно счастливая, что мои родители действительно любят друг друга и любят нас.
4: Слава Богу. В истории немало чуда и немало романтики, еще такой семейной, супружеской. Но если вернуться к конкретному эпизоду в этой истории, когда речь идет о том, когда она на операционном столе, как бы то ли вышла из себя, то ли что-то происходило такое, когда она ощущала себя идущей по взлетной полосе.
5: И она поняла, что она вне тела.
4: Да, она понимала, что она вне тела.
5: Но четко осознавала себя, свои слова.
4: Она помнила, что происходило, но мой вопрос, насколько можно доверять таким историям, учитывая, что она находилась под анестезией,
5: скорее всего.
4: Многие скептики сразу на это спишут такие впечатления.
5: Во-первых, Библия однозначно говорит об этом. И вот ее свидетельство...
4: О чем говорит?
5: О том, что существует ад и рай. Угу. И ее переживания, ее свидетельство как раз очень четко подтверждается с библейским учением. И следующий момент – это многочисленные свидетельства людей, которые пережили клиническую смерть. Я лично сам разговаривал где-то 10 человек, кто пережил клиническую смерть. То есть кого-то током убило, кто-то в автомобильной аварии, кто-то был на операционном столе и так далее. И слушая их свидетельства, видел, насколько близко они переплетаются с библейским учением.
4: И, в принципе, все эти истории очень похожи.
5: Да,
4: когда люди
5: да.
4: начинают описывать, что происходит, эти описания очень похожи. Одна из главных таких тезисов, которые она сказала, когда она была как бы вне тела, что мысль, что нужно решить вопрос своей вечной жизни, пока ты
5: пока
4: еще
5: ты
4: на земле в теле.
5: Да.
4: Что
5: да.
4: для этого нужно, чтобы решить этот вопрос?
5: Прежде всего, необходимо примириться с Богом. То есть покаяться пред Богом в своих грехах. Прежде в том, что человек пытается жить сам, не получая откровений и водительства от Бога, покаяться пред Богом в этом и принять Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Потому что апостол Иоанн уже пишет однозначно, а тем, которые приняли Его, то есть Иисуса Христа, Бог дает власть быть чадами Божьими, и они и все, кто имеет Сына Божия, имеют жизнь вечную. То есть Иоанн пишет однозначно. Кто примирился с Богом, имеет Иисуса Христа в своем сердце, тот имеет жизнь вечную.
4: Это парадоксально. Простое покаяние, простая молитва покаяния,
5: да, потому
4: искренние
5: что,
4: слова,
5: потому что,
4: они меняют всю
5: да,
4: будущую
5: потому
4: перспективу.
5: Что Евангелие, оно дано для каждого человека. Для богатого и бедного, для умного и неумного и так далее.
4: Напоминаю, что для вас работает бесплатная линия духовной поддержки. Наши консультанты готовы молиться о вас, если вы испытываете трудности в жизни или если вам необходима помощь, поддержка. Позвоните прямо сейчас по номеру, который указан на вашем экране. Мы рады помочь вам. Через минуту мы узнаем все преимущества воскрешения человека во Христе. Не переключайте. Вы смотрите «Клуб 700 Интерактив», с вами по-прежнему я, Руслан Кухарчук, наш эксперт Андрей Долганов. Мы говорим о клинической

0: клинической смерти, вообще о вопросах, связанных с жизнью после смерти. Немного эсхатологии. Книга Откровения. Речь идет о каком-то первом воскресении, втором воскресении. Что такое первое воскресение?
1: В момент второго пришествия Иисуса Христа, что будет происходить? Души верующие из рая будут взяты Богом и помещены в новые тела, то есть подобные, как у Иисуса Христа. И поэтому Иоанн, увидев этот прекрасный момент, написал такие восхитительные слова. «Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом, ибо над ними смерть уже не имеет власти».
0: Почему им повезло больше, чем участникам воскресения второго? Заодно сразу спрошу про второе воскресение. Что это?
1: Второе воскресение после тысячелетнего царства Иисуса Христа здесь на земле. Грешники, их души будут взяты из ада, и будут взяты, на Откровении написано, и смерть, и ад, и море отдадут мертвецов на суд. То есть их души будут взяты из временного хранилища, снова помещены в тела, и в телах они предстанут на суд, и будут открыты книги, в которых будут записаны все их дела, все их слова, которые они сказали, и чьи имена не будут найдены в книге жизни, которую ведет Иисус Христос, то в телах же они будут брошены в гиену огненную. И Писание говорит, что это смерть вторая.
0: То есть участники первого воскресения – это спасенные люди, рожденные свыше,
1: которые поверили в Иисуса Христа. И уже на этот суд они уже не приходят, да.
0: Они на суде не участвуют?
1: На этом суде. Они будут участвовать на судилище Христом. То есть, когда Иисус придет, верующие предстанут пред Иисусом.
0: Это,
1: и будут
0: это
1: давать
0: где? Там,
1: отчет.
0: Где награды раздают?
1: Будут давать отчет, как они жили, будучи верующими здесь на земле, для получения награды.
0: Есть ли шанс у людей, которые не воскресли в первое воскресенье, тем не менее обрести вечную жизнь? Что говорят об этом богословы?
1: Здесь, опять же, в разных доктринах по-разному относятся. Я знаю, что, допустим, в православии есть такой момент, как когда молятся за души умерших, чтобы они должны пройти все свои круги.
0: Но Библия об этом ничего не говорит.
1: Библия об этом ничего не говорит.
0: Ни о чистилище, ни о молитве за души умерших.
1: Однозначно, как и в этом свидетельстве мы
0: пока мы живы.
1: Услышали. Да, есть пока сейчас день спасения, сейчас время благоприятное. Когда сейчас? Когда ты пока живой в данный момент твоей жизни. Примирись с Богом, реши все вопросы пред Богом и получи вот эту уверенность, прощение и спасение из залога вечной жизни.
0: Хорошо, Андрей, вернемся и помолимся об этом. Но перед молитвой я бы хотел поблагодарить всех партнеров Ассоциации «Эммануил». Именно благодаря вашей финансовой поддержке осуществляются такие программы, как эта, и также 180 градусов мировые христианские новости. Вместе с нами вы влияете на жизни людей. Спасибо вам, уважаемые партнеры. И у нас осталось время для молитвы. Давай сразу помолимся молитвой покаяния для тех, для кого это актуально.
1: Давайте мы сейчас помолимся. Отец Небесный, я благодарю Тебя за Твою любовь ко мне. Я благодарю Тебя, что Иисус Христос взял на крест и все мои грехи. Я каюсь в них и принимаю Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Аминь.
0: Мы прощаемся до следующей встречи и оставляем вас со стихом из Библии. «Имеющий Сына Божия имеет жизнь, а не имеющий Сына Божия не имеет жизни».

0: Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на сотворение в 21 веке. Я ваш ведущий Карл Бо, основатель и директор Музея свидетельств сотворения в Гленроузе, штат Техас. Сегодняшняя программа познакомит вас с настоящей галактикой гениев. Я верю, что эта галерея искусств отразится на вашей жизни. Откуда же появляются гении? Как они проявляют себя? Ну что ж, сегодня мы познакомимся с создателем Тома Лендри и других замечательных шедевров, повлиявших на все наше поколение. Между прочим, эта программа из-за своей уникальности и информационности была избрана для перевода на русский язык. Вы можете посмотреть эту программу на русском языке на интернете. Вы можете найти ее на этом сайте www.tbn.org/Russia. Если вас интересует русский язык или вы хотите послушать эту программу на русском языке, вы не пожалеете. Итак, зайдите на наш сайт на интернете www.tbn.org/Russia. Запишите этот адрес и посмотрите нашу программу там. Давайте возвратимся к нашей передаче. Откуда же появляются гении? Как они выглядят во плоти? Человека, который смог создать шедевр или серию шедевров, повлиявших на наше поколение, можно назвать одним из ведущих мастеров столетия, и это не преувеличение. Я хочу, чтобы вы познакомились с моими самыми дорогими друзьями в целом мире. Это Роберт и Бу Саммерс. Боб Саммерс — мастер своего дела, скульптор, повлиявший на целое поколение. Боб, большая радость, что ты опять на нашей программе.
1: Я рад опять тебя видеть, Карл.
0: И ты привел с собой свою замечательную жену, которая подарила тебе три удивительных мальчика на радость всем людям.
1: Аминь.
0: Представь свою жену.
1: И это моя милая жена Бу. Мы просто зовем ее Бу. Как ее звали в колледже, а ее настоящее имя — Бертха Энн. Но я хочу, чтобы это продолжалось оставаться в секрете.
0: Но это программа для всего мира.
1: Надо же, тебе нужно было об этом мне сказать вначале.
0: Ну что ж, вернемся к семье. Но наша земная семья знает вас теперь.
1: Верно.
0: Просто Бу. Ну ладно. Я сам себя чувствую членом вашей семьи. Я приемный дядя для ваших мальчиков. И вы оба для моих детей. Ну что ж, добро пожаловать в нашу семью. Я не могу дождаться начала программы. Всего лишь несколько часов назад мои дорогие друзья рассматривали огромное...

0: огромное произведение искусства, скульптуру в центре Далласа. Эта скульптура называется «Прогулка по тропе». Это ты сделал эту скульптуру?
1: Да, Карл, я виновен. И этот проект занял примерно 3 года моего времени. Должна была получиться самая длинная, беспрерывно бронзовая скульптура в Америке. Но мы не знаем, правда ли это.
0: А какова длина этой скульптуры?
1: Мы планировали более 140 метров, но сейчас, наверное, 70 или чуть больше 70, что-то в этом роде. Но пока...
0: Пока не все быки расставлены по местам, правильно?
1: Верно.
0: Нужно собрать больше быков.
1: Да, больше. Я имею в виду джентльмена, который заказал у меня эту работу.
0: А кроме быков, кто еще представлен в этом шедевре? Кто в этой скульптуре?
1: И, конечно же, все присущие босс на этой тропе, всех связывающие, если хотите.
0: Да, он их возглавляет, как главный пастух.
1: Да, он сидит на вершине холма. Двое гуртовщиков в самом низу выполняют физическую работу. Черный человек и испанец.
0: Я так рад. У тебя здесь есть 3 представителя, глобальных представителя. Конечно же, ты всех не мог разместить, но зато в глобальном плане тебе удалось представить разные этнические группы людей, которые мы любим и уважаем, и ведь они составная часть наследия нашей страны, как и наследие всего земного шара.
1: Знаешь, те дни 25 или 30% всех гуртовщиков были либо черного, либо испанского происхождения. Так что было бы неправда, если я сделал бы по-другому. И нужно придерживаться фактов, это история. И я ненавижу тех, которые переписывают историю.
0: Боб, одна из причин того, что я так восхищаюсь твоей работой, и у меня для этого много причин, как и у десятков тысяч других людей, они бы могли сказать то же самое. Одной из причин, почему я так восхищаюсь твоей работой, является то, что ты ухватываешь чувство и дух человека или объекта, которые ты выливаешь в бронзе. Например, вчера, даже несколько часов назад, перед записью этой программы, мои друзья и я обратили внимание на негра, который наклоняет свою лошадь, чтобы повернуть быка в этой скульптуре. И в этой форме такая сила и энергия, что тебе просто самому хочется поехать верхом рядом с ним.
1: Ты как будто бы хочешь поехать, да? Я не могу сказать, что это моя заслуга, понимаешь? Этими способностями меня одарил мой сотворитель, и я просто пытаюсь самым лучшим образом их реализовать. И мне многие об этом говорили, но у меня просто врожденное чувство к этому предмету. А каждый из них пытается передать зрителям что-то специфическое. И ты когда-то задал мне очень важный вопрос. Откуда я знаю, что работа над тем или другим предметом закончена? А я работал...
0: Я помню, когда я тебя об этом спросил.
1: Я работал над Брайаном Нельсоном. Тогда мне на ум пришло только одно. Когда он засверкает.
0: Да, и запоет.
1: И поет, да.
0: Боб, ты был для нас таким благословением. Ты только что упомянул не просто о своих способностях, а о том, что ими одарил тебя твой Творец. Я знаю, что ты, оставаясь верным Ему, прекрасно развил эти способности в себе. Бог одаряет нас способностями, но Он ожидает от нас, чтобы мы сами хорошо их развивали. Но я помню, как твоя мама, я почти слышу ее голос сейчас, говорила о твоих ранних скульптурах. Расскажи нам кратко об этом.
1: Да, часто спрашивают, как долго ты занимаешься скульптурой? А мама всегда очень вежливо рассказывала о том, как я в 2-летнем возрасте, сидя за обеденным столом, вылепливал из мягкого хлеба разные фигурки. Я не могу это подтвердить, потому что не помню. А возможно, когда я немного повзрослею, я смогу вспомнить о тех днях.
0: Ха-ха-ха. Ну ты не помнишь, съедал ли ты хлебные шедевры?
1: Наверное, съел я их все.
0: Сегодня в нашей программе мы знакомимся с настоящим Робертом Саммерсом и Бу Саммерсом.

0: с их семьей, их сердцем. И он великий гений. И я это не преувеличиваю. Другие также отметили то, что он один из самых замечательных гениев нашего поколения в своем ремесле. Он реальный гений. Он считает, что его способности не его личная заслуга, а дар Бога. Он просто хорошо воплощает в жизнь то, чем Бог его одарил. В этой программе у нас много есть о чем поговорить. Давайте начнем с мелких работ. Когда ты их сотворил и о чем они говорят?
1: Хорошо. В 76-м году мне заказали скульптуру Джорджа Эреса, отца в городе Уэйко в штате Техас. Банк мне заплатил, а скульптуру отдали городу как подарок. А это мэр города, мэр Джордж Эрес, австралийский эмигрант, техасский рейнджер. У него было полдюжины и других занятий. И он также был землемер, о чем, конечно же, свидетельствует его снаряжение. И они также носили ружья, чтобы защитить себя от случающихся время от времени нападений индейцев.
0: А это макет?
1: Это макет меньшей версии. И я делаю его для заказчиков, чтобы они сначала его одобрили. И уже затем я делаю его в большем виде. Вот эта бронзовая скульптура, когда я ее закончил, была чуть больше 2 метров.
0: Это подводит нас к истории, которая нам уже знакома. И эта скульптура будет очень интересной для многих поклонников. Расскажи об этом, Боб.
1: Это ранний день техасского рейнджера. Он на самом деле работал в 20-30-х годах. Его вызвали из пенсии, чтобы он помог поймать известных Бонни и Клайда, грабителей банков. Его звали Фрэнк Хаммер. Техасский холл славы рейнджеров также заказал у меня эту скульптуру для проекта сбора фондов. Если вы сможете заметить, здесь сзади небольшое перевозочное средство. Его план сработал. На самом деле, это же машина смерти Бонни и Клайда.
0: Да, много в этом истории.
1: Да, так что это было исполнено с большим облегчением.
0: Это замечательный момент истории, это нам известно. Но меня интересует лошадь. Как раз перед сегодняшней программой Боб рассказал мне о лошади. Я ответил, что нужно рассказать об этом и нашей аудитории во многих странах мира. Обо всех этих, да, об основных элементах. Что насчет лошади?
1: Однажды ко мне в студию пришел один мой старый друг-ковбой. Я тогда как раз заканчивал макет. Мы разговаривали о лошадях. А лошадь на вид не была слишком мускулистой, на которых все предпочитают смотреть. А я сказал, ну что ж, эта лошадь немного плоховата, но у меня есть седло. Мне все одолжили. И старый ковбой просто стоял и смотрел на меня, затем спросил, что ты сказал лошади? Я ответил, что она немного плоховата. А мне говорит, я продал ее капитану Фрэнку Хэммеру в 30-х годах. Что я ответил? Ну, она не такая уж и плохая, пойми меня правильно. После того, как я уже сел в лужу.
0: Да, ты знакомишь нас с интересными элементами своей работы. А ты также сделал скульптуру знаменитого великого тренера американского футбола университета Алабамы. Перед тем, как он умер, тебя попросили вылепить его, не так ли? Расскажи об этой работе.
1: В западном Техасе жил очень-очень большой, как медведь, болельщик Брайана. Он спросил меня, не смог бы ли я вылепить с него скульптуру. И, конечно же, Брайан также был героем моего отца. И я ответил, конечно, с радостью. Таким образом, я был счастлив закончить эту работу, и мы отвезли ее в Алабаму. Там, в университете, я провел с ним выходные. А такие вещи всегда ценишь. И это также помогает в артистическом смысле, чтобы вложить в скульптуру те эмоции, которые хочешь, чтобы все увидели. Фактически, проведя с ним выходные, я действительно увидел, с чего сделан этот человек. Потому что, как правило, это нелегкое время, когда проходит игра главных команд. А этот парень был крепким, как скала. Если он и нервничал, этого нельзя было сказать.
0: А сейчас давай отправимся в краткое путешествие, перед тем, как мы достигнем конца передачи. Боб был со мной в двух очень важных экспедициях в южной части Тихого океана и в джунглях Папуа-Новой Гвинеи. Что мы искали?
1: Птеродактиля.
0: Ты имеешь в виду живого птеродактиля?
1: Да, живого птеродактиля. Доклады и слухи о нем были настолько убедительными. Я по-прежнему верю, что в большей своей части они были точными. Мне так кажется.
0: Да, да. Да, основные детали были правильные.
1: Основные, точно. Я верю, что это существо все еще там.
0: Да, это существо там. Мы не можем сказать, какое. Я знаю, что ты видел ночью что-то подобное с такими характеристиками.
1: Я видел. Изумительные слухи ходили о том, что это существо светится в темноте. И мне было трудно в это поверить перед поездкой. А в джунглях примерно две трети всех созданий сидят во мраке, особенно насекомый мир и флора.
0: Да-да.
1: Да, растения и морские создания, как планктон, и просто невероятно.
0: И после этой первой поездки мы были на очень особенном острове. Мы поставили нашу лодку в док, пытаясь вернуться в Америку. Это было большое судно. Как раз с его палубы ты и увидел. И кажется, вот это как раз этот вид. Док находился вон там. Если не ошибаюсь, ты видел это там?
1: Я не помню это или этот маленький остров, ведь его квадратная площадь чуть больше, чем полкилометра. Но там было так красиво, что он прямо застрял у меня в памяти. И я также сделал несколько фотографий. Когда я вернулся домой, остальная поездка не была такой прекрасной.
0: Да, я понимаю, мы были в джунглях. Но он не только прекрасно воспроизвел жизнь там, но и жизненные средства. И эта прозрачность воды, глубина 9 или 12 метров, если не ошибаюсь.
1: Да, это верно.
0: Но ты представил это все прозрачным, как и было. Это опять особенность замечательного гения, которым Бог тебя одарил. Поэтому у тебя и получилось подобное изображение. Но я сегодня заинтригован. Я знаю, что ты что-то принес на нашу передачу.
1: Не знаю, кажется, она просто прилила к моей руке. Когда мы начинаем говорить о джунглях, моя рука всегда тянется к ней. Ведь во время экспедиции она была одной из моих самых близких друзей. Потому что передо мной не было эскиза охотника за головами. Мы решили, что пока мы там, лучше ее не носить.
0: Да, она могла бы помешать нам двигаться. Это риск.
1: Но эта шляпа для меня очень много значит, потому что на ней подписи всех членов экспедиции.
0: Ты одевал это и в дождь, и в солнце.
1: Да, это не голливудская декорация, это настоящая.
0: Время летит очень быстро. Давай вкратце рассмотрим сейчас один из твоих замечательных шедевров, которым восхищались десятки тысяч, если не больше, поклонников. Что это? Какой по размеру оригинал этого?
1: Это, наверное, моя самая большая бронзовая скульптура в то время. Это было примерно 20 лет назад. Это макет Джона Уэйна. Скульптура стоит в аэропорту Джон Уэйн Аэропорт, Оранж Каунти, Калифорния.
0: И полный размер?
1: Немного меньше 3 метров.
0: Ну да, настоящий рост Джона Уэйна, по крайней мере, в памяти многих людей.
1: Как раз это я и всем говорю, когда мой отец лежал в больнице, медицинская сестра спросила у него, на чем сейчас работает Боб? Он ответил, на 3-метровой статуе Джона Уэйна. И она говорит, о, такой рост он был и в жизни. Я с ней согласен.
0: Я думаю, что у нас есть время перейти к двум последним скульптурам, только быстро. Я хочу, чтобы зрители еще раз услышали о том, как дети Уэйна отнеслись к этой скульптуре, впервые увидев ее после смерти своего отца. Боб, расскажи нам об этом.
1: Хорошо, когда Майкл Уэйн, старший сын герцога, в то время пришел в студию, он был повернут к нему спиной. Голова еще находилась на скульптурном пьедестале, а я раньше никогда с ним не встречался. И он не был уверен, захочет ли позволить мне продолжать эту скульптуру. Не буду говорить о деталях, но когда он вошел в дверь, он, наверное, увидел то, что зрители видят прямо сейчас. Заднюю часть. И он сказал, когда он увидел, И он увидел это без головы, он сказал: «Это отец». Таким образом, час спустя мы

0: Пожали руки, подписали контракты, а затем пошли есть всеми любимое жареное мясо.
1: А теперь расскажи нам о торжественном открытии этой статуи в городе Гленроуз.
0: Перед тем, как мы отправили ее в Калифорнию, мы представили для одобрения широкой общественности. В тот день в Гленроузе были два сына Уэйна. И я хотел, чтобы сначала они увидели ее перед всеми остальными. А второй сын, Патрик, всегда был комиком. Но в этот раз, как я заметил, он был очень задумчивым. И он просто сидел и смотрел на эту статую, подумав, что здесь что-то неладное. И решив об этом узнать, я просто спросил у него: «Патрик, в чем дело? Ты заметил что-то не так?» Он не ответил. Тогда я еще раз спросил у него то же самое. Наконец, с глубокой концентрацией он посмотрел вокруг и ответил: «О, нет. Я просто впервые увидел своего отца после его смерти».
1: О, надо же, какой волнующий, настоящий момент. То есть ты уловил чувства и энергию их отца, отозвавшиеся в тех, которые знали его лучше всех, его дети. Время очень быстро летит, и нам нужно рассмотреть еще два шедевра. А в настоящее время Боб с полным размахом работает почти на трехметровой статуе одного из самых великих представителей нашего поколения в спорте. Боб, расскажи нам, о ком мы говорим.
0: Знаешь, Джон Уэйн всегда был для меня героем, благодаря кинопленке. Я уверен, что он был замечательным и в реальной жизни, но он изображал героев, поэтому мы часто считаем кинозвезд героями. Этот человек — настоящий герой. Это настоящий Маккой. Он был успешным по очень-очень многим причинам, но я уважаю его не только за это. Он был прямым и честным человеком, прекрасным семьянином. Он жил так, как и проповедовал, согласно своей вере. И прежде всего, он верил в Иисуса Христа, Сына Божьего и Спасителя мира.
1: Насколько я понимаю, при наборе в команду ковбоев в Далласе, Том Лэндри с самого начала садился с ними один на один и делился своей верой. И если они отвечали, он с радостью знакомил их с Иисусом Христом.
0: Я также так понимаю.
1: Между прочим, говоря о Джонни Уэйне, насколько я понимаю, на своем смертном ложе он также поверил в Иисуса Христа. Он был религиозным и перед этим, но мы знаем, что этого недостаточно.
0: Совершенно верно.
1: Кто-то пришел к нему поговорить о Христе, чтобы затем привести его к нему, и некоторое время спустя спросил у него, готов ли ты принять Христа. И он ответил, он сказал: «Да, я хочу сделать это правильно».
0: И он спустился с кровати.
1: Хотя он был прикован к кровати раком, опустился на колени, как маленький ребенок, и в молитве принял Иисуса Христа в свое сердце. Это волнующая реальность.
0: Нет, это верно. Я был необыкновенно рад, когда узнал об этом из очень-очень надежного источника.
1: Да, и в дополнение к этому, Том Лэндри был очень религиозным человеком, но в самом начале своих зрелых лет, и не позже, он привел в изумление своих близких друзей тем, что сказал: «Я доверился Иисусу Христу как своему Спасителю». На что его друзья сказали: «Ну, ты уже знал его». Он сказал: «Нет, я знал о нем, но хотел узнать его лично». И он привел ко Христу многих.
0: Как раз в этом и разница между религией и взаимоотношениями, а он нашел взаимоотношения.
1: Правильно, правильно. Боб, под любым углом это совершенный шедевр. Человек в шляпе.
0: Человек в шляпе.
1: Так и называется это?
0: Я так предполагаю. Таким было название вот этой маленькой скульптуры, которую мне дала семья.
1: Да, и его кроссовки, и костюмы, шляпа, его записная книжка. И как будто бы только что прошла игра, ты уловил дух и энергию. И, наконец, в эти заключительные минуты мы покажем репрезентацию настоящей страсти твоей жизни. Вкратце, потому что у нас осталось всего лишь пару минут, эта программа озаглавлена «Слава Сотворителю». Писание утверждает, что все сотворено Иисусом Христом, без Него ничего не появилось. Писание утверждает, что в нем была жизнь, и жизнь была светом для человека. Если я правильно понимаю, у тебя есть крест, на котором...

0: котором Творец отдал свою жизнь, за то, что Он сотворил, за тех, которые примут Его прощение. У тебя также есть вознесение Творца, требующего себе то, что Он сотворил, и роль головы этого горестного сотворения. Расскажи нам кратко, какую радость приносит тебе работа вот над этой скульптурой?
1: Это был один из главных моментов в моей карьере. Надеюсь, что когда-нибудь сделают такую скульптуру, только большую, для твоего музея.
0: Но если Господь обеспечит нас фондами, и Он, возможно, тронет чье-нибудь сердце прямо сейчас, когда Господь обеспечит нас фондами, мы планируем поставить одну на пьедестале более 3,5 метров. Вот это на пьедестале почти в метр или в 2 метра.
1: Крест главным образом показывает то, что смерть побеждена. Это символизм. Вначале скульптура называлась «Победа над крестом». В связи с этим хочу кратко о чем-то рассказать. Я всегда начинаю работу с тела, а затем уже работаю над головой и всем остальным. Итак, вылепив тело, головы у меня пока еще не было. Однажды вечером я просто болтал по телефону, а затем, когда я взял в руки воск, сразу же все засветилось. Я этого не планировал.
0: Да, Сотворитель выразил себя как Творца.
1: И это было изумительно. Мне не пришлось даже сильно работать над этим. А ведь в большинстве случаев приходится бороться с некоторыми вещами.
0: Ты просто разговаривал по телефону, и ты понял, как сделать голову.
1: Это верно.
0: Эту программу было особенно радостно делать, потому что в ней мы чтим своего Творца, и наши гости лично с Ним знакомы. Итак, наш сегодняшний гость — мой очень особенный друг и брат, и также его милая жена, которой мы также очень благодарны.

Эта история произошла во время гражданской войны в Соединенных Штатах Америки. Один молодой человек, проходя по полю сражения после окончания очередной кровопролитной битвы, заметил своего знакомого, который тоже юношу, еще молодого человека, который лежал на поле брани раненый. Наклонившись к своему знакомому, к своему другу, он попытался понять, чем же он ему может помочь. Он расстегнул ему ворот рубашки, что-то подвернул из своей старой одежды или из своих сумок, подложил под голову, сделал подобие какой-то подушки, чтобы приподнять ему голову немного. Достал флягу с водой, открыл ее, поднес к губам умирающего юноши. Потом просто посидел рядом с ним и, наклонившись, в конце концов, спросил: «Чарли, я могу для тебя еще что-нибудь сделать?» Он понимал, что унести его отсюда уже не удастся. Здесь, скорее всего, он и найдет свой конец. И тогда умирающий юноша произнес: «Друг, если у тебя найдется клочок бумаги и хоть какой-нибудь карандаш, я попрошу тебя записать письмо для моего отца. Если ты это сделаешь, ты большое доброе дело совершишь и для меня, и для всей моей семьи». И вот этот юноша, нашедший своего друга, достал листочек бумаги. Нашел он и огрызок какого-то старого карандаша, заточил его там каким-то образом и начал записывать слова умирающего. «Дорогой отец, я умираю на поле битвы. Один из моих друзей, один из моих боевых товарищей оказывает мне помощь. Если он когда-либо придет к тебе и покажет тебе это письмо, будь добр к нему во имя твоего сына Чарли». Коченеющими пальцами умирающий Чарли, как мы теперь знаем, как его зовут, подписал это письмо. И вот прошло время. Гражданская война со всеми ее ужасами подошла к концу. Страдания многих людей окончились, и солдаты начали возвращаться по домам. Вы можете себе представить, как выглядел герой нашего рассказа после окончания гражданской войны. На нем была порванная одежда, рваная какая-то шапка на голове его. Но он был целеустремленен, он хотел найти вот отца своего умершего друга, которому он помогал на поле брани. А этот отец оказался очень уважаемым человеком. Он был судьей. И вот представьте себе, возвращается как-то раз вечером домой к себе судья, и вдруг перед ним встает вот в оборванной одежде какой-то человек и даже не может ничего сказать толком, только лишь протягивает какой-то листок бумаги ему в руки. «Очередной проситель», — подумал судья. Поэтому он так его в стороночку оттолкнул и направился дальше к себе домой. Но не тут-то было. Вновь этот якобы проситель стал перед ними, опять какой-то листок бумаги ему протягивает. «Ну что ж, наверное, придется прочитать», — подумал судья, взял этот листок бумаги, открыл его. И с каждой секундой, по мере того, как он читал это письмо, его лицо менялось. Дочитав его до конца, помните последние слова этого письма? «Будь к нему добр ради имени твоего сына, ради твоего сына Чарли, потому что он был добр ко мне». И вот этот уважаемый человек обнимает вот этого солдата, пришедшего к нему, всего в грязного, в лохмотьях, с дороги, пыльного, завода.

приводит его к себе в дом и вместе с этим произносит: «Ты можешь иметь все, что только мои деньги, мои влияния, мое влияние могут тебе дать, потому что ты был добр к моему сыну». Эту историю можно проиллюстрировать библейским текстом. Очень важным библейским текстом, который сегодня централен в нашей проповеди, в нашем размышлении. В Евангелии от Матфея, в 7 главе, в 12 тексте записаны слова Иисуса, которые христиане современные называют «золотым правилом». Итак, «во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». В этом закон и пророки. Иисус говорит, в этом правиле весь закон, все пророки в одном предложении, в нескольких словах. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Но кто-то может, безусловно, возразить и задать такой вопрос. А что особенного в этих словах? Неужели никто до этого никогда не додумался до Иисуса? Неужели никакие мыслители не говорили ничего подобного? И вы знаете, правильный вопрос. Я хочу предложить познакомиться с двумя аналогичными высказываниями, очень похожими. Раввин Гилель, первое выражение принадлежит раввину Гилелю. И он сказал так: «То, что ненавистно для тебя самого, не делай для другого». Еще одно высказывание принадлежит стоикам. Это древнегреческие философы, одно из направлений философии. Они развивали аристотелевское учение. И вот среди них бытовало такое правило: «То, чего вы не желали бы себе, не делайте никому другому». Очень похоже, правда? Вот есть три высказывания. Одно принадлежит Иисусу, два принадлежит человеческому уму. Я как христианин говорю об этом так. Почему одно Иисусу, а два человеческому уму? Потому что ум Христов, он не человеческий, он божественный. А в чем же отличие того, что сказал Сын Божий, от того, что говорят люди? На первый взгляд, на поверхностный взгляд, разницы, кажется, нету. Но когда глубже вникаешь в смысл этих фраз, когда к ним присматриваешься, ты видишь существенную разницу. И вот в чем она заключается. Слова Иисуса сказаны в позитивной форме. Фразы, похожие на слова Иисуса, но придуманные и человеческим умом, они в негативной форме. Все, что говорят люди. Обрати внимание, где граница, и старайся ее не перейти. Не лезь в чужую жизнь и не делай того, чего бы ты не хотел, чтобы они сделали тебе. Другими словами, акцент на чем? Не делай. Это пассивная форма того же самого правила, того же самого принципа. Я согласен. Того же самого принципа. Но пассивная форма. Вот эта пассивная форма, это просто соблюдение этой формы, оно просто создаст, может быть, какую-то стабильность в обществе, в отношениях между людьми. Но по какой причине? По той причине, что люди просто-напросто не будут лишний раз друг с другом сближаться, не будут лезть в жизнь друг другу, не будут проявлять никакой, не будут делать шаги по отношению друг к другу лишний раз, боясь сделать что-то, что потом может им вернуться чем-то негативным. Негативная форма, она не позволяет человеку выйти за эти границы. Человек может исполнять правила, высказанные раввином Гилелем, стоиками, древнегреческими философами, оставаясь пассивным и ничего не делая. И вот, вы знаете, я еще раз прочитаю вот эту фразу стоиков: «То, чего вы
не желали бы себе, не делайте никому другому. И фраза Равина Гилеля: то, что ненавидит

написано для тебя, не делай другому. Кто лучше всего это правило исполняет? Тот, кто вообще ничего не делает никому. Этот человек 100% никогда не сделает другому человеку ничего неприятного, если он вообще не будет иметь никаких отношений с другими людьми. Но вот позитивная форма этого принципа, высказанная Иисусом, она, конечно, приводит к другому. Золотое правило Евангелия в том виде, как его сформулировал Иисус, подразумевает активные отношения с ближними. Иисус не говорит, что мы не должны делать чего-то, чего не хотели бы, чтобы сделали нам. Он ставит вопрос иначе. Мы должны предпринимать в жизни нечто, чтобы помочь другим людям, чтобы поучаствовать в их судьбе, чтобы ответить на нужды, которые у них есть. Это активная жизненная позиция. Но мы все с вами знаем, что не делает ошибок только тот, кто вообще ничего не делает. Если ты хочешь избежать ошибок во взаимоотношениях с людьми и в делании добрых дел в том числе, тогда просто вообще ничего не делай. Тогда просто вообще ничего не делай. Но это будет нарушением золотого правила Евангелия. Это будет нарушение сердцевины всего библейского учения. Иисус, Он ожидает, что мы будем делать добро другим людям, что мы будем проявлять любовь к другим людям. Мы должны стремиться к этому, и в этом и состоит заповедь Иисуса. Мне нравится, как кто-то проиллюстрировал вот разницу между негативной и позитивной формой правила, о котором мы сегодня говорим, следующим образом. Представьте себе водителя автомобиля. И главное правило дорожного движения, о чем говорят, чтобы водитель так управлял транспортным средством, чтобы он не нанес вреда. Он должен управлять транспортным средством таким образом, чтобы не нанести вреда здоровью других участников движения и чтобы не нанести вреда имуществу других участников дорожного движения. Но какие правила дорожного движения могут обязать водителя остановиться на дороге и помочь другому водителю, у которого колесо спустило и который стоит на обочине? Нет таких правил. Нет таких правил. Вот вам и разница. Закон и правила, они не могут обязать делать то, что больше, то, что выходит за границы простого соблюдения, формального соблюдения закона. Это может обязать делать человека только любовь. Только любовь. Ты должен представлять себя на месте другого человека, быть активным в поддержке, в помощи и в проявлении христианской любви. Что же Библия говорит нам о любви? Мы прочитаем с вами сейчас. Вы знаете, многие люди, исследуя Священное Писание, думают, что любовь – это только евангельское понятие. Многие люди не видят любви в Ветхом Завете. И очень зря, потому что апостол Павел говорит, Бог, Он вчера, сегодня, Он вовеки тот же, Он не меняющаяся личность. Следовательно, и в Ветхом Завете, и в Новом Завете тот же самый Бог, один Бог, Бог любви. Когда Моисей желал увидеть Бога и просил увидеть Его образ, Господь вроде бы пошел ему навстречу, но там очень интересно описывается, что когда он был рядом, Господь, он прикрыл своей ладонью Моисея. Облика Божьего он не увидел, Моисея я имею в виду. Зато услышал, что Бог говорил о себе. Он услышал и записал следующие слова. Господь есть Бог, Бог человеколюбивый. Бог милосердный, Бог милостивый. Это и есть любовь Божия, которая в дальнейшем, в будущем проявилась в том, что Сын Божий пришел на землю сам.

добровольно. Его об этом попросил отец, а он принял миссию, которую на него возложил отец. Он пришел на землю, принес себя в жертву за грехи людей. Поэтому вот это золотое правило, о котором говорит Иисус, правило, подразумевающее активное служение нуждам ближних своих, это не то, что он выдумал, это то, как он сам живет. Евангелист Иоанн, которого называют апостолом любви, записал: «Бог есть любовь». Но вот что интересно. Настоящая ода Божьей любви или песнь, воспевающая Божью любовь, принадлежит другому апостолу, апостолу Павлу. Многие хорошо знают, и где содержится эта песнь, воспевающая Божью любовь. Конечно же, 13 глава первого послания апостола Павла к Коринфянам. Давайте мы с вами прочитаем эти потрясающие слова. «Любовь долготерпит, милосердствует, а любовь не завидует, любовь не превозносится и не гордится». Обратите внимание, что первые слова «любовь долготерпит», «любовь милосердствует» — где мы слышали уже эти слова? Мы слышали их из уст самого Бога, который давал откровение Моисею о своем характере и произнес эти слова: «Господь Бог долготерпеливый и милостивый». И вот много веков спустя апостол, познавший Христа и близость Сына Божьего, вторит: «Любовь долготерпит, любовь милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится и не гордится, любовь не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается и не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит, любовь никогда не перестает, никогда не оканчивается». Удивительные слова. Любовь Божья долготерпит. Если мы вдумаемся в то, что это значит, знаете, Божье долготерпение не идет ни в какое сравнение с нашим. Нам, если мы проявляем 10, 15, 20 минут терпения к человеку, который испытывает наше терпение, мы уже считаем себя терпеливыми людьми. Если кто-то много лет терпит, мы такого человека ангелом во плоти считаем. Но если мы сравниваем наше долготерпение с Божьим долготерпением, с эталоном долготерпения и любви, потому что долготерпение в данном случае, согласно учению апостола Павла, это составляющая часть Божьей любви. Так вот, если сравнить с Божьим долготерпением, наше не идет ни в какое сравнение, потому что Господь уже более 6000 лет терпит человечество, которое своей жизнью бросает вызов его закону, которое своей жизнью и вообще движением своей истории является богоборческим, богопротивным. Как я уже сказал, все время бросает вызов Всевышнему, а он проявляет терпение. Милосердствует. Если опять же мы смотрим именно на Бога, как на эталон любви, мы понимаем, что Он вовсе не был обязан спасать нас от греха. И вот есть Божий суд, и человечество должно было бы ответить перед Богом за всю свою историю, каждый из нас, и я в том числе. И позволено мне будет так сказать, и вы, дорогие зрители, мы должны были бы сами отвечать перед Богом за свои грехи, но Он, полный милосердия, посылает Своего Сына для того, чтобы Его Сын умер за наши с вами грехи. Он милосердствует. Еще сказано, что Он не мыслит зла. Вы знаете, я очень часто задавался вопросом, почему же первые христиане так легко шли тернистым путем следования за Иисусом? Они знали, что для них замыслил Бог. Они очень хорошо помнили слова Иисуса Христа, переданные им
через апостолов. А вы помните эту историю?

историю первых христиан, то, наверное, и сегодня многие христиане идут такой же дорогой тернистой. Первые христиане жизни свои отдавали. Первые христиане и апостолы в том числе и кровь свою проливали за имя Иисуса. И, как я сказал, и сегодня есть люди, которые многое терпят ради имени Иисуса. Почему это происходит? Потому что эти христиане, полные веры в слова Господа, помнят, что Он для них замыслил. Его любовь не мыслит ни тени зла к людям, которые доверяют Ему. Он приготовил для нас вечную жизнь в обителях дома своего Отца. Посмотрите еще, что сказано о Божьей любви. Не радуется неправде. Бог нелицеприятен. Это тоже часть Его любви. Мне так приятно иногда ощущать и думать о том, что Бог меня любит, что Он рядом, что Он улыбается, глядя на меня. Мне становится уютно от того, что я осознаю, что нахожусь в любви Божьей. А порой и вместе с этим иногда бывает так, что какой-то человек вызывает у меня неприязнь. Ну, всякое же в жизни у нас бывает. А стоит только вдуматься, что точно так же, как Бог любит меня, так же нежно, так же близко, так же Он любит и того человека. Вот того, который вызывает у меня какую-то, может быть, неприязнь. Это же меняет взгляд на... Это же меняет картину мира, согласитесь, дорогие друзья. Если Бог нас всех одинаково любит и находит возможность любить нежной отеческой любовью даже тех людей, которые нам могут быть неприятны, может быть, и нам стоит задуматься. Может быть, и наши какие-то негативные чувства по отношению к этим людям не совсем обоснованы. Или даже если обоснованы, может быть, есть все-таки какое-то основание увидеть что-то доброе даже в этих людях. Ну, Бог их любит, и Он нелицеприятен, и нет никого, кто делал бы неправду, кто делал бы зло и вызвал бы у него улыбку одобрения. Если сегодня ты чувствуешь, что Бог тебя благословляет, Бог тебя любит, ты соблюдаешь Его заповеди, идешь по жизни с Ним и чувствуешь Его благоволение к себе, а завтра, понадеявшись на это, ты начинаешь делать грех и зло, ты больше не можешь себя обманывать и не можешь тешить себя мыслью, что ты продолжаешь пользоваться Божьим благоволением, потому что Бог есть любовь, а любовь не радуется неправде, и нет никого, кто делал бы зло и пользовался бы одобрением Божьим. Все покрывает. Любовь все покрывает. Так сказано о Боге, мы только что прочитали. Я вспоминаю, знаете кого, когда читаю эти слова? Я вспоминаю двух учеников Иисуса. Их звали сыновья Громовы. Это апостол Иоанн и апостол Андрей, если я не ошибаюсь. Сыновья Громовы. И почему их называли сыновья Громовы? Ну, кто-то считает, что у них был отец очень такой громогласный и такая пылкая натура. А многие считают, что они сами были таковы. И вот что самое интересное, они были рядом с Иисусом и видели Его кротость, видели Его покладистый нрав, видели Его терпеливость, которую Он проявлял, а сами были очень такими вспыльчивыми людьми, эмоциональными людьми. Любовь Христа покрывала это. И прошло время, когда один из этих сыновей Громовых, апостол Иоанн, будущий апостол Иоанн, стал апостолом любви, как его называют многие христиане, который писал очень трогательные, кроткие слова в своих посланиях. Почитайте послание апостола Иоанна. Вы никогда не подумайте, что этот человек, который с такой нежностью обращается к своим собратьям во Христе, что когда-то он был вспыльчивым, эмоциональным, невоздержанным на слова и на действия человеком. Еще сказано о Божьей любви, что она всему верит.

Помните апостола, будущего апостола Петра, который однажды начал противоречить Иисусу, отведя в сторону, начал ему говорить: «Господи!» Иисус рассказал своим ученикам о том, что ему предстоит пережить в Иерусалиме, что ему придется отдать свою жизнь за грехи людей в этом мире. И Петр отводит Иисуса в сторону и начинает ему противоречить. Он говорит ему: «Господи, да не будет этого с тобою!» Но проявляя таким образом что? Проявляя сопротивление воле Божьей. Но Иисус смотрит на него и глазами веры, глазами любви, прошу прощения, видит и верит в будущее, которое есть у этого человека. И эта любовь себя оправдывает. Так любовь всему верит. Любовь всего надеется. И вот тут самое трогательное. Какую надежду испытывал Иисус, когда рядом с Ним, вот в Его окружении, ходил Иуда? Что хотел сделать Иисус для Иуды? Есть множество отрывков в Евангелии, где Иуда появляется на сцене евангельской истории, и мы понимаем, вот если взять ту же самую последнюю вечерю, последний ужин, который Иисус перед своей смертью организовал со своими учениками, чтобы разделить с ними этот последний ужин, мы видим и понимаем, что Иисус знает о планах Иуды предать его, но Иисус никому об этом не говорит. Он бы мог сказать своим ученикам, и Иуда из той комнаты и не вышел бы, потому что они не позволили бы ему пойти и предать Иисуса. Любовь Иисуса надеется. До последнего дает Иуде шанс. Да, Иуда этим не воспользовался, но Иисус проявил любовь к нему, надеясь на то, что милость и дружеское расположение по отношению к нему растопят его сердце. Вот это любовь. Все переносит. Переносит его любовь даже такого грешника, как я. И, наверное, любой мог бы то же самое сказать и о себе. И, наконец, заканчивая наше размышление о золотом правиле Иисуса, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так же и вы поступаете с ними. В этом закон и пророки. Вспомним и слова апостола Петра, ими и закончим. «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу. Любовь покрывает множество грехов».

0: Добро пожаловать в Клуб 700. Сейчас проходит весенняя неделя молитвы, и у нас есть много свидетельств о силе молитвы. Несколько лет назад Шон Хул работал в полицейском отряде кинологом со своим партнером Джексом. Однажды ночью произошло страшное. Шон даже не успел понять, что случилось, когда, истекая кровью, упал на тротуар.
1: Помню, как увидел вспышку от выстрела и почувствовал толчок, словно от удара Халка. Я увидел кровь и закрыл глаза, готовясь открыть их на небесах. Шон Фул, офицер-кинолог с 10-летним стажем, прекрасно знал, насколько опасна его работа. Но он не был готов к тому, что случилось ночью 21 февраля 2021 года. Шон увидел в машине преступника, который скрылся от полиции несколькими часами ранее. Я сказал ему: «Покажи руки, ты арестован». Он внезапно нырнул в сторону пассажирского кресла. А когда я схватил его за руку, меня втянули в машину, и началась драка. Мужчины вывалились из машины на улицу. Шон одной рукой пытался удержать преступника, а другой – спрятать пистолет в кобуру. Но никак не попадал в кобуру. В тот момент мне не казалось, что я в смертельной опасности. Я не был готов лишить жизни другого. Шон смог вызвать подмогу во время драки, но она была в нескольких кварталах. Кроме того, он нажал кнопку на жилете, чтобы выпустить Джекса из машины. Но кнопка дала сбой, а Шон потерял пистолет. Пистолет выпал из руки. Мы посмотрели друг на друга. Я увидел, как он нырнул, схватил пистолет и наставил на меня. Он выстрелил мне в лицо. Я видел кровь. Я спасенный христианин и психологически готов к тому, чтобы оставить эту часть жизни и оказаться у ворот небес. Но когда я закрыл глаза, то увидел свою жену, детей. Я видел их так, как вижу сейчас вас. У меня было такое чувство, словно я могу протянуть руку и прикоснуться к ним. И после того, как я увидел их, появилось желание бороться. Единственное, что я могу сказать, это было сверхъестественно. Шон открыл глаза и увидел, как человек с его пистолетом целится ему в голову. Шон прыгнул и ударил противника по руке прямо в момент выстрела. Я упал на землю и в последний раз включил рацию и сказал: «Помогите, я умираю». Помню, как увидел на улице мерцающие синие и красные огни. Я знал, что помощь близко. Они приближались.

0: У полицейского были повреждены челюсти и артерия, из-за чего он истекал кровью. Чудо, что рядом оказалась карета скорой помощи, и Шона быстро доставили в клинику. Он оставался в сознании вплоть до того момента, как его положили на операционный стол. Господь сложил все части этой головоломки воедино. Он поместил всех людей и все оборудование в те места, где они должны были находиться, чтобы я пережил ту ночь. У Шона случился приступ, и ему понадобилось переливание крови. Во время операции, которая длилась несколько часов, близкие молились, и его состояние стабилизировалось. Ему сделали еще дюжину операций на челюсти и на левой руке, потому что он потерял один палец. Но Шон быстро восстановился, и за это он воздает всю славу Богу. Он работал через руки докторов и хирургов. Я должен был умереть с медицинской точки зрения, но у Бога были другие планы. И Он сотворил чудо из этой ситуации. Стрелка вскоре поймали, и оказалось, что он потерял свой пистолет во время драки. Его ждал приговор от 34 до 43 лет тюрьмы. Господь сказал мне: «Не злись и не ненавидь». Я простил его за то, что он сделал мне. Я молюсь о том, чтобы он познал Христа, пока не стало слишком поздно. Если он умрет, то потеряет этот шанс. Шон снова наслаждается жизнью со своей семьей. Он вместе со своим партнером, псом Джексом, ушел на пенсию и начал работать с командой быстрого реагирования Билли Грэма в качестве капеллана-координатора. Сейчас он рассказывает свою удивительную историю всем, вдохновляя других и призывая их положиться на Иисуса Христа. Все это должно приносить ему честь и славу. Сейчас я делаю то, чем никогда бы не мог заниматься, если бы в меня не стреляли. Я рассказываю о вере в Бога, о том, что Он сделал для меня и что Он может сделать для них. Это удивительно. Я просыпаюсь каждый день, делаю вдох, радуюсь жизнью, с детьми и женой, поклоняюсь Богу и благодарю Его за то, что Он сделал для меня.
1: Разве не чудесно знать, что Бог буквально везде? Он обещает нам, своим детям, что все содействует во благо, если мы любим Его и призваны по Его изволению. Многие из вас присылали свои молитвенные нужды, когда узнали о том, что у нас неделя молитвы. Мы хотим уделить время молитве о вас. Шон оказался в невероятной ситуации. Он мог и должен был умереть, но у Бога был свой план. Вы рассказываете о том, что тревожит вас и вашу семью. Мы хотим помолиться о вас. Кто-то пишет: «Помолитесь о моем исцелении. Мой позвоночник распадается, все мои диски и позвонки высыхают. Я борюсь с этой болезнью больше 25 лет». Другой человек пишет: «Наш сын потерял работу в авиаперевозках. Я молюсь о том, чтобы Господь направил его на новую работу». Еще одна просьба. «Помолитесь о том, чтобы Бог восстановил мою внучку, которая зла на Бога и христиан». Есть те, кто просит о полном исцелении от рака печени. А что у тебя, Гордон?
0: «Помолитесь, чтобы Господь исцелил мою 16-летнюю внучку от волчанки и дал ей долгую жизнь. Исцеление рук и ног от невропатии». Также нам пишут: «У меня двое сыновей, которые когда-то служили Господу, сейчас они наркоманы. Я молюсь о том, чтобы Бог освободил их, и они вернулись к Нему». Присоединяйтесь к нам в молитве. Если у вас есть молитвенные нужды, сообщите нам. Молитесь о них конкретно вслух. Мы получили тысячи просьб. Мы молимся о них в нашей часовне. И сейчас тоже будем молиться. Присоединяйтесь к нам и будем верить, что Бог совершит чудо. Бог всемогущий, мы приходим к Тебе и провозглашаем, что Ты свят. Святое имя Твое. Ты создал нас, вдохнул в нас жизнь. Мы Твои дети. И в этом статусе мы смело приходим к престолу Твоей благодати и просим о тех, кто написал нам за нужды.

0: наших зрителей, которые мы только что читали. Господи, твори чудеса и знамения. С Тобой возможно все. Мы прославляем Тебя в нашей слабости. Без Тебя мы не можем сделать ничего. Но мы хвалимся тем, что с Тобой возможно все. Протяни свою руку, чтобы творить чудеса, чтобы исцелять тела, чтобы восстанавливать семьи, чтобы обращать сердца к Тебе. Господи Боже, услышь молитвы Твоего народа. Мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Кто-то из вас получил травму бейсбольной битой в правой части головы. Вы ощущаете постоянную боль. Когда я говорил об этом, боль ушла. Вы исцелены. Этой травмы больше нет. Во имя Иисуса, вы полностью здоровы. Терри.
1: Это касается многих. У вас неприятные проблемы с кожей. Вам стыдно и некомфортно от этого. Иногда кожа чешется и болит. Бог исцеляет вас. Ваша кожа, которая поражена в этих местах, начнет обновляться, и у вас появится здоровое. Примите это и начните прославлять Бога. Хоть вы и страдали долгие годы, вы исцеляетесь прямо сейчас во имя Иисуса.
0: Еще у кого-то есть болезнь кожи. Вы даже не молитесь об этом. Оно проявляется временами. Бог хочет очистить вас от этого сейчас же. Он хочет восстановить все. Вам больше не нужно жить в стыде и страхе. Во имя Иисуса, исцелитесь.
1: У кого-то из вас есть странная болезнь, которая возникла от укуса какого-то насекомого. От болезни появилось много осложнений. Бог исцеляет вас. Он просто сейчас обновляет ваше тело и устраняет все осложнения. Будьте здоровы и полны здоровья. Во имя Иисуса.
0: Кто-то страдает после перелома копчика. Вы поймете, что это о вас, потому что вы часто летаете. Вы боитесь? Вам очень некомфортно. Во имя Иисуса, пусть эта кость восстановится. Пусть все придет в норму. Будьте исцелены.
1: У кого-то из вас звенит в ушах. Это постоянный звон. Вы раздражены и не знаете, что делать. Прямо сейчас Иисус Христос исцеляет вас. Поднимите свои руки и поблагодарите Его.
0: Господь, мы благодарим Тебя за всех, кто смотрит нас. Исцели их от макушки головы и до пяток ног. Благослови их родных. Пусть их сердца растают от Твоего присутствия, и они познают, что Ты Бог живой. Будь с ними сейчас. Мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Алани убежала, забрав своих детей. Она нуждалась в безопасном месте, вдали от мужа-абьюзера. Но грязная хижина с одним матрасом — это единственное, что она могла себе позволить. Алани было всего 20 лет, когда она с детьми сбежала от буйного мужа.
2: Это был кошмар. Однажды он так сильно ударил меня, что едва не убил. Дочь он тоже бил, без причины.
0: Алани уехала за несколько сотен километров, но это стоило ей всего. Она начала жить в хижине, в которой не было даже дверей. Но и за такое жилье тяжело было платить.
2: Владелица оставила нам матрас, но я переживала. Думала, она придет и заберет его, и нам придется спать на полу.
0: Алани зарабатывает на жизнь, делая сладости из кокоса. Этого она одалживает посуду и готовит их на открытом огне.
2: Я просила вещи у соседей, но иногда они боялись давать, потому что они знали меня. Одна женщина дала мне старую коляску, чтобы я брала детей с собой, когда продаю сладости.
0: Алани зарабатывает чуть больше доллара в день. Когда ее дети были голодными, она винила себя.
2: Это была моя вина. Несправедливо, что дети страдали из-за моего выбора, из-за того, что я решила выйти замуж за их отца.
0: О ситуации в этой семье узнали в операции благословения и построили им новый дом с окнами и дверьми. Кроме этого, поставили в нем столы, стулья и кровати для каждого.
2: Это лучший подарок, который я когда-либо получала.
0: Затем мы купили Алане новую плиту, приборы и новую тележку, чтобы она могла продавать еще больше сладостей. Теперь, когда ей не нужно платить аренду, Алане хватает денег на содержание семьи.
2: Я очень рада, что теперь у меня есть свой дом. Это настоящее благословение. Я благодарю Бога и всех вас. У меня есть чудесные новости. Независимо от того, как давно вы в браке, у Бога есть чудесные вещи для ваших отношений. Вы можете получить доступ к Его благословениям прямо из Писания. Автор бестселлеров Джоди Бернт уже 37 лет замужем за Робби. Она говорит, что брак — это дар от Бога. Он может быть прекрасным и интересным, хотя часто бывает нелегко. Неважно, вы только обручились или уже празднуете золотую свадьбу, вы можете процветать в самых важных отношениях, если начнете молиться о своей половинке. В новой книге «Молитва местами из Писания о вашем браке» Джоди дает все необходимые инструменты для того, чтобы молиться о супруге с уверенностью, целью и силой. Я хочу, чтобы вы поприветствовали нашу дорогую подругу и бывшего продюсера клуба 700 Джоди Бернт. Спасибо, Терри, я счастлива быть здесь. Мы не раз встречались с тобой, потому что твоя молитва о вторых половинках стала настоящим циклом. Это твоя пятая книга. Когда ты начинала писать, то думала ли ты, что тебя ждет? Нет, я знала, что мне нужна помощь, нужен Бог. Это единственное. Твоя книга о молитве по Писанию, и теперь твой цикл дошел до молитвы местами из Писания о браке. Почему ты решила написать книгу об этом? По правде говоря, люди просили меня об этом. Правда? Да, мы молились о малышах, подростках, о взрослых детях, о жизни. Но люди писали, нам с мужем нужна помощь. Они могли только начинать свой путь или пытались пережить период пустого гнезда. Предыдущие книги ты писала сама. Это исключение, потому что написано в партнерстве с мужем. О, это усложнило процесс. Он читал и говорил, не думаю, что это поможет, не думаю, что мужчина поймет это. Мне пришлось больше работать, но итоговый результат стал намного лучше. Я сама начала лучше понимать его взгляд. Это особенно актуально в браке. Как можно писать только с одной стороны? Нам нужны оба взгляда. Итак, брак. Мы начинаем с нулевого пункта. Недавно я была на похоронах друга, и его жена, которая тоже моя подруга, сказала, мы начали со страсти, потом стали партнерами по бизнесу, а потом друзьями. В браке есть разные составляющие, разные сезоны. Как сохранить любовь, радость и призвание Божье? Вы нашли ответы на эти вопросы в своей книге? О, это чудесный вопрос. Это правда. Ты можешь быть замужем за 10 персонажами, которые все являются одним человеком. Мы же постоянно меняемся. Вот почему мы должны быть сознательны, учиться любить, заботиться друг о друге в разных временах. И когда мы приглашаем Бога в разговор, есть множество светских исследований о молитве. Они говорят о том, что она повышает уровень эмоционального благополучия, удовлетворенности и даже секса. Мне понравилось твое интервью с Фрэнси Уинслоу. Она тоже открывает двери близости. Мы можем говорить с Господом и друг с другом. Если вам некомфортно молиться вместе, молитесь о своем партнере. Мы с Робби проводили курсы для женатых и говорили, если вам некомфортно, непривычно, начните таким вопросом, как мне дать понять, что я люблю тебя? И когда супруг задает такой вопрос супруге, и наоборот, они открывают двери для развития любви. Это помогает им. Я считаю, что женщинам в целом комфортнее молиться вслух о супруге, чем наоборот. Что, если твоему супругу некомфортно это делать? Нужно ли начинать самой, или как поступить в этой ситуации? Расскажи нам, пожалуйста. Мы часто получаем такой вопрос. Я брала интервью у многих женщин на эту тему. Некоторые молились: «Дух Святой, обличи его. Почему его вера не так сильна, как моя?» Одна женщина рассказала, что как-то муж спросил у нее: «Почему ты считаешь, что твоя вера лучше моей?» Потому что мы молимся по-разному. Это обличило ее. Мы с ней говорили об этом. В Библии сказано, что Божья доброта приводит нас к покаянию.

привлекает к нему. Тем более мы можем поступать так же и в браке, проявляя любовь, поддержку, доброту, открывая эти двери и показывая другому, что его любят, что его ценят. Давай вернемся к ранним дням вашей совместной жизни с Робби. Вы уже давно в браке, воспитали детей. Поделись о том, как все было в самом начале и как ты дошла до понимания того, что над браком нужно работать. Мы были из разных семей. У нас были разные ожидания. Робби делал все не так, как мой отец. Уверена, что я тоже делала все не так, как его мама. Я знаю это. Но я пригласила Бога. Многие пары говорят: «Боже, измени мою вторую половинку, исправь ее». Однако суть не в том, чтобы исправить нашу вторую половинку. Вы должны пригласить Бога и довериться Ему, чтобы Он помог вам понять, как быть добрым и принимать. Исследования показывают, что чем добрее мы к нашим супругам, чем больше ставим их нужды выше своих, живя по библейскому принципу, считая другого выше себя, тем лучше у нас выходит создать спираль щедрости, идущую вверх. Мы хотим делать добро друг другу, даже если это такие простые вещи, как чашка кофе или ранняя прогулка с собакой. Так легко с годами потерять доброту, мы начинаем резать друг друга словами. Ведь бывает так. Да, мы превращаемся в соседей. Когда мы критикуем друг друга, нам тяжело проявлять доброту. Твоя книга называется «Молитва местами из Писания». Что ты имеешь в виду? Я считаю, что Библия — это не только то, что мы можем читать, но и чем мы можем молиться. У меня есть внуки, я люблю наблюдать за тем, как они учатся говорить. Скажи «яблоко». И когда они говорят, ты так радуешься. Я думаю, что Бог смотрит на нас и говорит: «Вот мое слово, давайте говорить о нем. Используйте то, что я дал вам, в качестве стартовой точки разговора». И когда Библия говорит, чтобы мы были добры и сострадательны, прощали друг друга, как Христос простил нас, мы можем превратить эти слова в молитву. «Господь, помоги мне быть к мужу доброй, сострадательной, прощающей». Ведь это так чудесно. Мы обязаны. Такое повеление, не так ли? Итак, молитва местами из Писания о вашем браке. Что будет дальше? Я надеюсь, отдых. Ты сказала, что у твоей мамы стих из Писания на кухне, который мотивировал тебя. Какой это был стих? О, это было не место из Писания, а высказывание. Лучшее, что мужчина может сделать для своих детей, это любить их мать. Это правда. Воспитывая детей, мы можем оказаться во Вселенной, центром которой становится ребенок. У нас с Робби за 6 лет родилось 4 детей. Жизнь была бурной. Было очень легко сделать их центром всего. Но мы поняли, что мы должны стать приоритетом друг для друга. Даже если у нас только 10 минут в день. Мы говорили детям: «Оставьте нас, это наше время». Это чудесно, вы подавали им пример. И это позволяло им чувствовать себя еще уверенней, безусловно. Я хочу, чтобы вы знали, что эта книга наполнена мудростью. Она станет благословением для вас. Новая книга Джоди рассматривает множество других тем, связанных с развитием брака. В ней вы найдете места Писания, которые помогут вам молиться о любых вызовах. Молитва местами Писания о вашем браке. Будет чудесно, если вы сможете ее прочитать. Спасибо, Джоди. На прощание стих из Библии. «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов».

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одной пожилой женщине. Она пришла в воскресенье в церковь. Служитель дружелюбно встретил ее у дверей и спросил: «Мэм, где бы вы хотели сесть?» Она ответила: «Я хочу сесть в самом первом ряду». Он сказал ей: «О, вам не стоит этого делать. Наш пастор такой скучный. Он усыпит вас своей проповедью. Сядьте на другое место». Она была потрясена и спросила: «Вы знаете, кто я?» Он ответил: «Нет, мэм. Я мама этого пастора». Служитель был очень смущен и спросил: «Мэм, а вы знаете, кто я?» Она ответила: «Нет». Он ответил: «Слава Богу». Сегодня я хочу говорить с вами о покрывающей милости. Все мы совершаем ошибки и делаем то, что не должны делать. Можно жить с чувством вины, постоянно извиняясь и чувствовать, что вы выброшены на обочину. Один человек рассказал мне, что из-за некоторых плохих решений его бизнес в упадке. Теперь ему приходится жить двойной жизнью. Это повлияло также на его брак. Я ободрял его молиться и просить Бога, чтобы он изменил это и верить в его благодать. Он сказал: «Джоэл, я не могу сделать этого. Это моя ошибка. Я сам навлек на себя эту неприятность». Он чувствовал себя недостойным, чтобы просить помощи у Бога, потому что он не делал того, что следовало. Мы знаем, что Бог благословляет нас. И если мы делаем то, что правильно, и когда принимаем хорошее решение, легко ожидать чего-то хорошего и верить, что мечта осуществится. Сила милости и состоит в этом. Даже когда мы совершаем ошибки, когда идем неправильным путем, когда наши дела не идеальны, то Бог не говорит: «У вас был шанс, теперь выбирайтесь сами». Именно тогда и проявляется милость Бога. Он не только поможет вывести вас из неприятности, которую вы навлекли на себя, но пройдет на один шаг вперед и поможет разобраться с вашими ошибками. Вы знали, что не должны были вступать в эти отношения. Вы чувствовали, что это неправильно. Вы слышали сигнал тревоги, но проигнорировали его. Теперь это превратилось в беспорядок и причиняет вам страдания и боль. Возможно, вы знали, что не следует соглашаться на эту работу. Вы не были уверены, внутри вас было беспокойство, но вы не стали обращать на это внимание и приняли предложение. Теперь это превратилось в беспорядок. Работа не приносит удовольствия. К вам несправедливо относятся. Бог не говорит: «Я пытался вам сказать». Возможно, в следующий раз вы послушаете меня. Бог не будет использовать это против вас. Он покроет вас. Его милость больше ошибки. Она не только поможет изменить все это, но поможет очистить и сделать из этого что-то хорошее. Даже если это и произошло, то нельзя прожить всю жизнь с виной и осуждением, казня себя из-за прошлых ошибок. Я знал, что не должен был связываться с теми людьми. Теперь у меня зависимость. Я знал, что должен был остаться в колледже. Я знал, что должен был хранить верность в браке. О чем я думал? Нужна смелость, чтобы верить, что Бог благословит вас, несмотря на ваши ошибки. Обвинитель скажет вам, что вы не можете просить у Бога помощи, если вы все испортили, если пошли не тем путем, если вы были неверны, и что Бог не будет слушать вас. Кто вы такой? Вам надо ответить: «Я дитя Всевышнего Бога, искупленный и покрытый Его милостью». Так поступил Иона. Бог сказал ему идти в город Ниневию и проповедовать людям. Но Иона не захотел пойти. Корабль столкнулся с сильным штормом, и все решили, что умрут. Наконец Иона сказал: «Проблема во мне. Я тот, из-за кого это случилось». Люди на корабле не сказали: «Все в порядке, Иона, мы закроем на это глаза, мы прощаем тебя». Они бросили его за борт, потому что не собирались тонуть вместе с ним. Иона решил: «Это конец. Это была его ошибка. Он сделал совсем не то, что должен был сделать». Он оказался в воде посреди океана, где тьма и шторм. Казалось, что все кончено. Он получил то, что заслужил. Но Бог сказал: «Иона, ты можешь избрать другой путь, но ты не можешь убежать от моей милости. Она от века и до века. Везде, куда ты пойдешь, я покрою тебя». В псалмах написано: «Если вы сойдете в глубины моря или подниметесь на небеса, независимо от того, как высоко или низко, вы никогда не сможете убежать от милосердия Бога. Он найдет вас там, назовет вас по имени, предоставит другой шанс
и будет готов помочь вам разобраться с беспорядком, который вы сделали. Он покроет вас своей милостью. Иона чувствовал себя виноватым, думая, что ему пришел конец. Ситуация выглядела безнадежной. Все было плохо, но у Бога есть путь, даже когда мы его не видим. Ваша ситуация может казаться неисправимой. Вы сделали много ошибок. Все стало только хуже. Другие люди страдают из-за этого. Все против вас. Ободритесь. У Бога есть решение. Он не только знает, как помочь вам, но знает, как очистить беспорядок и вывести вас в лучшем состоянии. Внезапно большая рыба проглотила Иону, и он оказался у нее в животе. С одной стороны, он был рад, что еще жив и не утонул. Но с другой, он думал, лучше бы я умер, здесь так пахнет, здесь так темно. Я попал в ловушку, откуда нет выхода. Сидя в животе рыбы, он думал, Иона, ты заслужил это твоя ошибка, все очень плохо. Вместо того, чтобы слушать осуждающие голоса, Иона начал молиться в животе у рыбы. Он решил поступить по-своему и отправился в противоположную сторону. Он сел на корабль, он избрал неправильный путь. Он сказал, «Я возвал к Богу в скорби моей», и он ответил мне. Это было провозглашением веры. Он все еще был внутри рыбы, посреди неприятностей, но он взывал к Богу. Он говорил, «Я не шел в глубины океана. Смерть была рядом. Но когда я потерял всю надежду, я обратил мои мысли к Тебе, Господь. Ты избавил меня от смерти. Теперь я выполню свой обет. Я спасен. Только Ты сможешь меня избавить». Обратите внимание, его молитвы были в прошедшем времени, как будто это уже произошло. У Ионы было такое отношение. «Бог, я верю, что ты не только спасешь меня, но поможешь мне разобраться с этим беспорядком. Ты благословишь меня, несмотря на мои ошибки. Я осуществлю свою судьбу». Нужна смелость, чтобы просить у Бога благословения, несмотря на то, что вы сделали неправильно. В большинстве случаев мы чувствуем вину, осуждение и безнадежность. Но если вы скажете, «Бог, я не заслуживаю этого, я пошел неправильным путем, но я верю, что Ты благословишь меня, Ты явишь мне свою благодать, я верю, что смогу стать тем, кем Ты создал меня». Если вы поступите так, то Бог не скажет, кем вы себя возомнили. Вы поступили неправильно. Будьте благодарны за то, что еще живы. Бог сделает для вас то, что сделал для Ионы. Когда Иона помолился, то Библия говорит, что Бог заставил рыбу извергнуть его на сухую землю, на берег. Друзья, Бог контролирует всю Вселенную. Все, что сдерживает вас, неустройство, болезнь, юридическая проблема, Бог может в долю секунды освободить вас от этого и справиться с тем, что мешает. Бог контролирует даже наших врагов. Иона вышел из кита и омылся. Он был рад, что остался жив. Он знал, что это была милость Божья. Это могло бы стать концом истории. Бог спас его от неприятностей. Бог хочет, чтобы вы были свободны. Когда у вас будет правильное отношение, когда вы избавитесь от вины и вернете свой огонь, то Бог даст вам другой шанс добраться туда, где вы должны быть. Ошибка не сможет лишить вас вашей судьбы из-за того, что вы сбились с пути. В Писании говорится, что Слово Божие пришло к Ионе во второй раз. Что сказал Бог? «Иона, я хочу, чтобы ты пошел в Ниневию». То же самое Бог говорил и в первый раз. Бог не сказал, «Иона, я уже один раз просил тебя сделать это. Ты разочаровал меня. Мне пришлось встать с трона, пойти и найти рыбу. Иона, теперь ты вне игры. Я найду кого-нибудь другого». Бог всегда даст вам другой шанс. И еще один, чтобы осуществить свой план для вашей жизни. Никогда не поздно стать тем, кем Бог создал вас.
Если вы начнете с того места, где вы сейчас находитесь, будете почитать Бога, делать самое лучшее, на что вы способны, и служить другим, то появятся правильные люди. Бог знает, как восполнить потерянное время. Он может привести вас туда, где хочет вас видеть. Когда Бог попросил во второй раз, то Иона пошел в Ниневию. Он послушался и увидел, как Бог осуществил удивительные вещи. Иона сделал неправильное решение, но это не остановило его судьбу. Бог сказал: «Иона, ты свернул с пути, но ничего, я покрою тебя. Моя милость больше ошибки. Я хочу, чтобы ты пошел в Ниневию и осуществил мой самый лучший план для твоей жизни». Возможно, как Иона, вы совершали ошибки, сворачивали с пути. Легко быть вне игры и думать: «Джоэл, я могу подождать, что Бог благословит меня, но вы не знаете того, что я сделал. Я разрушил свой брак, у меня зависимость, у меня нечестный бизнес, я сделал столько неправильных решений, вы ничем не отличаетесь от Ионы». Вы можете просто сидеть на берегу и радоваться тому, что живы, или можете подняться, как он, и сказать: «Бог, я все испортил. Я не заслужил этого, но я знаю, спасение исходит от тебя. Я верю, ты можешь изменить этот беспорядок и помочь мне стать тем, кем ты создал меня». Если у вас будет такое отношение, то Слово Божье придет к вам во второй раз. Бог даст вам другой шанс. Вы можете находиться посреди беспорядка прямо сейчас. У вашей ошибки нет никакого оправдания. Вы не видите ничего хорошего в своем будущем. Ободритесь, Бог покрывает вас. Он говорит вам то, что сказал Ионе: «Я все еще хочу, чтобы вы достигли своей мечты. Я хочу, чтобы у вас был отличный брак. Я хочу, чтобы вы стали счастливыми и здоровыми. У меня есть для вас будущее». Оглядываясь назад, мы видим времена, когда мы ошибались. Но Бог очищал это. Мы выходили из себя и говорили то, что навлекло на нас неприятность. Мы должны были потерять работу, но Бог явил нам милость, очистил беспорядок, и сегодня у нас все еще есть работа. Может, мы были неверны в браке, который должен был разрушиться. Мы сами создали беспорядок, но Бог явил нам милость и очистил его. Сегодня наша семья восстановлена, она счастливая и здоровая. Когда люди видят наши благословения, нашу насыщенную жизнь, то думают, что это потому, что мы всегда поступали правильно и не совершали никаких ошибок. Правда в том, что были времена, когда мы шли не туда, как Иона, но Бог выводил нас на правильный путь. Мы соглашались на неправильную работу, связывались с неправильными людьми, говорили неправильные вещи, но Бог обращал все это нам во благо. Были такие горы, на которые мы знали, что не должны были подниматься. Возможности казались настолько хорошими, что мы соглашались с этим. Мы падали на полпути и понимали, что это не то, что мы думали. Я благодарю Бога, что Он избавлял меня от гор, на которые я никогда не должен был подниматься. Он мог бы оставить нас там и сказать: «Вот тебе урок. Возможно, я помогу тебе в следующий раз. Есть хорошие новости. Мы были покрыты милостью». Как-то у меня появилась привлекательная бизнес-возможность. Я особенно не молился об этом. Мне не пришлось думать дважды. Я знал, что хотел этого. Потребовалось полгода, чтобы все заработало. Я чувствовал, что здесь что-то не так. У меня было странное беспокойство. «Джоэл, не делай этого. Это не то, чем кажется». Я не обращал на это внимания. Я так сильно хотел этого, что продолжал продвигать идею. Но она никогда так и не стала тем, на что мы надеялись. Были некоторые обстоятельства, которых мы не понимали. Мы вложили много денег, старались изо всех сил, пытаясь заставить это заработать. Казалось, что мы катим камень в гору. Оглядываясь назад, я вижу, как Бог пытался предупредить меня и привлечь мое внимание. Я чувствовал волнение, но не прислушивался к этому. Бог мог бы сказать: «Джоэл, возможно, в следующий раз ты послушаешь меня. Тебе не повезло. Бог не против нас. Если Бог дал нам то, что мы заслуживаем, то ни один из нас не осуществил бы свою судьбу». Однажды нам сказали, что один человек заинтересовался покупкой. Эксперты сказали, что этого никогда не произойдет, потому что это не тот покупатель. Но несмотря ни на что, он купил товар и заплатил вдвое больше того, что нам предлагали. Это милость Божия, которая очищает беспорядок. Бог не дает нам то, чего мы заслужили. Мы заслужили последствия и осуждения. Бог даст нам милость.
Он знает, как сотворить чудо из наших ошибок. Голоса скажут вам: «С тобой покончено. Это была твоя ошибка. Ты знал, что этого не надо делать. Вы стремились к своей мечте, а теперь посмотрите на себя. Вы по уши погрязли. Вы не можете свести концы с концами. Разберитесь с этим. Бог настолько милосерден, Он возьмет ваше неправильное и сделает из него правильное. Возможно, это было вашей ошибкой. Вы могли бы жить с чувством вины. Избавьтесь от этого. Милость Божия больше, чем ошибка. Он знает, как сделать чудо из этого беспорядка». Милость не означает, что вы покрыты ей, пока все идет правильно. Как Иона, вы покрыты, даже когда идете неправильным путем. Другими словами, даже тогда, когда мы делаем глупости, то Бог все еще покрывает нас. Это должно заставить всех нас почувствовать себя лучше. Я читал об одном молодом человеке. Ему был 21 год. Он вырос в церкви. Он знал, как поступать правильно, но сбился с пути. Он стал посещать вечеринки и связался с неправильной компанией. Однажды ночью, когда он выпил слишком много, то друзья подговорили его подняться на телефонный столб. Он был очень пьян, но поднялся по столбу на 15 метров. Когда он хотел подняться на самый верх, то потерял равновесие, соскользнул и упал вниз. Падая в руки смерти, он каким-то образом зацепился кожаным поясом за металлический выступ на столбе. Это стало для него ремнем безопасности и спасло ему жизнь. Он повис на нем. Пожарные приехали и спасли его. Газетный заголовок гласил: «Штаны спасли пьяницу от падения». Это милость Божья. Даже когда мы делаем глупости, Бог все еще покрывает нас. Если это не ваше время уйти, то вы не уйдете. Ничто не может похитить вас из руки Бога. Прекратите сопротивляться Божьему призыву в вашей жизни. Бог не собирается оставлять вас. Везде, куда бы вы ни пошли, Бог будет с вами. В Писании сказано: «Призвание Божие непреложно». Это означает, что вы помечены Богом, вы нужны Ему. Вы можете проигнорировать это, убежать, спрятаться, прогулять, пропить это. Но Бог придет и скажет: «Я хочу, чтобы вы пошли в Ниневию. У меня есть для вас дело. У меня есть для вас судьба. У вас есть задание. Кто-то нуждается в том, что есть у вас. Если вы не войдете в то, кем Бог определил вам стать, то этот мир не станет таким, каким должен быть. Мы все упустим. Когда я говорю, что мы покрыты милостью, то это не означает, что мы можем жить, как хотим. Мы ленимся, идем на компромисс или разбираем легкий путь. Джоэл сказал, что Бог очистит это. Он поймает меня, даже если я выпил. Некоторые думают, что получили слово от Бога. Разрешите объяснить это? Если вы знаете Бога, если у вас есть отношения с Его Сыном Иисусом, то вы захотите делать то, что правильно. Вы можете совершать ошибки время от времени, но если вы не хотите видеть, насколько далеко вы можете зайти, то вам не избежать неприятностей, если вы будете так думать. Глубоко внутри у вас есть желание почитать Бога и делать то, что вы можете. В послании к Титу говорится: «Спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своей милости». В этом ключ. Его милость не основана на наших делах. Если бы это зависело от того, живем ли мы правильной жизнью, не совершая ошибок, то ни одного из нас здесь не было бы. Ваши штаны не спасут вас от падения. Сколько раз Бог спасал нас от глупых поступков? Признаюсь, что и я сделал несколько. Не смотрите на меня так, как будто я более святой, чем вы. Каждое утро я благодарю Бога за Его благодать, за Его благословение, Его расположение, за мою семью, моих друзей, за возможность, которую Он дал мне. Я всегда благодарю Его за милость. Когда я принимал не самое лучшее решение, то Он исправлял это. Когда я делал кое-что глупое, Он выводил меня из беспорядка. Он защищал меня от того, чего я не знал. Он хранил меня от автомобильной аварии. Он хранил моего ребенка от травм. Он спасал меня от боли и страдания. Есть много вещей, которые мы не видим, но Бог сдерживает силы тьмы, хранит нас от несчастных случаев и убирает неправильных людей с нашего пути. Он все оборачивает нам во благо.
Он покрывает вас своей милостью. Он делает это не только, когда мы поступаем правильно, когда справляемся с чем-то, но когда мы ошибаемся и терпим неудачу. Даже если мы поступаем как Иона и говорим: «Бог, оставь меня в покое, позволь мне делать то, чего я хочу», вы все равно покрыты. Вы можете повернуться к Богу спиной, но Он никогда не сделает этого. Вы можете выбрать другой путь, но Бог все равно придет к вам. Люди говорят: «Джоэл, я сделал много ошибок, много плохих решений, я упустил свою судьбу». Я всегда говорю им: «Вы не настолько сильны». Вы думаете, что ваши плохие решения смогут остановить Создателя Вселенной, Всевышнего Бога, от того, что Он определил для вас? Вы думаете, что из-за ошибки Бог не будет к вам милостив? Что Бог растерян и думает, что теперь с этим делать? Бог знает конец с самого начала. Ничто из того, что вы сделали, не сможет воспрепятствовать вам стать тем, кем Бог создал вас. Вернитесь в игру. Почитайте Бога всем своим сердцем, и Он приведет вас туда, где вы должны быть. Пастор Джон Редман, мой друг, он рассказал об одной женщине, которая была в глубокой депрессии. Ее состояние ухудшалось, и она не могла больше справляться с этим. Она решила покончить с жизнью. Она легла спать в субботу вечером и собиралась сделать это на следующее утро. У нее была небольшая собачка, которая спала рядом с ней. Собачка проснулась в воскресенье утром и начала царапаться, пытаясь разбудить хозяйку, чтобы выйти погулять. Каким-то образом она нажала пульт, и телевизор включился. Так случилось, что на этом канале была наша программа. Женщина стала смотреть, где я говорил о том, что Бог приготовил для нас лучшие дни. Вы не были бы живы, если бы в вашем будущем не было бы чего-то удивительного. Она поняла, что это не совпадение. Что-то ожило внутри нее. В конце программы я всегда призываю людей посетить церковь. В это воскресное утро она пошла в церковь доктора Редмана и отдала свою жизнь Христу. Она вернула свою радость и желание жить. Теперь она ожидает яркого будущего. Друзья, милость Божия больше, чем наши плохие решения. Если это не ваше время уйти, то Бог может использовать даже собаку, чтобы вернуть вас на правильный путь. Он покроет вас своей милостью. Бог обещал Аврааму, что у него будет ребенок. Его жене Саре было 80 лет. Они были слишком старые, чтобы иметь ребенка, но они ждали и верили, что это случится. Шли годы, а ребенка не было. Сара устала ждать. Мы говорим о плохих решениях, глупых поступках. Она сказала Аврааму, чтобы он переспал с ее служанкой Агарью. У них родился ребенок. Его назвали Измаилом. Но он не был ребенком обетования. Это испортило отношения в семье. Сара рассердилась на Авраама и сказала: «Чем ты думал?» Авраам сказал: «Это ты посоветовала мне?» Она сказала: «Ты должен был подумать». Сара стала ревновать к Агаре и относиться к ней очень плохо. Наконец она поставила Аврааму ультиматум: «Или эта женщина уйдет, или уйду я». Авраам отправил Агарь и своего сына Измаила в пустыню. Это был полный беспорядок. Бог мог бы сказать: «Сара, все плохо, это твоя ошибка. Ты сама навлекла на себя неприятности, ты была нетерпелива, нужно было подождать». Даже при том, что Сара совершила ошибку, я хочу сказать это с уважением. Даже при том, что она поступила глупо, это не отменило Божьего обетования. Она была стара, но однажды Бог дал ей ребенка. Она родила Исаака, ребенка обетования. Что я хочу сказать? Они совершили ошибку, но Бог не только очистил их беспорядок, но совершил для них чудо. Бог удивительный. Служанка Агарь не сделала ничего неправильного, но ее мир рухнул. Она оказалась в пустыне с сыном, которого все назвали ошибкой. Он не был обещанным ребенком. Она не знала, как ей выжить. Но Бог сказал: «Агарь, не волнуйся, я позабочусь о тебе. Твой сын, которого люди считают ошибкой, я собираюсь произвести от него великий народ». Бог милосерден. Из великого беспорядка Он произвел величие. Он сказал: «Агарь, я не позволю плохим решениям других людей разрушить твою жизнь».
Одно дело, когда мы создаем беспорядок и сами разбираемся с ним. Это понятно. Мы сами сделали это. Но когда кто-то другой ошибается, и это касается нас, то это несправедливо. Измаил не мог выбрать, кем будут его родители и где ему родиться. Агарь не просила ребенка от Авраама, она просто следовала указаниям, исполняла то, что ей говорили. Вы также можете оказаться в такой ситуации. Это было чьей-то ошибкой. Люди сделали так, что вы оказались в невыгодном положении. Ободритесь. Бог говорит вам то, что сказал Агаре и Измаилу. Ошибки других людей не разрушат вашу жизнь. Возможно, они поставили вас в неловкое положение, но знайте, Бог покрывает вас. Он произведет величие из великого беспорядка. Друзья, ваши поступки не лишили вас милости. Возможно, вы приняли плохое решение, как Сара, но Бог собирается осуществить свое обетование. Возможно, вы повернули не туда, как Иона, но Бог собирается выпрямить ваш путь. Возможно, чье-то решение негативно повлияло на вас. Не волнуйтесь, Бог изменит это и использует в ваших интересах. Избавьтесь от вины. Прекратите слушать осуждающие голоса. Бог покрывает вас своей милостью. Если вы сделаете это, то я верю и провозглашаю, что Бог не только выведет вас, но уберет ваш беспорядок и сотворит чудо из вашей ошибки. Вы осуществите свою судьбу и станете тем, кем Бог создал вас. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Лауреату Нобелевской премии по литературе Альберу Камю принадлежат слова: «Красота – это вечность, длящееся мгновение». Но это высказывание опровергает город Яффа, который мы посетим сегодня на Святой Земле. Ведь его название переводится как «красивый», и в то же время он является одним из древнейших, непрерывно населенных городов мира и одним из древнейших портов мира. Именно сюда приплывали паломники с разных концов земли, чтобы посетить величественный Иерусалимский храм. Подъезжая к городу с северного направления со стороны Тель-Авива, двигаясь по широкой дороге с многополосным движением, вы сможете насладиться красотой Средиземноморского побережья. Но при въезде в город необходимо значительно снизить скорость, где кривизна и узость улиц будут вам напоминать о многовековой истории Яффа. В этом городе есть все для туриста. Удивительная и богатая история от древних времен до настоящего времени. Это и древний период правления египетских фараонов, и средние века с крестоносцами, и эпоха султаната, и время Наполеона, и, конечно же, современная жизнь, наполненная курортным шармом. Здесь ждут туристов многочисленные музеи, галереи, памятники, древние церкви, монастыри, театры, парки отдыха, замечательный песчаный пляж с теплыми водами Средиземного моря, гостиницы, рестораны, кафе. Здесь есть все, что необходимо для индивидуального, группового или семейного отдыха. И все три сферы человеческого естества – дух, душа и тело – здесь смогут обрести для себя глубочайшую гармонию. Один из древнейших городов мира – город-порт с уникальным расположением на побережье Средиземного моря. Город-красавец, который царь Соломон использовал для того, чтобы построить величественный Иерусалимский храм. Сюда устремляются туристы со всего мира, и мы приглашаем вас провести вместе с нами путеводитель по Израилю, и в этом нам поможет израильский гид Андрей Бозик.
1: Владимир, привет!
0: Привет, шалом!
1: Здравствуй, дорогой!
0: Шалом, шалом!
1: Пойдем погуляем по Яффу?
0: Расскажи нам тайны этого древнего города
1: Яффа. Это интереснейший город, поэтому обязательно надо прийти туда.
0: Добро пожаловать!
1: Пойдемте с нами!

Мы находимся с вами на холме, который, в принципе, является древним городом Яфо. В те времена люди селились обычно на холмах, потому что защищаться от захватчиков было легче с возвышенности, потому что сверху обороняться легче, чем нападать снизу. В данный момент вы видите за моей спиной ворота Амунхотепа III. В XIV веке египетский фараон пришел сюда. Что ему не хватало в своем Египте, что он захотел посетить?

посетить Израиль. Мы говорим с вами о периоде, когда еще евреев здесь даже не было. 14 век до нашей эры, 3500 лет назад, Египетская империя в то время контролировала святую землю. Тогда еще она не была святой землей, она была Ханааном. Города-государства, которые жили здесь, платили дань в Египет. В определенном этапе они пожелали прикарманить себе налоги. Как всегда, люди хотят сэкономить побольше, не платить налоги, это плохо. Помните знаменитую фразу, да, заплати налоги и спи спокойно. Так вот, ханаанитяне, которые жили здесь, в городе Яфо, решили сэкономить. Поэтому Амунхотеп III пришел с войском из Египта, захватил Яфо и построил победоносную арку. Мы знаем, что в римской истории императоры Рима строили врата победы. Это более громоздкая конструкция. В те древние времена это была просто небольшая арка. К сожалению, она не вся сохранилась. Мы видим с вами, что верхняя часть серого цвета, она была полностью уничтожена, поэтому приблизительно восстановили, как она могла быть. Древний город Яфо начал свое существование во втором тысячелетии до нашей эры и продолжает жить до сегодняшнего дня. Древний город, который являл свое влияние на историю человечества. Мы знаем с вами, что на евреев нападали древние империи, вавилоняне пришли сюда, захватили евреев, увели в плен. Корабли, которые приплывали в порт Яфо, они увозили людей отсюда. Потом мы знаем, что пришла империя византийская, период христианства. Паломники хлынули на святую землю. Куда они приходили? Они приходили в Яфо. Из Яфо они шли дальше в Иерусалим. После христиан появились мусульмане, которые также приплывали к городу Яфо. Отсюда шли захватывать землю, пока окончательно здесь не поселились. Мы знаем с вами, что крестоносцы, эти великие рыцари защиты веры, которые пришли освобождать гроб Господень, они приплыли в Яфу, чтобы отсюда развивать захват Святой Земли и освобождать гроб Господень. Яфа – очень важный древний город, который упоминается во многих исторических документах. Даже Наполеон пришел в Яфу. Поэтому я вас приглашаю в этот город посетить его и увидеть, насколько сильно переплетается история человечества с этим древним интересным городом. Город Яфо.

0: Церковь Святого Петра в Яфо. Это древний храм, который начал свое существование в 17 веке, но был разрушен несколько раз. Нынешнее здание было построено в конце 19 века. По сей день оно стоит, принадлежит Римской католической церкви под контролем ордена францисканцев. Почему именно Святого Петра и в Яфу, на еврейской земле? Мы знаем, что апостол Петр, конечно же, был еврей. В Яфу произошло два события, которые записаны в Библии, в Новом Завете. 2000 лет назад Петр, придя в Яфу, посещая своего друга, можно сказать, Симона Кожевника, получил откровение от Бога о том, что Бог открывает двери спасения для всех народов, не только для евреев. Это раз. Второе событие, которое произошло, Петр, придя в Яфу, попал на похороны одной праведницы. Его упрашивали все, чтобы он что-то сделал. Петр подошел к этому трупу, в принципе, помолился за нее, и женщина воскресла. Эти два события произошли в Яфу, древнем городе, или Иопия, русский вариант в Библии. И этот храм посвящен именно этим событиям, апостолу Петру и то, что он делал в городе Яфу.
1: Когда с городской площади, залитой ярким израильским солнцем, заходишь вовнутрь собора, то ловишь себя на мысли, что внутри она хорошо освещена, что бывает очень редко в церквах. И такое хорошее наполнение светом происходит благодаря многочисленным витражам, расположенным вверху у главного свода. В целом, внутренний интерьер церкви напоминает соборы в Европе с высоким сводчатым потолком и мраморными стенами. Церковная кафедра, как один из главных атрибутов, предназначенная для возвещения Слова Божьего, красиво воплощена в виде дерева жизни, ветви которого устремляются к небесам. Алтарная картина отображает библейскую историю о Петре, гостившем в доме Симона Кожевника. В церкви за алтарем находятся ризницы. Утверждается, что именно в них жил Наполеон в 1799 году.
2: Вот этот знаменитый дом Симона Кожевника, на крыше которого отдыхал апостол Петр и получил удивительное видение, в результате которого он пошел в дом Корнилия, и впервые язычники, римляне, они услышали благую весть, они услышали Божье Слово, в результате которого пришла цивилизация в современную Европу, в Италию, во Францию, в Скандинавию, в Россию, в Финляндию. Это как раз знаковое место, которое, можно сказать, изменило судьбу всего мира.

0: О, Володя, смотри, что это такое.
1: Дерево растет в воздухе.
2: Да.
1: Ну надо же, придумали. Это явно что-то такой современный дизайн. И посмотри, на нем растут живые плоды. Вот ты видишь там апельсинчики?
0: Где? Я не особо.
1: Вот, посмотри, посмотри, вот. Вот ты видишь, вот там апельсин растет. Вот.
2: Ага.
1: Видишь, вот.
0: Ну да, вижу зеленый. Да.
1: А как же оно питается водой-то вообще? Как оно может здесь расти? А вот, наверное, вот эти капилляры подведены.
0: Откуда оно так идет? С крыши, что ли?
1: С крана водопроводного подходит.
0: Вот по трубке.
1: А можно его вот так качать немножко? Вот если мы так качаем. Можно?
0: Смотри, качается.
1: Опа. Ну это настоящее живое дерево.
0: Да.
1: Это как будто дерево, которое выросло в райском саду. Дерево жизни, а потом было еще дерево познания добра и зла. Вот, наверное, это что-то такое.
0: Мне так кажется, как будто это дерево вылупилось из яйца. Можно спросить, может ли из яйца вылупиться дерево? Такая загадка.
1: В Яфа
0: вылупилось.
1: В Яфа может, это да. Точно. Ну хорошо, интересное место.
0: Да. Пойдем дальше.
1: Пошли.

Мы находимся с вами на причале порта Яфо, один из древнейших портов мира. Сегодня он продолжает действовать, как вы можете видеть за мной, рыболовецкие суда, которые выходят из этого порта в Средиземное море, ловят рыбу. И прямо здесь рыбные рестораны, можете зайти, поесть рыбу, которую выловили буквально в нескольких метрах от нас в этом Средиземном море. Действующий порт Яфо, очень интересное место и обязательно вкусное.

0: Хумус – это, можно сказать, дверь в обед восточной кухни. Мы готовы прокомментировать эту восточную кухню. Мы находимся в городе Яффа. А Яффа переводится как прекрасный, как красивейший. И мы видим тоже столы восточной кухни. Они тоже очень красивые, разноцветные. И здесь очень много всегда зелени, свежей, тушеной. Множество приправ восточных, специй, конечно же, хумус. Вот, многие вот эти вот блюда, которые нам приносят в виде закусочки, аперитива, мы даже не знаем, из чего все это приготовлено, но рекомендуем вам обязательно погрузиться в восточную кухню. Вот это блюдо, вот эти шарики называются фалафели. Они приготавливаются из бобовых, из овощей. То есть это чисто вегетарианское блюдо.
1: Вот такой хлеб я пробую здесь впервые. Это очень вкусно и интересно. Очень немножечко острое, с каким-то добавлением лимонного сока. Рекомендую такое непременно попробовать. Первый раз я попробовал это здесь, в Яффа. Тут очень услужливые официанты, они подносят тебе новые салаты прямо, что-то напитки подносят.

0: На старинной улице Яфет у нас произошла приятная и удивительная встреча с китом, вернее с фонтаном Кит, автором которой является израильская художница Илана Гур. Из-за милой китовой улыбки местные жители дали свое название – улыбающийся кит.
1: Настоящий. Он, смотри, из бронзы, что ли, сделал? Пустой внутри.
2: Цветной металл.
1: Ну, какая-то бронза, наверное, латунь.
2: Здесь можно посидеть.
0: У этого фонтана приятно провести несколько минут, а уставшему туристу просто посидеть и отдохнуть под звуки журчащей водички, стекающей с улыбающегося кита. Приятная атмосфера располагает поразмышлять о древнем пророке Ионе, библейское описание которого дошло до нашего времени. Именно он был проглочен огромной рыбой кит и провел в чреве 3 дня и 3 ночи. Наверное, тот реальный кит, проглотивший Иону, был намного больше и страшнее. Ну а Иону по современным меркам мы можем смело назвать экстремальным туристом. Ведь он совершал опасное морское путешествие из этого города в город Фарсис. Но в конечном итоге попал в Ниневию. Бог изначально повелел Ионе отправиться в Ниневию и, можно сказать, проложил ему безопасный путь. Но Иона, испугавшись этого повеления, отправился на корабле в Фарсис. Но морской шторм предрек Иону гибели, и он был выброшен командой с корабля, и его проглотил огромный кит. Можно себе представить, какой катастрофический стресс пережил Иона. Ему осталось только молиться о спасении, что, впрочем, и произошло. Кит выплюнул его через 3 дня, и пророк остался жив и невредим, и продолжил свой туристический маршрут в правильном направлении. Самого кита, воплощенного в этом фонтане, мы можем с уверенностью и по заслугам назвать морским спасателем. Фонтан открыт для посещения круглый год. Напоминаем, что он находится на улице Яфет, названный в честь сына библейского персонажа Ноя, спасшегося в ковчеге со своей семьей от всемирного потопа. Кстати, ряд ученых и библеистов считают Яфета прародителем европейцев. Так что мы очень рады познакомить вас с вашим прапрародителем. И еще одна очень важная заметка. Вполне возможно, что именно в честь Яфета и назван город Яфа, и что после потопа он отправился именно сюда и здесь основал новую человеческую цивилизацию.

Друзья, за моей спиной вы видите современное здание, которое является уже Тель-Авивом. Но это другая история. Я приглашаю вас в следующий раз посетить со мной город Тель-Авив. Интересный город со своей большой, интересной, многогранной историей. И, к сожалению, наша программа не позволяет нам осветить Яфу в полной мере. Но я вас приглашаю приехать сюда и прогуляться по этим улочкам и своими ногами, так сказать, ощутить, что это за город со своей интересной атмосферой. Древний город Яфо, древнейший порт мира, который продолжает существовать с древности по сей день. До скорых встреч!

удивительный город. Просто ходишь по улицам этого города, восхищаешься и завораживаешься этой древней историей, теми событиями, которые здесь происходили. Можно сказать, здесь произошел буквально переворот мировоззрения, в том числе и современной цивилизации, потому что здесь Петр получил откровение, видение пойти к язычникам и рассказать им те важные библейские ценности, ценности священных писаний, которые были открыты еврейскому народу. И таким образом цивилизация пришла в Европу и до самого края земли. Это город, можно сказать, город чуда, город, который имеет судьбоносное значение, в том числе для каждого телезрителя, который смотрит телепрограмму «Путеводитель по Израилю».

О, водичка прохладная. Хорошо немного охладиться после того, как ты нагуляешься по этим древним улицам города Яффа. По преданию, этот город был основан еще сыном Ноя и Афетом, и считается, что это самый древний город, в котором на протяжении всей истории проживали люди. Рекомендую вам обязательно посетить его, здесь много интересных мест. Побывать здесь, прогуляться по этим узким улочкам, кривым, но все же здесь приятно и интересно. Приезжайте в Яффа, приезжайте в Израиль. Добро пожаловать!

Друзья, буквально за моей спиной вы видите современные дома, которые являются уже современным Тель-Авивом, который фактически вышел из Яфо. Что-то я запутался. Все, давай.

И слово, которое Господь положил в мое сердце, я назвал так: «Божественная искра инициативы». Я получил это слово еще несколько лет тому назад. И когда я получил это слово, я обозначил это слово так: «Год смелых инициатив». Это было года три тому назад, оно очень сильно пришло внутрь меня. И через какое-то время Господь начал как бы поправлять внутри себя. Я начал чувствовать, что Господь как будто бы поправляет это и говорит: не год смелых инициатив, а время смелых инициатив. Как будто бы Он спрашивал меня и говорил: почему ты ограничиваешь это каким-то периодом? Год, два, три или пять? Вся жизнь должна быть жизнью смелых инициатив. Если я посвятил свою жизнь Богу, если я наполнен духом веры, то это не какой-то период, когда я полон инициатив. Это вся жизнь должна быть полной инициативой.

инициатив. Поэтому время смелых инициатив. Я верю, что мы живем во время смелых инициатив. Я верю, что сегодня Бог ищет людей, не боящихся проявить инициативу, достаточно смелых, чтобы сделать шаг, куда Бог их зовет, сделать какой-то шаг, предпринять какую-то инициативу, бросить вызов каким-то обстоятельствам, чтобы увидеть изменения. Я не зря назвал именно так «божественная искра инициативы», потому что очень часто большое пламя начинается с каких-то простых, небольших мыслей, идей, инициатив внутри человека. И этот первый незначительный шаг. Кто-то проявляет инициативу, которая может выглядеть глупо, странно, необъяснимо, неадекватно даже. Она, эта инициатива, начинает, инициирует, как снежный ком, целый водоворот событий, которые, в свою очередь, приносят перемены в жизнь людей. Вспомните Андрея, первозванного апостола, одного из учеников Иисуса, когда ученики столкнулись с большой проблемой. 5000 голодных мужчин, не считая женщин и детей. Это большая проблема. Каждая жена знает, что даже один голодный мужчина – это большая проблема. Когда 5000 собираются в одном месте, а еще и 5, или не знаю, может быть, 10 или 5000, я не знаю, но несколько тысяч голодных детей, и они все плачут, и они все хотят кушать, и мамы, и все хотят есть, и вот это все обрушивается на учеников, и они недоумевают, ну что нам со всем этим делать? И Иисус им, знаете, так, как бы невзначай говорит, вы дайте им есть. Я могу себе представить взгляд этих учеников. Они, наверное, посмотрели на Христа и сказали, ты шутишь? Я просто чувствую в голосе учеников, когда они говорят, да им даже на 200 динариев не хватит. Иисус, ну ты что, смеешься или издеваешься вообще? Что, зачем ты это делаешь? Зачем ты говоришь это? Вы дайте им есть. Порой Господь помещает нас в такие обстоятельства, которые настолько превосходят наши возможности, что мы можем ощущать легкое отчаяние. А такое впечатление, как будто Господь смотрит, интересно, что мы будем делать? Именно это неправильное ощущение. Он именно этим занят. Сказано, что он знал точно, что собирался сделать, а учеников просто испытывал. Поэтому он смотрел, интересно, что они будут делать? И вот все начинают жаловаться, какая большая проблема, как мало у них ресурсов, чтобы решить эту проблему, что это невозможно, что это пустая затея, зряшная трата времени, и ничего сделать нельзя. И один, нельзя сказать, что у него была гигантская вера, нельзя сказать, что у него были ответы на все вопросы. Он один подходит к Иисусу и говорит, вот тут вот есть у нас 5 хлебов и 2 рыбы, да? Ну, или наоборот, да, 2 хлеба и 5 рыб, уточните. Я часто путаю, что там именно было, сколько. И они говорят, это все, что есть? Этого мало, этого недостаточно, но это что-то. Но я понимаю, что этого недостаточно. И для Иисуса, вот этой небольшой веры. Помните, Иисус сказал, если у нас будет вера хотя бы с горчичное зерно, этого будет достаточно. Горчичное зерно мало, она выглядит незначительно, не впечатляюще. Эта вера Андрея выглядит не впечатляюще. Он принес то, что есть, с сомнениями, неуверенный, не полностью убежденный в том, что этого хватит или что это может что-то изменить, но он хотя бы с этим пришел. И вот эта инициатива, пусть и робкая, пусть и неуверенная, стала инициировала целый снежный ком событий, благодаря которым 5000 этих голодных мужчин были накормлены, плюс женщины и дети. Итак, Господь хочет поместить тебя в эпицентр такого события и дать тебе возможность проявить инициативу. Сегодня я хочу также, мы вообще будем говорить об одной истории в Библии, которую, честно говоря, я считаю неоправданно забытой и немного недооцененной. Вы знаете, есть такие истории все, истории в Библии, которые мы любим. Мы часто о них рассказываем, когда хотим какой-то героический подвиг описать. Скажем, Илия на горе кормил.

кто не знает эту историю. Или Давид и Голиаф. А кто не знает эту историю? Я не знаю ни одного проповедника, который бы хотя бы раз в жизни не проповедовал о Давиде и Голиафе. Но вот эта история, о которой я сейчас буду говорить, почему-то осталась обойденной вниманием. Я не знаю. И, честно говоря, я считаю несправедливо. Более того, я когда прочел эту историю, я понял, почему главный участник этой истории был лучшим другом Давида. Они оказались очень похожи друг на друга. И истории очень похожи. На самом деле, эта история для меня ничуть не меньше, чем история победы Давида над Голиафом. И находим мы эту историю в 14 главе 1 Царств. Но чтобы о ней подробно и правильно рассказать, я бы хотел немножечко подоплеку рассказать эту историю. То есть обстоятельства, в которых эта история происходит. И поэтому мы начнем с 13 главы 1 книги Царств. Итак, божественная искра инициативы. Саул с сыном своим Иоаннафаном, это 13 глава 1 Царств, 16 стиха, и людьми, находившимся при них, засели в Гиве Вениаминовой и плакали. Ну вот сразу понятно уже, какая атмосфера в стране царит. Царь со своими отборными солдатами, самыми лучшими героями, ничего не может сделать. Спрятался и плачет о своей судьбе. Ну а какому царю приятно наблюдать, как враги приходят и безнаказанно грабят твою страну? А филистимляне стояли станом в Михмасе. И вышли из стана филистимского три отряда. Это были специальные отряды, разведотряды, которые исследовали землю, чтобы увидеть, где что плохо лежит, и все это забрать. После этого приходили остальные отряды, которые оставались в основном войске, и выносили все, что можно было вынести. Три отряда для опустошения земли. Один направился по дороге к Офре в округ Суаль, другой отряд направился по дороге Вифаронской, а третий направился по дороге к границе долины Цеваим к пустыне. Кузнецов не было во всей земле израильской, ибо филистимляне опасались, чтобы евреи не сделали меча или копья, и должны были ходить все израильтяне к филистимлянам, оттачивать свои сошники, свои заступы, топоры, кирки, если щербина на острие у них была, и так далее. Поэтому во время войны Михмасской не было ни меча, ни копья у всего народа, бывшего с Саулом и Иоаннафаном. А только нашлись они у Саула и Иоаннафана, сына его. Вот такая армия. Сидит, плачет. На 600 человек два меча. И то только у царя и у его сына. Все остальные, я даже не могу себе представить, чем они вооружены. Вот если бы видели, какие-то партизаны какие-то. С вилами, с палками, с рогатками, я не знаю, как вот на медведя ходили крестьяне. Я не знаю, как они. Наверное, пращи были. Это просто все равно, знаешь, кожаный ремень такой и камень, какой успеешь схватить. Вот такая армия против филистимлян, которые вооружены железным оружием. Ситуация аховая. Ну вот вообще никаких шансов. Народ, как позже мы будем читать, весь спрятался, кто где, кто спрятался в каких-то пещерах. Некоторые даже израильтяне пристали, написано, к филистимлянам и стали вместе с ними. Так они почувствовали безопаснее. То есть капитулировали полностью и перебежали в стан врага. Абсолютно отчаянное положение. Но я теперь понимаю, почему Саул плачет. Потому что это мало приятного наблюдать. И вот, понимаешь, есть люди, которые просто смотрят на горы, а есть альпинисты. Чем отличаются эти люди? Те, кто просто смотрят на горы, восхищаются ими, говорят, вау, вау, классно, круто, делают селфи и идут спать домой, и все. А альпинисты смотрят на эту гору, и у них рождается божественная искра инициативы. А что, если на нее взобраться? А вот кто-то другой смотрит на эту гору, ему даже в голову эта мысль не приходит. И вот все смотрят и плачут. И написано 14, вот теперь мы подходим к 14 главе. В один

из этих дней Иоаннафан, сын Саула, говорит своему молодому оруженосцу: а давай перейдем к филистимской заставе на другую сторону реки. Вот все смотрят, все плачут, все ахают, все охают. Вы понимаете, Саул, извините, Иоаннафан мог бы сказать: слушай, имея один меч на двоих, потому что у вооруженосца вообще ничего не было, такие глупые инициативы не предпринимают. Это вот в разряд тех людей, которые говорят: ну, чтобы сделать какой-то шаг, надо какой-то ресурс, у меня ничего нет, я... 5 хлебов и 2 рыбы. Надо с чего-то начинать. Если ждать, пока у тебя будет у каждого меч, филистимляне так и будут грабить. Надо делать какой-то шаг. Она на то и божественная, эта искра инициативы, чтобы быть вопреки всему. Но не сказал об этом своему отцу. Потому что с неверием не надо консультироваться. Саул находился на окраине Гивы под гранатовым деревом в Мигроне. С ним было около 600 человек. На каждой стороне переправы, по которой Иоаннафан намеревался перейти к филистимской заставе, было по скалистому утесу. Один назывался так, другой назывался Бацет, другой назывался Сене. Прям геолокация подробная, где это все происходит. Иоаннафан говорит своему молодому оруженосцу: давай перейдем к заставе этих необрезанных. Вот вы нигде не слышали похожие слова? Давид. Кто этот необрезанный? Этот Голиаф, что так поносит воинство Господне. Вы знаете, когда упоминается обрезание, вообще-то подразумевается завет. Слушайте, эти люди топчат наследие Божье. Это принадлежит нам. И мы ничего не можем сделать. Вот кто-то должен сказать: эй, надо что-то делать. Кто-то должен проявить инициативу. И эта инициатива не родится тогда, когда у меня будет все, что мне нужно. Она родится тогда, или Бог будет ждать такого момента, чтобы кто-то и с одним мечом на двоих был бы готов это сделать. Или с одной прощой готов будет бросить вызов Голиафу. А что толку, если бы Давид сам был 3,5 метра ростом и был бы вооружен по последнему слову оружейной техники? Да? Что, какая бы слава Богу была за это? Но когда 17-18-летний парень, который был всю свою жизнь пастухом, который, я не знаю, может быть, до пояса доходил Голиафу, побеждает его, никто не скажет: повезло. Потому что это Бог. Аминь. И вот он говорит: а давай перейдем к заставе этих необрезанных. Может быть, Господь будет действовать нам во благо. Нельзя сказать, что у него 100% вера. Некоторые люди говорят так: ну, у меня нет полной уверенности, я пока подожду, я не знаю, надо дождаться полной веры. Будешь долго ждать? Я сказал, будешь долго ждать. Порой надо действовать, даже если у тебя нет абсолютной уверенности. Просто: Господи, я знаю, что это правильно. Как Андрей, как я уже о нем упоминал, да, у него не было всего, что нужно, но и не было полной веры. Он знал, что вроде бы этого недостаточно, но это хоть какой-то шаг. Остальные все сказали: это вообще невозможно. И дальше он говорит: ничто не может помешать Господу спасти через многих или немногих. Делай все, что задумал, сказал его оруженосец. Я с тобой, чтобы ты не решил. И Иоаннафан сказал: ну тогда переправимся к тем людям и покажемся им. И если они скажут: подождите, пока мы подойдем к вам, мы останемся на своих местах и не будем подниматься к ним. Ну а если они скажут: поднимайтесь к нам, мы поднимемся. И для нас это будет знаком, что Господь отдал их в наши руки. И они оба встали на виду у филистимской заставы. Ну, план, надо признаться, так себе. Понимаете? Я вот когда читал, думаю, интересно. Хорошо, вот они вышли и сказали: эй, ребята, сейчас мы вам покажем, где раки зимуют. И те говорят: стойте, мы сейчас к вам спустимся. Ну, то есть, как они вначале говорят. То есть, если они нам говорят: стойте, мы к вам идем,
То есть это не знак того, что Господь предал их в руки наши. То есть, а у них даже нет запасного варианта, куда бежать. Ну, не продумали они все детали. Как бы много остается неизвестных еще. А что будет, если? А что будет, если так? А что будет, если так? Говорит, ну, если они нам скажут, поднимайтесь, Господь отдал их в наши руки. И люди с заставы крикнули Иоаннафану и оруженосцу, поднимайтесь к нам, и мы преподадим вам урок. Точно как Голиаф. Иди сюда, Давид, сейчас я отдам тебя на съедение. Ты вышел против меня с палкой, как против собаки. И Иоаннафан говорит оруженосцу, поднимайся вслед за мной, Господь отдал их в руки Израиля. И Иоаннафан карабкался, цепляясь руками и ногами, и следом за ним поднимался оруженосец. Филистимляне падали перед Иоаннафаном, а оруженосец шел следом и добивал их. Во время первого нападения Иоаннафана и его оруженосец, Иоаннафан и его оруженосец убили около 20 человек на месте размером с половину поля, обрабатываемого парой валов за один день. Два человека меняют диспозицию всей войны. Теперь читаем последствия. Вот эта божественная искра инициативы загорелась в сердце Иоаннафана, и он, не имея никаких ресурсов, бросил вызов чему-то, что было намного больше его, потому что знал, что он с Богом. И Бог с ним. И сбрасывает с себя страх и плач, и делает шаг вперед. И это инициирует целый снежный ком событий. Мы сейчас будем читать каких. Тогда ужас охватывает все филистимское войско. Тех, кто в лагере, тех, кто в поле, тех, кто на заставах, тех, кто в отрядах для набегов. И содрогнулась земля. Это ужас был послан Богом. Дозорные Саула в Гиве, что в земле Вениаминова, увидели войско, разбегающееся во все стороны. И Саул говорит людям, находящимся с ним, постройте воинов, посмотрите, кто из наших ушел. Они это сделали, выяснили, что нет Иоаннафана, его оруженосца. Тогда говорит Саул первосвященнику, принеси Божий ковчег. А в то время Божий ковчег был у израильтян. Пока Саул говорил со священником, смута в филистимском лагере становилась все сильнее и сильнее. Саул сказал священнику, верни назад руку твою. Иногда мы бываем слишком супердуховные. То есть момент нужно понять. Филистимляне в ужасе, в смятении бегут. Вставай, действуй. Давайте будем молиться. Давайте сейчас помолимся и узнаем волю Божью. Потом он видит, что ситуация усугубляется. Надо действовать. Вы знаете, надо молиться и надо действовать. Ora et labora. Нужно трудиться и молиться. Я заметил, что в последнее время христиане все чаще тяготеют к ora. Молиться. А как насчет трудиться? А зачем тогда молиться, если потом не трудиться? Потому что молиться имеет смысл, когда ты собираешься трудиться. Аминь. Потому что это выражение полностью звучит так, что молись и действуй, и Бог не замедлит. Если только молись, то неудивительно, что Бог медлит. Потому что Бог не медлит, а ждет, когда я начну действовать. Он ждал, пока Иоаннафан начнет действовать. Давайте читать дальше. Затем Саул и все его люди собрались и пошли в бой. Они нашли филистимлян в полном смятении, разящими друг друга своими же мечами. Те евреи, которые были прежде с филистимлянами, написано. Представляете? То есть, которые переметнулись к врагам. И были вместе с ними в их лагере. В этот момент перешли к израильтянам. То есть, это отступники. Вернулись все. Перешли к израильтянам, которые были с Саулом и Иоаннафаном. Когда все израильтяне, которые прятались в нагорьях Ефрема, то есть прятались вообще в скалах, в пещерах, расползлись по этим ущельям, услышали, что филистимляне бегут, они также вступили в битву и напали на филистимлян. Так Господь спас в тот день Израиля. Вот что произошло, а? Как эта история похожа на то, что произошло с Давидом? Теперь я понимаю, почему Давид и Иоаннафан
были лучшими друзьями. А у них был один дух. Спасибо за ваш энтузиазм. У них был один дух. Они оба были людьми веры. Они оба были людьми божественной инициативы. Они оба были людьми, которые вдохновляла вера, которые готовы были делать что-то для Бога, которые видели, как Бог действовал в их жизни. И что я здесь вижу? Я вижу, что, ну ведь это же не Господь пришел к нему. Иногда бывает так, мы должны понять это. Иногда бывает так, Бог приходит, как к Гедеону, и говорит: давай, давай, давай. И в конце концов уговаривает. А иногда он как бы ждет нас. Он как бы ждет нас. Вот, ну когда найдется Давид, который скажет: эй, сколько еще этот Голиаф будет поносить Израиль? Эй, или Иоаннафан со своим оруженосцем, который скажет: эй, сколько еще это будет продолжаться? Отряды будут грабить то, что принадлежит нам. И эти филистимляне. Как я сказал, есть люди, которые смотрят на горы, и у них никогда не возникает желания на них взобраться, а есть альпинисты. Я верю, что Бог хочет помочь тебе стать альпинистом. Чтобы вызов входил внутрь тебя, будоражил тебя и заставлял действовать. Есть люди, которые проходят мимо возможности и даже не узнают ее, потому что она выглядит как вызов и одета в рабочую спецодежду. Работать надо, действовать надо. Они проходят мимо этой инициативы. Чтобы быть человеком инициативы, первое, нам нужно быть смелыми. Скажи: смелость. Я вспоминаю историю о четверых прокаженных, которые сидели у городских ворот в Самарии. Вы знаете, что прокаженные должны были находиться вне стана. Они не могли жить внутри городских стен, они должны были жить вне города. Жили они в основном на то, что оставалось после того, как собирали, потому что поля находились вне города тоже. И по закону в Израиле нельзя было собирать все до последнего плода. Надо было оставлять что-то для бедных, в том числе для людей, которые были не способны сами себя обеспечивать. К ним относились и прокаженные. А также люди по своей состраданию, часто родственники, выносили из города какую-то пищу, еду, оставляли им, и потом уходили, эти люди приходили, кушали это. Но вот сейчас Самария находится в осаде. Кто выходит из города? Никто. Какие поля вокруг города? Никакие. Люди в Самарии вообще, в то время написано, были рады купить голубиный помет или ослиную голову, и не могли. Настолько тяжелое положение. И вот эти четверо прокаженных начинают анализ своей ситуации. И говорят: если пойдем в город, там голод, умрем. Если останемся здесь, умрем. А давайте пойдем в лагерь к арамеям и сдадимся. Если они пощадят нас, останемся в живых. Если нет, умрем. Вот три опции, как в сказке. Налево пойдешь – умрешь. Прямо пойдешь – умрешь. Налево пойдешь – умрешь 100%. Прямо пойдешь – умрешь 100%. Налево пойдешь – умрешь 95%. Но есть маленький шанс. Могут помиловать, и мы выживем. И вот этот маленький шанс. Помните, написано: ящерица маленькая, лапками цепляется – а бывает в чертогах царей, в царских чертогах. Маленькая. Потому что, знаете, ящерице не надо, ей не надо там золотые эти ворота, красная дорожка. Ей надо маленькая щелка между двумя камнями. 5%. Это очень хорошо, если с Богом. Это очень много. И вот он говорит, ну, они говорят: хорошо. И вот они идут, четыре прокаженных идут, подходят к, значит, к лагерю арамеев, а там никого нет. А в это время Господь что-то удивительное делает, я не знаю уже вообще, как это возможно было, но пока эти четыре человека шаркают, пшик, пшик, пшик,
Господь что-то делает, и арамеям чудится, колесницы скачут, мечи лязгают, конница, там, я не, что они там, не рычат, а как они там, блеют, не блеют, что... ржут. И они думают, все, Израиль нанял хитеев и египтян против нас, все, бежим. И, представляете, среди ночи бросают все, хватают, я не знаю, вообще ничего не хватает, потому что все осталось. И убегают, сломя голову, оттуда бросаясь там. Эти люди приходят, кушают в одном шатре, кушают в другом шатре, а потом говорят такие слова: мы неправильно поступаем, это день хороших новостей, а мы держим их при себе. Нельзя держать добрую новость при себе. Поэтому мы идем в Стамбул. И куда Господь не призовет. Аминь. Потому что нельзя держать хорошую новость при себе. Христос что-то сделал. Нельзя это оставлять только себе. Нельзя, как эти четверо прокаженных, пировать и удерживать это для себя. Это грех. И они говорят, нужно срочно сообщить всем. Возвращаются в город, ну и чтобы сделать длинную историю короткой, смелость четверых людей, которые посчитали, что 5% достаточно, чтобы осмелиться и сделать шаг, благословила весь город, кроме одного человека, но это уже другая история. Чтобы быть инициативным, тебе надо быть смелым, потому что без риска совсем не получится. Есть такой риск веры. Чтобы быть инициативным, тебе потребуется быть готовым выйти из зоны комфорта. В Марка 6 главе удивительная история. Описано, как Иисус идет по воде к своим ученикам. Идет по воде, ученики в лодке, в это время шторм. И там удивительные слова написаны. Это, кстати, история, когда Петр ходил по воде. Вы помните ее, да? Это вообще классика Евангелий. Петр идет по воде, потому что Иисус ему сказал. Но вообще-то в планы Христа, по всей видимости, не входила прогулка Петра по воде. Объясню почему. Давайте читать Марка 6:48. «Он увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер был им противный. Около же четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их». Вообще-то он мимо хотел пройти просто. Они его заметили. И он хотел быстрее их обойти и с той стороны ждать их с другой стороны озера. Но в это время они его заметили, и все пошло не совсем по плану. Они сначала испугались, сказали, это привидение. Потом Иисус им объяснил, стойте, стойте, это не привидение. Вообще у них была интересная вера. Вчера ты Христос, Мессия, сегодня, ой, привидение. Он говорит, это я, все нормально, это не какой-то дух, это я. И тогда и Петр проявляет инициативу. И он говорит, если это ты, а я тоже хочу, как ты. Ну, ты же мне говорил, и вообще всем нам, да? Но вообще-то Иисус всем говорил, но инициативу проявил Петр. Вот у меня интересно, ведь Иисус же никогда не говорил, Петр, дела, которые я творю, ты будешь творить и больше сих сотворишь. Он это всем ученикам сказал, верующие в меня, дела, которые я творю. Но когда Иисус шел по воде, почему-то у других учеников не возникло никакой идеи. А что, если и мы пройдемся? Давайте все вместе. За руки возьмемся и по воде пройдемся туда, обратно. Это же здорово. У Петра возникает такая идея. Он был очень инициативным человеком. И Богу нужны такие люди. Спасибо за вашу инициативу. Богу нужны такие люди. Богу нужны люди, которые готовы проявить инициативу. Как Вартимей. Порой эту инициативу будут угашать. Не надо тебе кричать. Не надо тебе кричать. Что ты раскричался? А он еще больше начал кричать. Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Или как Петр. Ну с чего это вдруг ты решил, что тебе надо по воде ходить? Ты что, лучше других? Нет, я не лучше других. Я хочу то, что Иисус для меня приготовил. И я не хочу, чтобы он прошел мимо. А что если возможность, так же как Христос идет мимо и собирается тебя миновать. И все, что у тебя есть, это вовремя
сказать: «Эй, я этого хочу!» Не прокатит.

мимо, Господь. И я могу это сказать, я могу не сказать. И от кого будет тогда зависеть, я увижу чудо или нет? Только от меня. Иногда мы такие супердуховные, мы

духовно, но на самом деле это пассивность. Один царь пропустил так много, Иоас, потому что когда ему нужно было быть инициативным, он проявил пассивность, и она ему дорого стоила. Когда ему сказали бить по земле стрелами, он ударил только 3 раза и остановился. Надо было бить до тех пор, пока в руке одни перья не останутся. Поэтому нам, друзья, нужно не бояться сделать шаг из комфорта. Как Петр, он вышел из лодки. Чтобы быть инициативным, нам нужна вера. Как у женщины, которая страдала кровотечением 12 лет. Я понимаю, почему, когда она исцелилась, она испугалась. Потому что в Израиле женщина, страдавшая истечением крови, считалась нечистой ритуально. И все, к чему она прикасалась, становилось нечистым. Она испугалась, что это сейчас вскроется. Можете себе представить, сколько веры ей потребовалось, чтобы переступить свою слабость. Потому что, когда у тебя 12 лет кровотечения, вряд ли ты чувствуешь себя как спортсмен, чемпион какой-то. Переступить через свою физическую слабость, переступить через все ограничения, через барьеры, которые у нее по пути возникают, чтобы лишь прикоснуться к краю одежды. Марка 5 глава. К краю одежды Иисуса. Сколько веры от нее потребовалось, чтобы проявить эту инициативу, вопреки даже каким-то общепринятым правилам. И эта вера не огорчила Иисуса. Испуганная, когда она ждала кары, она услышала слова «Дерзай, дочь! Вера твоя сделала тебя здоровой. Иди с миром! Иди с миром!» Сколько в этих словах Христа поддержки и любви. Послушай, инициатива, которая держится за Божье обетование, которая укоренена в понимании Божьего характера, не оскорбляет Бога, а радует. Он ждет годами иногда этой инициативы. И когда видит эту искру, она пленяет все его внимание. И он готов действовать, чтобы подтвердить эту веру в сердцах людей. И тебе также нужно решение не отступать перед лицом неблагоприятных обстоятельств. То есть, если ты проявишь инициативу, вполне возможно, что все пойдет не совсем так, как ты планировал. Как в Марка 2 главе, друзья, 4 друзей решили в один день, когда написано в Марка 2 главе, что слышно стало, что Христос в доме, они услышали и решили, что сегодня пришло время для нашего расслабленного друга исцелиться. Они собирают его и вчетвером несут к Иисусу, но когда они приступают к дому, где он был, написано, что они не могли туда войти, дом был полон. Попытавшись войти через дверь, ничего не получилось. Попытались как-то через окно, ничего не получается. Вокруг дома много людей, большая толпа. У них никакого шанса. У них лежачий больной, их 4. Как пробиться? Они проявили добрую инициативу в то утро, но их инициатива натолкнулась на неблагоприятное развитие обстоятельств. Все немножко не так, как они планировали, начало складываться. Я видел людей, которые в этот момент опускали руки и сдавались. Когда все начало развиваться не совсем так, как они думали. Я помню, как однажды в моей жизни, когда произошла такая ситуация, и все пошло совсем не так, как я надеялся. И я начал думать, может быть, я в чем-то вообще не том нахожусь. Господь дал мне такой мир в сердце. И Он мне сказал, то, что ты сейчас видишь, сюрприз для тебя. Но это не сюрприз для меня. Все, как сейчас развивается, это тебя застало врасплох. Но не меня. Я все это предвидел и все равно вел тебя сюда. Поэтому не сомневайся, продолжай дальше. Я сказал, продолжай дальше. Это для тебя стало сюрпризом, это для тебя стало все это неожиданностью, но не для Бога. Он держит прочно свою руку на твоей жизни. Он держит прочно свою руку над твоими обстоятельствами. И потом ты увидишь, что эти неожиданные обстоятельства, которые вдруг пошли не так, как ты планировал, они лишь во благо тебе будут. Они лишь во благо тебе будут. Аминь. Потому что любящим Бога

призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Не опускай руки и не теряй инициативу. Продолжай. И вот эти четверо думают, ну ладно, утром мы сегодня представляли себе, как мы вносим его, нашего друга, через двери, а не получилось. Хорошо, какие варианты у нас еще есть? И вдруг им приходит гениальная идея. Крыша. Слава Богу, в Израиле крыши в то время были не бетонные. Они забираются туда. Вообще, слава Богу за таких четверых. Мы говорим часто про расслабленного, а вот про друзей расслабленного редко. Слава Богу, что есть где-то люди, которые могут принести тебя к Иисусу, когда ты слабый. Принести тебя к Иисусу в молитве. Прийти к тебе, когда ты не можешь сам прийти к Нему. И принести к тебе Христа, когда ты сам не можешь прийти. Это тоже миссия. Мы можем молиться и говорить, Господь, спаси людей там, там, там. Иисус, приди к ним. Иисус говорит, о, как я хочу, если бы ты только знал, можно твои ноги одолжить? Не, я по-другому это себе представлял. Ну, какая разница, как ты себе это представлял? Главное, как Христос это себе представляет. Аминь. Итак, реши быть инициативным сегодня. Где тебе нужно сделать шаг? Где тебе нужно проявить инициативу? Я не знаю. Но, скорее всего, ты знаешь. Или очень скоро узнаешь. Я не знаю. Но по какой-то причине, я же об этом говорю, наверное, чтобы ободрить некоторых из нас, кого-то из нас вдохновить. Кто-то, может быть, стоит перед каким-то выбором, и ему нужно сделать шаг, и они не осмеливаются это сделать. Боятся проявить инициативу. Господь, ты должен мне сказать. И Он, конечно, скажет. Он скажет. Но мы должны понимать, что если это соответствует характеру Бога, и если внутри меня есть вера, что Бог со мной, иногда не нужно ждать какого-то особого слова. Иногда надо просто делать шаг. Потому что в Библии написано, под лежачий камень вода не течет. Я шучу. Так в Библии не написано, но Библия много об этом говорит. Кто смотрит на дождь или на ветер, тот не сеет, не жать не будет. То есть надо действовать. Нельзя все время сравнивать какие обстоятельства, что-то, как-то. Иногда надо сделать просто шаг. Поэтому давайте встанем сейчас и помолимся. И я молюсь, чтобы Господь помог нам это время, потому что вы знаете, что слово, которое Господь дал нашей церкви, это жатва велика. Мы живем во время жатвы. И знаешь, что я хочу тебе сказать? Время жатвы, или когда жатвы много, это 100% время смелых инициатив. 100%. Никто не собирает жатву лежа на печи. Только Емеля. В Библии написано, да? Извините. И поскольку мы, Емеля, не относится к героям, которым мы хотим подражать, а мы хотим подражать Давиду и Иоаннафану, да? Надо делать шаг. Давайте помолимся. Извините. Господь, прямо сейчас мы приходим к Тебе. И мы благодарим Тебя, что несмотря ни на что, вопреки всему, любым вызовам, любой внутренней пассивности, меланхолии какой-то, депрессии, в которой мы можем попадать, разочарованию, страху, который может нас парализовать, мы можем принять Твой вызов. И как Петр осмелится выйти из лодки, как Андрей осмелится взять эти 5 хлебов и 2 рыбы и сказать, Господи, это все, что у нас есть, но этого достаточно, если это с Тобой. Мы также, как и Иоаннафан, можем выйти навстречу филистимлянам и сказать,
Ты обещал быть с нами, и ты будешь действовать за нас. И бросить вызов обстоятельствам, от которых мы устали, потому что сами собой они, наверное, не изменятся. Порой надо что-то делать. Мы молимся об этом, Господь, прямо сейчас. И просим Тебя, чтобы Ты дал смелость, понимание, ясность, дерзновение и уверенность. Чтобы мы, как эта женщина, которая страдала 12 лет кровотечением, но, услышав об Иисусе, сделала шаг. И этот шаг изменил ее жизнь. Или четверо прокаженных, которые не только сами были спасены, но и стали источником спасения для целого города. Просто потому, что осмелились сделать шаг. Мы молимся, Господь, чтобы Ты наполнил нас такой же библейской смелостью и дерзновением. И зажег свою божественную искру инициативы. Чтобы мы могли менять обстоятельства и даже историю. Потому что мы никогда не знаем, как малая инициатива может сильно повлиять на других людей. Как небольшая инициатива и небольшой шаг, дар любви, шаг веры, как эти вещи могут высвободить сверхъестественные события, которые изменят обстоятельства. Мы молимся прямо сейчас, Господь, о каждом из тех, кто стоит на пороге выбора или на перекрестке выбора в своей жизни. И я молюсь, Господь, чтобы всякая пассивность ушла. И мы не были как царь Иоас, который упустил полноту победы просто потому, что оказался слишком неуверенным и пассивным. И весь народ сказал: аминь. Слава Господу.

Привет, друзья! Мы продолжаем съемки второго сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». И мы рады приветствовать каждого из вас здесь, в нашей студии, на этих съемках. Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в социальных сетях. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нашу передачу на своих телевизорах, в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу «Территорию реальности». Скажите, вам когда-нибудь приходилось слышать такое?

0: выражение «что посеешь, то и пожнешь». Приходилось. Я думаю, что многим это приходилось слышать. Но что оно означает и так ли просто это утверждение? Занимаясь садоводством, огородничеством, наверное, каждый из вас рассчитывает на то, чтобы что мы посеяли, собрать это все дело в гораздо большем объеме. То есть посадили семечко, собрали плод. В прямом же значении эта пословица означает то, что посадили мы семена огурцов, мы собрали огурцы, посадили семена моркови, собрали морковь. Но что относительно духовной жизни? Рассчитываем ли мы на соответствие сеяния и жатвы, или в нашу жизнь вмешивается принцип домино? Наверное, каждый из вас видел такие ролики, где толкаешь доминошку, она толкает следующую, следующую, следующую, и так вот это вот завораживающее зрелище. Что закон Божий говорит о принципе домино? О вопросах проклятия, вопросах благословения. Давайте мы эти непростые вопросы зададим нашему гостю, музыканту и композитору, священнослужителю, а также молодежному пастору Павлу Жукову. Встречайте.
1: Всем привет.
0: Павел, привет. Итак, о чем вкратце мы сегодня будем говорить?
1: Об этом вкратце вообще не поговорить, честное слово. Вопрос серьезный. Попробуем увидеть определенную динамику, причем и хороших, и плохих процессов в нашей жизни. Кстати, не раз упоминается вопрос в духовной жизни. Ну, давайте снимем эти розовые очки духовности и подумаем о том, что духовность будет складываться из того, что происходит в реальной жизни. Поэтому не думайте, не разделяйте светскую сферу и духовную сферу. Все едино. Вы же единые личности. Поэтому вопрос принципа домино – это вопрос такой очень проникающий во все сферы. Если разберемся, значит, хорошо посеем, хорошо пожнем.
0: Отлично, спасибо большое. Ребята, вы тоже будьте активными. Вы можете задавать вопросы по ходу программы, либо вы можете сделать это чуть позже в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто нас смотрит онлайн, вы можете нам написать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете позвонить нам по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого мы в прямом эфире эти вопросы обязательно нашему специалисту передадим и постараемся на них ответить. Ну что, Павел, я передаю тебе слово.
1: Спасибо за
0: вас.
1: Слово.
0: Приветствую на нашей территории реальности.
1: Итак, друзья, мы на территории реальности. Вот если закончится проект, вы в территорию нереальности попадете? Или все-таки реальность будет продолжаться? Или мы просто раскрываем некоторые законы, по которым уже наш мир устроен? А если ты их не знаешь, то кажется, что это что-то такое выдуманное, иллюзорное. А потом понимаешь, нет, никаких фокусов, никакой магии. Все очень реально, практично. Сегодня тема «Принцип домино» или «Причинно-следственная связь как залог успеха». Но это очень реально насущный вопрос и для вас, для молодых людей, которые только начинают строить жизнь. Кто-то начинает строить жизнь или уже построил? Хорошо, так капитально. Кто в начале пути? Кто уже завершает путь? Ваше счастье. Но Соломон говорит, что конец дела лучше начала его. Но чтобы дойти до конца какого-то дела, нужно хорошо начать. Про хорошее начало вы тоже знаете. Это называется «на чем строишь?» Какой фундамент выбираешь? Если попадаются вам некоторая информация, там ролики на YouTube о неудачных стройках. Сердце кровью обливается. Такой замечательный дом, так уже красиво отделан. Проблема была в фундаменте. И этот дом падает. Хорошо, что падает, немножко предсказуемо, и все успевают убегать. Но по жизни тоже может такая тема произойти, когда человек не озадачился вопросами вот в фундаменте, в основании, а потом происходит некое пожинание и сетование. Прям вот разрушенные мечты, разочарования и так далее. Принцип домино. Само слово домино. На что-то похоже? Знаете ли вы это слово из других каких-то языков? Историки говорят, что домино как игра. Для начала сама игра, да? Она появилась в Италию, ее перевезли с Востока. Причем, когда эту тему затронул, первый раз прочитал, в Италию перевезли с Востока и даже с Китая. А это было в 2020 году. Что из Китая благополучно в Италию привезли, и первая она пострадала? Ну, пресловутый коронавирус. Я потом думаю, ух ты, глянь, помимо того, что саму игру домино перевезли, то еще и принцип домино привезли. Началось где-то там в селении Ухань на рынке и закончилось масштабным падением всей медицины из Италии и дальше всей Европы. В общем, принцип домино. Так вот, эта игра, она тоже носит интересное название, и в названии этой игры присутствует имя Бога. Домини, Это по-латински «бог». Даже есть такая, ну, предположение, историческая зарисовка на тему, что монахи играли в домино. И вот они кладут костяшку, эту фишку домино, и говорят «Домини грациас», или «Благослови Господь», или «Благодарю Господа». То есть ассоциация в игре с Господом. Другая вариация, что кто выложил все эти фишки на стол, тот и господин. Доминус. Ну, не суть. В саму игру домино играть мы-то точно не будем, но принцип домино не касается игры. Вот дети, точки, там, рыба, вот это все. Нет, принцип домино совсем другой, и вы его тоже знаете. Он распространенный, любят в него играть детки, когда ставятся просто эти фишки. И чтобы завалить всю эту картину, что вы делаете? Какое усилие направляете? На что? На первую доминошку. Последняя какая-нибудь по счету, 10-я, 20-я, 100-я, упадет не потому, что вы каждую толкали, а вы толкнули только одну. Этот принцип важно запомнить. Не всегда все в жизни происходит от того, что ты прямо на это повлиял. Вы можете ничего не делать. Уже работает, уже запущено. Может быть, оно запущено неделю, два, две недели, месяц, год назад запущено. И тут выстреливает. Это касается, допустим, вопросов здоровья. Вы любите плавать в море, загорать, купаться. И простая тема. Вы наплавались, вышли в плавательном белье, как положено, и стоите на ветру, обсыхаете, играете. Разок, другой, один день, другой, третий день. Такая простая мелочь, как мокрое белье, плавательное, на вас играет, действует потихонечку. Что происходит? Охлаждение. Все это накапливается. У девочек по одному сценарию, у мальчиков по другому сценарию. И потом, спустя время, ой, тяжелое простудное заболевание. А еще через какое-то время неспособность иметь детей. Еще маленький пример. Памперс. Вообще-то не памперс, а подгузник. Памперс – это лейбл. Ну, теперь мы так все называем. Чтобы себе облегчить жизнь, родители закупают горы этих самых подгузников. Более того, когда поздравляют молодую семью, конвертик дарят, это вам на подгузник, ну, на памперс. Слышали, да? Видели? Поздравляем на памперсы, да? Молодую семью на памперсы. Спасибо, молодцы, это мина замедленного действия. Ребеночку надевают памперс. Он благополучно и комфортно себя чувствует, потому что реклама сказала, что попка дышит. И вот такая дышащая попка год-другой проводит в тепле. И что? Не показывать на себе? Все в этом проходи. Не доказано? Доказано уже. Ну, родители, кто предметно сталкивался, наблюдали. Значит, происходит перегревание у ребеночка, выстреливает через 10, 15, 20 лет. Проблема. Грамотный же родитель будет вкладывать не в подгузники, а просто немножко жертвовать своим сном и тренировать своего ребенка, ходить, значит, давать, ну, показывать свое желание родителям. И из-за этого происходит невероятная экономия семейного бюджета. Не надо покупать огромное количество подгузников. Ребенок сам показывает, мама реагирует. Мне эта жена делала где-то с третьего дня. Дня, еще раз я не говорю, дня появления ребенка на свет. Я не представляю, какие суммы мы сэкономили за вот воспитание трех детей, не тратя на подгузники. Просто немного бдительности, немного жертвенности. Не так, чтобы ушатали свое здоровье или не высыпались, ничего. Но я это испытал. Все, мои дети этот этап прошли уже, все, они выросли. Но это просто, ну, благословение финансовое. Почему? Немножко жертвенности, немножко благоразумия. Давайте подумаем, как это все запустилось изначально, как это все пошло. Однажды была история на планете Земля, когда Господь говорит: «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, поэтому их плоть, ну, они плоть, пусть будут дни их 120 лет». Напомните, что это за сюжет, что это за событие в истории планеты? Это время, ну, где-то 1500 лет после сотворения нашей планеты. За 1500 лет человечество от стадии «хорошо весьма» доходит до того момента, о котором мы с вами, говоря о Боге любви, Бог всепрощения, Бог, отдающий жизнь за детей своих, говорит: у меня нет никакого рецепта по обращению к этим людям, по общению с ними, по исправлению и так далее, кроме уничтожения. 1500 лет. Представьте себе вот эту прогрессию. от того, что просто что-то сделал и отдал.

там с Евой неверно, и как, что из себя представляет человечество во времена Ноя. Бог говорит, их мысли и действия – все зло во всякое время. Вот вам вот эта картина. Запоминаем этот урок. Потом происходит, соответственно, потоп, и вот Бытие 8 глава уже говорит о другой картине мира. Бог говорит так, «Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето, зима, день и ночь не прекратятся». Поэтому причинно-следственная связь, которую мы с вами можем видеть везде и во всем, Бог ее изначально уже Ною сказал. Будет сеяние и жатва. Ну, холод и зной, зима, лето, понятно, но вот сеяние и жатва – это принципиально. Мы запоминаем этот принцип – сеяние и жатва. Потому что, ну, этот самый принцип, что посеешь, что и пожнешь, он не такой простой. Давайте разбираться. Причинно-следственная связь – это связь между явлениями, при которой одно явление, называемое причиной, при определенных условиях порождает другое явление, называемое следствием. Однако, как правило, не бывает просто одной причины и одного следствия. Чаще всего бывает одна причина и много следствий. Если вы обратитесь вот к тому тезису, о котором говорит человек, давайте посмотрим, как это, об этом еще и Павел описывает, вы увидите, что сеяние и жатва – это не совсем то, что ты посеял, и то, что ты обязательно пожнешь. Это не одинаковые вещи. Ну, посмотрим некоторые рассуждения от апостола. «Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом, ибо каждый понесет чье бремя? Свое бремя». Кстати, когда вы соприкасаетесь с христианством и думаете, что Христос предлагает вам нести его крест, неверно. Никогда Иисус не предлагает нести его крест. Он говорит, отвергни себя, возьми какой крест? Свой крест. Вот запомните. Запомните, друзья, что в нашей жизни нам приходится нести свой крест. И вот этот крест – это как раз часть вот этого принципа домино или принципа сеяния и жатвы, причинно-следственной связи. Крест зачастую – это то, что я пожинаю из-за того, что я немало посеял. Некоторые люди, расслабляясь, приходя к вере, говорят, ну все, я сейчас помолюсь, давайте молиться, чтобы у меня все устроилось, чтобы у меня все было хорошо. Пусть меня Господь благословит. Господь благословит, но это не значит, что Он отменит причинно-следственную связь. Это не значит, что Он из твоей жизни абсолютно уберет крест. Не надевайте розовые очки христианства такого гламурного, интересного и бессмысленного. Смысл в том, чтобы нести свой крест. Этот крест бывает тяжелым, бывает трагичным. Маленький пример. Крест, который иногда приходится нести, и даже иногда не понимая, почему. Небольшой рассказ о своей жизни. В моей семье, родительской семье, в 79 году родился мой старший брат. Из-за того, что роды были тяжелыми, и врачи, понятно, Советский Союз, окраина страны, Архангельск, они допустили ошибку. При родах они наложили щипцы на голову. Они сдавили голову, они травмировали ребенка. В течение 3 или даже 5 суток он был без сознания, но выжил. Но без последствий это не осталось. Представьте себе первенец в семье верующих, без пороков, без всякой причинно-следственной связи, которая бы указывала на то, что это вина. Этого нет. Но такая трагедия происходит. Матушка молилась, переживала, просила оставить, у Бога просила жизни. Бог оставил жизнь. Но это история жизни человека с огромным букетом инвалидности. Это первая группа инвалидности, это невозможность говорить и так далее, и так далее. ДЦП, ну, просто невероятный букет. В этом году исполняется 42 года моему брату, до сих пор он живет. Это забота, переживание для семьи. Это крест семьи. Я понимаю, что вот эта причина, которая случилась, можно найти какие-то объяснения, но это явилось причиной какого-то другого следствия. Следствие воспитания, влияния, ощущения боли, сострадания и так далее, которое повлияло на семью. И несмотря на то, что это трагедия в моей семье, для меня это небольшая панацея от эгоизма, от гордости, от эгоцентричности и прочих вещей. И то я понимаю, насколько я порочен, насколько я несовершенен, но вот

Там со мной человек, который пострадал и жизни не видел, ну, отрезвляет, понимаете? И получается, что его инвалидность повлияла на меня. Я как будто бы один человек в семье. Это крест. И Господь говорит, неси крест. Ты что думал? На земле, если ты с Господом, у тебя все шоколадно, красиво? Так не бывает. Надо спокойнее к этому относиться. Испытывает себя, несет похвалу, будет иметь похвалу в себе, а не в другом. Наставляемый словом, делись всяким словом с наставляющим. Следующая идея. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что человек посеет, то и пожнет. Самое главное. А куда ты сеял? Смотрите, принцип. Сеяние жатва. Что посеял, то и пожал. Но вопрос, а где ты сеял? Если ты сеешь в мире, в каком-то светском обществе, в дружеском коллективе, ну иди пожинай там, где ты сеял. Я вот добрый, я тружусь, я хороший, я вот это... Вопрос, ты куда сеял? Люди не всегда задают этот вопрос. Человек приходит домой, ну, самая бытовая семейная ситуация. Да я пахал на работе, я 12 часов у станка и так далее. Но это ты там пахал, а на дом, на семью у тебя времени нет. Ты можешь от семьи получить бонусы? Нет, ты в семью не вкладывал. Ты в семью максимум принес денежные знаки. Как ты можешь ожидать, что в семье будет мир, покой, благополучие, понимание, все на цыпочках? Это что за тирания? Ты там сеял, иди пожинай у начальника. И так и происходит. Люди пожинают на работе, а в семье раздрай. Сколько таких воспитанных детишек, которые при живых родителях, при хорошей упаковке, ну, финансовой, все нормально, благополучии, вырастают моральными уродами. Почему? Не было вложений в этих детей ни папы, ни мамы. Все на работе, все заняты, надо детей кормить. И что мы получаем? Эти моральные уроды не от нищеты, а просто от безнаказанности, от безразличия, от грубости по отношению к другим людям. Творят насилие, разбиваются на дорогах, мучают животных, мучают других людей и так далее. А потом все это еще и в Инстаграм, в Ютуб. Обилие моральных уродов. Почему? Сеем в другом месте. Пожинания не происходит, жатвы нет. Вы должны этим озадачиться сегодня, потому что вы выбираете место, где будете сеять. Если вы слишком много посеяли в мире, а потом я хочу в духовной жизни плодов. Почему у меня нету плода духа? Да ты не сеял там. Ты много делал, ты был профессионалом, ты что-то тратил, ты прям впахивал, молодец. Но это было там и там и там. Не здесь, не в духовной жизни, не в семье, не в дружеском коллективе, среди единоверцев. Подумайте, где ты сеял, чтобы потом там же и пожинать. Это очень правильный смысл. Но еще одна характеристика причинно-следственной связи, уверен, вы понимаете, что принцип домино – это распространение реакции по цепочке. Ты действуешь в одном месте, а по кругу, по какой-то, значит, схеме вылетает в другое. Вот классическое определение. Распространение по цепочке определенного явления под действием какого-либо фактора, который влияет на какой элемент цепи? На первый. И вот сложность бывает в связи с тем, что в мире, где все должно быть в динамике, в прогрессии и в развитии, каждая следующая доминошка не остается той же. Понятно, что есть картины, когда рисуют одинаковыми доминошками. Ну, видели, да, там прям чудо. Я представляю, сколько времени они потратили, чтобы нарисовать картину доминошками. И эта картина полностью изображается, когда происходит это самое падение. Первый опустил, и все. Но в мире чуть сложнее все. Помните, вы сеете не для того, чтобы положить в землю зернышко и потом выкопать это самое зернышко. Представьте, два ведра картошки весной принесли, копали, значит, сажали осенью. Да тоже два ведра. Ну, глупо, правда? Некоторые даже за тем горохом, который вырос после лета, даже не приходят, потому что выкапывать нечего. Мы сажаем почему? Мы хотим большего результата. Поэтому многие действия в жизни, они развиваются именно по этому принципу, когда следующая, каждая следующая доминошка больше предыдущей. Есть этот принцип, его исследовали многократно, это называется эксперимент Уайтхеда, и один физик из экспларатории города Сан-Франциско в 2001 году повторил. Ну, потом на Ютубе тоже вот недавно, ну, многие, наверное, блогеры повторяют, кто-то делает там картонные, ДСПшные и прочие доминошки и показывают, как это работает. Задача всего лишь в том, чтобы первую доминошку сделал, допустим, 2 дюйма, ну, вот такую маленькую стандартную доминошку, каждую увеличивать в полтора раза.
На 10-й фишке рост получится примерно с большого баскетболиста. Ну, Мэджик Джексон, допустим. 18-я доминошка – это уже Пизанская башня. 23-я доминошка – это Эйфелева башня. 31-я доминошка будет на 1000 метров выше над Эверестом или Джомолунгмой. Знаете, это 8 километров, представьте, еще 1000 сверх. А 57-я – это мост, который достигает Луны. 57-я доминошка. Если хотите, просто возьмите, пересчитайте, ставьте задачу вот такую. Понимаете, это как называется в мире математики, вы изучали? Какая прогрессия? Геометрическая прогрессия. Всего лишь 50... Даже в арифметической тоже будет, мне кажется, здесь и арифметическая, плюс сочетание с геометрической. Эта тема хорошо проиллюстрирована в Священном Писании. Вы должны вспоминать сюжет, который происходит с Адамом и Евой. Эта история, опять же, стара как мир, мы все ее знаем, но к ней нужно возвращаться вновь и вновь, потому что это основа Библии. Это фундамент. Ты если не понял, что в Эдемском саду произошло, и не разобрался и тысячекратно, то ты будешь все время ошибаться в чтении всей остальной Библии. Поэтому повторяйте эти идеи. Адам с Евой, их доминошка маленькая. Ну, не 2 дюйма, может, какой там плод был. Ну, 20 сантиметров, 30 сантиметров, какая-нибудь такая увесистая груша, ананас, что там на дереве не сорвали, тыква. Сорвали, съели. Ничего страшного. Ни кровопролития, ни скандалов истерики, ни мордобоя, ничего страшного. Всего лишь маленькая доминошка. Но возникает, они же биологические существа, они живые, они рефлексируют. Начинается реакция страха. Что они начинают делать? Они бегут в кусты, начинают обрывать лихорадочно листво, начинают шить. К ним приходит Господь, говорит, где вы? Я убоялся. Что такого? Ты всего лишь маленькая доминошка. А я убоялся. Почему? А не ел ли ты? Не. И понесла я какой-то детский сад. Жена, которую ты мне дал, вот змей, которого ты создал, вот это все. Бунт. Непризнание. Понимаете? Ты съел, ну, уронил доминошку, съел плод. Скажи, я согрешил, я вот это сделал. Этого не происходит. Происходит оправдание, происходит нагнетание. Ну, вспомните себя, когда вы вдруг начинали что-то сочинять и завирались. Было такое? Кто позволял себе по детскости так завираться? Ну, правильно, это атрибут детей, всех, это характеристика всех детей, поэтому, ну, обидно, что это было, но уж данность такая есть, никуда не деться. И вот происходит это с Адамом и Евой. Вроде ничего такого страшного как бы, ну, внешне не происходит, мы только духовный смысл находим. Но, извините, Господь говорит, теперь, чтобы хоть как-то продолжать с вами хотя бы вот как-то общаться, и даже вы между собой, вы еще Бога не видели, вы уже друг от друга, муж и жена друг от друга пытаются скрыться. Что такое? Вы и так с друг другом спите, вы познаете друг друга. Что такого стеснительного? А они начинают стесняться. Это ненормально. Ты ж за нее, она тебе жена, ты за нее вот это... Стыдно. Я убоялся, вот фикусом прикрылся. Бред. Потом они уходят из рая. Господь говорит, нельзя, если они сейчас возьмут дерево жизни, они же вечно будут это творить. А Господь знает прогрессию. Они, Адам с Евой, еще не знают. А что так сложно? А что нельзя как-то так быстренько уладить? Нельзя, потому что пошел принцип домино. Рождаются два ребеночка, Каин и Авель. Авель более-менее адекватный, покладистый, праведный. А Каин закусывается. Что с ним происходит? Поникло лице, а потом... умышленно зовет брата в поле и убивает его. И дальше динамика. Мы почитаем всего 6 страниц Библии, и к чему мы приходим? К тому самому потопу, когда Господь говорит, 1500 лет, потенциал жизни лет по 800-900, а адекватного разговора вообще не получается. Ни жертвоприношения, там, ни какой-то религии, спаситель, ничего не получается. Все надо уничтожать. И Господь это не один раз делал. Один раз... Позднее была такая история с народом израильским. Они настолько уже с ума сошли в поведении. Господь говорит, отойди, я сейчас их уничтожу, а от тебя, Моисей, произведу новый народ. Только благородство Моисея сработало, что Господь не уничтожил Израиль. Он хотел, говорит, я уничтожу, от тебя новый народ произведу. Отложим, так сказать, этот выход и развитие еще там на несколько столетий, пока они не расплодятся и так далее. И Моисей говорит, нет, и меня уничтожь, все, но только, пожалуйста, ради тебя, ради имени твоего...
Конечно, за всем этим стоит Господь, но поймите, насколько коварен грех. Поэтому в своей жизни, когда мы позволяем себе такую фразу, ну, есть у меня грешок. Молодец, доминошка пошла. Она уже падает. И сколько раз ты этот грех повторял? Доминошка падает. Тебе любой психолог пропишет, что любой грех повторяемый, там, вредная привычка, она прописывается где? На уровне нейронных связей, она закрепляется. В следующий раз ты об этом даже думать не будешь, ты так и сделаешь. И тот, допустим, человек, который себя не умеет контролировать, один раз не контролирует, другой, третий, потом что он делает? Да он просто хватает за что-нибудь и убивает. Тоже бывают случаи такие, да, в нашем обществе? Просто неадекватный человек в приступе, ну, каком там, в состоянии аффекта. Ну, это же человек был, ну, неужели подумал? Нет, не подумал. Почему? Доминошки нападали, накопились, уже все, уже Эйфелева башня, уже Эверест перешел и так далее. Та же самая пандемия. Год назад мы сидим, 200 заболевших в городе, там, 300, ну, страшно, да, все. 20 тысяч не хотите? 30 тысяч заболевших. Сколько похоронили? Пожалуйста, вот за год вам принцип домино в масштабах всей планеты. И где-то приняли неправильное решение в некоторых странах, приняли неправильный протокол реакции вот на эту пандемию. И потом, спустя несколько месяцев, говорят, мы ошиблись, мы неправильно, у нас все, полный локдаун, у нас падение медицины, обрушение просто в хлам и так далее. А за всем этим жизни людей. Если они не погибли, они пострадали просто от самой болезни и от последствий болезни. Еще раз. В нашем мире сегодня работает невероятно этот принцип домино. И мы должны его с вами видеть. Таким примером, еще раз, семейным, потому что это вас касается. Опять же, я обращаюсь к Библии, потому что лучше, чем библейские примеры и сюжеты, вы не найдете. Просто не найдете. Это сеяние Иакова и жатва Иосифа. Сколько детей у Иакова было? Давайте, сколько сыновей было? Детей у него было даже не 13, а еще больше. Там и дочери были. Ну, 12 сыновей. Сколько у него жен было? Да, надо увереннее отвечать. 4. Ну, как бы 2 официальные, с которыми прям в ЗАГС ходил, 2, которые просто так через постель. Наложницы. По-современному любовницы или сожительницы. Кто-то более продвинутый говорит, это гражданский брак. Ага, сейчас. Это сожительство. Не называйте вещи, не путайте вещи. У него 4 жены. Знаете, почему запускает или вот, в свою семью Иаков проблему? Первый раз, когда он женился, он был под шофе. Настолько, что не разобрал, какую жену ему дали. Разобрал только утром. Ты 7 лет любил, ухаживал, заботился, вкалывал, просто убивался за эту женщину. Тебе ее дают ночью, ты всю ночь не можешь разобрать, что это за женщина. Утром пропажа обнаружилась. Ну, как бы не пропажа, подмена там. Потом вторая женщина, потом наложница. Он идет на поводу, они делят постель своего мужа там за счет яблок и так далее. Бред. Кто управляет своей семьей? Иаков, ты глава семьи. Вот эта вся атмосфера, которую он создал, это он же хитрец. Это он же проныра. Это он папу обманул. Чувствуете? Кто это все сеял? В итоге Иосиф, родившийся в этой семье, и вдруг по Божьему откровению говорит, папа, а вот они, братики, там плохо себя вели. Ну, стучит так, постукивает, как любимец. Это тоже логично. Тоже проблема, папа обеспечил. Нарожал детей, люби всех одинаково. Или хотя бы не выделяй. Они и так, детишки эти, с уязвленным самолюбием, им тяжело. Чувствовать, что ты сын не основной жены, а служанки. Представьте, какой комплекс у ребят был. У Дана, Нефалима, Гада, Асира. Это же не просто имена, это такие же личности, как мы с вами. И у них чувства тоже есть. И на эти чувства глубоко наплевали папочка с мамочкой, с мамочками. Почитайте, как там атмосфера в семье складывалась. А потом Иосифу дается по благословению сон, он это по наивности озвучивает. Тут и досада, и агрессия. Симеон говорит, надо его убить. Пытаются, прям уже хотят убить. Благо, Рувим вмешивается, Иуда корыстный, говорит, давай продадим. Просто представьте себе ощущение Иосифа. 10 братьев тебя продают, как вещь. В принципе, хотели бы, убили бы. Как вещь.
без перспективы. Господь не говорил, ты поверь мне, ты пойдешь, у тебя такая судьба. Ничего, ничего не знает. Просто какой-то сон про поклонение там,

Иосиф идет в Египет, тоже начинает сеять. В виде чего? Верность, принципиальность, трудолюбие, честность, целомудренность. Не спать с кем попало и не петинговать и прочее. И в итоге, через несколько лет, он становится премьер-министром Египта и спасает всю свою семью, всех любимых своих братьев, папу, маму уже нет, и весь тогдашний мир, который вокруг Египта. Представьте себе масштаб. Почему? Сеял. Что он такого делал? Да сеял чуть-чуть. Он даже не в госаппарате сеял. Что он делал? Трудишь, метешь, мети красиво. Убираешься, считаешь, считай правильно, а не так, чтобы тебе в карман перепадало. Просто. Доминошки маленькие, вот такие, какие он сам может построить. А следующие доминошки, за них отвечает Господь. Ты делаешь маленькую доминошку правильную, толкай ее, запускай хорошую. Господи, можно? Можно. По писанию, по закону. Запускай домино. Следующие будут выше. Но они, может, даже не от тебя. Господь там фараону сон даст. Господь даст памяти виночерпию. Это уже Господь отвечает. Некоторые люди говорят, как я это делать? Я вот не знаю, это риск, я переживаю. Ты верующий вообще в Бога? Ты Бога хочешь испытать? Бог прямо говорит, испытайте меня, я сделаю для тебя. Но ты сделай свою часть достойно, доминошку правильную запусти в правильном направлении и с хорошими мотивами. Все. Дальше я сам сделаю. У Иосифа это получилось. И многие из героев Библии, не надо акцентировать на печальные вещи, на хорошие, они многие справились. Поэтому мы имеем список героев веры. Вдохновляйтесь, воодушевляйтесь тем, что такие же люди из плоти и крови, даже в худших ситуациях, справились. Причинно-следственная связь. Сеяние и жатва не отменяется, обязательно работает. Сегодня, давайте прямо навскидочку, где, какие сферы вот ваши насущные, нужно помнить принцип домино, чтобы переживать, молиться об этом, планировать и так далее. Какие сферы? Ну, допустим, семейные отношения надо? Да. Сеять в ночь перед экзаменом тяжело, правда? Когда надо сеять? Всю сессию. Весь семестр. Кто в сессию начинает сеять, то обычно заканчивается дело коррупцией, правда? Еще момент. Воспитание. Вы можете, допустим, обозначить в себе уже какие-то слабости, которые закрались у вас вот в процесс, пока вы воспитывались? Очень важно. И сказать, это моя слабая вещь, так надо себе в будущем избрать такую ситуацию, чтобы вот это со мной не сыграло злую шутку. Я, допустим, тепличное растение. Я понимаю, что я слаб, я привык к комфорту. Меня родители прям на ручках носили, любили и так далее. Мне надо чуть жестче к себе. Специально создавать условия, чтобы я не изловущился, не скурвился. Потому что я эгоист. Ну, любой человек эгоист. А я еще и с воспитанием. Родители хорошие, добрые, а я вот... Надо себя немножко поприжать. Когда вы эти вещи понимаете, вы становитесь людьми трезво глядящими на этот мир и на самих себя. Поэтому одна благая весть, она тоже из Евангелия говорит о том, какой может быть результат. Смотрите, помните, 57-я доминошка – это уже до Луны. Теперь смотрите, что говорит Библия. Плод, семя упало на добрую землю и дало плод, который взошел и вырос, принесло в 30, в 60, иное 100 крат. Вот это нужно понять, друзья. 30, 60 и 100 крат. Бог сказал вот эти цифры. Я думаю, что Господь просто так цифры не говорит. Намек. 30, 60, 100. Это много, это масштабно. Поэтому сейте доброе, рассчитывайте на добрый результат. Он прилетит, даже не будете ожидать. Ух ты, я не думал, что так получится. Это приятно. Мне было так не раз такое наблюдение. Что-то делаешь, такой мелочь, казалось бы, ни о чем. И вдруг человек приходит, начинает тебя благодарить. Да я просто так. Ой, нет, это для меня было так важно. Вот тебе подарочек, вот тебе забота, вот тебе какие-то радости и так далее. Так я ничего такого серьезного не делал. А благодарность большая. Почему? А я доброе сделал. Маленькое, но доброе. 30, 60, 100. Запомнить. И последний урок, который приходит из закона Божьего. Вы его знаете. Причинно-следственную связь Господь отразил в законе Божьем. Это вторая заповедь. Помните ее обязательно. Я Господь Бог твой, наказывающий детей за вину отцов. До какого рода? Третьего и четвертого. Вот ты, личность, ты, вселенная, за тобой твои дети, может быть, не один, это род. В роду может быть несколько детей, да, вот в этом поколении. Потом внуки, правнуки, четвертый род. Теперь представь, какое это количество.
если твою

0: многодетную семью хотите создать, как я мечтал в детстве, 6 детей, пока только половина от мечтаний. Это много, это реально много, и это наказание. Но есть другая часть, тоже причинно-следственная связь, принцип домино. Творящий милость до тысячи родов, любящий меня и соблюдающим заповеди мои. Понимаете, классно как. А теперь калькулятор берите или сами в голове посчитайте. Насколько тысяча больше, чем 4? Молодец, давай зачетку, 5 по высшей математике. Вышняя математика, это всевышняя математика. Друзья, Господь в 250 раз больше желает благословлять, чем наказывать. Поэтому вот эту первую часть, вы ее знаете, но из этого вывод не делаете. Вывод делаете из того, что Господь любит и благословляет тех, кто просто взаимно к нему относится. Это радостная весть. Причина, следственная связь, принцип домино. Им можно вооружиться, можно сеять хорошо, пожинать еще лучше, потому что Господь любит благословлять больше, чем наказывать, в 250 раз. Мне эти цифры нравятся. Да будет Господь прославлен за этот принцип, который работает по лучшему сценарию. И вам в этом благословений.
1: Павел, спасибо большое за эту тему. Давайте мы зачитаем тебе некоторые вопросы, которые к нам пришли. Также вы, ребята, можете готовить свои вопросы, мы к ним вернемся чуть-чуть попозже. Итак, первый вопрос. Есть такие моменты, когда человек пожинает свои плоды, а есть, когда он пожинает и чужие. Случайные проблемы, которые валятся на голову, и они никак не связаны с тем, что человек сеял. Почему такая несправедливость происходит?
0: Только потому, что мы часть этого мира и дети Адама, Евы и всех поколений, включая наших родителей. Поэтому важно трезво взглянуть на свою жизнь и понять, что даже если ты из христианской семьи, семьи верующих и очень добрых, хороших людей, а всегда родня, там предки, всегда хорошие, святые люди, помним, все согрешили, лишены славы Божией, все люди со слабостями, эти слабости имеют последствия. Последствия сколько? До третьего и четвертого рода. Лев Толстой замечательно сказал, люди наказываются не за грехи, а самими грехами. Поэтому если какие-то прародители ваши допустили грех, ошибку какую-то, она очень разная, там, начиная от образа жизни или создания семьи, заканчивая выбором места жизни. Кто-то неудачно выбрал место жизни, и потом все последующие поколения мучаются там где-то, как заложники, да? Ну, это наша земля, мы не можем отсюда уехать, и страдают. Ну, так на Донбассе было в 2014-2015 году. Некоторые семьи хотели уехать, а старшее поколение говорит, ну откуда, как мы уедем, у нас здесь предки и, значит, наши могилы наших отцов, мы не поедем. Более молодые дети, ну, даже уже взрослые, остаются с престарелыми родителями, мина прилетает, погибает вся семья. К чему этот патриотизм никчемный? Зачем? Как гражданское население, просто получить мину? Да вы уедете. Зачем оставаться в зоне боевых действий, если только потому, что здесь могила отцов? И так какая-то бабулечка ушатывает своим решением своих детей. Это реальные случаи, печально, слезы, ну, что, уже не исправить. Значит, вот эта несправедливость, кажущаяся, она преодолевается. Помните, Господь благословляет любящих Его. То есть ты определил, понял слабое место и молишься об этом, принимаешь и работаешь над этим. Но пытаться, опять же, играть в справедливость, пойми, сравни себя с законом Божьим и с Господом Иисусом Христом. Права на то, чтобы у тебя была безбедная и счастливая жизнь, у тебя нет. Со времен Адама нету человечества права на счастливую жизнь. Все, забудьте. Бытие об этом сказала. Проклят человек, проклята земля. Все, беда. Поэтому нам нужен Христос. Поэтому за него держаться надо. За благодать надо держаться. За любовь, за веру. Мы должны вот это понять, чтобы вот это там верьте, любите, надейтесь. Это не было таким лозунгом. Это насущно. Выжить просто можно с помощью этого.
1: Ну вот ты уже частично ответил на один из вопросов, который тоже пришел. Это справедливо ли в этом принципе домино детям быть наказанными за вину отцов? Где же Бог? Бог же любящий, где справедливость?
0: Бог любящий, и Он восстанавливает справедливость. Нам кажется, что справедливость должна быть в нашем поколении, она будет просто в глобальном. И когда совершится глобально, и мы дождемся, и вот за время своей жизни не сломаемся, то мы просто войдем вечно и скажем, Господи, спасибо, я хоть потерпел, я страдал, я вхожу в радость. Еще раз, мы меряем все земными категориями, а Библия предупреждает, кто надеется на Христа только в этой жизни, он несчастнее всех человеков. Да, детишкам придется пострадать, но это временно. Поверьте, это временно, это тяжело принять, но это смирение просто. И опять же, не Господь источник, это человек. Все пройдет в свое время.
1: Спасибо большое. Есть ли вопросы из студии?
2: Такой вот вопрос странный. Можно ли избежать эффекта домино или избежать этой следственной связи? Ну, к примеру, допустим, я что-то сделаю, мне дальше жить страшно будет. Мало ли, как это обернется мне в будущем.
0: Ну, конечно, надо... Смотрите, доминошки начали падать, если в определенный момент поставить ручку, дальше доминошки падать не будут. Понимаете? Ну, вот надо ручку поставить, но это требует большей оплаты. Маленький пример. Как Захей на эту тему сработал? Он говорит так: я виноват, исправлюсь. И как я исправлюсь? Кого обидел, воздам вчетверо, а половину имения раздам нищим. Он не просто только компенсирует, он еще себя избавляет от того, чтобы не акцентировать свое сознание на богатстве. Он себя просто собственным решением ограничивает. Половину имения раздам нищим. Вот это классная модель. Он ставит препятствие на пути к обогащению, на пути к любви к богатству. Это здорово. Такой сам себе укольчик сделал, можно сказать, прививочку. Это, ну, думайте об этом. Здесь очень много сюжетов можно разбирать, конечно.
1: Следующий вопрос. Существует ли карма? Что об этом говорит Библия?
0: Карма плюс круги сансары и прочая тема восточная. Ну, иногда мы пользуем эту фразу, плюс один к карме, кто лайк поставит, да, или репостнет, или судьба не судьба. Это чисто сленговое, оно с верой не связано. Ну, лучше, конечно, воздерживаться от этих слов из восточных религий, потому что они влияют. Нету кармы, нету судьбы. Мы сами все вот, что мы делаем, это все и складывает нашу судьбу. Судьба — это не предначертанное нечто, а судьба — это то, что мы получаем как следствие выбора. То есть причинно-следственная связь — это, в принципе, и есть та самая судьба или карма, если уж на то пошло. Да, карма. То есть ты пустил хлеб свой по водам, вернулась. Но, опять же, не используйте это слово, иначе заблуждение будет возникать. Я бы, скорее, вот принцип домино использовал в терминологии, как в Библии. Да? Сеяние — жатва, плюс посеешь ветер — пожнешь бурю. Помните эти слова.
1: Спасибо большое. Есть ли вопросы из студии? Пожалуйста.
3: Да, Павел, у меня такой вопрос. Вот вы говорили про людей, которые в состоянии аффекта совершают какие-то поступки ужасные и могут потом еще раз их повторять.
0: Да.
3: Вот представим ситуацию. Мой молодой человек мне изменил или ударил. И затем он просит у меня прощения и говорит, что я изменюсь, больше такого не повторится, прости меня, прости меня. Стоит ли мне его прощать?
0: Угу. Песенка вспоминается детская. «Я больше не буду, я больше не буду». И это только слова. Сказать слова несложно, если еще, как говорят, метла подвешена, да? Человек может красиво все сказать, цветочки купить. Есть действия, которые подтверждают эти слова. Вы должны очень проявить мобилизацию и бдительность. Не то чтобы прям фобия, не должно быть фобии, но должна быть бдительность, трезвость. Ваша задача — увидеть динамику изменения. Если человек ведет себя агрессивно, если он говорит, я изменюсь, я тебя бить не буду, а садится за компьютерную стрелялку и 5-7 часов рубится дальше в онлайне, все, труба. Человек зависимый не будет справляться с насилием. Он зависим от компьютера, а теперь в этой зависимости он уже неадекват. Он будет бить, сколько бы он ни обещал. Если он там злоупотребляет алкоголем и так далее, не может с этим справиться, но дает обещание любви, заботы, и там, я там детей буду на руках носить. Нет, если ты не справился с курением, с алкоголем, ты нормальных детей не зачнешь, не родишь, поэтому не надо сказки про то, как ты сильно любишь своих детей. Справляйся со своим организмом, борись, и, там, бейся головой, иди в реп-центр, но это судьба твоих детей. Для женщин это тем более критично, поэтому парням курящую девушку или злоупотребляющую алкоголь потенциально даже не можете рассматривать как мать для своих детей. Это физиология, это биология. Да, если балуются так, все половые клетки уже ушатаны. Вот вам причинно-следственная связь. А потом через год-другой вы будете причитать: «Господи, почему у меня ребенок больной?» Глупая мода, постоянные простуды и вредные привычки, и потом через десяток лет мы получим состояние нации. У нас огромное количество девчонок родить не могут. организм не справляется, потом они идут на эпидуралку, потом идут на искусственные роды и так далее. И ребенок получает ушатанный организм. Ненормальных родов, после кесарения тоже слабый и так далее. Я просто эту тему очень хорошо знаю, детей сам рожал почти, поэтому понимаю, насколько это

0: значимы.
1: А, подождите, вы не ответили на вопрос насчет измены. Если он мне изменил, я...
0: И исправился. Допустим, все исправилось.
1: Нет, он только обещает, что он исправится. Но я этого пока, ну, я не знаю, изменится он или нет. Вот он вчера мне изменил, сегодня просит прощения, что изменится. Не стоит ему доверять? Люди меняются?
0: Люди меняются, но в этом вопросе вряд ли. Во-первых, вы были... так, изменил. Изменил чему? Брачному союзу?
1: Ну, допустим, да. Переспал с другой, грубо говоря.
0: Сейчас видите, в чем проблема? Сейчас парадигма этого мира. Переспал с другой, но такой же подругой, как вы. С вами у вас никаких брачных отношений. Это не брак.
1: Ну, а если мы в браке?
0: А если вы в браке, Писание есть. Брак аннулируется, если есть прелюбодеяние. Вы можете быть свободны. Но если вы сильно любите и готовы прощать, это благородно, это Господь хвалит. И если действительно раскаяние, такое раскаяние, как в Библии, вот Сихем, да, раскаялся, говорит, все, умираю, дайте мне ее в жены. Ну, не вопрос. Бог милостив. Если христианин способен прощать, так же, как Давид прощал Саула, здорово, респект, все, но чаще нет. Чаще нет. Трезвее смотрите на жизнь. Вам цените свою жизнь просто.
2: Спасибо большое. Следующий вопрос. Можно ли остановить доминошку?
0: Скорее нет. Еще раз. Принцип домино в том, что она запущена. И надо понимать риски, начать предвидеть. Поэтому, ну, хорошо, маленький пример. Как Давид предвидел принцип домино в своем царствовании? Он призывает Соломон, уже умирает, говорит, все, я умираю. Значит, Давид понимает, что царство будет разделено. Ему Господь сказал, раз ты такое действие совершил, финиш, будут последствия. Во-первых, четырех сыновей похоронишь, а во-вторых, царство твое будет отдано другому. Но Давид понимает, зовет Соломона и говорит, ну, благословляет, там, наставление, и потом, не оставь Иоава, не оставь его, ну, до старости не оставляй, это отмороженный человек, а эти сыновья Саруи им не столько навредили за мое царствование, реши с ним вопрос. Семея вопрос не забудь. И в итоге, когда Соломон заходит на престол, он получает наставление своего отца и тем самым усиливает своего царства, свое царство. Если бы Соломон не убил Иоава и Семея, там конкретные сюжеты в третьей книге царств, царство могло еще раньше ухнуть. Оно ухнуло, и причина, опять же, проблемы самого Соломона. Но если бы Соломон был принципиален и не женился тысячекратно, помните, его царство либо еще позднее, то есть откладывание произошло, доминошка откладывания работает, Ниневия. Через 40 дней Ниневия будет разрушена. Почему? Да они никакие, вот во всем мире самые страшные, агрессивные нации вот на тот период времени. Каются, что получается? Доминошки замедлились, это поколение живет нормально. Через столетие Ниневия уходит вообще в небытие. Их разрушают, уничтожают, но это другие люди. А те отложили доминошку. Почему? Слово Божие надо слушать. Работает, оказывается.
2: Спасибо. Еще вопросы были?
3: Скажите, а можно ли как-то провести диагностику своей жизни? Как-то выявить этот ряд доминошек, который не совсем очевиден?
0: Слово Божие. Апостол Павел говорит, совет очень четкий. Вникай в кого? Только в учение?
2: В себя.
0: В себя. К сожалению, берут этот совет психологи и говорят, надо там разобрать свой внутренний мир, постигни себя, загляни внутрь себя и так далее. Люди занимаются заглядыванием в себя, а в этом тихом омуте кто водится? Черти. Поэтому люди забывают заглядывать в Слово Божие. И светский психолог вам не скажет, давай Библию почитаем, давай сверим свою жизнь с законом Божьим. Психолог будет зависеть от того, какой школе он принадлежит. К фрейдизму, бихевиоризму и так далее. Он будет в рамках этой концепции давать тебе психологические советы. И в этих советах, к сожалению, как правило, не будет авторитета Божьего Слова. Поэтому, может быть, что-то сработает, я не против психологии, но, как правило, в большей степени светская психология не работает. Христианская психология работает, потому что там есть страх Божий, есть вечные законы, есть завет, понятие благодати, искупление. Вот эти все вещи, они реальны. Но их надо практиковать. Это, друзья, не один совет и не один семинарчик. Это прям полноценный такой жизненный процесс.
2: Спасибо. Еще был вопрос.
4: Был вот вопрос насчет того, что можно ли остановить доминошку. И вы сказали, что нет. Но также говорили, что можно поставить руку.
0: Можно. Смотрите, здесь... Сложная ситуация. В полной мере всех последствий вы не уберете вообще. Вот Давид, сколько бы он ни ставил там руку, Божью руку, молящуюся руку, он не избавился от общей тенденции. Он либо затормозил, либо уменьшил последствия. Хорошо, вы все пользуетесь смартфоном, у вас дома микроволновые печи.

0: вещи. У вас Wi-Fi, радиосигнал, Bluetooth на ухе и так далее. Как вы думаете, сработает ли эта тема в вопросах онкологии? Уже давно сказали, радиосигналы, все эти вещи работают на нас, они влияют. Либо на головной мозг, либо еще на тело. Если в ближайшие, не дай бог, десятилетия выстрелят и скажут, у вас онкология. Вы будете причитать на тему, как несправедливо я заболел, или вы скажете, это данность, я живу в этом мире, я обязан был заболеть. Поэтому я трезво сегодня смотрю, у меня может быть онкология через 10 лет, через 2 года может быть. Почему? Так я живу в мире в таком цивилизованном. И этот мир меня ушатает, город меня, экология убьет меня, это данность. Будьте трезвыми, чтобы потом, Господь, это несправедливо. Это справедливо, ты живешь в большом городе, в мегаполисе, ты травишься в нем, фастфуд кушаете? Ушатаетесь, это канцерогены. Ну, кого мы обманываем? Это последствия. Вы должны их просто понимать и спокойно относиться. Все нормально. Господи, я понимаю, это грехи. Прости меня. Так работает вещь.
1: Получается, все неизбежно? То есть, ну, зачем тогда хорошие или плохие доминошки? Все равно мы все умрем.
0: Да, мы все умрем. Давайте поплачем. Да, так и будет. Мы все на этой земле умрем, если Христос не придет. Давайте честно, друзья. Если Христос при нашем поколении не придет, что с нами будет?
2: Мы все умрем.
0: Мы все умрем. Или вы в другом мире живете, там розовые пони бегают. Ну, давайте трезво смотреть. Мы умрем, так же, как все герои веры умерли. И многие из них, как Павел говорит, не получили, так сказать, воздаяние в своей земной жизни. Кого-то перепилили за его принципиальность, искренность и боголюбие. Кого-то сожгли, уничтожили. Первых христиан, наших прародителей. И что? Ну и все, да. Но они же не этим жили, они не земной жизнью жили. Они сеяли доброе. Вдохновитесь этим примером, потому что вы рассчитываете на результат не в этом мире. Иначе, да, действительно, христианство – это не та тема. Уходите, ищите другое. Идите в саентологию. Там религия преуспевания. У вас там будущего нет. А пока на земле там все классно. Идите в сетевой маркетинг. Там будет успех. Локальный, краткосрочный или на всю жизнь. Но земной. Мы в христианстве решаем вопросы вечности. Это, наверное, важнее, чем наши 70-80 лет, да хоть 120. Хоть 900, как у Мафусала, все равно коротко. Потому что когда тебе 900, ты, ой, а что так быстро? Спросите у любого пожилого человека. Ему уже под 90, говорит, так хочется жить. Ты говоришь, да ладно, а хочется жить. У человека нет возраста, поймите. Вы не живете с понятием возраста. Вы просто живете. Это другие стареют раньше, чем вы. Ну, подруги обычно стареют быстрее. А вы не живете в возрасте, вы его не сознаете. Гришковец классную идею подметил.
2: Спасибо большое. Давай еще разберем один вопрос, который к нам пришел. Вы сказали, что нужно искать в себе слабые места и пытаться изменять их. Да. Но часто бывает, что люди их не видят или не хотят видеть. Что бы вы посоветовали таким людям, как понять, что нужно измениться, или они категорически, если они категорически не находят изъянов?
0: Так, вот вопрос задают про себя или про других людей. Человек хочет изменить себя или всех остальных?
2: Он сказал вначале в себе слабые места.
0: Вот, значит, если мы общаемся с человеком лично, и человек говорит, я хочу разобраться в своих слабых местах, мы найдем разговор. Если человек говорит, а вот те не хотят меняться, вот он не хочет меняться. По глазам вижу, не хочешь меняться сейчас. Тогда тупик, да. Если человек не хочет меняться, Господь даже не заставит. Помните, Господь стучит в сердце, говорит, кто отворит дверь, войду. А если не отворит дверь, Господь войдет? Нет. Вот и все. Воля человека все определяет. Так устроено со времен творения.
2: Спасибо большое. Спасибо, Павел, за эту удивительную тему. Это были все вопросы к этому времени.
0: Спасибо. Приятно общаться.

Я не волнуюсь о том, что люди скажут обо мне. Я знаю, что ты мой Бог, я знаю, ты во мне. Твой дух ведет меня к целям, открывает пути. Я об одном тебя молю, чтоб ни с него не сойти. Я не волнуюсь о том, что люди скажут обо мне. Я знаю, что ты мой Бог, и знаю, ты во мне. Твой дух ведет меня к целям, открывает пути. Я об одном тебя молю, чтоб ни с него не сойти.

из Нэшвилла, Теннесси, мировой столицы мира. Передача «Леон с друзьями» и ее ведущий Леон Патилов.

сейчас поприветствуйте Леон Патилов. Хорошо, хорошо, все классно. Эй, Майки, я рад, что ты в программе. Все классно у нас. Прекрасно, я рад, что ты здесь. И рад, что по всему миру вы можете нас смотреть. И мы хотим, чтобы вы знали об этом.

0: Bun, Big Bun, Big Bun.
1: Эта программа как раз о том, что мы пытаемся найти свое место в Господе и то, что нам нужно сделать в жизни. Мы встретили тех, которые уже нашли свое место, и я так рад, что сегодня они в гостях у передачи «Леон с друзьями». Поприветствуйте Майк И. Как дела? Хорошо. Я хочу, чтобы представил нам свою группу. Я привел с собой крутых ребят. Вон там ударник, малыш Терри Бейкер. Терри Бейкер. Бас Симеон Бейкер. На клавишах мой главный человек Ралф Лофтен. Майк И. Ну хорошо, хорошо, отлично. Мы здесь в Нэшвилле, Теннесси. Music City, музыкальный город. Мы в Trinity Music City. Это будет всемирное евангельское царство. Я верю в это. Я верю, что люди будут отовсюду съезжаться сюда, и они будут тронуты тем, что Господь вложил в сердца этих музыкантов и артистов, выступающих здесь. И я благодарен Дженну и Пол Крауч, я так благодарен Мириам Голден и Сэму. И это было фантастически, что они все объединились, чтобы эта программа выходила в эфир. А многие из вас могут кое-что тоже сделать. Во многих ваших письмах вы говорите: «У меня есть талант, у меня есть дар. Я хочу поделиться им с миром, но я не знаю, куда послать запись, я не знаю, кто бы мог мне помочь». Ну что ж, мы можем вам помочь. Программа «Леон с друзьями» будет проводить второй годовой конкурс поиска талантов. И это будет круто. Будет просто удивительно. И кто-то будет выбран. Какая-то группа будет избрана, и я возьму их под свое покровительство. Я помогу им выпустить альбом, и это будет классно. Я хочу, чтобы вы прислали мне свои записи, присылайте фотографии. Возможно, даже напишите несколько слов. Например: «Эй, я думаю, что Бог вот что хочет сделать с моей жизнью». И мы послушаем вашу запись и передадим ее судьям. Так что они решат, и это будет окончательным решением. И я думаю, что все будет хорошо и правильно, и особенно, если вы молитесь, все получится так, как Господь этого хочет. Итак, пишите нам на TBN, не забудьте, на любом языке, абонентный ящик А, Санта-Ана, Калифорния, 92-711. Это наш адрес. Решения судей будут окончательными, и мы выпустим наши вещи, и наконец-то их услышит весь мир. Я знаю, что даже Майк И выпустил что-то, и я тоже. И мне кто-то помог в свое время. И знаете, мы хотим сделать это для вас. Сегодня у нас в гостях брат, которого вы полюбите. Он записывающийся артист на Mer Records. И я хочу, чтобы вы поприветствовали моего друга Грег Лонг.
2: Kick it! All right, man.
1: В этой песне я написал о том, что нас возвышает, а не унижает. Так что думайте об Иисусе.

0: All right, my brother.
1: Хорошо, мой брат. Иди сюда, Грег. Прекрасно, старина. Давайте поаплодируем, поприветствуйте все. Грег Лонг. Садись сюда, брат. Это просто классно. Это очень классно. Знаешь, я сам когда-то записывался в Mir Records. Верно, знаешь что? Мне знакома твоя музыка. Я когда-то пел «Утреннюю звезду» по оригинальной записи. Это была моя любимая песня. О, знаете, я основал Mir. Да, ты сам Mir Records. Да, здорово, конечно. Это хорошо, старина. Я слышал, что ты воспитался в музыкальной семье. Да, мои отец и мать... Мой отец был служителем, евангелистом, и мы много путешествовали. И они оба пели, моя мама играла на пианино. И я начал петь, когда мне было 2 года. Да, они представили мне возможность, и я воспользовался ей. А твое пение было своего рода чудом? Или ты специально подготовку прошел? Подготовка была то, что с 2-летнего возраста

Я пел 250 вечеров в год. Эта подготовка проходила посреди церкви, когда я надевал свою старую ковбойскую шляпу. И это была моя подготовка, конечно. Я скажу тебе, это, конечно, очень успешно. Потому что, как я слышу, за 5 месяцев ты записал 3 популярные песни, 3 хита. Это просто чудо. Это больше, чем я ожидал. И если бы я даже никогда больше не пел, я знаю, что Бог был добр ко мне. Я не могу жаловаться. Да, это было прекрасно, конечно. А твое спасение началось вместе с пением? Нет, я подождал несколько лет, до 4-летнего возраста. Да, мудрый возраст, 4 года. Большое решение, конечно. Это правда. Меня спрашивают, как можно стать спасенным в 4 года? Ты не был уж таким плохим. Но они не знали, каким я был в 3 года, знаете ли. Они не знали, какую я вел жизнь. Да, конечно. Да, я не знал. Я был беспробудным пьяницей, молоко постоянно пил. Мой отец выступал с посланием в церкви Миннесоты. Я просто почувствовал Бога. Я помню вечер, когда это произошло. И я попросил Иисуса прийти в мое сердце, и Он действительно вошел, и я знаю это. У нас была удивительная семья. Хотя мы и не были богатыми деньгами, мы были богатыми, потому что Бог был на нашей стороне. Да, бьюсь об заклад, что твои родители очень гордятся тобой. Они прекрасные люди. Да, они оба живы. И мой отец все еще проповедует. Вот уже 27 лет, как он проповедует и путешествует. Мой дом в Южной Дакоте. Конечно же, это небольшой среднезападный штат, и в моем родном городе было около 3000 человек, довольно-таки небольшой городок, я живу там с моей семьей. Так что все. Да, это здорово. А теперь ты гастролируешь вместе с группой для него и с Рэем Болтом. Да, сейчас я гастролирую с группой для него, и несколько месяцев я буду выступать с Рэем Болтом, и... А потом опять с группой для него. Для меня это честь работать с ребятами. Да, это потрясающе, конечно. Мы записали песню «Обещаю верность Агнцу» в Далласе, и потом в Хендерсонвилле, в штате Теннесси. Это фантастика. Когда Рэй начал петь, все просто встали под слова песни. Да, когда я впервые увидел этот видео, я действительно, это тронуло меня. Это потрясающая песня. А вот этот твой новый альбом? Да, «Перекрести мое сердце». Моя мама говорит, что я выгляжу злым. А я думаю, что ты довольно нормально выглядишь, знаешь, как реклама в журнале. Так что это действительно классно. И он... Продюсеры были Джон и Дино Алафонте. Да, они особенно известны, потому что покажут здесь на этой передаче «Ангел-хранитель». Они известны своим роком. Они выпустили Петру, 7 или 8 альбомов Петры, и они приняли такого стриженного... Парни, как и я. Ну, я хорошо с ними сработался. Да, звукозапись просто фантастическая. Да, это прекрасно сочетается с твоим голосом. Я ничем не отличаюсь от других. Знаешь, ты обращался к зрителям, чтобы присылали свои записи. Мы все обладаем чем-то, чем Бог наградил нас. Но классным среди христиан является то, что у каждого из нас свое свидетельство о том, что Бог сделал для нас. Если кто-то из зрителей не знает Христа, он хочет дать им свидетельство. Он хочет, чтобы они пригласили его в свое сердце, пригласили Иисуса в свое сердце. И тогда у них будет свидетельство о том, как Бог был добр к ним. И я делюсь своим свидетельством о том, каким добрым Бог был ко мне. Он был милосердным ко мне, и это было просто невероятным. И я снова хочу получить спасение. Расскажи о нашем друге. Почему же тебе не спеть о нашем друге? Поаплодируйте, Грег Лонг! Эту песню я написал вместе с Диной и Джоном Лафонте. В ней говорится о друге, который никогда вас не покинет.

Грег Лонг. Спасибо, Грег. Благословит тебя Бог. Да, это друг, который ближе брата. И в последние дни он будет с тобой. И сам Иисус обратится к тебе.

Мой дорогой, я хочу, чтобы ты знал, что я никогда, никогда не покину тебя. Я так рад, что он сказал нам о том, что когда мы дойдем до самого-самого конца, он будет там, чтобы восстановить нас своей любовью и вернуть нас обратно к жизни, как произошло с Лазарем. Я так рад.

0: Yes, yes, yes, yes, yes. I want you to know.
1: Я хочу, чтобы вы это знали. В Откровении в 3 главе, 8 стихе говорится: «Я знаю о делах твоих. Смотри, я поместил перед тобой открытую дверь, которую никто не сможет закрыть. Ибо хотя у тебя и немного сил, ты сохранил мое слово и не отрекся от имени моего. Господь открыл дверь. Это Его объятие. Он говорит нам: приди в мои объятия и расскажи мне о своих проблемах. Расскажи, где у тебя болит, и я исцелю тебя. А те, которые еще не приняли Господа, почему бы вам не сделать это сегодня? Иисус – это единственный путь. Я люблю вас, благословит вас Господь. Пока, благословит вас Бог.

0: Power Connection with John Jacobs.
1: John Jacobs.
2: То, что мы делаем, это самое радикальное.

На него наденут наручники. И затем эти наручники будут пристегнуты к цепям.

того, что вы уважаете. Это вас шокирует. Провели интервью и опросили тысячи подростков и спросили, что вы уважаете больше всего в людях. И знаете, что они сказали? Они сказали одно слово – обязательство. Мы уважаем обязательных людей. Знаете, почему сегодня мы живем в обществе, которому чужды обязательства? Я недавно прочитал, знаете, о чем? Один из профессиональных футболистов посвятил этому всю свою жизнь. И он считался лучшим почти каждый год. Вы представьте, его только что уволили. Почему, тренер? Потому что кто-то молодой, возможно, побыстрее. И представляете? Тренер Том Лендри был тренером 25 лет. Он проснулся однажды утром и прочитал в газете, что его уволили. Вы представляете, что мы живем в таком мире, где они не знают этого слова «посвящение» или «обязательство»? Вы понимаете, что только что провели опрос и выяснили, что больше 50% опрошенной группы людей, молодых людей, сказали, что они изменяли своей девушке или молодому человеку. Дамы и господа, где же это обязательство? Где же посвящение друг другу и Богу? Или обязательство чему-то? В жизни часто смотрят на христиан как на слабых, на слабаков. Одно я чувствую в своей собственной жизни, что я христианин, понимаете, на меня смотрит много людей, и бывает, что я допускаю ошибки, я устаю, но я все равно, понимаете, должен быть дисциплинированным в своей собственной жизни. Я помню, в футболе мой тренер был христианином, и я часто занимался бегом. И если я хотя бы немного расслаблялся, он был недоволен, потому что, будучи христианином, ты должен быть твердым, дисциплинированным, потому что мир на вас смотрит, как на слабаков. Знаете почему? Вы знаете, почему такие обязательства? Потому что Иисус умер за нас. Он заплатил цену, которую мы никогда не смогли бы заплатить. Он бы мог призвать 10 тысяч ангелов, но когда Иисус Христос входит в ваше сердце, когда Иисус входит в вашу жизнь, вы не можете этого объяснить. Он делает вас абсолютно новым созданием, и вы знаете, что Бог жив, и Бог ведет себя перед обязанными. Бог считает себя обязанным нам. Дамы и господа, когда мы были грешниками и меньше всего этого заслуживали, Бог доказал свое посвящение нам, послав своего единородного Сына. И тот, кто уверует в Него, не умрет, а будет иметь жизнь вечную. Вы знаете, что такое обязательство? Мы не обязаны Богу, не посвящены Ему. Он первым был обязательным перед нами, и Он посвятил Себя нам и позволил Своему Сыну умереть на кресте и воскреснуть из мертвых, чтобы мы знали Его через пролитую кровь Христа. Чем больше вы посвящаете себя Богом, тем больше вы будете посвящены друг другу. Вы никогда не поймете обязательства, пока вы не поймете той любви, которая есть у Бога для вас. Когда вы поймете любовь, которая есть у Бога для вас, тогда вы действительно поймете, что означает слова «обязательство» и «посвящение». Давайте поаплодируем Богу. Итак, вы готовы?

Сегодня в Америке много людей, я беседовал со многими, которые считают себя христианами без понимания того, что означает, что слово «христианин» означает. Они говорят, что они христиане, потому что они родились в Америке, потому что каким-то образом эта нация основывалась на Боге. Одна нация под Богом. 200 лет назад эта нация должна быть была страной Бога. Но многие в Америке говорят, я христианин, потому что я родился в Америке, не понимая глубины обязательства перед крестом. Я бы хотел немного поделиться с вами об этом обязательстве. Сегодня здесь много людей, и я подумал о вопросе. Я подумал о том, что я сегодня выступаю по телевидению, я бы не хотел называть имени человека, члена своей семьи, но есть для меня очень близкий член семьи, с которым я говорил. Я говорил с ними после того, как я обрел спасение, о тех переменах, которые Иисус сделал в моей жизни. И этот человек подошел ко мне и сказал, «Майк, я христианин, я сделал много всего хорошего, я заботился о своей семье, я хороший человек, я христианин. Я просто нерожденный свыше христианин. Но если кто-то не рожден свыше, то они не христиане, потому что в Библии говорится, что сам Иисус говорит, вы пытаетесь спасти свою собственную жизнь, но вы ее потеряете. Но если вы отдадите свою жизнь ради Христа, вы ее найдете. Видите, в значении креста гораздо больше обязательства в словах христианина, чем просто в ношении таблички, где написано

Я методист, я протестант, я баптист. Значение креста гораздо больше обязательств и посвящения. Первые 21 год своей жизни я пытался строить свою жизнь, размышляя об успехе. Мой отец умер, когда мне было 7 лет, и я был довольно беззащитен. Меня в жизни преследовал страх. Я как-то подумал, что если я смогу заняться спортом, потому что к этому у меня был талант, то я смогу преодолеть случайности, и люди полюбят меня. Я считал, что если я буду развлекаться со своими друзьями в школе, будучи молодым, что я думал, что если я буду развлекаться, употреблять алкоголь, и мне будет все безразлично, я буду веселиться со всеми подряд, что мои друзья будут любить меня тогда, и я буду принят. Но в моей жизни было настоящее одиночество, и больше тоски и беззащитности, чем больше я стремился к этому. И я пытался найти в этом защиту, но я не находил этого. И это продолжалось, пока мне не исполнился 21 год. И кто-то поделился со мной Евангелием Иисуса Христа. Не о религии, а об отношениях с Богом через Его Сына Иисуса Христа. Первое, если вы сегодня меня слушаете, знайте, что Бог любит вас, и у Него есть отличный план для вашей жизни, но из-за греха в вашей жизни вы отделены от Бога. 2000 лет назад Иисус пришел, чтобы умереть на кресте за ваши грехи, и все, что вам нужно сделать, это попросить Его войти в вашу жизнь и быть вашим Господом и Спасителем. И в Библии говорится, если вы попросите Христа войти в вашу жизнь, это будет значить, что вы строите основание вашей жизни на Нем. И в Библии сказано, что прежде ищите Царство Божье, Его праведности, и все остальное приложится к вам. И знаете, это произошло со мной. Я переместил основу своей жизни с успеха на Иисуса Христа. Я занялся различными вещами, которые планировал сделать в своей жизни после обретения спасения. И я начал искать Царство Божье прежде всего остального. То, что вы видите на сцене, это огромные стены бетона и льда. Но знаете, у многих людей внутри находятся огромные стены. Такие стены, как страх, беззащитность, пристрастие к наркотикам, алкоголю, ненависть, горечь. Знаете что? Может быть, мы сможем разрушить эти стены, но мы не в состоянии этого сделать. Дамы и господа, многие люди живут в замкнутом пространстве, в своих стенах. Но у меня для вас хорошие новости. Если вы считаете, что наши руки большие и сильные, то посмотрите, насколько велики руки Бога. И у меня есть для вас добрые вести. Представьте силу Иисуса, и она способна разрушить любую духовную стену, которая находится у вас в душе. И эта сила способна освободить вас. И мы это сейчас сделаем.

0: She says, I know how to make you lose your power.
1: Она сказала, я знаю, как заставить тебя терять силу. А я говорю, о чем ты говоришь? Садись в это кресло, подними руки, и я буду говорить над тобой, и я уберу силы из твоего тела. Я тут же понял, что это была подросток-ведьма. Вы знаете, что колдовством занимается и оккультом занимается почти в каждой школе Америки. Послушайте, я не чувствовал, что мне нужно было это делать. Я предложил парням из силовой команды это сделать. Я привел их к Господу, и я сказал, брат, сядь вон туда. Попытайся. Так она стояла позади и сказала, смотрите, у меня всегда это получается. Мне всегда удалось изъять силу из этих тел. Она подняла руки, она произнесла какие-то колдовские слова, и она началась дышать вот так. И я смотрел, и я повторял, я связываю эти силы во имя Иисуса. Я уничтожаю эти силы во имя Иисуса, говорил я. Она ходила и говорила, смотрите, я опущу его руки вниз, и вы не сможете меня остановить. Она пыталась, они не поддавались. Она сказала, я не могу этого понять, я попытаюсь снова. И она отошла и приступала к этому. У меня, говорит, всегда это получалось. Я не знаю, я знаю, как это делать. И вы не сможете меня остановить. А я все время повторял, я уничтожаю и связываю эти силы во имя Иисуса. Видите, есть имя превыше всех имен. И каждое колено преклонится, и каждый язык исповедует. Она пыталась снова, она отошла, она попыталась опустить вниз руки моего друга снова. Этого парня использовали для демонстрации, понимаете? Он взял ее, поднял ее над головой вот так. И она сказала, я этого не понимаю, почему ничего не получилось? Я ответил, потому что величественнее сила во мне, чем та, которая в тебе, девушка.

0: Часто в жизни мы убегаем от Бога, потому что у нас представление о Боге, что Он хочет наказать нас, забрать наше веселье или радость из жизни. Но ведь Бог пришел, чтобы стать отцом для сирот. Он пришел ко всем, чтобы все стали Его детьми. Нам известно, что мы получили дух усыновления, поэтому мы можем называть Его Отец. Бог хочет стать вашим другом и вашим отцом. Он хочет близости с вами. Если вы будете прибегать к Богу, тогда вы сможете преодолеть все в жизни. Вы можете преодолеть в жизни то, что удерживает вас от того, кем вы должны быть. У вас будет возможность преодолеть разочарование и страх, и депрессию, которые удерживают вас от радости в ваших жизнях. Я здесь для того, чтобы воодушевить вас, приблизиться к Богу и приблизиться к Отцу, потому что Его руки открыты, и Он ждет, что вы придете к Ним. Иисус пришел для того, чтобы у вас были отношения с Ним, чтобы у вас была дружба и близость, чтобы Бог пришел к вам и разговаривал с вами, и чтобы вы пришли и говорили с Ним, чтобы вы стали одним из тех, кто честно узнает, что значит иметь полноценную жизнь в Иисусе Христе.
1: Behold, power. I give unto you power to tread on serpents and scorpions, power. And over all the power of the enemy, and nothing power. Shall by any means hurt you. Check power. It out.

0: Anybody here?
1: У кого-нибудь здесь есть боль внутри, горечь, одиночество, чувство ненужности? Кому-нибудь здесь необходимо остановить эту боль? Но знаете, кто здесь? Иисус здесь. И я обещаю, что Он может остановить вашу боль. Я обещаю вам, что Он остановит вашу боль. Сейчас я буду молиться за вас. И все, кто сейчас смотрит нас, и те, кто находится здесь, кто из вас должен попросить: Джон Джейкобс, помолись за меня. В моей жизни есть боль и пустота. У меня нет правильных отношений с Богом, и мне хочется стать на верный путь с Богом. Вы должны сказать: Джон Джейкобс, помолись за меня. Я не хочу направиться в ад. И мне не хочется, чтобы здесь на земле был ад для меня. Я хочу отправиться на небеса прямо здесь, на земле. Если вы хотите принять Бога, повторите за мной, скажите: «Дорогой Господь, Ты мне нужен. Я не смогу преодолеть это без Тебя. Прости мне мои ошибки. Я исповедую свои грехи. Я знаю, что Ты создал меня, чтобы я не проиграл, но чтобы я победил. И сегодня я выбираю победу. Я исповедую своими устами, и я верю своим сердцем, что Иисус Христос есть Господь. Бог мой источник. И если Бог за меня, то кто может быть против меня? Во имя Иисуса. Аминь». Вы только что видели, что Бог может сделать что-то могущественное в жизни людей? Недавно меня спросили, какова связь между надуванием грелок и Иисусом? Я ответил: во всем, потому что Иисус связан со всеми людьми. Все, что Бог делает в этой жизни, Он делает для людей. И Бог более заинтересован в людях, чем в разукрашенных окнах религиозных мыслях, в священном отношении, в церкви. Дамы и господа, только что вы видели, что человеческие жизни изменились. Вы верите, что силовая команда может остановить эти силы? Я молодой человек, и у нас впереди большое будущее. Мы с вами посетим города и культурные центры, и я хочу доставить дьяволу головную боль по всему миру, потому что он заслуживает этого. Он разрушает, извращает, обижает и убивает. Одна из ведущих групп тяжелого металла выпустила футболку с надписью «Убивать, воровать и разрушать». На одном из ведущих альбомов было написано: «Жизнь — это самоубийство». Какая ложь! Нам необходимы положительные примеры, и нам нужно указать на Христа.

0: Эта программа была спонсирована друзьями и партнерами телеканала Live TV.
1: Иногда, проходя определенные трудности, люди задают себе вопрос, зачем они появились на свет? На самом ли деле их создал Бог? Или же они являются продуктом двоих людей? Первопричиной вашего появления был Бог. Он был главным инициатором. Вначале вы были зачаты в разуме Господа. Не переживайте, если у вас сейчас проблемы. Бог уже одержал для вас победу Духом Своим. Ваши нынешние обстоятельства изменятся.

Я верю, что Бог создал нас по двум причинам. Первое — открыть нам нашу сущность как детей Божьих, каждого из которых Он назвал по имени. Второе — открыть нам предназначение, для исполнения которого Он поместил нас на землю. Существуют тысячи других причин нашего появления в этот мир. И сегодня я

только приоткрою эту тему. Я только начну ее. Я знаю, что в этом зале есть люди, которые борются с мыслями о самоубийстве. Вы чувствуете себя ничтожными, отвергнутыми обществом и людьми. И Святой Дух уже совершил молитвы о вас. Он уже одержал победу. Вас больше не будет преследовать тьма, депрессия, безнадежность. Победа уже одержана Его Духом. Ваши обстоятельства изменятся к лучшему. В книге Исаии 43:7 говорится о каждом, кто называется Божьим именем. Кто на этом месте признает Божье имя в своей жизни? Тогда читаем, что написано о вас дальше. «Кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил». Иногда вы спрашиваете себя, на самом ли деле Бог является моим Творцом, или же я продукт двух людей? Вы должны понимать, что Бог соединил тех двоих людей, чтобы именно вы появились на свет. Он — инициатор вашего рождения. Дьяволу нравится подкидывать мысли, сомнения относительно вашего происхождения. Но нет же, Бог — ваш Творец. Вначале вы были зачаты в разуме Божьем. Возможно, вы слышали об этом уже много раз. Но задумайтесь. Бог — ваш Творец, и вы были созданы для Его славы. Таким образом, кто есть Бог? Это еще одна причина, по которой вы читаете Библию. Можно потратить десятки лет, пытаясь найти ответ на вопрос, кто есть Бог. Хочу обратиться к начинающим. Мне нравится, как Бог дает ответ на данный вопрос в книге Исаии. Он говорит, «Нет богов, кроме меня. Я единственный истинный Бог». Существует множество других заявлений и идей, но есть только один единственный истинный Бог, который создал вас. Он не только единственный истинный Бог, но также Он справедлив и добр. Он — Бог любви, Он — добрый Бог. Если Он такой добрый, то почему у вас возникают конфликты и проблемы? Недавно, размышляя на эту тему, я получила откровение. Поднимите руки, если вы пережили трагедию, несчастье, насилие. Если с вами что-то такое произошло, поднимите руки. Таким образом, вы сталкиваетесь с ситуациями, которые ставят под сомнение благость Господню. Каждый рано или поздно сталкивается с этим вопросом. Вы проходите через эти определенные ситуации, трагедии, из-за которых у вас появляются мысли, ставящие под сомнение любящую природу Бога. Так как же дать ответ на возникшую дилемму? Думая об этом, я вспомнила стих из послания к Ефесянам. Здесь говорится, что «Бог доказал нам свою любовь тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Смысл жизни состоит не в том, чтобы провести радужную, беззаботную, легкую жизнь. Бог не доказывает вам свою любовь, гарантируя, что ваши родители не будут проявлять к вам насилие. Он не доказывает свою любовь к вам, гарантируя, что вы никогда не будете иметь проблем с сердцем или же не переживете инфаркт. Он не доказывает вам свою благость, гарантируя, что вы никогда в жизни не сделаете ошибку. Он не доказывает свою любовь к вам, гарантируя, что вас не изнасилуют или же над вами не надругаются. Он не гарантировал, что вы не будете подвергаться разного рода насилию, физическому, психологическому. Нет, он такого не говорил. Иисус даже предупреждал, что в миру будете иметь скорбь, но не бойтесь, ибо Он победил мир. Бог проявил свою любовь к нам, заплатив цену за наши грехи, чтобы мы могли провести вечность в Его славном присутствии на небесах, где нет боли. Бог проявил свою любовь к нам,
даровав способность и возможность превозмочь горечь, превозмочь гнев, ненависть, непрощение в сердце по отношению к обидчикам. Он заплатил цену. Он проявил свою любовь, открыв дверь Иисуса Христа и позволив нам переступить через гнев, горечь, боль, разочарование, чтобы войти в общение с Ним, ибо в Нем мы находим мир, радость, прощение и силу прощать. Вот в чем заключается Божья любовь к нам. Перестаньте обвинять Бога за трагедии, через которые вы прошли. Он обернет все вам во благо, но боль является неотъемлемой частью нашей жизни. И никто на этой сцене не является исключением. В момент спасения никто не получает от Духа Святого билет в безоблачную жизнь. Вместо этого вам дарована сила побеждать проблемы. Бог сотворил вас. Так кто же этот Бог, создавший вас? Он Бог, который любит вас. Он Бог, который написал о вашей жизни то, что записано в 138-м псалме. Там сказано, что помышления Его о вас многочисленнее песка. Бог, создавший все. Бог, повесивший на небосводе луну и звезды, в котором вся сила, мудрость и могущество является единственным истинным живым Богом. Он создал меня, значит, моя жизнь имеет смысл. Он думает обо мне. В книге Иеремии 29:11 он говорит, что имеет намерение относительно моей жизни. В Псалме 138 он говорит, что в книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Это интересно. Так вот, как я был создан. Я не являюсь всего лишь продуктом двух людей. Бог создал меня. Я был зачат в Его разуме. Он — истинный Бог. Он — всемогущий Бог. Бог любви. И этот Бог думает обо мне. У Него есть план относительно моей жизни. И также в Библии сказано, что я был создан для Его славы. Вот это да! Может ли это быть, что Он хочет использовать мою жизнь? Становится интересно. Вы ценны для Него. Давайте прочтем, что говорится в месте Писания дальше. Вы ценны. Почему? Потому что все, что создает Бог, ценно. Я действительно имею это в виду. Бог не будет создавать что-то, что не согласуется Его природе. Йегова Ири, Яхве, Иисус Христос, Агнец Божий. Он не будет создавать нечто бесполезное. У Бога все имеет цель. Он не глупец. Он использует свой ум с пользой. Бог создает все с целью, страстью и мощью. Он говорит в книге Исаии 43, стихи 6-7, «Приведите мне всех, кого я создал для славы моей». Это я создал их. А теперь 10 стих. Несмотря на то, что он обращается к Израилю, он обращается здесь и к нам. «А мои свидетели, — говорит Господь, — вы и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне, и разумели, что это я. Прежде меня не было Бога, и после меня не будет». Читаем стих 13. «От начала дней я тот же, и никто не спасает, в английском переводе «не вырывает», от руки моей. Я сделаю, и кто отменит это? Аллилуйя! Никто не способен вырвать что-то из руки Божьей или отменить то, что Он сделал. В этом месте Писания Бог говорит о вас три вещи. Вы избраны. Участники наших собраний на этих выходных, вы избраны познать Бога, который вас сотворил. Познавайте Его. Вы избраны познать Бога, который вас сотворил. Потом здесь говорится, чтобы вы веровали в Него. Вы знаете, сколько людей сегодня ходят в церковь, но не верят в Бога? И все потому, что они разочаровались в Нем из-за происшедших трагедий и проблем.
Озадаченные люди не смогли решить для себя этот вопрос. Но когда вы верите в Бога, то

имеете мир по поводу того, что Он контролирует все неурядицы в вашей жизни. Вы были избраны Богом, чтобы знать Его лично, чтобы веровать в Него. И также в данном стихе выше говорится, что вы Его свидетели. Ваша жизнь вам больше не принадлежит. Вы свидетель, представитель Иисуса Христа. Павел во втором послании к Коринфянам 5:20 говорит о вас как о посланниках. На каждом месте, куда бы вы ни пошли, в каждом разговоре во время обеда с друзьями, родителями, братом, вы теперь представляете Иисуса Христа. Возможно, вы единственный, исполненный Духом человек, благодаря которому ваши мама и папа узнают об Иисусе через вашу чистую речь и измененное поведение. Теперь вы представляете Божьи законы любви и радости, мира и святости. Цель вашей жизни на земле — познавать Его и представлять Его. Подобно тому, как Бог обратился к Израилю словами «Вы мои свидетели», сегодня Он также обращается и к вам. Вы Божьи свидетели. Вы словно являетесь свидетелем Бога в зале заседания суда, утверждая, что Бог все еще добр. Я знаю, что Он истинен. Он реален. Давид перефразировал обращение «Вы мои свидетели» и сказал, что любит рассказывать о Боге каждому на всяком месте. Вы рассказываете о Боге везде. Вы представители Божьего присутствия. Вы не стыдитесь того, что Бог сделал для вас. Вы свободно и смело рассказываете людям о том, что Бог совершил для вас. И благодаря вашему свидетельству Бог прославляется. Богу нравится, когда о Нем говорят. Я знаю, что это звучит эгоистично, но нам это тоже полезно, потому что только Богу принадлежит вся слава. Бог — это Бог, и раз Он Бог, то Ему принадлежит первое место. Мы можем в простоте рассказывать другим о том, что Господь делает в нашей жизни. Вам не надо проповедовать, запоминать речь. Просто расскажите своим друзьям о том, что Бог совершил для вас на этих выходных. С дерзновением поделитесь, как на этих выходных вы встретились с Богом, который освободил вас от 14-летней зависимости от порнографии. Ваше свидетельство не должно быть образцом ораторского искусства. Конечно, вы можете цитировать Библию, если захотите, но самое главное — говорите о Боге. Ваше свидетельство прославляет Его. Ты, Израиль, вы, молодые люди, избраны Богом, чтобы познавать Его, чтобы понимать, что только Он Бог, чтобы быть представителями Его присутствия для вашего окружения. Сегодня поворотный пункт в вашей жизни. В Его Царстве у вас есть задание. Но знаете, мне нравится, что сказано в этом стихе. Один из первых упомянутых принципов здесь — это отношения с Богом, которые являются основанием любой работы, которую вы исполняете для Него. Нам кажется, что мы знаем Его. Мы думаем, что являемся Его свидетелем, но до конца не уверены в этом. Бог говорит, что мы Его слуги и избраны познавать Его. Но мы не уверены, знаем ли мы Бога. Мы вспоминаем все, чему были научены в церкви в воскресной школе. Но все это подобно тому, если бы нам назвали имя Брэд Питт, но на самом деле мы с ним не знакомы. Точно так знают Бога некоторые из присутствующих. И поэтому ваше свидетельство о Боге другим подобно поношенным вещам в магазине секонд-хенд. Вы знаете Бога через опыт других людей, через книгу, написанную другим человеком. Но Бог желает открыться вам лично. Он хочет встретиться с вами. Он мечтает, чтобы вы открыли свои уши и слушали Его. Он хочет открыть ваши глаза, чтобы вы смогли увидеть Его. Он хочет подарить вам опыт переживания Его присутствия, чтобы вы узнали, что Он — единственный истинный Бог. Вам надо получить это откровение лично. Я еще раз хочу подчеркнуть важность личных отношений с Богом. Вы имеете право знать Бога независимо от ваших дел. В этом суть послания Евангелия. Мы не заслужили эти отношения с Богом. Они дарованы нам через Иисуса Христа. Мне нравится, что написано в послании к Ефесянам 3:12.
в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ к Божьему присутствию через веру в Него. Вы можете знать Бога благодаря Иисусу Христу, а не потому, что вы пятидесятник в пятом поколении, и не потому, что вы красивый, умный, или еще по какой-то причине. Вы имеете доступ к познанию Бога через веру в Иисуса Христа. Если вы верите в то, что Иисус Христос забрал ваши грехи, тогда вы получили пригласительный, чтобы иметь с Ним отношения, чтобы проводить время в Его присутствии. Позвольте мне сделать следующее заявление. Вы имеете доступ к переживанию силы, присутствия и помазания Бога, который действует через вас, не из-за ваших дел, но по единственной причине. И эта причина — ваша вера в Иисуса Христа, в то, что Он сделал вас праведными и святыми. Ваша вера очень важна. Ваша вера в Иисуса Христа, в то, что Он сделал вас праведными и святыми. Так что же это значит? Поднимите руку, если вы верите, что Иисус заплатил цену за ваши грехи. Вы верите этому. Вы верите от всего сердца. А это значит, что каждый из вас имеет доступ к близким взаимоотношениям с Богом. Каждый из вас способен быть горячим для Бога и исполненным Духа Святого. Каждый из вас может смело рассказывать кому-то об Иисусе Христе. Абсолютно каждого из вас Бог может использовать для Своего Царства. Абсолютно каждого. Знаю, что некоторым из вас не нравится ни проповедовать, ни слушать проповеди, и вы не желаете ни того, ни другого. И не надо. Просто делайте то, к чему призывает вас Господь. Возможно, вы мечтаете стать инженером в области химии. Бог не исключает своих детей из царствия просто потому, что они не хотят заниматься пятикратным служением. Он не избавляет вас от доступа к помазанию из-за того, что вы не хотите ехать миссионером в Африку. Помазание и исполнение Духа Святого не зависит от того, что вы делаете. Они зависят от того, кто живет внутри вас. А внутри вас живет Дух Святой. Вы можете быть парикмахером, учителем, ученым, футболистом. При этом помните, что помазание в вашу жизнь высвобождается Духом Святым. Оно не зависит от вашей профессии, должности, ранга, образования, генетики или родословной. В вопросе помазания важна сила присутствия Духа Святого, который пребывает в вас. Вы призваны познавать Бога.

Для того, чтобы научиться у Бога, надо принять Его святость. Встречалось ли вам выражение «доказывать, что ты не верблюд»? Ну, наверное, ничего нет хуже, когда вам хотят вменить в вину что-то такое, но что к вам никак не относится. Вот в свое время была об этом басня, которую выразили в стихотворной форме. «Избавившись от крепких пут, бежал из лагеря верблюд. Узнав о том, лисица всполошилась и, хвост поджав, бежать пустилась. Ты ж не верблюд, — заметил ей прохожий. Друг с другом даже вы не схожи. Поди доказывай потом, что не повинна я ни в чем. Ведь прежде чем все выслушать и взвесить, успеют 30 раз повесить. Я не люблю доказывать кому-либо, что я не делал то, в чем меня хотят обвинить. Но люди бывают настойчивы, особенно когда им это нужно. Чаще всего так поступают, когда хотят переложить ответственность себя на вас, обвинив вас в чем-либо. Но так бывает, если вы задели кого-то нечаянно, задели чье-то самолюбие. Не знаю, есть ли что хуже, но неприятно все это. Зачем я об этом говорю? Да вот в чем дело. В свое время на землю пришел сам Бог в человеческом теле, Иисус Христос. Для чего? Написано, что Он спасет людей своих от грехов их. Иисус – высшее откровение Бога. Такого откровения нет ни в одной религии мира. Но нет такого только в христианстве. Эталон веры, сама святость, абсолют, великий учитель. Евангелие говорит о нем, это Матфея 4 глава. Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Для того, чтобы научиться у Бога, надо принять Его святость. Увидеть Иисус – великий свет, свет, освещающий путь в Царство Небесное. Но, несмотря ни на что, не все Его приняли. О Нем знали, Его ожидали, причем даже знали некоторые подробности, связанные с пророчеством о Его пришествии. Ну, когда волхвы с востока приходили поклониться младенцу Иисусу Христу, принеся

знать, где же должен родиться Мессия, он позвал учителей иудейских. И те сказали ему, что Мессия должен родиться в Вифлееме. Да, они знали, что Мессия должен был родиться в Вифлееме. Знали, но не приняли. Вот что пишет любимый ученик Иисуса Иоанн. Евангелие Иоанна, 1 глава. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои не приняли его». Как же так вышло, что Иисуса не приняли те, кто с верой его ожидал? Верующие не приняли своего Бога, в которого верят. Это очень странно. А сегодня тоже такое возможно. В те времена людям предписывались самые непростые пути. Применялись разные молитвенные практики, посты, соблюдение разных правил и законов. Для соблюдения субботы, например, нужно было воздерживаться от 39 видов работ. И было еще десятки других предписаний. Например, существовало такое понятие, как субботний путь. Это расстояние, больше которого нельзя было пройти в субботу. А еще люди рассуждали и спорили, какую ношу можно, а какую нельзя носить в субботу. К примеру, однажды ученики Христа шли в субботу через хлебное поле, и апостолы стали срывать колосья, растирать их в ладонях и есть. Вообще законы Торы разрешали срывать колосья, не рассуждая о том, кому принадлежит поле. Нельзя было только использовать серп. Так иудеи, увидев, что делают ученики Иисуса, обвиняли их, но не в воровстве, конечно, а в том, что в субботу растирали в ладонях. А это одна из 39 работ, молотьба. Сталкивались ли вы когда-нибудь с ситуацией, когда вы задели чье-либо самолюбие? Ну, это когда кто-то к чему-то стремился, потратил силы и время, состоялся, наконец почувствовал, что он авторитет, и уже не так идет по жизни, как когда-то. Когда-то ничем не выделялся из толпы. И вдруг происходит нечто, появляется кто-то с виду так себе, и говорит или как-то показывает, что вы сильно ошибаетесь, и ваш статус перед людьми всего лишь пустышка. А что, если это происходит прилюдно? Тут задето самолюбие. Боюсь, что какой-либо молодой человек в драку может полезть. В таких случаях часто закипают страсти. И ситуация может закончиться весьма печально. Вот для примера. Одна из житейских историй, описанных в Библии, когда были задеты чувства людей, носящих статус учителей закона. Это Евангелие от Марка, 7 глава. «Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима, и, увидев некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук, и, придя с торга, не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться. Наблюдать омовение чаш, кружек, котлов, скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники, зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб. Он сказал им в ответ, «Хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия. Как написано, люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого». Омовение кружек, чаш, делайте многое другое сему подобное. И сказал, хорошо ли вы, что вы отменяете заповедь Божью, чтобы соблюсти свое предание?
Ибо Моисей сказал: «Почитай отца твоего и мать».

мать твою, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите, кто скажет отцу или матери карван, то есть дар Богу, то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего и матери своей, устраняя Слово Божие преданием, которое вы установили, и делаете многое сему подобное. Учителя народа в стремлении к святости приняли какие-то строгости в соблюдении разных правил, ну, которыми Иисус, разумеется, пренебрег. И его в этом упрекнули. Причем эти правила, которыми пренебрег Иисус и его ученики, имеют довольно высокий статус. Предание старцев, никак не меньше. Это учение старцев. То есть вот уже не в одном поколении люди делают то, чего Бог не требовал от людей. Я всегда думал, что те, кого называют старцами, никогда не ошибаются. Однако вот сейчас вижу, что я не прав. Какие-то из преданий старцев предписывали ненужные требования, которые тщательно соблюдались, и при этом было убрано из практики необходимое. Например, содержание престарелых родителей, пенсии же тогда не было. Мол, деньги, на которые должны содержаться родители, можно пожертвовать на храм. То есть вместо того, чтобы накормить стариков, сын говорил: «Карван – это дар Богу», и отдавал эти деньги в храм. Ну, тут уже понятно, тут храм. Ну, а я-то кто такой, отец или мать? А вот для Бога пятая заповедь – почитание родителей – это святыня, которую никак нельзя было пренебречь, которую нельзя было пренебречь, даже если на кону пожертвование на храм. Иисус явно чем-то отличался. Но по-другому-то и быть не могло, ведь он пришел, чтобы научить, и вопрос чему? Люди стремились соблюдать, а заповеди Бога предписывали любить. Иисус учил любить, любить и соблюдать. Ну, любить и соблюдать – вещи немножко разные, да еще что соблюдать? Человеческие заповеди или Божьи? Так в стремлении соблюдать, а не любить – люди приняли всякие строгости сверх того, что угодно Богу. Конечно, любовь тоже включает в себя вопрос воздержания и соблюдения. Но у учителей народа соблюдать и воздерживаться не означало любить. Для того, чтобы научиться у Бога, надо принять Его святость. Иисус сильно отличался от других. Вот как описано в Евангелии то, как оценивали Иисуса. Это от Матфея, глава 11. «Но кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят: „Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, а вы не рыдали. Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят, в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят: „А, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам“. И оправдана премудрость чадами ее». Здесь описывается в качестве примера детская игра, в которой все навязывают свои правила. То есть, если мы играем на свирели, то все, кто не пляшет, играют не по правилам. Если же звучат печальные песни, то виноват тот, кто не рыдает. Иоанн Креститель приготовил путь Иисусу Христу. Он был его предшественником. Он прославил Бога. Но его обвинили в излишнем аскетизме и назвали плохим. Ну хорошо, Иисус Христос, который пришел вслед за Иоанном, вел себя иначе. Он был отзывчивым к людям, охотно принимал приглашение в гости на обед и просто полюбовно общался с людьми. Ну, вроде бы, вот сейчас-то все в порядке. Да не тут-то было. Иисуса обвиняют в том, что он излишен в еде и дружит с грешниками, будто на земле есть еще грешники.

какие-то другие люди, кроме грешников. Но это вот получается, ты вот как себя не веди, и что бы ты ни делал, ты никогда не угодишь. Ты все равно будешь плохой. И никогда не докажешь, что ты не верблюд. Здесь навязывают свои стандарты. И вот единственный путь к признанию – это стать таким, как те люди, которые тебя оценивают. Скажите, разве это правильно? И Иисус пришел для того, чтобы изменить людей и научить их любить. Но люди так себя ведут, что это Иисус Христос должен стать такими, как они. Они Его хотят подчинить себе. Так кто у кого должен взять пример для подражания? Люди у Бога или Бог у людей? Вопрос риторический. Это для того, чтобы научиться у Бога, надо принять Его святость. Но невольно возникает вопрос. Если Иисус Христос смеет спорить с учителями народа, то кто он? Ну что тут скажешь? Сын плотника или Сын Божий? Вот вопрос-то. Если он сын плотника, то пусть себе учит чему угодно. Мне-то что? Да мало ли всяких учителей развелось? И что всех слушать? А если он сын Бога, то что? Вот представляете, что стало происходить, когда Иисус стал совершать чудеса и делать великие дела. Дела, которые никто никогда не смог совершить. А когда он воскресил из мертвых человека, вы представляете, что стало происходить с учителями народа? Так сын плотника или сын Божий? Я не хотел бы оказаться на их месте. Вот как все это объяснить? Но неужели отцы народа, именуемые в словах Писания старцами, неправы? Неужели авторитет общепризнанных учителей столь низок, что им прикословит какой-то сын плотника? Нам сейчас легко судить, когда мы об этом прочитали в Священном Писании в готовом виде. Но тогда все это было непонятно. Сын плотника, осмелившийся прикословить авторитетом, вдруг начинает воскрешать, исцелять, изгонять бесов. Так кто он? Иисус сказал: «Блажен, кто не соблазнится обо мне». Соблазниться – это значит разувериться в Иисусе. Люди сказали: «Он изгоняет бесов не иначе, как силой князя бесовского». На что Иисус ответил: «Так что же, сатанинское царство, если оно разделилось само в себе, оно не устоит. Но не может быть такого, чтобы сатана изгонял сам себя. Он может сделать вид, что он изгоняет, но не изгонит никогда». Вот до чего дошло дело. Люди Бога сатаной назвали. Евангелие от Иоанна, 14 глава. Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего». Вспомним, кого Иисус Христос хотел оставить ученикам в качестве наставника после Себя. Духа Святого. Иисус сказал, что Он пришед сообщить все то, что Иисус попросит, ибо, как написано, «от Моего возьмет и вам возвестит». Дух – это та личность, которая во всем, включая чудеса воскрешения из мертвых, исцеления, сопровождала Иисуса Христа. Скажите, как люди придут к Отцу, если они Его Сына, а значит и Святого Духа, сатаной назвали? Вот что сказал Иисус в Евангелии от Матфея, об этом записано в 12 главе. «Всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. И если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сём веке, ни в будущем. Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим, или признайте дерево худым и плод его худым».

дерево познается по плоду. Да, человек может, услышав о Христе, не оценить его по достоинству, но со временем, потом, когда истина будет ему открываться, человек может сказать, попросить у Бога, ты прости меня, Господи, я не знал, но Бог простит. Но как люди могут покаяться, если они дела Бога назвали делами сатаны? Тот самый эталон, саму святость, высшее откровение от Бога, эталон веры, абсолют. Те, кто так поступили, остались без этого абсолюта. Без этого эталона веры, без святости, без Бога, который прощает. Отвергающие святость святыми никогда не станут. Сегодня христианский мир разделен на множество конфессий, и каждая несет разные предписания и правила. Но главное то, что Бог учил любить. Для того, чтобы научиться у Бога, надо Его, а не свою святость принять, а не отвергнуть ее, и никак иначе.

0: Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, основатель и директор Музея свидетельств сотворения в Гленроузе, штат Техас. Сегодняшняя программа познакомит вас с настоящей галактикой гениев. Я верю, что эта галерея искусств отразится на вашей жизни. Откуда же появляются гении? Как они проявляют себя? Ну что ж, сегодня мы познакомимся с создателем Тома Лендри и других замечательных шедевров, повлиявших на все наше поколение. Между прочим, эта программа из-за своей уникальности и информационности была избрана для перевода на русский язык. Вы можете посмотреть эту программу на русском языке на интернете. Вы можете найти ее на этом сайте www.tbn.org/Russia. Если вас интересует русский язык или вы хотите послушать эту программу на русском языке, вы не пожалеете. Итак, зайдите на наш сайт на интернете www.tbn.org/Russia. Запишите этот адрес и посмотрите нашу программу там. Давайте возвратимся к нашей передаче. Откуда же появляются гении? Как они выглядят во плоти? Человека, который смог создать шедевр или серию шедевров, повлиявших на наше поколение, можно назвать одним из ведущих мастеров столетия. И это не преувеличение. Я хочу, чтобы вы познакомились с моими самыми дорогими друзьями в целом мире. Это Роберт и Бу Саммерс. Боб Саммерс — мастер своего дела, скульптор, повлиявший на целое поколение. Боб, большая радость, что ты опять на нашей программе.
1: Я рад опять тебя видеть, Карл.
0: И ты привел с собой свою замечательную жену, которая подарила тебе три удивительных мальчика на радость всем людям.
1: Аминь.

0: Представь свою жену.
1: И это моя милая жена Бу. Мы просто зовем ее Бу. Как ее звали в колледже, а ее настоящее имя — Бертха Энн. Но я хочу, чтобы это продолжалось оставаться в секрете.
0: Но это программа для всего мира.
1: Надо же, тебе нужно было об этом мне сказать вначале.
0: Ну что ж, вернемся к семье. Но наша земная семья знает вас теперь.
1: Верно.
0: Просто Бу. Ну ладно. Я сам себя чувствую членом вашей семьи. Я приемный дядя для ваших мальчиков. И вы оба для моих детей. Ну что ж, добро пожаловать в нашу семью. Я не могу дождаться начала программы. Всего лишь несколько часов назад мои дорогие друзья рассматривали огромное произведение искусства, скульптуру в центре Далласа. Эта скульптура называется «Прогулка по тропе». Это ты сделал эту скульптуру?
1: Да, Карл, я виновен. Этот проект занял примерно 3 года моего времени. Должна была получиться самая длинная, беспрерывно бронзовая скульптура в Америке. Но мы не знаем, правда ли это.
0: А какова длина этой скульптуры?
1: Мы планировали более 140 метров, но сейчас, наверное, 70 или чуть больше 70, что-то в этом роде. Но пока...
0: Пока не все быки расставлены по местам, правильно?
1: Верно.
0: Нужно собрать больше быков.
1: Да, больше. Я имею в виду джентльмена, который заказал у меня эту работу.
0: А кроме быков, кто еще представлен в этом шедевре? Кто в этой скульптуре?
1: И, конечно же, все присущие босс на этой тропе, всех связывающие, если хотите.
0: Да, он их возглавляет, как главный пастух.
1: Да, он сидит на вершине холма. А двое гуртовщиков в самом низу выполняют физическую работу. Черный человек и испанец.
0: Я так рад. У тебя здесь есть 3 представителя, глобальных представителя. Конечно же, ты всех не мог разместить, но зато в глобальном плане тебе удалось представить разные этнические группы людей, которые мы любим и уважаем, и ведь они составная часть наследия нашей страны, как и наследие всего земного шара.
1: Знаешь, в те дни 25% или 30% всех гуртовщиков были либо черного, либо испанского происхождения. Так что было бы неправда, если я сделал бы по-другому. И нужно придерживаться фактов, это история. Я ненавижу тех, которые переписывают историю.
0: Боб, одна из причин того, что я так восхищаюсь твоей работой, и у меня для этого много причин, как и у десятков тысяч других людей, они бы могли сказать то же самое. Одной из причин, почему я так восхищаюсь твоей работой, является то, что ты ухватываешь чувство и дух человека или объекта, которые ты выливаешь в бронзе. Например, вчера, даже несколько часов назад, перед записью этой программы, мои друзья и я обратили внимание на негра, который наклоняет свою лошадь, чтобы повернуть быка в этой скульптуре. И в этой форме такая сила и энергия, что тебе просто самому хочется поехать верхом рядом с ним.
1: Ты как будто бы хочешь поехать, да? Я не могу сказать, что это моя заслуга, понимаешь? Этими способностями меня одарил мой сотворитель. И я просто пытаюсь самым лучшим образом их реализовать. И мне многие об этом говорили, но у меня просто врожденное чувство к этому предмету. А каждый из них пытается передать зрителям что-то специфическое. И ты когда-то задал мне очень важный вопрос. Откуда я знаю, что работа над тем или другим предметом закончена? А я работал.
0: Я помню, когда я тебя об этом спросил.
1: Я работал над Брайаном Нельсоном. Тогда мне на ум пришло только одно. Когда он засверкает.
0: Да, и запоет.
1: И поет, да.
0: Боб, ты был для нас таким благословением. Ты только что упомянул не просто о своих способностях, а о том, что ими одарил тебя твой Творец. Я знаю, что ты, оставаясь верным Ему, прекрасно развил эти способности в себе. Бог одаряет нас способностями, но Он ожидает от нас, чтобы мы сами хорошо их развивали. Но я помню, как твоя мама, я почти слышу ее голос сейчас, говорила о твоих ранних скульптурах. Расскажи нам кратко об этом.
1: Да, часто спрашивают, как долго ты занимаешься скульптурой? А мама всегда очень вежливо рассказывала о том, как я в 2-летнем возрасте, сидя за обеденным столом, вылепливал из мягкого хлеба разные фигурки. Я не могу это подтвердить, потому что не помню. А возможно, когда я немного повзрослею, я смогу вспомнить о тех днях.
0: Ха-ха-ха. Ну ты не помнишь, съедал ли ты хлебные шедевры?
1: Наверное, съел я их все.
0: Сегодня в нашей программе мы знакомимся с настоящим Робертом Саммерсом и Бу Саммерсом, с их семьей и их сердцем. И он великий гений. И я это не преувеличиваю. Другие также отметили то, что он один из самых замечательных гениев нашего поколения в своем ремесле. Он реальный гений. Он считает, что его способности не его личная заслуга, а дар Бога. Он просто хорошо воплощает в жизнь то, чем Бог его одарил. В этой программе у нас много есть о чем поговорить. Давайте начнем с мелких работ. Когда ты их сотворил и о чем они говорят?
1: Хорошо. В 76-м году мне заказали скульптуру Джорджа Эреса, отца в городе Уэйко в штате Техас. Банк мне заплатил, а скульптуру отдали городу как подарок. А это мэр города, мэр Джордж Эрес, австралийский эмигрант, техасский рейнджер. У него было полдюжины и других занятий. И он также был землемер, о чем, конечно же, свидетельствует его снаряжение. И они также носили ружья, чтобы защитить себя от случающихся время от времени нападений индейцев.
0: А это макет?
1: Это макет меньшей версии. И я делаю его для заказчиков, чтобы они сначала его одобрили. И уже затем я делаю его в большем виде. Вот эта бронзовая скульптура, когда я ее закончил, была чуть больше 2 метров.
0: Это подводит нас к истории, которая нам уже знакома. И эта скульптура будет очень интересной для многих поклонников. Расскажи об этом, Боб.
1: Это ранний день техасского рейнджера. Он на самом деле работал в 20-30-х годах. Его вызвали из пенсии, чтобы он помог поймать известных Бонни и Клайда, грабителей банков. Его звали Фрэнк Хаммер. Техасский холл славы рейнджеров также заказал у меня эту скульптуру для проекта сбора фондов. Если вы сможете заметить, здесь сзади небольшое перевозочное средство. Его план сработал. На самом деле, это же машина смерти Бонни и Клайда.
0: Да, много в этом истории.
1: Да, так что это было исполнено с большим облегчением.
0: Это замечательный момент истории, это нам известно. Но меня интересует лошадь. Как раз перед сегодняшней программой Боб рассказал мне о лошади. Я ответил, что нужно рассказать об этом и нашей аудитории во многих странах мира. Обо всех этих, да, об основных элементах. Что насчет лошади?
1: Однажды ко мне в студию пришел один мой старый друг-ковбой. Я тогда как раз заканчивал макет. Мы разговаривали о лошадях. А лошадь, она ведь не была слишком мускулистой, на которых все предпочитают смотреть. А я сказал, ну что ж, эта лошадь немного плоховата, но у меня есть седло. Мне все одолжили. И старый ковбой просто стоял и смотрел на меня, затем спросил, что ты сказал лошади? Я ответил, что она немного плоховата. А мне говорит, я продал ее капитану Фрэнку Хэмеру в 30-х годах. Ну что я ответил? Ну она не такая уж и плохая, пойми меня правильно. После того, как я уже сел в лужу.
0: Да, ты знакомишь нас с интересными элементами своей работы. А ты также сделал скульптуру знаменитого великого тренера американского футбола университета Алабамы. Перед тем, как он умер, тебя попросили вылепить его, не так ли? Расскажи об этой работе.
1: В западном Техасе жил очень-очень большой как медведь, болельщик Брайана. Он спросил меня, не смог бы ли я вылепить с него скульптуру. И, конечно же, Брайан также был героем моего отца. И ответил, конечно, с радостью. Таким образом, я был счастлив закончить эту работу, и мы отвезли ее в Алабаму. Там в университете я провел с ним выходные. А такие вещи всегда ценишь. И это также помогает в артистическом смысле, чтобы вложить в скульптуру те эмоции, которые хочешь, чтобы все увидели. Фактически, проведя с ним выходные, я действительно увидел, с чего сделан этот человек. Потому что, как правило, это нелегкое время, когда проходит игра главных команд. А этот парень был крепким, как скала. Если он и нервничал, этого нельзя было сказать.
0: А сейчас давай отправимся в краткое путешествие, перед тем, как мы достигнем конца передачи. Боб был со мной в двух очень важных экспедициях в южной части Тихого океана и в джунглях Папуа-Новой Гвинеи. Что мы искали?
1: Птеродактиля.
0: Ты имеешь в виду живого птеродактиля?
1: Да, живого птеродактиля. Доклады и слухи о нем были настолько убедительными. Я по-прежнему верю, что в большей своей части они были точными. Мне так кажется.
0: Да. Да, основные детали были правильные.
1: Основные, точно. Я верю, что это существо все еще там.
0: Да, это существо там. Мы не можем сказать, какое. Я знаю, что ты видел ночью что-то подобное с такими характеристиками.
1: Я видел. Изумительные слухи ходили о том, что это существо светится в темноте. И мне было трудно в это поверить перед поездкой. А в джунглях примерно 2/3 всех созданий сидят во мраке, особенно насекомый мир и флора.
0: Да-да.
1: Да, растения и морские создания, как планктон, и просто невероятно.
0: И после этой первой поездки мы были на очень особенном острове. Мы поставили нашу лодку в док, пытаясь вернуться в Америку. Это было большое судно. Как раз с его палубы ты и увидел. И кажется, вот это как раз этот вид. Док находился вон там. Если не ошибаюсь, ты видел это там?
1: Я не помню это или этот маленький остров, ведь его квадратная площадь чуть больше, чем полкилометра. Но там было так красиво, что он прямо застрял у меня в памяти. И я также сделал несколько фотографий. Когда я вернулся домой, остальная поездка не была такой прекрасной.
0: Да, я понимаю, мы были в джунглях. Но он не только прекрасно воспроизвел жизнь там, но и жизненные средства. И эта прозрачность воды, глубина 9 или 12 метров, если не ошибаюсь.
1: Да, это верно.
0: Но ты представил это все прозрачным, как и было. Это опять особенность замечательного гения, которым Бог тебя одарил. Поэтому у тебя и получилось подобное изображение. Но я сегодня заинтригован. Я знаю, что ты что-то принес на нашу передачу.
1: Не знаю, кажется, она просто прилила к моей руке. Когда мы начинаем говорить о джунглях, моя рука всегда тянется к ней. Ведь во время экспедиции она была одной из моих самых близких друзей, потому что передо мной не было эскиза охотника за головами. Мы решили, что пока мы там, лучше ее не носить.
0: Да, она могла бы помешать нам двигаться. Это риск.
1: Но эта шляпа для меня очень много значит, потому что на ней подписи всех членов экспедиции.
0: Ты одевал это и в дождь, и в солнце.
1: Да, это не голливудская декорация, это настоящая.
0: Время летит очень быстро. Давай вкратце рассмотрим сейчас один из твоих замечательных шедевров, которым восхищались десятки тысяч, если не больше, поклонников. Что это? Какой по размеру оригинал этого?
1: Это, наверное, моя самая большая бронзовая скульптура в то время. Это было примерно 20 лет назад. Это макет Джона Уэйна. Скульптура стоит в аэропорту Джон Уэйн Аэропорт, Оранж Каунти, Калифорния.
0: И полный размер?
1: Немного меньше 3 метров.
0: Ну да, настоящий рост Джона Уэйна, по крайней мере, в памяти многих людей.
1: Как раз это я и всем говорю, когда мой отец лежал в больнице, медицинская сестра спросила у него, на чем сейчас работает Боб? Он ответил, на 3-метровой статуе Джона Уэйна. И она говорит, о, такой рост он был и в жизни. Я с ней согласен.
0: Я думаю, что у нас есть время перейти к двум последним скульптурам, только быстро. Я хочу, чтобы зрители еще раз услышали о том, как дети Уэйна отнеслись к этой скульптуре, впервые увидев ее после смерти своего отца. Боб, расскажи.

0: нам об этом.
1: Хорошо, когда Майкл Уэйн, старший сын герцога, в то время пришел в студию, он был повернут к нему спиной. Голова еще находилась на скульптурном пьедестале, а я раньше никогда с ним не встречался. И он не был уверен, захочет ли позволить мне продолжать эту скульптуру. Не буду говорить о деталях, но когда он вошел в дверь, он, наверное, увидел то, что зрители видят прямо сейчас. Заднюю часть. И он сказал, когда он увидел, и он увидел это без головы, он сказал, это отец. Таким образом, час спустя мы пожали руки, подписали контракт, а затем пошли есть всеми любимое жареное мясо.
0: А теперь расскажи нам о торжественном открытии этой статуи в городе Гленроуз.
1: Перед тем, как мы отправили ее в Калифорнию, мы представили для одобрения широкой общественности. В тот день в Гленроузе были два сына Уэйна. И я хотел, чтобы сначала они увидели ее перед всеми остальными. А второй сын, Патрик, всегда был комиком. Но в этот раз, как я заметил, он был очень задумчивым. И он просто сидел и смотрел на эту статую, подумав, что здесь что-то неладно. И решив об этом узнать, я просто спросил у него, «Патрик, в чем дело? Ты заметил что-то не так?» Он не ответил. Тогда я еще раз спросил у него то же самое. Наконец, с глубокой концентрацией он посмотрел вокруг и ответил, «О, нет». Я просто впервые увидел своего отца после его смерти.
0: О, надо же, какой волнующий, настоящий момент. То есть ты уловил чувства и энергию их отца, отозвавшиеся в тех, которые знали его лучше всех, его дети. Время очень быстро летит, и нам нужно рассмотреть еще два шедевра. А в настоящее время Боб с полным размахом работает почти на трехметровой статуе одного из самых великих представителей нашего поколения в спорте. Боб, расскажи нам, о ком мы говорим.
1: Знаешь, Джон Уэйн всегда был для меня героем, благодаря кинопленке. Я уверен, что он был замечательным и в реальной жизни, но он изображал героев, поэтому мы часто считаем кинозвезд героями. Этот человек — настоящий герой. Это настоящий Маккой. Он был успешным по очень-очень многим причинам, но я уважаю его не только за это. Он был прямым и честным человеком, прекрасным семьянином. Он жил так, как и проповедовал, согласно своей вере. И прежде всего, он верил в Иисуса Христа, Сына Божьего и Спасителя мира.
0: Насколько я понимаю, при наборе в команду ковбоев в Далласе, Том Лэндри с самого начала садился с ними один на один и делился своей верой. И если они отвечали, он с радостью знакомил их с Иисусом Христом.
1: Я также так понимаю.
0: Между прочим, говоря о Джонни Уэйне, насколько я понимаю, на своем смертном ложе он также поверил в Иисуса Христа. Он был религиозным и перед этим, но мы знаем, что этого недостаточно.
1: Совершенно верно.
0: Кто-то пришел к нему поговорить о Христе, чтобы затем привести его к нему, и некоторое время спустя спросил у него, готов ли ты принять Христа? И он ответил, он сказал, да, я хочу сделать это правильно.
1: И он спустился с кровати.
0: Он спустился с кровати, хотя он был прикован к кровати раком, опустился на колени, как маленький ребенок, и в молитве принял Иисуса Христа в свое сердце. Это волнующая реальность.
1: Это верно. Я был необыкновенно рад, когда узнал об этом из очень-очень надежного источника.
0: Да, и в дополнение к этому, Том Лэндри был очень религиозным человеком, но в самом начале своих зрелых лет, и не позже, он привел в изумление своих близких друзей тем, что сказал, «Я доверился Иисусу Христу как своему Спасителю». На что его друзья сказали, «Ну, ты уже знал его». Он сказал, «Нет, я знал о нем, но хотел узнать его лично». И он привел ко Христу многих.
1: Как раз в этом и разница между религией и взаимоотношениями, а он нашел взаимоотношения.
0: Правильно, правильно. Боб под любым углом — это совершенный шедевр. Человек в шляпе.
1: Человек в шляпе.
0: Так и называется это?
1: Я так предполагаю. Таким было название вот этой маленькой скульптуры, которую мне дала семья.
0: Да, и его кроссовки, и костюмы, шляпа, его записная книжка. И как будто бы только что прошла игра, ты уловил дух и энергию. И, наконец, в эти заключительные минуты мы покажем репрезентацию настоящей страсти твоей жизни. А вкратце, потому что у нас осталось всего лишь пару минут, эта программа озаглавлена «Слава Сотворителю». Писание утверждает, что все сотворено Иисусом Христом, без Него ничего не появилось. Писание утверждает, что в Нем была жизнь, и жизнь была светом для человека. Если я правильно понимаю, у тебя есть крест, на котором Творец отдал свою жизнь за то, что Он сотворил, за тех, которые примут Его прощение. У тебя также есть вознесение Творца, требующего себе то, что Он сотворил, и роль головы этого горестного сотворения. Расскажи нам кратко, какую радость приносит тебе работа вот над этой скульптурой?
1: Это был один из главных моментов в моей карьере. Надеюсь, что когда-нибудь сделаю такую скульптуру, только большую, для твоего музея.
0: Но если Господь обеспечит нас фондами, и Он, возможно, тронет что-нибудь в сердце прямо сейчас, когда Господь обеспечит нас фондами, мы планируем поставить одну на пьедестале более 3,5 метров. Вот это на пьедестале почти в метр или в 2 метра.
1: Крест главным образом показывает то, что смерть побеждена. Это символизм. А в начале скульптура называлась «Победа над крестом». В связи с этим хочу кратко о чем-то рассказать. Я всегда начинаю работу с тела, а затем уже работаю над головой и всем остальным. Итак, вылепив тело, головы у меня пока еще не было. Однажды вечером я просто болтал по телефону, а затем, когда я взял в руки воск, сразу же все засветилось. Я этого не планировал.
0: Да, Сотворитель выразил себя как Творца.
1: И это было изумительно. Мне не пришлось даже сильно работать над этим. А ведь в большинстве случаев приходится бороться с некоторыми вещами.
0: Ты просто разговаривал по телефону, и ты понял, как сделать голову.
1: Это верно.
0: Эту программу было особенно радостно делать, потому что в ней мы чтим своего Творца, и наши гости лично с Ним знакомы. Итак, наш сегодняшний гость — мой очень особенный друг и брат, и также его милая жена, которой мы также очень благодарны.

Представляем вашему вниманию программу Music Village. В сегодняшней передаче Джейсон Перр. Music Village.

Привет, вы смотрите Music Village. Меня зовут Джейсон Бер. Я проведу с вами следующие 30 минут и спою для вас песни из моего нового альбома под названием «Чудный замысел».

Это была история благодати, песня, которая для меня имеет огромное значение. Эту песню я написал вместе с двоюродной сестрой несколько лет назад. 2 года назад она трагически потеряла жизнь из-за слишком большой дозы прописанных лекарств. Эта песня — ее свидетельство, история о том, как Бог провел ее через многое к свободе, как навсегда Он изменил ее жизнь. Через это свидетельство я сам обрел жизнь. Его Писание говорит нам о том, что Его благодать освободила нас, дала жизнь. Даже в наших преступлениях и смерти, в которых мы бываем, Бог и Его благодать возвращают нас к жизни. Это свидетельство принесло мне ясность, многое изменилось во мне, помогло справиться с неуверенностью, которая была в моей жизни. Бог начал показывать мне стихи из Писания. Он привел меня к псалтырю, к 138-му псалму, где сказано: «Славлю Тебя, потому что я дивно устроен». И та неуверенность, с которой я жил годы, начала отходить, когда я осознал, что я Божье творение. И если я Его творение, я смогу сделать все, что Он для меня предназначил. Эта песня называется «Чудный замысел». Надеюсь, она вам понравится.

Спасибо огромное, что смотрели. Надеюсь, вам понравилось то, что вы слышали. Мне очень понравилось для вас петь. Я бы очень хотел встретиться с вами. У меня есть интернет-страница jasonbear.com. Вы можете зайти туда и посмотреть, чем я занимаюсь. Там есть ссылки на страницы Facebook, Twitter, MySpace, любую социальную сеть. Я бы был очень рад, если бы вы нашли меня именно там. Посмотрите на расписание моих туров на моем сайте. Если я буду где-то рядом с вами, буду рад, если придете, чтобы у нас появился шанс встретиться с вами и пригласить в то, чем мы занимаемся, и вместе нести изменяющее послание. Еще раз спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам понравится заключительная песня «Иди предо мной».

Эта история произошла во время гражданской войны в Соединенных Штатах Америки. Один молодой человек, проходя по полю сражения после окончания очередной кровопролитной битвы, заметил своего знакомого, который тоже юношу, еще молодого человека, который лежал на поле брани раненый. Наклонившись к своему знакомому, к своему другу, он попытался понять, чем же он ему может помочь. Он расстегнул ему ворот рубашки, что-то подвернул из своей старой одежды или из своих сумок, подложил под голову, сделал подобие какой-то подушки, чтобы приподнять ему голову немного. Достал флягу с водой, открыл ее, поднес к губам умирающего юноши. Потом просто посидел рядом с ним и, наклонившись, в конце концов, спросил: «Чарли, я могу для тебя еще что-нибудь сделать?» Он понимал, что унести его отсюда уже не удастся. Здесь, скорее всего, он и найдет свой конец. И тогда умирающий юноша произнес: «Друг, если у тебя найдется клочок бумаги и хоть какой-нибудь карандаш, я попрошу тебя записать письмо для моего отца. Если ты это сделаешь, ты большое доброе дело совершишь и для меня, и для всей моей семьи». И вот этот юноша, нашедший своего друга, достал листочек бумаги. Нашел он и огрызок какого-то старого карандаша, заточил его там каким-то образом и начал записывать слова умирающего. «Дорогой отец, я умираю на поле битвы. Один из моих друзей, один из моих боевых товарищей оказывает мне помощь. Если он когда-либо придет к тебе и покажет тебе это письмо, будь добр к нему во имя твоего сына Чарли». Коченеющими пальцами умирающий Чарли, как мы теперь знаем, как его зовут, подписал это письмо. И вот прошло время. Гражданская война со всеми ее ужасами подошла к концу. Страдания многих людей окончились, и солдаты начали возвращаться по домам. Вы можете себе представить, как выглядел герой нашего рассказа после окончания гражданской войны. На нем была порванная одежда, рваная какая-то шапка на голове его. Но он был целеустремлённый, он хотел найти вот отца своего умершего друга, которому он помогал на поле брани. А этот отец оказался очень уважаемым человеком. Он был судьей. И вот представьте себе, возвращается как-то раз вечером домой к себе судья, и вдруг перед ним встает вот в оборванной одежде какой-то человек и даже не может ничего сказать толком, только лишь протягивает какой-то листок бумаги ему в руки. «Очередной проситель», — подумал судья. Поэтому он так его в стороночку оттолкнул и направился дальше к себе домой. Но не тут-то было. Вновь этот якобы проситель стал перед ними, опять какой-то листок бумаги ему протягивает. «Ну что ж, наверное, придется прочитать», — подумал судья, взял этот листок бумаги, открыл его. И с каждой секундой, по мере того, как он читал это письмо, его лицо менялось. Дочитав его до конца, помните последние слова этого письма? «Будь к нему добр ради имени твоего сына, ради твоего сына Чарли, потому что он был добр ко мне». И вот этот уважаемый человек обнимает вот этого солдата, пришедшего к нему, всего в грязного, в лохмотьях, с дороги, пыльного, заводит его к себе в дом и вместе с этим произносит: «Ты можешь иметь все, что только мои деньги, мои влияния, мое влияние могут тебе дать, потому что ты был добр к моему сыну». Эту историю можно проиллюстрировать библейским текстом. Очень важным библейским текстом, который сегодня централен в нашей проповеди, в нашем размышлении. В Евангелии от Матфея, в 7 главе, в 12 тексте записаны слова Иисуса,
которые христиане современные называют «золотым правилом». Итак, «во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». В этом закон и пророки. Иисус говорит, в этом правиле весь закон, все пророки в одном предложении, в нескольких словах. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Но кто-то может, безусловно, возразить и задать такой вопрос. А что особенного в этих словах? Неужели никто до этого никогда не додумался до Иисуса? Неужели никакие мыслители не говорили ничего подобного? И вы знаете, правильный вопрос. Я хочу предложить познакомиться с двумя аналогичными высказываниями, очень похожими. Раввин Гилель, первое выражение принадлежит раввину Гилелю. И он сказал так. «То, что ненавистно для тебя самого, не делай для другого». Еще одно высказывание принадлежит стоикам. Это древнегреческие философы, одно из направлений философии. Они развивали аристотелевское учение. И вот среди них бытовало такое правило. «То, чего вы не желали бы себе, не делайте никому другому». Очень похоже, правда? Вот есть три высказывания. Одно принадлежит Иисусу, два принадлежит человеческому уму. Я как христианин говорю об этом так. Почему одно Иисусу, а два человеческому уму? Потому что ум Христов, он не человеческий, он божественный. А в чем же отличие того, что сказал Сын Божий, от того, что говорят люди? На первый взгляд, на поверхностный взгляд, разницы, кажется, нету. Но когда глубже вникаешь в смысл этих фраз, когда к ним присматриваешься, ты видишь существенную разницу. И вот в чем она заключается. Слова Иисуса сказаны в позитивной форме. Фразы, похожие на слова Иисуса, но придуманные и человеческим умом, они в негативной форме. Все, что говорят люди. Обрати внимание, где граница, и старайся ее не перейти. Не лезь в чужую жизнь и не делай того, чего бы ты не хотел, чтобы они сделали тебе. Другими словами, акцент на чем? Не делай. Это пассивная форма того же самого правила, того же самого принципа. Я согласен. Того же самого принципа. Но пассивная форма. Вот эта вот пассивная форма, это просто соблюдение этой формы, оно просто создаст, может быть, какую-то стабильность в обществе, в отношениях между людьми. Но по какой причине? По той причине, что люди просто-напросто не будут лишний раз друг с другом сближаться, не будут лезть в жизнь друг к другу, не будут проявлять никакой... не будут

делать шаги по отношению друг к другу лишний раз, боясь сделать что-то, что потом может им вернуться, ну, чем-то негативным. Негативная форма, она не позволяет человеку выйти за эти границы. Человек может исполнять правила, высказанные раввином Гилелем, стоиками, древнегреческими философами, оставаясь пассивным и ничего не делая. И вот, вы знаете, я еще раз прочитаю вот эту фразу стоиков. «То, чего вы не желали бы себе, не делайте никому другому». И фраза раввина Гилеля: «То, что ненавистно для тебя, не делай другому». Кто лучше всего это правило исполняет? Тот, кто вообще ничего не делает никому. Этот человек 100% никогда не сделает другому человеку ничего неприятного, если он вообще не будет иметь никаких отношений с другими людьми. Но вот позитивная форма этого принципа, высказанная Иисусом, она, конечно, приводит к другому. Золотое правило Евангелия в том виде, как его сформулировал Иисус, подразумевает активные отношения с ближними. Иисус не говорит, что мы не должны делать чего-то, чего не хотели бы, чтобы сделали нам. Он ставит вопрос иначе. Мы должны предпринимать в жизни нечто, чтобы помочь другим людям, чтобы поучаствовать в их судьбе, чтобы ответить на нужды, которые у них есть. Это активная жизненная позиция. Но мы все с вами знаем, что не делает ошибок только тот, кто вообще ничего не делает. Если ты хочешь избежать ошибок во взаимоотношениях с людьми и в делании добрых дел в том числе, тогда просто вообще ничего не делай. Тогда просто вообще ничего не делай. Но это будет нарушением золотого правила Евангелия. Это будет нарушение сердцевины всего библейского учения. Иисус, Он ожидает, что мы будем делать добро другим людям, что мы будем проявлять любовь к другим людям. Мы должны стремиться к этому, и в этом и состоит заповедь Иисуса. Мне нравится, как кто-то проиллюстрировал вот разницу между негативной и позитивной формой правила, о котором мы сегодня говорим, следующим образом. Представьте себе водителя автомобиля. И главное правило дорожного движения, о чем говорят? Чтобы водитель так управлял транспортным средством, чтобы он не нанес вреда. Он должен управлять транспортным средством таким образом, чтобы не нанести вреда здоровью других участников движения и чтобы не нанести вреда имуществу других участников дорожного движения. Но какие правила дорожного движения могут обязать водителя остановиться на дороге и помочь другому водителю, у которого колесо спустило и который стоит на обочине? Нет таких правил. Нет таких правил. Вот вам и разница. Закон и правила, они не могут обязать делать то, что больше, то, что выходит за границы простого соблюдения, формального соблюдения закона. Это может обязать делать человека только любовь. Только любовь. Ты должен представлять себя на месте другого человека, быть активным в поддержке, в помощи и в проявлении христианской любви. Что же Библия говорит нам о любви? Мы прочитаем с вами сейчас. Вы знаете, многие люди, исследуя Священное Писание, думают, что любовь — это только евангельское понятие. Многие люди не видят любви в Ветхом Завете. И очень зря, потому что апостол Павел говорит: Бог, Он вчера, сегодня, Он вовеки тот же, Он не меняющаяся личность. Следовательно, и в Ветхом Завете, и в Новом Завете тот же самый Бог, один Бог, Бог любви. Когда Моисей желал увидеть Бога и просил увидеть Его образ –

Господь вроде бы пошел ему навстречу, но там очень интересно описывается, что когда он был рядом, Господь, он прикрыл своей ладонью Моисея. Облика Божьего он не увидел, Моисея я имею в виду. Зато услышал, что Бог говорил о себе. Он услышал и записал следующие слова. Господь есть Бог, Бог человеколюбивый, Бог милосердный, Бог милостивый. Это и есть любовь Божия, которая в дальнейшем, в будущем проявилась в том, что Сын Божий пришел на землю сам добровольно. Его об этом попросил Отец, а он принял миссию, которую на него возложил Отец. Он пришел на землю, принес себя в жертву за грехи людей. Поэтому вот это золотое правило, о котором говорит Иисус, правило, подразумевающее активное служение нуждам ближних своих, это не то, что он выдумал, это то, как он сам живет. Евангелист Иоанн, которого называют апостолом любви, записал: «Бог есть любовь». Но вот что интересно. Настоящая ода Божьей любви или песнь, воспевающая Божью любовь, принадлежит другому апостолу, апостолу Павлу. Многие хорошо знают, и где содержится эта песнь, воспевающая Божью любовь. Конечно же, 13 глава первого послания апостола Павла к Коринфянам. Давайте мы с вами прочитаем эти потрясающие слова. «Любовь долготерпит, милосердствует, а любовь не завидует, любовь не превозносится и не гордится». Обратите внимание, что первые слова «любовь долготерпит», «любовь милосердствует» – где мы слышали уже эти слова? Мы слышали их из уст самого Бога, который давал откровение Моисею о своем характере и произнес эти слова. Господь Бог долготерпеливый и милостивый. И вот много веков спустя апостол, познавший Христа и близость Сына Божьего, вторит: любовь долготерпит, любовь милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится и не гордится, любовь не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается и не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, никогда не оканчивается. Удивительные слова. Любовь Божья долготерпит. Если мы вдумаемся в то, что это значит, знаете, Божье долготерпение не идет ни в какое сравнение с нашим. Нам, если мы проявляем 10, 15, 20 минут терпения к человеку, который испытывает наше терпение, мы уже считаем себя терпеливыми людьми. Если кто-то много лет терпит, мы такого человека ангелом во плоти считаем. Но если мы сравниваем наше долготерпение с Божьим долготерпением, с эталоном долготерпения и любви, потому что долготерпение в данном случае, согласно учению апостола Павла, это составляющая часть Божьей любви. Так вот, если сравнить с Божьим долготерпением, наше не идет ни в какое сравнение, потому что Господь уже более 6000 лет терпит человечество, которая своей жизнью бросает вызов его закону, которая своей жизнью и вообще движением своей истории является богоборческим, богопротивным. Как я уже сказал, все время бросает вызов Всевышнему, а он проявляет терпение. Милосердствует. Если опять же мы смотрим именно на Бога, как на эталон любви, мы понимаем, что Он вовсе не был обязан спасать нас от греха. И вот есть Божий суд, и человечество должно было бы ответить перед Богом за всю свою историю, каждый из нас, и я в том числе.
И позволено мне будет так сказать, и вы, дорогие зрители, мы должны были бы сами отвечать перед Богом за свои грехи, но Он, полный милосердия, посылает своего Сына для того, чтобы его Сын умер за наши с вами грехи. Он милосердствует. Еще сказано, что Он не мыслит зла. Вы знаете, я очень часто задавался вопросом, почему же первые христиане так легко шли тернистым путем следования за Иисусом? Они знали, что для них замыслил Бог. Они очень хорошо помнили слова Иисуса Христа, переданные им через апостолов. А вы помните эту историю первых христиан? Да, наверное, и сегодня многие христиане идут такой же дорогой тернистой. Первые христиане жизни свои отдавали. Первые христиане и апостолы в том числе и кровь свою проливали за имя Иисуса. И, как я сказал, и сегодня есть люди, которые многое терпят ради имени Иисуса. Почему это происходит? Потому что эти христиане, полные веры в слова Господа, помнят, что Он для них замыслил. Его любовь не мыслит ни тени зла к людям, которые доверяют Ему. Он приготовил для нас вечную жизнь в обителях дома своего Отца. Посмотрите еще, что сказано о Божьей любви. Не радуется неправде. Бог нелицеприятен. Это тоже часть Его любви. Мне так приятно иногда ощущать и думать о том, что Бог меня любит, что Он рядом, что Он улыбается, глядя на меня. Мне становится уютно от того, что я осознаю, что нахожусь в любви Божьей. А порой и вместе с этим иногда бывает так, что какой-то человек вызывает у меня неприязнь. Ну, всякое же в жизни у нас бывает. А стоит только вдуматься, что точно так же, как Бог любит меня, так же нежно, так же близко, так же Он любит и того человека. Вот того, который вызывает у меня какую-то, может быть, неприязнь. Это же меняет взгляд на... Это же меняет картину мира, согласитесь, дорогие друзья. Если Бог нас всех одинаково любит и находит возможность любить нежной отеческой любовью даже тех людей, которые нам могут быть неприятны, может быть, и нам стоит задуматься. Может быть, и наши какие-то негативные чувства по отношению к этим людям не совсем обоснованы. Или даже если обоснованы, может быть, есть все-таки какое-то основание увидеть что-то доброе даже в этих людях. Ну, Бог их любит, и Он нелицеприятен, и нет никого, кто делал бы неправду, кто делал бы зло и вызвал бы у него улыбку одобрения. Если сегодня ты чувствуешь, что Бог тебя благословляет, Бог тебя любит, ты соблюдаешь Его заповеди, идешь по жизни с Ним и чувствуешь Его благоволение к себе, а завтра, понадеявшись на это, ты начинаешь делать грех и зло, ты больше не можешь себя обманывать и не можешь тешить себя мыслью, что ты продолжаешь пользоваться Божьим благоволением. Потому что Бог есть любовь, а любовь не радуется неправде, и нет никого, кто делал бы зло и пользовался бы одобрением Божьим. Все покрывает. Любовь все покрывает. Так сказано о Боге, мы только что прочитали. Я вспоминаю, знаете кого, когда читаю эти слова? Я вспоминаю двух учеников Иисуса. Их звали сыновья Громовы. Это апостол Иоанн и апостол Андрей, если я не ошибаюсь. Сыновья Громовы. И почему их называли сыновья Громовы? Ну, кто-то считает, что у них был отец очень такой громогласный и такая пылкая натура. А многие считают, что они сами были таковы. И вот что самое интересное, они были рядом с Иисусом и видели Его кротость, видели Его покладистый нрав, видели Его терпеливость, которую Он проявлял, а сами были очень такими вспыльчивыми людьми, эмоциональными людьми.
любовь Христа покрывала это. И прошло время, когда один из этих сыновей Громовых, апостол Иоанн, будущий апостол Иоанн, стал апостолом любви, как его называют многие христиане, который писал очень трогательные, кроткие слова в своих посланиях. Почитайте послание апостола Иоанна. Вы никогда не подумайте, что этот человек, который с такой нежностью обращается к своим собратьям во Христе, что когда-то он был вспыльчивым, эмоциональным, невоздержанным на слова и на действия человеком. Еще сказано о Божьей любви, что она всему верит. Вспомните апостола, будущего апостола Петра, который однажды начал противоречить Иисусу, отведя в сторону, начал ему говорить: «Господи!» Иисус рассказал своим ученикам о том, что ему предстоит пережить в Иерусалиме, что ему придется отдать свою жизнь за грехи людей в этом мире. И Петр отводит Иисуса в сторону и начинает ему противоречить. Он говорит ему: «Господи, да не будет этого с тобою!» Но проявляя таким образом что? Проявляя сопротивление воле Божьей. Но Иисус смотрит на него и глазами веры, глазами любви, прошу прощения, видит и верит в будущее, которое есть у этого человека. И эта любовь себя оправдывает. Так любовь всему верит. Любовь всего надеется. И вот тут самое трогательное. Какую надежду испытывал Иисус, когда рядом с Ним, вот в Его окружении, ходил Иуда? Что хотел сделать Иисус для Иуды? Есть множество отрывков в Евангелии, где Иуда появляется на сцене евангельской истории, и мы понимаем, вот если взять ту же самую последнюю вечерю, последний ужин, который Иисус перед своей смертью организовал со своими учениками, чтобы разделить с ними этот последний ужин, мы видим и понимаем, что Иисус знает о планах Иуды предать его, но Иисус никому об этом не говорит. Он бы мог сказать своим ученикам, и Иуда из той комнаты и не вышел бы, потому что они не позволили бы ему пойти и предать Иисуса. Любовь Иисуса надеется. До последнего дает Иуде шанс. Да, Иуда этим не воспользовался, но Иисус проявил любовь к нему, надеясь на то, что милость и дружеское расположение по отношению к нему растопят его сердце. Вот это любовь. Все переносит. Переносит его любовь даже такого грешника, как я. И, наверное, любой мог бы то же самое сказать и о себе. И, наконец, заканчивая наше размышление о золотом правиле Иисуса, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так же и вы поступаете с ними. В этом закон и пророки. Вспомним и слова апостола Петра, ими и закончим. «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу. Любовь покрывает множество грехов».

0: Добро пожаловать в Клуб 700. Сейчас проходит весенняя неделя молитвы, и у нас есть много свидетельств о силе молитвы. Несколько лет назад Шон Хул работал в полицейском отряде кинологом со своим партнером Джексом. Однажды ночью произошло страшное. Шон даже не успел понять, что случилось, когда, истекая кровью, упал на тротуар.
1: Помню, как увидел вспышку от выстрела и почувствовал толчок, словно от удара Халка. Я увидел кровь и закрыл глаза, готовясь открыть их на небесах. Шон Фул, офицер-кинолог с 10-летним стажем, прекрасно знал, насколько опасна его работа. Но он не был готов к тому, что случилось ночью 21 февраля 2021 года. Шон увидел в машине преступника, который скрылся от полиции несколькими часами ранее. Я сказал ему: «Покажи руки, ты арестован». Он внезапно нырнул в сторону пассажирского кресла. А когда я схватил его за руку, меня втянули в машину, и началась драка. Мужчины вывалились из машины на улицу. Шон одной рукой пытался удержать преступника, а другой – спрятать пистолет в кобуру. Но никак не попадал в кобуру. В тот момент мне не казалось, что я в смертельной опасности. Я не был готов лишить жизни другого. Шон смог вызвать подмогу во время драки, но она была в нескольких кварталах. Кроме того, он нажал кнопку на жилете, чтобы выпустить Джекса из машины. Но кнопка дала сбой, а Шон потерял пистолет. Пистолет выпал из руки. Мы посмотрели друг на друга. Я увидел, как он нырнул, схватил пистолет и наставил на меня. Он выстрелил мне.

0: И после того, как я увидел их, появилось желание бороться. Единственное, что я могу сказать, это было сверхъестественно. Шон открыл глаза и увидел, как человек с его пистолетом целится ему в голову. Шон прыгнул и ударил противника по руке прямо в момент выстрела. Я упал на землю и в последний раз включил рацию и сказал: «Помогите, я умираю». Помню, как увидел на улице мерцающие синие и красные огни. Я знал, что помощь близко. Они приближались. У полицейского были повреждены челюсти и артерия, из-за чего он истекал кровью. Чудо, что рядом оказалась карета скорой помощи. И Шона быстро доставили в клинику. Он оставался в сознании вплоть до того момента, как его положили на операционный стол. Господь сложил все части этой головоломки воедино. Он поместил всех людей и все оборудование в те места, где они должны были находиться, чтобы я пережил ту ночь. У Шона случился приступ, и ему понадобилось переливание крови. Во время операции, которая длилась несколько часов, близкие молились, и его состояние стабилизировалось. Ему сделали еще дюжину операций на челюсти и на левой руке, потому что он потерял один палец. Но Шон быстро восстановился, и за это он воздает всю славу Богу. Он работал через руки докторов и хирургов. Я должен был умереть с медицинской точки зрения, но у Бога были другие планы, и Он сотворил чудо из этой ситуации. Стрелка вскоре поймали, и оказалось, что он потерял свой пистолет во время драки. Его ждал приговор от 34 до 43 лет тюрьмы. Господь сказал мне: «Не злись и не ненавидь». Я простил его за то, что он сделал мне. Я молюсь о том, чтобы он познал Христа, пока не стало слишком поздно. Если он умрет, то потеряет этот шанс. Шон снова наслаждается жизнью со своей семьей. Он вместе со своим партнером, псом Джексом, ушел на пенсию и начал работать с командой быстрого реагирования Билли Грэма в качестве капеллана-координатора. Сейчас он рассказывает свою удивительную историю всем, вдохновляя других и призывая их положиться на Иисуса Христа. Все это должно приносить ему честь и славу. Сейчас я делаю то, чем никогда бы не мог заниматься, если бы в меня не стреляли. Я рассказываю о вере в Бога, о том, что Он сделал для меня и что Он может сделать для них. Это удивительно. Я просыпаюсь каждый день, делаю вдох, радуюсь жизнью, с детьми и женой, поклоняюсь Богу и благодарю Его за то, что Он сделал для меня.
1: Разве не чудесно знать, что Бог буквально везде? Он обещает нам, своим детям, что все содействует во благо, если мы любим Его и призваны по Его изволению. Многие из вас присылали свои молитвенные нужды, когда узнали о том, что у нас неделя молитвы. Мы хотим уделить время молитве о вас. Шон оказался в невероятной ситуации. Он мог и должен был умереть, но у Бога был свой план. Вы рассказываете о том, что тревожит вас и вашу семью. Мы хотим помолиться о вас. Кто-то пишет: «Помолитесь о моем исцелении. Мой позвоночник распадается, все мои диски и позвонки высыхают. Я борюсь с этой болезнью больше 25 лет». Другой человек пишет: «Наш сын потерял работу в авиаперевозках. Я молюсь о том, чтобы Господь направил его на новую работу». Еще одна просьба. «Помолитесь о том, чтобы Бог восстановил мою внучку, которая зла на Бога и христиан». Есть те, кто просит о полном исцелении от рака печени. А что у тебя, Гордон?
0: «Помолитесь, чтобы Господь исцелил мою 16-летнюю внучку от волчанки и дал ей долгую жизнь. Исцеление рук и ног от невропатии». Также нам пишут: «У меня двое сыновей, которые когда-то служили Господу, сейчас они наркоманы. Я молюсь о том, чтобы Бог освободил их, и они вернулись к Нему». Присоединяйтесь к нам в молитве. Если у вас есть молитвенные нужды, сообщите нам. Молитесь о них конкретно вслух. Мы получили тысячи просьб.

0: Мы молимся о них в нашей часовне. И сейчас тоже будем молиться. Присоединяйтесь к нам и будем верить, что Бог совершит чудо. Бог всемогущий, мы приходим к Тебе и провозглашаем, что Ты свят. Святое имя Твое. Ты создал нас, вдохнул в нас жизнь. Мы Твои дети. И в этом статусе мы смело приходим к престолу Твоей благодати и просим о тех, кто написал нам, за нужды наших зрителей, которые мы только что читали. Господи, твори чудеса и знамения. С Тобой возможно все. Мы прославляем Тебя в нашей слабости. Без Тебя мы не можем сделать ничего. Но мы хвалимся тем, что с Тобой возможно все. Протяни свою руку, чтобы творить чудеса, чтобы исцелять тела, чтобы восстанавливать семьи, чтобы обращать сердца к Тебе. Господи Боже, услышь молитвы Твоего народа. Мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Кто-то из вас получил травму бейсбольной битой в правой части головы. Вы ощущаете постоянную боль. Когда я говорил об этом, боль ушла. Вы исцелены. Этой травмы больше нет. Во имя Иисуса, вы полностью здоровы. Терри.
1: Это касается многих. У вас неприятные проблемы с кожей. Вам стыдно и некомфортно от этого. Иногда кожа чешется и болит. Бог исцеляет вас. Ваша кожа, которая поражена в этих местах, начнет обновляться, и у вас появится здоровое. Примите это и начните прославлять Бога. Хоть вы и страдали долгие годы, вы исцеляетесь прямо сейчас во имя Иисуса.
0: Еще у кого-то есть болезнь кожи. Вы даже не молитесь об этом. Оно проявляется временами. Бог хочет очистить вас от этого сейчас же. Он хочет восстановить все. Вам больше не нужно жить в стыде и страхе. Во имя Иисуса, исцелитесь.
1: У кого-то из вас есть странная болезнь, которая возникла от укуса какого-то насекомого. От болезни появилось много осложнений. Бог исцеляет вас. Он просто сейчас обновляет ваше тело и устраняет все осложнения. Будьте здоровы и полны здоровья. Во имя Иисуса.
0: Кто-то страдает после перелома копчика. Вы поймете, что это о вас, потому что вы часто летаете. Вы боитесь? Вам очень некомфортно. Во имя Иисуса, пусть эта кость восстановится. Пусть все придет в норму. Будьте исцелены.
1: У кого-то из вас звенит в ушах. Это постоянный звон. Вы раздражены и не знаете, что делать. Прямо сейчас Иисус Христос исцеляет вас. Поднимите свои руки и поблагодарите Его.
0: Господь, мы благодарим Тебя за всех, кто смотрит нас. Исцели их от макушки головы и до пяток ног. Благослови их родных. Пусть их сердца растают от Твоего присутствия, и они познают, что Ты Бог живой. Будь с ними сейчас. Мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Алани убежала, забрав своих детей. Она нуждалась в безопасном месте, вдали от мужа-абьюзера. Но грязная хижина с одним матрасом — это единственное, что она могла себе позволить. Алани было всего 20 лет, когда она с детьми сбежала от буйного мужа.
2: Это был кошмар. Однажды он так сильно ударил меня, что едва не убил. Дочь он тоже бил, без причины.
0: Алани уехала за несколько сотен километров, но это стоило ей всего. Она начала жить в хижине, в которой не было даже дверей. Но и за такое жилье тяжело было платить.
2: Владелица оставила нам матрас, но я переживала. Думала, она придет и заберет его, и нам придется спать на полу.
0: Алани зарабатывает на жизнь, делая...

0: сладости из кокоса. Этого она одалживает посуду и готовит их на открытом огне.
1: Я просила вещи у соседей, но иногда они боялись давать, потому что они знали меня. Одна женщина дала мне старую коляску, чтобы я брала детей с собой, когда продаю сладости.
0: Алани зарабатывает чуть больше доллара в день. Когда ее дети были голодными, она винила себя.
1: Это была моя вина. Несправедливо, что дети страдали из-за моего выбора, из-за того, что я решила выйти замуж за их отца.
0: О ситуации в этой семье узнали в операции благословения и построили им новый дом с окнами и дверьми. Кроме этого, поставили в нем столы, стулья и кровати для каждого.
1: Это лучший подарок, который я когда-либо получала.
0: Затем мы купили Алане новую плиту, приборы и новую тележку, чтобы она могла продавать еще больше сладостей. Теперь, когда ей не нужно платить аренду, Алане хватает денег на содержание семьи.
1: Я очень рада, что теперь у меня есть свой дом. Это настоящее благословение. Я благодарю Бога и всех вас. У меня есть чудесные новости. Независимо от того, как давно вы в браке, у Бога есть чудесные вещи для ваших отношений. Вы можете получить доступ к Его благословениям прямо из Писания. Автор бестселлеров Джоди Бернт уже 37 лет замужем за Робби. Она говорит, что брак — это дар от Бога. Он может быть прекрасным и интересным, хотя часто бывает нелегко. Неважно, вы только обручились или уже празднуете золотую свадьбу, вы можете процветать в самых важных отношениях, если начнете молиться о своей половинке. В новой книге «Молитва местами из Писания о вашем браке» Джоди дает все необходимые инструменты для того, чтобы молиться о супруге с уверенностью, целью и силой. Я хочу, чтобы вы поприветствовали нашу дорогую подругу и бывшего продюсера клуба 700 Джоди Бернт. Спасибо, Терри, я счастлива быть здесь. Мы не раз встречались с тобой, потому что твоя молитва о вторых половинках стала настоящим циклом. Это твоя пятая книга. Когда ты начинала писать, то думала ли ты, что тебя ждет? Нет, я знала, что мне нужна помощь, нужен Бог. Это единственное. Твоя книга о молитве по Писанию, и теперь твой цикл дошел до молитвы местами из Писания о браке. Почему ты решила написать книгу об этом? По правде говоря, люди просили меня об этом. Правда? Да, мы молились о малышах, подростках, о взрослых детях, о жизни. Но люди писали, нам с мужем нужна помощь. Они могли только начинать свой путь или пытались пережить период пустого гнезда. Предыдущие книги ты писала сама. Это исключение, потому что написано в партнерстве с мужем. О, это усложнило процесс. Он читал и говорил, не думаю, что это поможет, не думаю, что мужчина поймет это. Мне пришлось больше работать, но итоговый результат стал намного лучше. Я сама начала лучше понимать его взгляд. Это особенно актуально в браке. Как можно писать только с одной стороны? Нам нужны оба взгляда. Итак, брак. Мы начинаем с нулевого пункта. Недавно я была на похоронах друга, и его жена, которая тоже моя подруга, сказала, мы начали со страсти, потом стали партнерами по бизнесу, а потом друзьями. В браке есть разные составляющие, разные сезоны. Как сохранить любовь, радость и призвание Божье? А вы нашли ответы на эти вопросы в своей книге? О, это чудесный вопрос. Это правда. Ты можешь быть замужем за 10 персонажами, которые все являются одним человеком. Мы же постоянно меняемся. Вот почему мы должны быть сознательны, учиться любить, заботиться друг о друге в разных временах. И когда мы приглашаем Бога в разговор, есть множество светских исследований о молитве. Они говорят о том, что она повышает уровень эмоционального благополучия, удовлетворенности и даже секса. Мне понравилось твое интервью с Фрэнси Уинслоу. Она тоже открывает двери близости. Мы можем говорить с Господом и друг с другом. Если вам некомфортно молиться вместе, молитесь о своем партнере. Мы с Робби проводили курсы для женатых и говорили, если вам некомфортно, непривычно, начните таким вопросом. Как мне дать понять, что я люблю тебя? И когда супруг задает такой вопрос супруге, и наоборот, они открывают двери для развития любви. Это помогает им. Я считаю, что женщинам в целом комфортнее молиться вслух о супруге, чем наоборот. Что, если твоему супругу некомфортно это делать? Нужно ли начинать самой, или как поступить в этой ситуации? Расскажи нам, пожалуйста. Мы часто получаем такой вопрос. Я брала интервью у многих женщин на эту тему. Некоторые молились: «Дух Святой, обличи его! Почему его вера не так сильна, как моя?» Одна женщина рассказала, что как-то муж спросил у нее: «Почему ты считаешь, что твоя вера лучше моей?» Потому что мы молимся по-разному. Это обличило ее. Мы с ней говорили об этом. В Библии сказано, что Божья доброта приводит нас к покаянию, привлекает к нему. Тем более мы можем поступать так же и в браке, проявляя любовь, поддержку, доброту, открывая эти двери и показывая другому, что его любят, что его ценят. Давай вернемся к ранним дням вашей совместной жизни с Робби. Вы уже давно в браке, воспитали детей. Поделись о том, как все было в самом начале, и как ты дошла до понимания того, что над браком нужно работать. Мы были из разных семей. У нас были разные ожидания. Робби делал все не так, как мой отец. Уверена, что я тоже делала все не так, как его мама. Я знаю это. Но я пригласила Бога. Многие пары говорят: «Боже, измени мою вторую половинку, исправь ее». Однако суть не в том, чтобы исправить нашу вторую половинку. Вы должны пригласить Бога и довериться Ему, чтобы Он помог вам понять, как быть добрым и принимать. Исследования показывают, что чем добрее мы к нашим супругам, чем больше ставим их нужды выше своих, живя по библейскому принципу, считая другого выше себя, тем лучше у нас выходит создать спираль щедрости, идущую вверх. Мы хотим делать добро друг другу, даже если это такие простые вещи, как чашка кофе или ранняя прогулка с собакой. Так легко с годами потерять доброту, мы начинаем резать друг друга словами. Ведь бывает так. Да, мы превращаемся в соседей. Когда мы критикуем друг друга, нам тяжело проявлять доброту. Твоя книга называется «Молитва местами из Писания». Что ты имеешь в виду? Я считаю, что Библия — это не только то, что мы можем читать, но и чем мы можем молиться. У меня есть внуки, я люблю наблюдать за тем, как они учатся говорить. Скажи «яблоко». И когда они говорят, ты так радуешься. Я думаю, что Бог смотрит на нас и говорит: «Вот мое слово, давайте говорить о нем. Используйте то, что я дал вам, в качестве стартовой точки разговора». И когда Библия говорит, чтобы мы были добры и сострадательны, прощали друг друга, как Христос простил нас, мы можем превратить эти слова в молитву. «Господь, помоги мне быть к мужу доброй, сострадательной, прощающей». Ведь это так чудесно. Мы обязаны. Такое повеление, не так ли? Итак, молитва местами из Писания о вашем браке. Что будет дальше? Я надеюсь, отдых. Ты сказала, что у твоей мамы стих из Писания на кухне, который мотивировал тебя. Какой это был стих? О, это было не место из Писания, а высказывание. Лучшее, что мужчина может сделать для своих детей, это любить их мать. Это правда. Воспитывая детей, мы можем оказаться во Вселенной, центром которой становится ребенок. У нас с Робби за 6 лет родилось 4 детей. Жизнь была бурной. Было очень легко сделать их центром всего. Но мы поняли, что мы должны стать приоритетом друг для друга. Даже если у нас только 10 минут в день. Мы говорили детям: «Оставьте нас, это наше время». Это чудесно, вы подавали им пример. И это позволяло им чувствовать себя еще уверенней, безусловно. Я хочу, чтобы вы знали, что эта книга наполнена мудростью. Она станет благословением для вас. Новая книга Джоди рассматривает множество других тем, связанных с развитием брака. В ней вы найдете места Писания, которые помогут вам молиться о любых вызовах. Молитва местами Писания о вашем браке. Будет чудесно, если вы сможете ее прочитать. Спасибо, Джоди. На прощание стих из Библии. «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов».